таблицах на Востоке американской лиги. Янкис 60. Тампа на первом месте. Тампа Бэй Рейс вчера не играли. Они на первом месте. 62 победы, 43 поражения. Янкис приближаются. 60 побед, но уже 46 поражений. На Востоке Национальной лиги Атланта по-прежнему далеко впереди. 62 победы. У Филадельфии 57. Мэтс на последнем месте. Несколько слов о женской НБА. Регулярный чемпионат этой лиги уже на финише. Сегодня несколько интереснейших матчей, в том числе лидер турнира Миннесота играет в Торонто. Команда Vegas Aces, тузы из Лас-Вегаса, так называется эта команда. Они действующие чемпионки, они играют в Портленде. Нью-Йорк Либерти играет в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице Миннесота уверенно лидирует. 22 победы, 6 поражений. Голден Стейт 19 побед, 8 поражений. Вегас на третьем месте. Либерти на седьмом месте. И несколько слов о футболе. Мировой кубок завершен, впереди август, в конце августа начинаются национальные чемпионаты, в том числе национальный чемпионат Испании, национальный чемпионат Англии. Команды уже приступили к подготовке к этим турнирам, причем футболисты, которые играли на чемпионате мира, они постепенно подтягиваются к своим командам. Мадридский Реал. Тренером мадридского Реала стал Жозе Мауриньо, он второй раз вошел в одну и ту же реку, и команда готовится, уже начала тренировочный сбор, и непонятно, появится ли на тренировочном сборе игрок сборной Бразилии Винициус Джуниор. Это совершенно прекрасный футболист. У него заканчивается нынешний предстоящий чемпионат, это его последний год по контракту, и он требует, чтобы с ним уже был продлен контракт. Мадридский Реал пока что не спешит продлить с ним контракт. Тем временем Мадридский Реал подписал контракт, уже подписал с 19-летним нападающим из Африки, из страны берег слоновой кости, Яоном Дембе. Причем этот человек играл в Лейпциге, в Red Bulls Лейпциге. Он куплен у Лейпцига Реалом. Реал за него заплатил фантастическую сумму. 135 миллионов евро. Это 153 миллиона долларов. А контракт с Джуниором пока что не подписан. Таким образом, вступил в борьбу за услуги Винициуса Джуниора, блестящего бразильского футболиста, лондонский Арсенал. И мы ждем, что случится. Лондонский Арсенал вступает в чемпионат Англии 21 августа, то есть уже прошло меньше, чем месяц, и требуется пополнение в нападении. Мы будем держать вас, дамы и господа, в курсе дел приближающегося футбольного сезона. На этом я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который понятия не имеет о каких-то делах в мадридском Реале и в Арсенале. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены.

0: дальше – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 28 июля. Скоро август. А потом сентябрь. А там, глядишь, уже и Рождество. Время летит, как сумасшедшее. У меня сегодня для вас интересная программа. Но начнем наше шоу сегодняшнее. Мы с нашего замечательного спонсора Игоря Нового. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Мы сегодня с вами побили все рекорды. Мы начали с вами раньше всего. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Знаете что, Вадим, во-первых, здравствуйте. Не могу с вами не согласиться, что, знаете, когда вот уже после 35-40 лет, знаете, время летит так быстро. То есть вот мне вот 42, да, ну, практически в душе, как и вам, я думаю. Вот.
1: Не, мне 41.
2: 41, ну, вот видите, я на один год постарше. Так, тем не менее, знаете, вот один из моих родственников, ну, не родственник, даже, а друзей сказал, Игорь, говорит, вот в наших годах, да, как бы надо уже смотреть, сколько много, как еще много лет нам осталось, и поэтому действительно надо жить как можно полнее, чтобы жизнь твоя была наполнена всегда счастьем, путешествиями, потому что, ну, действительно, оно, знаете, как бы живешь,
1: деньгами. А
2: уже, хоп. Да, да, конечно.
1: Хорошим
2: без
1: вином. Тоже,
2: без наших грешных.
1: Подругами. Никуда. Веселыми подругами.
2: Подругами. Да, да, да, да, да. И точно. Вот как раз, кстати, вот то, что вы подняли правильную тему, да, вот по поводу веселых подруг. Я не знаю, знаете или вы нет, но вот, наверное, новое, вернее, тьфу, новое, я уже с вами тоже заговорился, этот главная причина, почему отказывают в моргидже, когда вот люди хотят получить много вот этих вот зеленых подруг в свой карман, это как раз вот из-за того, что доход не соответствует расходам. И, в общем-то, мы это называем...
1: Знакомая ситуация.
2: Да, знакомая ситуация, да. Вроде бы хочется все купить, глазами-то все щелкаешь. Это как моя жена мне говорит. Игорь, ну ты пощелкай, говорит, глазами, да, по сторонам, но смотри-то в свой карман. Поэтому, в общем-то, конечно, это главная причина. И, в общем-то, если, допустим, человек хочет взять моргидж, там, грубо говоря, на 500 тысяч долларов, да, он должен где-то зарабатывать в районе, там, 120-130 тысяч. И если...

0: допустим, не получается, то есть кто-то зарабатывает 90, кто-то 100, и очень часто у нас получается, что нам звонят клиенты, говорят: Игорь, мы хотим взять что-то на 500 тысяч, или, допустим, когда уже прошли много там риэлторов, много домов, и получают постоянно отказы, и причина, потому что неправильно просчитали их доход. То есть если человек, допустим, зарабатывает 90 тысяч долларов, то да, может быть, он получит моргидж там на 400-350, в зависимости от того, какие у него есть другие расходы. Но... Или надо искать, допустим, какого-то коусайнера или еще что-то. Поэтому главная причина, когда люди смотрят, и это как раз я к чему я веду мой разговор, потому что mortgage pre-approval, все начинается с mortgage pre-approval. Я просто хочу вот всем сказать, которые вот всем радиослушателям, которые нас сейчас слушают, что, пожалуйста, если вы сейчас в процессе покупки либо перефинансирования, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000. Почему? Потому что мы за нашу работу начальную денег не берем. Мы вам сделаем нормальный mortgage pre-approval. То есть мы проверим ваш доход, проверим ваши кредитные карточки, проверим ваш credit score. Потому что, еще раз, причина номер один – это вот несоотношение расходов к доходам. И поэтому, когда вы пытаетесь либо приобрести недвижимость, либо перефинансировать, начальный pre-approval, если он сделан неправильно, то есть вы пошли в банк, может быть, у вас там уже деньги в банке лежат или еще что-то, вам дают pre-approval, сколько тебе надо? 700 тысяч? Да, пожалуйста, получи 700 тысяч. А там только можно взять 500 тысяч моргидж. И вот это одна из главных причин, что люди, которые сидят в банке, не проверяют, не делают цифры, не берут калькулятор и не считают, окей, а это можно списать, а вы там коусайнер у вас там есть, а какая у вас будет программа, conventional, FHA, non-QM, то есть люди не считают, почему, потому что многие люди не знают, как считать, у многих людей нету времени, у многих людей могут быть какие-то другие тысячи причин, они выдали pre-approval, а там же как будет, прилипнет pre-approval, прилипнет нет, но человек может потерять там 50-60 тысяч долларов, в общем-то, небольшие деньги, поэтому... Пожалуйста, не теряйте ваши деньги, потому что потом гораздо больше для нас работы, когда мы все равно вы там будете звонить. Поэтому, если вам нужен mortgage pre-approval, позвоните профессионалам по телефону 917-397-3000. Мы денег не берем, мои консультации бесплатные. Вы получите консультацию от человека, который 25 лет уже в бизнесе, уже собаку съел, я знаю, что и нужно как конкретно сделать. Телефон для справок еще раз 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. И, пожалуйста, наслаждайтесь жизнью, получайте, зарабатывайте деньги, путешествуйте, потому что, как Вадим правильно сказал, жизнь, она бежит очень быстро. Всего доброго, Вадим.
1: Будьте здоровы, Игорь. Я решил немножечко изменить вашу рекламу. Я теперь буду говорить не Walk with Happy People and Be Happy, а я буду говорить ваш номер телефона 917-397-3000. Они не берут денег. Или 917-397-3000. Они съели собаку. Окей, главное, чтобы запомнился номер, правда? Для этого нужно менять все время лозунг. Хорошо, спасибо, будьте здоровы. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people, они не берут денег. 917-397-3000. Окей, хорошо, теперь... Ну, как всегда, Украина, у нас там такое происходит, вы не поверите. Вчера читаю новость из Одессы. Поймали военнослужащего, который имел доступ к складу дронов. Значит, он, имея этот доступ, брал эти дроны, относил их в ломбард. Знаешь, что такое ломбард? Ты приносишь, даешь вещи, тебе дают деньги. Если ты хочешь получить эти деньги, вернее, эти вещи обратно, значит, ты должен принести обратно деньги с небольшим каким-то там, чуть-чуть больше, может быть. И вот с этих комиссионных этот ломбард живет. Значит, этот чудак, этот, ну, слушай, он носил дроны в ломбард и там оставлял. Просил, ты их сбывала. Вот это, конечно. С такой армией ты можешь победить все, что угодно. Хорошо, теперь, нет, давайте о серьезном поговорим. Значит, сейчас... Если вы помните, в моем прошлом шоу я говорил об украинских колл-центрах. Значит, сейчас появился доклад организации, которая базируется в Женеве, она называется Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Глобальная инициатива против международной организованной преступности. GITOC. Значит, они опубликовали доклад об этих колл-центрах. Он был переопубликован украинскими изданиями, в частности, «Страна». И, значит, уже цифры, базирующиеся на данных, собранных этой уважаемой организацией, я решил вернуться к этой теме, потому что много интересного в ней всплывает. Значит, индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до 1 миллиарда долларов в месяц. Вникните в это. Я не уверен, что их сейчас, например, металлургическая промышленность приносит миллиард долларов в месяц или еще какая-нибудь. То есть это что-то невероятное в месяц. 12 миллиардов в год. Вы можете в это? Вникните в цифру. Значит, число людей, которые заняты в этой индустрии, это индустрия, 60 тысяч человек. Это 2/3, это равняется 2/3 банковского, всего банковского центра Украины. При этом, по моим данным, которыми я пользовался в прошлый раз, значит, в основном эти центры долбили российских пенсионеров или лохов. Значит, в основном. Организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime сообщает, что число жертв россиян составляет от 10 до 15%. Остальные – это жители Украины и европейских стран. Значит, авторы этого исследования называют эти мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности Украины. И по их оценкам, этот бизнес приносит больше дохода, чем торговля наркотиками. В середине 2023 года в стране насчитывалось от 1000 до 2000 таких центров, хотя рейды правоохранителей временно сокращали их, иногда там, если была какая-то очередная кампания, до трети закрывалась, потом открывалась. И сейчас исследователи из Женевы исходят из того, что в стране существует около 1000 таких офисов. И среднестатистический офис может приносить около 1 миллиона долларов в месяц, крупный может приносить до 3 миллионов долларов в месяц. Значит, таким образом посчитали, что совокупный оборот индустрии может достигать 1 миллиарда долларов в месяц. Значит, я не знаю, кто-то помнит, это не помнит, чем занимаются эти колл-центры. Они звонят людям, говорят, что там, допустим, в банке произошла какая-то авария, им нужно срочно перевести деньги с одного счета на другой, уговаривают их дать им доступ к своему компьютеру и дальше переводят эти деньги на свой счет. Затем, или они там говорят, что люди выиграли в какую-то лотерею, но они должны заплатить комиссионные для того, чтобы получить эти деньги. Одним словом, что угодно рассказывают, это просто это индустрия сказочников, которые находят, продают военное оборудование некоторым, липовое, которого нет, не липовое, а которого нет, торгуют воздухом. Или, например, даже до такой степени цинизма и жестокости они доходят, что они предлагают людям вывести их или их родственников из оккупированных зон. И когда те заносят деньги, на этом контракты заканчиваются. Значит, до войны главными центрами этой индустрии были Киев и Днепр. И по данным женевских исследователей, к концу 2024 года только в одном Днепре, это бывший Днепропетровск, могло работать в этом бизнесе около 30 тысяч человек. Значит, к этому бизнесу, если вы помните, имел место тот самый бизнесмен, которого подорвали в Монако. И его сын, которого, между прочим, привлекли к уголовной ответственности в связи с деятельностью этих колл-центров. Значит, после начала войны эти преступные центры, эти офисы, будем их назвать, они стали перемещаться из восточных регионов, в частности, из Днепропетровска, они стали двигаться в Одессу, в Житомир, в Винницу, во Львовскую, Закарпатскую области, в Киеве, Днепре, Одессе и Львове отдельные офисы, в отдельных офисах работало до 300 сотрудников. То есть представьте себе размах этой операции. Ну хорошо, чему удивляться, если вы во всей отрасли работаете 60 тысяч человек, почему не иметь офис, в котором работает 250-300 сотрудников? Но я вам скажу, почему это, что тут привлекает внимание. Они же нелегальные, но они работают на виду у всех. Какое объяснение? Ну, единственное. Подмазывают кого надо, вручают конверты кому надо. И, значит, они, тем не менее, там имеют какие-то средства для того, чтобы защищать себя от властей бандитов, хотя у них это часто одно и то же. И поэтому в этих офисах устанавливаются камеры наружного наблюдения, пропускные системы с электронными ключами, там работает охрана. И для того, чтобы выявлять сотрудников правоохранительных органов или очень любопытных журналистов, значит, которые под видом того, что они устраиваются на работу, хотят попасть в этот центр, они, значит, используют методы проверки, включая наш американский полиграф. Детектор лжи, как его еще называют. Значит, телефоны работников забирают при входе, и их работу на компьютерах постоянно контролируют. Пароли очень длинные, 20-30 символов, диски шифруются, доступ к внутренним программам разрешен только к очень узкой категории лиц. Значит, теперь вдумайтесь, для того, чтобы 60 тысяч человек нанять, это компания по найму таких людей, верно? То их ищут совершенно открыто. Через TikTok, через Telegram, через WorkUA, через OLX, через Работа.UA. И особенно активно вербуют молодежь. Потому что молодежи легче промывать мозги, и молодежь как бы она не обременена теми моральными обязательствами и представлениями о нормальной жизни, которыми обременены взрослые люди. Поэтому нанимают детей от 14 лет. Это как девочек глупых вовлекают в проституцию в этом возрасте, так тут же вовлекают в эту деятельность. Значит, предпочтительный возраст от 15 до 28 лет, но и расследователи из Женевы говорят, что в некоторых случаях нанимают и 14-летних. Значит, работа центров строится на жесткой иерархии. Сначала идут так называемые холодники. Значит, холодники просто обзванивают потенциальных жертв. Они, у них список, телефоны, они начинают разговор. И если человек проявляет интерес, то его передают более опытному сотруднику, который называется closer. В смысле, he closed the case. И он должен уже убедить своего собеседника на другой стороне телефонной линии, перевести деньги, установить программу удаленного доступа к его компьютеру или предоставить ему те данные, которые позволят этому клоузеру войти в его банковский счет. Значит, администраторы центров поддерживают связь с владельцами, которых рядовые работники обычно не знают, то есть кому это принадлежит, простые люди не знают. Поэтому, допустим, если какого-нибудь холодника уволят за разгильдяйство, то он не знает, он не будет знать, и его там, например, возьмет в оборот полиция, или кто у них там этим занимается, то он даже не будет знать, кто действительно руководит, и кто владелец этого центра. Значит, таким образом, эти хозяева остаются в стороне, в тени, и если даже полиция ликвидирует какой-то офис, который не успел с ней расплатиться, или те по каким-то причинам не смогли взять деньги, то владелец бизнеса, у него в руках остаются все инструменты для того, чтобы открыть новый офис где-нибудь в другом месте, где взятки берут местные товарищи, контролеры. Значит, по данным этого исследования, основная масса этих центров контролируется всего тремя крупными сетями, и их владельцы имеют сразу долю в нескольких офисах в разных городах, иногда уже за пределами Украины. Две из трех крупнейших сетей авторы связывают с представителями традиционной организованной преступности, днепропетровскими группировками и организацией «Химпром», которые раньше специализировались на производстве синтетических наркотиков. Некоторые центры совершают до 5000 звонков в сутки. Всего лишь процента потенциальных жертв остается на линии дольше 10 минут. И вот этот, вот это вот 0,1% их уговаривают. После чего, значит, им промывают мозги, и они дают доступ к своим денежкам. Значит, поскольку эти ребята, холодники и клоузеры, они работают от выработки, и они зарабатывают не очень плохо по сравнению с другими трудящимися, то они иногда работают по 12 часов в день без выходных. Деньги хотят. Для обслуживания разных часовых поясов, значит, организуются дневные и ночные смены, то есть эти офисы работают 24 часа в сутки. За работниками следят, и планы выработки постоянно повышают. Значит, уволиться иногда сложнее, чем устроиться. То есть, если это рядовой холодник, ну, ему могут сказать, или он плохо работает, или у него не получается, или ему вдруг он прозрел, решил уйти. Значит, их обычно им позволяют уйти. Но если это бывший клоузер, который приносил деньги, который много знают, то их удерживают угрозами, шантажом и часто насилием. И один из бывших сотрудников рассказывал расследователям из Женевы, что их могли избивать, чтобы они остались, их могли вывести в лес, откуда они из этого леса не вернулись. Их волки там съели как бы. Значит, одних избивали до крови проводом, или им показывали фотографии других избитых и говорили, и спрашивали, готов ли этот человек пойти по такому же пути. Значит, конечно, работа в этих центрах меняет людей, превращает их просто в животных, абсолютно циничных, жестоких животных. И одной из причин устойчивости этой индустрии называют покровительство со стороны полиции и прокуратуры. То есть закрышевание эти центры, по данным исследования, платят от 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Ну, тоже какая-то копейка в чей-то бюджет. Такие дела. Я вот на этом, пожалуй, и закончу эту историю и объявлю перерыв на выпуск новостей, после которого мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на СССР? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хочу еще на 2 минуты вернуться к колл-центрам, поскольку тема, конечно, замечательная. Значит, когда началась... Эти колл-центры действовали давно и до войны, но когда началась война, то ребята из этих колл-центров, они стали использовать эту новую ситуацию. Например, они предлагали людям несуществующую помощь от международных организаций. Они собирали деньги на фиктивные благотворительные проекты. Например, на покупку лекарств, на покупку какой-то одежды, на покупку чего угодно для нуждающихся, например, для беженцев. Затем они продавали военное снаряжение и лекарства, медикаменты для тех, кто нуждается. Они обещали вывести людей из опасных районов или даже из оккупированных районов, если кто-то хотел вернуться в Украину. Это все была липа. Значит, у родственников самым, может быть, самым циничным из этих операций были контакты с родственниками людей, которые попали в плен или пропали без вести. Им предлагали найти эти людей за деньги, или не только найти, но даже и освободить их из плена, или выяснить, где именно они находятся. Пожилым людям звонили от имени правоохранительных органов, некоторым пожилым людям, обвиняли их в госизмене и требовали заплатить, чтобы урегулировать ситуацию. И обманывали и украинских беженцев, которые оказались за границей. Значит, жертвы, связанных с Украиной, с украинскими колл-центрами, зафиксированы как минимум в 29 странах. То есть представьте этот глобальный охват. Поэтому неудивительно, что в Монако нашли человека, который был связан с этими колл-центрами. Значит, как это ни странно, самыми прибыльными считаются англоязычные рынки. Англия, я не знаю, в Соединенных Штатах, но других рынков нет, это только Англия, Соединенные Штаты. И они считаются самыми прибыльными. Поэтому некоторые центры нанимают для работы бывших преподавателей иностранных языков. И они создают отдельные подразделения из этих преподавателей для того, чтобы они долбили те страны, на которых говорят, на языке которых говорят эти работники. И, значит, все используется для этого. Инвестиционные платформы, платформы для романтических или интимных знакомств и отношений. Звонят от имени банков, от имени полиции, от имени госорганов, от имени благотворительных организаций. Будьте бдительны, вам тоже могут позвонить. Если будут говорить, что звонят от меня, не верьте. Значит, при этом эти ребята из колл-центров, они убеждают своих собеседников установить у себя программу, которая называется AnyDesk или TeamViewer. Значит, это программы, которые позволяют человеку, который находится где-то, получить доступ к вашему компьютеру. И они получают возможность управлять вашим банковским счетом таким образом. При этом в последнее время стал широко применяться искусственный интеллект, который позволяет клонировать голоса, автоматически переводить даже разговоры с одного языка на другой и обходить процедуры проверки личности. Значит, эти программы за считанные секунды формируют поддельные банковские письма с настоящими данными жертвами, с печатями и подписями. Значит, говорят, что в будущем такие крупные офисы могут стать менее заметными, и, соответственно, их будут как бы меньше, как бы риск их раскрытия будет еще меньше. И по данным исследователей Женевы, в Одессе, например, многие операторы уже работают из дома, используют в том числе Starlink, и собираются вместе только для обучения и получения инструкций, но часто это делается онлайн, поэтому они даже не знают других работников своих собственных офисов. Такую историю я вам хотел рассказать об украинских колл-центрах и 60 тысячах сотрудников этих колл-центров. Такие дела. Теперь, что бы еще я бы хотел добавить, потому что это, мне кажется, стало такой важной деталью этой войны. Значит, сейчас, как вы знаете, Украина начала бомбить торговые центры Wildberries в России, на всей территории России. И поскольку это гигантские предприятия, то горят они, конечно, очень зрелищно. И соучредитель компании Firepoint украинской по производству дронов Денис Штиллерман давал интервью недавно журналисту Дмитрию Гордону, и он сказал: мы сперва добьем Wildberries, а после этого мы возьмемся за Озон и уничтожим его. Значит, Озон — это еще одна такая компания, которая... Это как это Озон, скажем попроще, это российский вариант Amazon. Торгуют всем. И значит, как на это реагирует Россия? Значит, есть такой военный эксперт Иван Ступак, он говорит, что Россия в ответ на удары ВСУ по складам Wildberries и Озона будет бить по активам крупного украинского бизнеса. У них же тоже есть большие склады. Значит, это склады организации Сильпо, АТБ, ФОЗИ, Фора, Новос, Новая почта, Розетка. Значит, Новая почта, россияне ее давно уже бомбят, потому что по их объяснениям там на складах этой Новой почты стоит военная техника. Поэтому Новая почта уже давно уничтожается. И к этому еще надо добавить, что в связи с постоянными обстрелами и налетами перестали функционировать основные украинские порты на Черном море, в частности Одесский порт и Ильичевский, из-за чего Украина потеряла возможность экспортировать свое зерно море. Значит, то есть эта ситуация, она, это явная эскалация, потому что перешли от военных объектов к бизнесу. Ну, собственно, перешли уже давно, потому что, например, на НПЗ, которых больше нет на Украине, или их осталось там считанные, или НПЗ, горящие ныне НПЗ в России, это частные предприятия. Но все это как бы способствует функционированию фронта, поэтому это все ликвидируется. И, то есть, это явно идет эскалация. Но, опять же, в этой ситуации возникает вопрос, у кого больше потенциал? У Украины или у России? Кто в этом новом соревновании сможет продержаться дольше? Ну, ответ, мне кажется, очевидным. И в связи с этим Зеленский стал часто говорить о том, что осенью после выборов в Госдуму Кремль объявит новую мобилизацию и призовет еще 500 000 человек. Значит, Москва это опровергает, потому что если верить их официальным источникам, то при нынешней системе набора контрактников пополнение армии осуществляется в нужных объемах. А заявление Киева называют попыткой внутренней дестабилизации в Российской Федерации. Значит, это совершенно понятно, что в России мобилизация непопулярна. Где она может быть популярной? И она может стать непосильным бременем для экономики страны, если из нее отправят на фронт, из экономики, еще, скажем, 500 000 человек. Потому что в России и сейчас существует дефицит рабочей силы, именно поэтому там теперь так много людей из бывших среднеазиатских республик. Но, значит, получается, что нужно будет еще больше заводить этих ребят, и это, опять же, это снова непопулярно. То есть мобилизация во всех отношениях непопулярная штука, и, значит, как бы вероятность того, что она действительно начнется, наверное, не очень высокая. Хотя всегда возможно. И с осени 22 года Кремль и не объявлял мобилизацию, а ограничивался только набором контрактников. И, между прочим, этот набор контрактников, он позволил России сократить свои расходы по содержанию тюрем, потому что масса людей, это еще было, началось при Пригожине, если вы помните, они просто подписывали, я имею в виду заключенных, они подписывали контракты, потому что им обещали, что если ты год проживешь на фронте, там, или, я не знаю, какой-то другой срок, то ты выходишь на свободу с чистой совестью. Если не проживешь, то это лотерея. Ну, и масса людей, таким образом, из числа заключенных, они и подписались на эту войну. Но возникает вопрос, а вот что, если действительно Россия объявит мобилизацию, и фронт получит 500 000 пополнения? Значит, по этому поводу есть несколько мнений. То есть военные эксперты делают свои прогнозы. И самый такой успокоительный прогноз для Украины – это то, что ты сколько людей не призывай, 500 000, 1 000 000, ситуация не поменяется, потому что теперь война ведется дронами. Украина производит эти дроны в совершенно немеренных количествах. И сколько бы ты солдат не подогнал к линии фронта, эти дроны их уничтожат. И темпы продвижения российских войск на запад радикально не изменится. Ну и, наверное, в этом объяснении есть свой смысл, и понятно, что похоже, это похоже на то, что это именно так и есть. Хотя это продвижение постоянно имеет место. Оно просто черепашьим шагом движется, но оно есть. Но тем не менее, есть и другой прогноз о том, как могут развиваться эти события. Значит, на тех участках фронта, где идут активные бои, влияние мобилизации действительно может быть минимальным именно из-за этой стены дронов и из-за этой киллзоны, которая там простирается на, не знаю, 20-40 километров. Но крупное пополнение армии может позволить России открыть новый фронт там, где на линии боя столкновения пока относительно тихо. Речь идет о областях на границе с Брянской, Сумской и Черниговской областях. И Зеленский признает эту угрозу, говорит об этом, потому что если это произойдет, то ВСУ придется перебрасывать туда крупные резервы, а с личным составом в Украине большие проблемы, как мы знаем. И это приведет к общему ослаблению фронта, в том числе на самых активных направлениях. Но есть еще один прогноз, который, мне кажется, если действительно произойдет такая мобилизация, который, мне кажется, самым таким, ну, может быть, объективным или реалистичным. Дело в том, что поскольку сейчас Украина безостановочно долбит российские нефтебазы, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия большого бизнеса, то эта мобилизация позволит увеличить число войск противовоздушной обороны, которые будут прикрывать все эти объекты. То есть создадут просто стену этих систем защиты, и она, безусловно, она потребует большого количества людей, и вот этим людям найдут применение. А на фронте увеличивать количество людей действительно нет резона. Такие дела. Но есть еще одно объяснение о том, что Зеленский так много и часто говорит о том, что РФ начнет или готовится начать мобилизацию для того, чтобы увеличить число своих ВСУ на 500 000 человек. Ему нужны какие-то оправдания для того, чтобы для деятельности его ТЦК. То есть людей отлавливают. Значит, количество этих видео в Эксе, в Инстаграме, в Телеграме – это просто миллионы, как людей отлавливают самым жестоким образом на улицах, избивают. В некоторых случаях прохожие вмешиваются и отбивают этих людей, которые ТЦКшники пытаются похитить. И для того, чтобы оправдать этот беспредел, нужно найти какое-то объяснение, почему это нужно. Это нужно, потому что нам нужны эти люди, потому что Россия готовится мобилизовать 500 000 000 человек. Это прекрасное объяснение. Это прекрасный excuse. Такие дела. Ну вот на этом я наконец-то и завершаю эту украинскую свою часть. И смотрю на часы, у меня еще есть 12 минут. которые я мог бы... У меня есть одна отличная тема, которую, ну, я просто не хочется ее прерывать. Значит, вот последняя занятная такая история о том, что сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентаки, который возглавляет комитет Сената по внутренней безопасности, он на прошлых выходных обнародовал более 1000 страниц дневниковых записей Энтони Фаучи. Если вы помните, у нас был такой персонаж. Царь ковида. Значит, в общей сложности Рэнд Пол опубликовал 1141 страницу. Откуда он, значит, это взял, это вопрос пока что для меня не ясный. Но я так понимаю, что его просто заставили, Фаучи должен был это сдать. Может быть, это делалось на его рабочем компьютере, или, одним словом, записи обнародованы. Значит, они охватывают период с декабря 2019 года до, то есть декабрь, это не началось, если вы помните, в 2020 году это все взорвалось у нас, то есть незадолго до объявления в США чрезвычайной ситуации в здравоохранении. И эти, то есть декабрь, это уже, считайте, год прошел, но они охватывают 2 года, до декабря 22 года. В декабре 22 года Фаучи ушел с поста директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Значит, эта публикация этих документов была приурочена к слушаниям, когда Пол в очередной раз вызвал Фаучи, повестку ему послал, сапина, как это здесь у нас называется, для дачи показаний перед комитетом в рамках расследования происхождения коронавируса. И Фаучи должен был выступить перед комитетом по внутренней безопасности и госуправлению Сената через несколько дней после публикации этих дневников. Значит, эти записи совершенно, я не знаю, захватывающие, скажем так. Значит, он... Во-первых, самое главное, что Фаучи просто упивался своей собственной персоной, и он упивался своим местом во всей этой ситуации, руководителя всей этой ситуации. Значит, он ранее записи описывают его рабочие отношения с Трампа, с главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, если вы помните, такими. И сначала как бы они такие теплые, и Фаучи отмечает, как Трамп его ценит. Потом он начинает критически относиться к этой ситуации и рассказывает, как Марк Медоуз кричал на него за то, что за какие-то его публичные высказывания. И в одной записи 21 года Фаучи описывает столкновение с Рэнд Полом на слушании в Сенате по поводу финансирования Национального института здравоохранения по усилению функций вирусов. И Пол обвинял его во лжи, и Фаучи рассказывал, как он уходил от этих обвинений. Но также он пишет о том, что крайне правый и сторонник, если вы помните такое движение было QAnon, они ненавидят его. Одним словом, что всплывает из этих записей? Человек упивался своей должностью. И из этих записей следует, как он просил других людей, руководителей каких-то общественных организаций, номинировать его на высокие премии. Потому что он получал в виде этих премиальных миллионы долларов. И это кажется фантастическим, потому что у него была самая высокая зарплата в правительстве. У него была выше зарплата, чем у президента. Если я не ошибаюсь, у президента 400 тысяч долларов в год, у него 435 тысяч. Он получал больше президента, зарплату плюс премии, которые он получал за свою невероятную деятельность. Потом вспоминается, конечно, мне вся эта история с ковидом. Если вы помните, у нас был такой персонаж, он часто появлялся в передачах Fox News, Newsmax, доктор Атлас. фамилия у него такая запоминающаяся. Он был возле Трампа, он постоянно говорил о том, что, ну, когда он выступал по телевидению, он постоянно говорил о том, что Фаучи и его окружение абсолютно не пользуются научными методами для оценки ситуации, они абсолютно не анализируют статистику, которую они должны анализировать. Если вы помните, он в одном из своих интервью он рассказывал, что когда его пригласили на заседание этой группы, которая занималась вопросами борьбы с ковидом, его включили благодаря просьбе Трампа, его включили в эту группу. И он говорил, что когда он обращался к членам этой группы, где сидели Фаучи и другие руководители, он осознал в какой-то момент, что они абсолютно не имеют никакого представления о реальной ситуации. Они просто из общих таких своих представлений о прекрасном намечают, как двигаться в этом направлении. Сейчас, когда это все прошло, и когда мы уже даже и забыли о реальном количестве жертв ковида, я не могу не вспомнить свои разговоры с медиками в начале этой эпидемии, здесь, которые велись здесь, в эфире Davidson Radio, когда эти врачи, квалифицированные медики, перед тем, как им закрыли ты на работе, это было, им просто, они звонили потом мне и говорили, больше мы не можем давать вам интервью, или, например, если я делал видеоинтервью, меня попросил один человек убрать это интервью, их было несколько, но один из этих медиков, который работал в больнице King's County в Бруклине, он мне сказал, что единственное спасение от этой болезни для людей молодых и здоровых, не для стариков, а для людей молодых и здоровых, это переболеть и получить природный, естественный иммунитет. Эти инъекции, эти прививки, они опасны, потому что их эффективность непонятна, непонятно, как они отражаются, как они отразятся на здоровье в дальнейшем. Это все было. Этим людям закрыли рты. И для меня вообще проявлением тогда безумия всей этой ситуации было в том, что врачам сказали, что если они будут возражать публично против системы прививок, против системы борьбы с ковидом, их лишат медицинских, врачебных лицензий. То есть они не смогут практиковать как врачи. Это, во-первых, это противоречило первой поправке Конституции, свободе слова. Во-вторых, это противоречило основополагающему принципу американской медицины. Second opinion. Это cornerstone, это краеугольный камень американской медицины. Если ты идешь к одному врачу, у тебя есть сомнения в том, что он поставил правильный диагноз или предложил тебе правильное лечение, ты всегда мог пройти к другому, найти другого врача и узнать его мнение по этому вопросу. Этот принцип был отменен. Его не стало. Врачам закрыли рот. Потом вспомните, значит, эти звонки из байденовского Белого дома руководителям соцсетей Фейсбука, Инстаграма, ну, тогда это был не X, это был Twitter, и других, когда людям просто говорили, вы должны закрыть счета тем людям, которые являются противниками вакцинации. Сейчас, когда это все прошло, есть масса данных, которые подтверждают, что все эти противники вакцинации были абсолютно правы. И масса людей по сей день страдает от последствий этой вакцинации. Но вспомните это безумие, когда врачи, такие медики, например, как доктор Макари, как доктор Атлас, они говорили, что когда пользуются, например, вакцинами Pfizer или Moderna или других компаний, через полгода после появления вируса, это бессмысленно, потому что уже этот вирус мутировал, и это уже другой вирус, эта прививка против него не работает, она бессмысленная. И те людей долбили этими прививками, вспомните, сколько людей получали эти бустеры, вспомните этот бред, когда некоторые рестораны работали, но с условием, что человек, который входит в ресторан, он тебе покажет на телефоне справку о том, что он прошел вакцинацию. И если он должен был пройти в этот ресторан, в этом наморднике, который тогда был обязательным, и после того, как он садился за стол, он мог этот намордник снять. И дышать на всех окружающих всеми теми вирусами, которые он получил, например, при входе в этот ресторан, когда он показывал эту справку о том, что он сделал вакцинацию. То есть с точки зрения медицинской это была абсолютно абсурдная ситуация. И масса врачей говорили это сперва публично, а потом, когда им закрыли рты и запретили это делать, они стали говорить об этом не публично. Вспомните всю эту связь Фаучи с фармацевтической промышленностью, когда были такие средства, как hydrochloroquine, которые были как бы, которые действенные были средства, или ивермектин. Но о них забыли, о них перестали говорить, потому что это были лекарства, которые стоили по $20. Но в то же самое время начали проталкивать лекарства, которые даже не проверили, которые не прошли обычные проверки, где эти лекарства стоили сотни долларов, 350, 500, 600. Все это делалось для чего? Для того, чтобы спасти чьи-то жизни, для того, чтобы кто-то мог заработать. Самый большой рост прибыли во время ковида был у руководителя фармацевтической промышленности. И чем это кончилось? Это кончилось тем, что Байден дал всем этим людям, он дал им иммунитет от преследования. Он их заранее просил.
2: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Они же гигантской аферы. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления. И на следующий тема дня. Оставайтесь с нами.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Сегодня премьер Израиля Нетаньяху встретится с президентом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча после начала военной операции против Ирана. Перед поездкой Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом все вопросы, стоящие на повестке, включая ситуацию в Иране. Израильские СМИ называют среди возможных тем переговоров положение в Ливане и Сирии, отношения с Турцией, ситуацию в Иудее и Самарии, перспективы дальнейшего расширения Авраамовых соглашений. После встречи с Трампом Нетаньяху примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Отпевание состоится в Вашингтонском национальном соборе. Церемонию покажут в прямом эфире. USCIS меняет процедуру получения убежища. Раньше заявители сначала проходили собеседование с офицером, теперь часть дел сразу могут отправлять в иммиграционный суд. Ведомства говорят, что так очередь будет двигаться быстрее. Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до 2030 года. На этом посту он сменит Дидье Дешама. В составе сборной Франции Зидан выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы. В 1998-м стал обладателем золотого мяча. В качестве тренера возглавлял мадридский Реал. Команда трижды выиграла Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.
2: Погода. Дэвидсон Радио.
5: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Во второй половине дня ожидаются ливневые дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 80%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
11: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, которые получаются из крови этого же пациента. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию.

534 84 84. Окей, теперь я приготовил тему, которая, мне кажется, невероятно важной и интересной. Значит, у нас тут в стране появилась героиня, мать-героиня, которую называют Жанна Парк, по аналогии с Жанной Д'Арк. Значит, ее на самом деле ее зовут не Жанна, ее зовут Шайло Хендрикс. Высокая, привлекательная блондинка такого скандинавского типа, скажем так. И она прославилась в парке, который в городе Рочестер в штате Миннесота, который называется Soldiers Field Memorial Park. И вот именно из этого парка ее стали называть Жанна Парк. И ее сегодня представляют как единственной, или, по крайней мере, самой главной защитницей свободы слова здесь, у нас, в Соединенных Штатах. Но сама по себе эта история, она непростая, в которой она так просияла. И вот я хотел с вами обсудить этот вопрос, и сразу, еще даже до того, как я начну свой рассказ, я вам дам телефоны для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Значит, на будущее. Я думаю, что вы начнете голосовать минут через 10. Ну, чтобы вы знали. 888-222-1131. Это она героиня. 888-222-1132. Нет, она не героиня. Хорошо. Значит, итак, что произошло? Когда это произошло? 28 апреля 2025 года. Эта история раскручивается больше года. Но сейчас, когда ей предъявили обвинение, приговорили, вот она стала героиней. Значит, по версии обвинения, она со своим сыночком маленьким, на руках она его носила, она была в этом парке, на детской площадке. В это время, в этом же парке был местный папаша-сомалиец с тремя своими детьми. И один из его детей, 8-летний мальчик, он, значит, носился по этой площадке, как угорелый, и он вытащил из сумки Шайла Хендрикс баночку яблочного пюре, которое та принесла для своего ребеночка, кормить своего мальчонку. Значит, это Хендрикс, это Шайло. Она, значит, когда увидела, что это пацаненок, вытащил у нее это пюре, она побежала за ним. Пока она бежала за ним, она его несколько раз назвала, как это у нас здесь называется, очень так политически корректно, расистским оскорблением на букву «Н». Ну, из дальнейшего видео, которое, видео этой ситуации, все имеется, оно там миллионы просмотров, она назвала мальчонку ниггером. И в это время в этом парке находился другой сомалиец, потому что мы знаем, Миннесота – это теперь наша маленькая Сомали, которого зовут Шармейк Умар. Значит, он увидел, что произошло. И он стал снимать это происходящее на телефон. Эта видеозапись, она стала вирусной, в смысле, она перенаводнила интернет. Значит, из этой записи следует, как этот Умар, он преследует эту Хендрикс, которая со своим ребенком уходит с площадки, и требует, чтобы она признала, что она назвала только что маленького ребенка ниггером. И скажи, иди, а она ему скажи, неужели ты, как ты могла это сделать? Ты сказала, ты назвала его ниггером. Ты, и она повторяет это бесконечно. Повтори, что ты сказала. Повтори, что ты сказала. Она ему говорит, это не твое собачье дело, что сказала, оставь меня в покое. Нет. Повтори, что ты сказала. И насколько это оправдывает, чем можно оправдать то, что ты назвала 5-летнего ребенка ниггером? Значит, ребенку не 5 лет, ему 8, но дело не меняет. Она его назвала, видимо, так. И Хендрикс ему отвечает, если он так себя ведет, то да, я так его назвала. И показала еще этому Амару средний палец. Вы знаете, что это значит. Расшифровка не требуется. И когда их, значит, кульминация этого видео, что она, да, действительно, когда этот Амар требует ее повторить это слово, она повторила это слово, причем много раз подряд. Да, да, да, да, да, не да, да, а это российское, не российское, российское оскорбление на букву «Н». Значит, после этого он взял это и опубликовал. И у этого видео миллионы просмотров. Это одно из самых, если вы до сих пор не видели это видео, то я вам могу только сказать, что вы отстали от жизни. Но ничего, вы не волнуйтесь, мы сейчас догоним ее. Значит,

На этом видео нету момента, когда это Хендрикс назвал ребенка нигером. Это еще он не начал еще снимать этот Тамар. Он потом начал снимать. Он потребовал, чтобы она сказала. Значит, на пленке только последующий момент, когда она, когда он идет за ней, требует ее сказать это слово. Значит, к чему это привело? Девушку, то есть эту Хендрикс, а не девушку, ее, значит, арестовали и привлекли к ответственности. Вызвали полицейского, тут все это зафиксировал со слов свидетелей, причем одним из свидетелей является этот Амара, а другим свидетелем является папаша этого ребенка. И дело передали в суд, и вот этот суд принял совершенно поразительное решение. Значит, присяжные... Во-первых, это Хендрикс, она отказалась дать показания. Ее адвокат сказал, никаких показаний, сиди и молчи. И они, это их дело, доказывает твою вину. И она так и сделала. Она молчала. Она сказала, я извиняюсь, показания против себя давать не буду. Хотите что-то доказать? Попробуйте. Значит, поскольку присяжные не имели видеозаписи того, как она назвала мальчика ниггером, то они ее не признали виновной в том, что она мальчика оскорбила на российской почве. И это обвинение с нее сняли. Но оставили другое обвинение. Ее признали виновным в том, что она вела себя агрессивно по отношению к этому видеодокументалисту Амару. Ее признали виновной. Ее приговорили к штрафу в размере 1000 долларов. Ей дали условно год тюремного заключения. Условно. И она должна 200 дней отработать на каких-то public works. Ну, как это называется? Подметать где-то, наверное, как это у нас происходит. Или сидеть в каком-нибудь офисе. Значит, естественно, как у нас вот это всегда происходит в нашей стране, публика тут же поделилась на два лагеря. Значит, начался сбор в пользу пострадавшего ребенка. Начался сбор денег в пользу этого Амара. И это Шайло Хендрикс, поскольку она явно женщина не из очень богатых, или я, наверное, даже сказал, что просто совсем не богатая, они все начали собирать деньги. Это Шайло Хендрикс. Она открыла сбор средств на платформе, которая называется GiveSendGo. Это христианская платформа для благотворительных целей, для христиан. А ребята, которые собирали для пострадавшего ребенка и для этого видеографа, они открыли на GoFundMe. Значит, этой Хендрикс нужны были деньги для того, чтобы платить своему адвокату в суде. И она начала свою кампанию с тем, чтобы собрать 50 тысяч долларов. Значит, я вчера посмотрел, сколько она собрала. Вчера вечером на ее счету, на счету этой кампании, было 925 тысяч долларов. То есть еще 75, и она будет иметь миллион. Значит, на ребенка собрали 340 тысяч долларов. На оскорбленного ребенка, которого назвали словом на букву «Н». До него собрали 340 тысяч долларов, и, значит, 40 тысяч собрали Амару. Такие дела. Значит, ну, Амар уже свой счет закрыл, потому что он тоже теперь побаивается за свою жизнь, поскольку этот почти миллион, который собрали для Хендрикс, он говорит о том, какой поддержкой она пользуется. Значит, что сделала эта Хендрикс с этим почти миллионом? Она себе купила дом в другом районе и, как говорится в общем, в таких обтекаемых фразах, что она, значит, ей нужно оплачивать адвокатов и обеспечить безопасность своей семьи. Такие дела. То есть, ее приговорили, ее признали виновной, но по большому счету она заработала на этом всем деле. И она стала героиней в глазах многих людей. Причем не просто там каких-то трактористов-дальнобойщиков. Она стала, например, Мэтт Уолш, вы знаете, такой бородатый молодой человек, комментатор консервативный, он однозначно говорит ей, что она героиня, потому что она является сегодня символом защиты первой поправки Конституции.
Она ничего, она назвала этого мальчонку нигером. Ну хорошо. Значит, у нас тут по этому поводу есть, опять же, много мнений. С одной стороны, вот я бы назвал мальчика нигером. Ну, наверное, не назвал бы. Ну, не то, что не наверное, а наверняка не назвал бы, потому что ты что-то переступаешь в этой ситуации. Нормы приличия, с одной стороны. С другой стороны, если вы послушаете произведение в жанре рэп, то там это слово вот употребляется просто через каждое слово. У них там одно матерное, а другое нигер. Одно матерное, а другое нигер. То есть это слово, оно как будто бы перестало быть таким. Они сами друг друга так себя называют, между прочим. У меня сын моего друга работает преподавателем математики в тюрьме. Он говорит, что там народ очень дисциплинированный, там безопаснее быть учителем математики, чем в обычной public school. И эти люди, которым он преподает английский язык, они в основном темнокожие, чтобы не сказать черные. И они его так любят и говорят ему «our nigger». Они его так называют. Это для них это... То есть, я еще раз говорю, это слово, оно оскорбительно, безусловно, однозначно. Культурный человек не станет это слово употреблять, да еще по отношению к ребенку. Это чистая правда. С другой стороны, для многих людей оно перестало быть оскорблением. То есть, оно поменяло свою функцию в нашем языке отчасти. Но тут дело... Ну, хорошо, мы можем согласиться с тем, что... Она плохо сделала, что она назвала мальчонку нигером. Мальчонку, который украл у нее этот пюре, вытащил у нее. Не украл, а вытащил эту банку пюре. Теперь еще важно. Но тут что важно и что возмутительно, это то, что этот сомалиец Амар, он ее буквально преследовал. Он вынудил ее сказать это и повторить это, показать ему палец. Значит, и судья из Рочестера, штат Миннеаполис, она заявила, что она использовала так называемые fight words. Это у нас новая концепция, fight words. То есть, если ты кого-то оскорбляешь, тебе не надо физически приложить силу к этому человеку, то есть ударить его рукой или чем-то тяжелым. Тебе достаточно применять слова, которые у нас теперь называются fight words, и ты должен ответить за эти fight words. Значит, ну хорошо, мы знаем миллион случаев, когда, например, демонстранты в той же самой Миннесоте, когда они атакуют буквально представителей ICE или полиции, они используют fight words безостановочно. Они поносят этих полицейских последними словами. Они лезут в драку с ними. И их никто за это не привлекает к ответственности. Но вот тут вот белую женщину, блондинку нордического типа, ее привлекли за fight words. За то, что она сказала этому сомалийцу FU, за то, что он ее вынудил сказать нигер, и она сказала это. И за это ее приговорили к 1 году тюрьмы условно, к штрафу в $1000 и 200 дням работы на общественных работах. Работы на работах. Ну, вы меня поняли. Ну хорошо, она получила свой миллион и купила себе новый дом. То есть она еще заработала на этой ситуации. Я понимаю. Но вопрос, вот самый большой как бы казус, тут самая большая проблема в том, что ее признали виновной не в том, что она оскорбила этого ребенка, а в том, что она вела себя агрессивно по отношению к этому сомалийцу. При этом как агрессивно. Он ее преследовал, она уходила, она не лезла с ним в драку, она уходила от него, но признали, что она вела себя агрессивно. Но это, и вот это у массы людей вызывает возмущение, в том числе у тех людей, которые считают, что она неправильно сделала, что назвала мальчонку нигером. Теперь два слова об этом мальчонке. Это, между прочим, очень важная деталь. Мальчонка страдает аутизмом. И он неуправляемый, по словам своего папаши. Абсолютно неуправляемый. Абсолютно. И он именно по этой причине он залез в сумку к этой Хендрикс. Но эта Хендрикс же не знала, что он неуправляемый. Правда, она не знала, что он больной. Для нее это был черный мальчик, который подошел и украл у нее из сумки еду ее ребенка.
Значит, вот что произошло. Теперь, что у нас еще важно знать. Значит, отец этого пострадавшего мальчика, он теперь у нас мальчик, которого назвали нигером, то есть его дома могут называть папа с мамой, если есть, или там братики, или его друзья, они его могут называть нигером, но эта тетя, она не имела права называть его нигером. Хорошо, ладно. Значит, папаша мальчика, его зовут Шерет Джамале, он тоже сомалийский иммигрант, и у него произошла такая проблема. Он, то есть не то чтобы проблема, но это интересная ситуация с ним там. Значит, для него собрали 340 тысяч долларов, для мальчика, для пострадавшего мальчика. Но я думаю, что семье это не помешает, наймут какого-нибудь няньку для него. Хотя, кто знает, чем, как они потратят эти деньги. Значит, он не пошел сразу, то есть для него это не был какой-то экстраординарный эпизод, он не пошел в полицию. Значит, он пошел в полицию через 10 дней после того, как было опубликовано видео. И он связался с местным населением NAACP. Это, вы знаете, это Национальная ассоциация по защите чернокожих. И они им порекомендовали начать этот сбор денег и превратить это в кампанию. То есть там были люди, профессионалы своего дела. Они знали, как раздувать скандал. Значит, детектив, который опрашивал Джамале первым, он на суде выступал, и он сказал, что в первом интервью отец ни разу не сказал, что он боялся, что это Хендрикс ударит его сына или причинит ему какой-то физический ущерб. Он просто отобрал у него банку с этим пюре. Но это он сперва сказал. А потом, когда уже эта вся история получила огласку, он поменял свою тему выступления. И он сказал, что да, он боялся, что это Хендрикс ударит его мальчика, или она сцепится с ним и причинит ему какой-то физический ущерб. И защита, адвокат Хендрикс, он, конечно, молодец, он это отметил и все это рассказал в суде. Именно поэтому присяжные по этому делу пострадавшего мальчика не приняли никакого решения. Это обвинение с нее сняли. Значит, сперва говорили, что мальчику было 5 лет, потом выяснилось, что ему 8 лет. 5 лет и 8 лет, согласимся, что это немножко разный возраст. 8 лет уже человек может быть более управляемым, во всяком случае, в глазах того человека, который не знает, что он страдает аутизмом. Значит, теперь по поводу сбора средств. На перекрестном допросе этот Джамале несколько раз отрицал свое участие в каком-либо процессе сбора денег для своей семьи. Но после того, как ему предъявили доказательства, что это не так, он признал, что он сотрудничал с этой правозащитной организацией, и они, значит, помогли ему собрать эти деньги. То есть они использовали эту ситуацию для того, чтобы он получил эти деньги. Такие дела. То есть мы можем предположить, что вообще вся эта история была раздута для того, чтобы получить эти папки. Использует это для того, чтобы заработать. Но у нас это здесь сплошь и рядом происходит. Правда? Человека там обидели случайно или не случайно, или он придумал. То есть он может раздуть до невероятных размеров абсолютно все, что он хочет, для того, чтобы на этом заработать. На своей беде, в кавычках. Теперь еще одно важное дополнение ко всей этой истории. Кто этот Омар? Шармейк, его зовут Шармейк Бейле Омар. Значит, рядом с этим Шарме Бейле Омаром был еще его приятель, которого звали Мехамедом Хусейном Амером. Омар и Амер. Значит, в 22-м году этих двух ребят обвинили в том, что они заманили в свой дом на колесах. Это был трейлер, поэтому я говорю «дом на колесах». Они заманили 16-летнюю девочку, которая сбежала из приемной семьи. Это, знаете, как у нас говорят, «troubled kids». Она была такой. Значит, они ее заманили в этот трейлер. И они 2 дня ее насиловали. То есть этот защитник этого черного мальчика, он на самом деле еще был обвинен в том, что он насиловал 16-летнюю несовершенную девочку со своим товарищем. Когда она обратилась, она сбежала, обратилась
не знаю, каким-то образом она, не знаю, неважно, попала в больницу, где подтвердили, что она была жертвой изнасилований, ее эти двое суток не кормили и не поили, и воды не давали. Она была, то есть она крепко пострадала. Тем не менее, совершенно непонятно, каким образом это дело тянулось 3 года, и в целях, значит, для... Короче говоря, прокуратура сняла объяснение. До сих пор абсолютно непонятно, по какой причине. Неизвестно, как это произошло. Сказали, для того, чтобы правосудие считает необходимым эту историю закрыть. То есть это еще одно доказательство того, что у нас к сомалийским мигрантам одно отношение, а к белой мамаше, которая попыталась восстановить справедливость и восстановила, другое отношение. То есть этим можно простить изнасилование ребенка, а этой нельзя простить то, что она назвала ребенка, вернее, даже уже не ребенка, а его мнимого защитника этого ребенка, она сказала ему «Go F yourself». Это тоже подливает масло в огонь всей этой истории и делает ее в глазах миллионов американцев, реально миллионов, героиней. И вот мой вопрос теперь к вам. А как вы считаете, она героиня? Или она не героиня? Вы ее поддерживаете, или вы поддерживаете правосудие, которое ее признало виновной в том, что она вела себя агрессивно по отношению к сомалийскому иммигранту? Теперь, друзья мои, я вижу, вы мне звоните, но мы должны сперва послушать новости, после которых я дам вам возможность выступить по этому вопросу. Оставайтесь с нами.

0: Степан, я, пожалуй, приму ваши звонки. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Спасибо за звонок. И вот когда говорят Caucasian, это же не оскорбление. Есть такой область в Вест-Африке, Нигерленд. Это то же самое, это никакое оскорбление не имеет. Я поддерживаю.
0: То есть вы считаете, что женщина правильно поступила, она героиня?
1: 101%, да. Очень правильно.
0: Okay.
1: И вот ну, когда говорят Caucasian, это же не оскорбление. Также есть.
0: Нет, погодите, одну секунду. Вы не прав. Это параллель, которую вы проводите, она совершенно неправильная. Потому что Caucasian – это официальный термин, им обозначают людей белой расы везде, в документах, поэтому это абсолютно неправильное сравнение. Но у нас в документах официальных пишут Caucasian, но у нас в документах пока что не пишут нигер. Поэтому вы тут это абсолютно неправильное сравнение. Спасибо вам. Я сейчас все-таки должен сделать паузу.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу и выясняем вопрос. Это женщина Шайло Хендрикс. Как она для вас? Действительно защитница первой поправки Конституции? Героиня? Или она все-таки такая реднек, которая жлобеха, как у нас говорили, в Одессе? И просто так сложились обстоятельства, что она стала, что она так себя проявила. Ну, между прочим, история нередко выдвигает на передний план людей, которые, может быть, и недостойны быть на переднем плане. Но, как говорится, так сложились обстоятельства. Хорошо, значит, я еще раз телефоны объявлю для голосования. Если вы считаете, что она действительно может быть символом защиты первой поправки Конституции, наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, все правильно сделали, наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают, и телефон у нас пока работает. 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Вот эта женщина...
1: О, первая, я давненько вас не слышал.
2: Да, не нужно было ей бегать за этим ребенком. Не надо было. Потом, взял и взял, ребенок, что с ним чего взять. Вот. А вот этот, который за ней нападал на нее, он же сделал харасмент, он ее просто заманал, понимаете? Вот и все. А судья ее наказал за то, что она отбивалась, за то, что он сказал «fuck off». Вот и все, это как бы наказание. То есть судья сделал резолюцию. Это вот такое мое мнение. Судья сделал резолюцию. Вот так.
1: Ну, хорошо, окей. Я вас понял. Это интересно. То есть она, так хорошо, она героиня или не героиня?
2: Как вы считаете? Ну, как человек, который ребенка там, обидел ребенка, какой герой?
1: То, погодите, этот ребенок не ее обидел, он обидел ее ребенка. Это ребенок, вот послушайте, нет, погодите, тут что-то ненормальное. Я понимаю вам, вас, когда вы говорите, что этот Омар пошел за ней с телефоном, то понятно, что это скорее с его стороны харассмент, чем с ее стороны харассмент его. Это я понимаю. Но тут надо немножко разобраться с ребенком. Я не понимаю. Потому что у каждого ребенка есть и должен быть защитник. Это его мама и его папа. Это первые защитники. И если этого ребенка обижают, мама, находящаяся рядом, должна встать на его защиту. И она встала на его защиту. Она его пюре вернула на родину. Нет? Ну что-то вы замолчали, я не пойму. Вы потрясены.
2: Я бы не стал так делать. Ну отобрал это бабу, он же ребенок, больной ребенок. Даже если он это делает, значит.
1: Она же не знала, что он больной. Погодите, это я вам сейчас сказал, что он больной. Но она не знала, что он больной. Это просто был пацаненок, который у нее из сумки вытащил еду. Ее ребенка, которую она специально притащила для того, чтобы его накормить.
2: И вы говорите... Ну, из сумки вытащил, не у ребенка отобрал, а из сумки. Я вас скажу, что у меня такой случай был. Я ребенка привез в детский сад.
1: Нет, ваши случаи не надо, это мы далеко уйдем с вашим случаем. Но, тем не менее, спасибо вам за звонок, я понял вашу идею. Она не должна была за ним бежать, она не героиня. Окей, ладно, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Вадим, доброе утро, это Саша.
1: Из Милуоки.
3: Точно, точно. Значит, я в мою бытность, когда я работал, значит, была компания мексиканца белые и черные. И были такие шутки, были нормальные черные. Шутка, например, он спрашивал, как ты думаешь, это расизм? Например, Black Friday, это распродажа. Я говорил, как насчет White Christmas, это что? Тоже можно сказать расизм. Мы смеялись и все. Но был один, который постоянно находил во всем расизм. Он бежал в main office, он жаловался примерно 2 раза в неделю. А собиралось собрание, вызывали, на кого он жаловался, ничего никуда не... И в конце Один из
1: так, одну секунду. Саша из Милоки, у меня к вам есть дело. Я понимаю, что каждый из нас может много чего рассказать. Мы прожили долгую и счастливую жизнь.
3: Да.
1: И продолжаем жить долго и счастливо. Но тут другой вопрос. Мы говорим не о вашем опыте. Мы говорим о ситуации Шайлы Хендрикс. Мы как ее деятельность оцениваем? Она у нас как? Положительный персонаж истории или отрицательный? Ее надо было наказывать или не надо?
3: У меня такой вопрос. Ее обвинили, то, что она ребенка обозвала этим словом. Но было ли обвинение в начале, до суда, вот ее агрессивное поведение? Или это выпало уже потом, добавили, чтобы ее...
1: Нет, ей сразу... Погодите, Саша. Ей сразу предъявили два обвинения. Первое в том, что она оскорбила ребенка на расовой почве. А второе в том, что она агрессивно вела себя по отношению к омару, к сомалийскому омару.
3: Ну, наверное, если кто-то ко мне лез с камерой в лицо и требовал, чтобы я что-то говорил, я бы тоже начал агрессивно себя вести, я думаю. И собрал бы миллион потом.
1: С вашей внешностью я не уверен. Надо быть женщиной нордической наружности, тогда, может быть, вы получите миллион. Так, Саша, я вас видел. Вы симпатичный парень, но на миллион вы не тянете.
3: Ну, полмиллиона.
1: Я надеюсь, что моя искренность вас не оскорбила, потому что вы знаете, что я к вам отношусь с большой симпатией. Вы читаете мои книги с автографами. Это большое дело для меня.
3: Мы поделим полмиллиона.
1: Да. Это легко говорить, пока у вас этого миллиона нет. Как только он у вас появляется в руках, вы очень вы пересматриваете свое отношение к дружбе и к этому миллиону. Окей,
3: тогда
1: но тем не менее...
3: Я все ваши книги закуплю тогда.
1: Хорошо. У меня дома еще штуки 3 осталось. Миллион не нужен для этого. Хорошо, спасибо вам за участие
3: спасибо.
1: В передаче. Окей. Доброе утро, в эфире мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович. Вадим Александрович, ну вот я не понимаю, как может женщина, у которой свой ребенок, бежать за ребенком, отнимать у него какую-то там еду, которая стоит-то ей, я знаю, эти баночки, они стоят $1.25 или $1.30. Ну какой надо быть, простите, тварью, чтобы вот это вот к ребенку...
1: Чтобы защищать своего ребенка.
4: Да, что она защищала, что ударил или что? Ну, забрал он эту баночку, ну, поди в соседний магазин, купи, они везде стоят. Это просто человек гнилой внутри. И если бы она вот эту вот гадость не сделала, и я понимаю, почему ее осудили. Понимаете, вот я представляю, если бы я была жюри на месте жюри, я посмотрела, подумала, какая ты тварь, что ты не можешь поделиться едой с ребенком. В общем, отвратительная женщина, не знаю, как могли люди собрать ей миллионы, где он, удивительно. Чтобы взять, да, кошку жалко, кошку покормишь, когда она просит, а то ребенок попросил, там баночку взял. Ну что ты объясняешь?
1: Одну секундочку, вы интересную картину мира создали, которая не соответствует картине мира. Ребенок попросил, кошка попросила, ребенка. Он ничего не просил. Он у нее спер эту банку на виду у нее. Это не называется попросил. Поэтому вы немножечко искажаете действительность.
4: Нет, я не искажаю действительность. Ну спер, ну взял.
1: Ну как это вы не искажаете действительность, если вы придаете этой картине совершенно другой смысл? Как это вы не искажаете? Это именно то, что вы делаете. Окей, я вас понял. Она тварь. Спасибо. Все понятно. Я вам говорю, человек с либеральным мышлением – это что-то другой человек. О, Господи. Хорошо, продолжаем наше прения. Она, у меня, к сожалению, вы знаете, не работает счетчик кадров. И я не могу выяснить ваше мнение по поводу этой Шайлы Хендрикс. Окей, Эдуард, вы в эфире.
5: Да.
1: Говорите, пожалуйста.
5: По-русски это не «нет худа без добра», а по-американски «маницо». И собранный миллион говорит о том, что она женщина порядочная, положительная, и она за первую поправку. Спасибо за внимание.
1: Ну, не, я не уверен, что она за первую поправку. Тут она, дело в том, что она не защищала свое право говорить, называть человека каким-то другим образом или послать его куда-то. Это уже наблюдатели консервативного толка, типа меня, они сказали, она имела право назвать этого человека так, как она хотела назвать, если мы говорим про этого Омара, потому что с ребенком это как бы тема закрыта, потому что с нее сняли это обвинение. То есть не, обвинению не удалось. Сказали, речь идет о том, она сама ничего не... Она сама просто оскорбила этого Омара, потому что тот вел себя вызывающе. Он ее преследовал и требовал от нее, чтобы она сказала это слово. Для того, чтобы он мог это записать и в дальнейшем продать. Это у нас же так работает. Все знают, как этот механизм работает. То есть она, по сути дела, не являлась защитницей первой поправки. Это ее сторонники считают, что она имела право поступить так, как она поступила. Вот о чем идет речь. Понимаете?
5: Ну, не надо было ее судить и наказывать за это, я думаю. Абсолютно.
1: Да, ну вот это вот то, что у нас происходит. У нас речь всегда идет о том, как заработать, а не о чем-то. А не о реальных отношениях к жизни, к моральным оценкам жизни. Тут нету морали, тут есть просто возможность заработать. И мораль перестает отсутствовать, она отсутствует в этом деле. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте. А я не совсем понимаю, в чем заключается ее героизм. Во-первых, я так, опять же, я не знаю, но такое
1: впечатление,
6: что это просто...
1: Она
6: так,
1: не появилась.
6: White trash, который расистка, которая оскорбила, это, понимаешь, и тупая еще. Если, допустим, такая же ситуация, ребенок там что-то сделал, она должна подойти.
1: Ну, она точно на white trash, я не уверен, что она white trash. Это вы ее так назвали, не зная ничего о ней.
6: Может быть, согласна. Но она должна была подойти к родителю и с родителем разобраться в этой ситуации, а не бегать за этим ребенком и называть его, и оскорблять его. На самом деле, вы знаете, вот я хотела бы просто спроектировать такую же ситуацию, и деньги были собраны, я так думаю, только потому, что, к сожалению, в этой стране очень много расизма. И в этой ситуации участвует белая женщина против черной семьи. Понимаете, давайте спроектируем эту ситуацию в другом, что к этой женщине вот та же самая ситуация, только вместо черного ребенка подбежал бы мальчик в кипе. И она бы ему сказала, там, я не знаю, слово на «Ж», я даже не хочу произносить его в эфире. Совершенно была бы другая ситуация даже среди слушателей вашего радио. Поднялась бы волна возмущения, как это так, она могла его так вот обозвать. Поэтому, к сожалению, расизм в этой стране существует. И даже даже не то, что там ее оправдали, не оправдали, она просто тупая женщина. Нужно было подойти к отцу.
1: Ну, мы не знаем, она тупая или не тупая. Не, я не уверен, что вы имеете основание называть ее тупой. Потому мы о ней очень мало знаем.
6: Это семья какая-то абстрактная женщина где-то там в этом самом. Я немножко представляю себе, что это за женщина и эта ситуация.
1: В смысле, что она живет не в Манхэттене, а в Миннесоте, да?
6: Нет, просто то, что она могла себе позволить...
1: Нет, это я вам хочу сказать, что у нас... Одну секунду, остановитесь, послушайте меня. Вот вы говорите, что у нас в стране существует расизм. Не о чем спорить, это чистая правда. 200% у нас существует расизм в стране. 100%. 200%. Но у нас в нашей стране существует взаимное неприятие различных групп. У нас, вот, например, есть интеллигенция русская, и у нас есть реднеки. И вот то, что сейчас произошло, вы продемонстрировали именно эту социальную нетерпимость. Вы ее назвали трэшем, вы ее назвали, я не знаю, все, что вы о ней сказали, или там у нас вот недавно звонила тварь, ее назвала женщина. То есть это та же самая социальная нетерпимость взаимная, как и расизм. Она у нас существует. Поэтому, слушайте, да, это все так. Это так. И вы в данном случае не объективны. Именно по этой причине. Потому что вы исходите из групповых стереотипов. Она трэш, она себя неправильно повела.
6: Вы знаете,
1: окей,
6: меня
1: спасибо
6: можно
1: вам за участие.
6: Можно я отвечу? Окей. Можно ответить?
1: Можно.
6: Дело
1: ну,
6: в том,
1: конечно.
6: Что у меня сложилось такое впечатление об этой женщине, потому что она посчитала возможным ребенка назвать оскорбительным словом. Слово «н» приравнивается оскорбление, неважно, что там черные друг друга называют в этих самых в рэп или там в тюрьмах и так далее. Это общепризнанное оскорбительное слово, такое же слово, как «жить», например. Понимаете? Абсолютно.
1: Да. Я это прекрасно понимаю. Да 100%, это чистая правда. Абсолютно. Да это понятно, не о чем спорить. Это
6: вот
1: понятно.
6: И все, поэтому она трэш.
1: Не совсем, потому что я... Не-не-не, одну секунду. Значит, я тут в связи с переменной географии места жительства, я общаюсь на русском языке только со своими слушателями. У меня нет русских друзей в том месте, где я живу. И среди моих... Извините, я вас отключил, потому что я люблю говорить по очереди, иначе разговор теряет всякий смысл. Значит, и среди моих нынешних в моем круге общения, в основном это люди, развитые с высшим образованием и с хорошей жизненной позицией. В каких-то эмоциональных ситуациях они употребляют слово «ниггер». Назвать их расистами, они такие же расисты, как мы все. То есть в каких-то ситуациях у них это проявляется, в каких-то ситуациях они это держат под контролем. Поэтому не нужно быть трэшем для того, чтобы назвать этого дикого ребенка, который у нее вытащил еду, ее ребенка из сумки, так как она его назвала. Хотя я это не одобряю, но я допускаю, что в каких-то ситуациях это бывает. Я еще что хочу сказать, что вы абсолютно были правы, когда вы говорили, я вам давал говорить, когда вы говорите, что в этой стране существует расизм. Но дело в том, что у нас этот расизм безостановочно подпитывается реальными событиями нашей жизни. Как, например, у нас вот этих, если взять Омара и Омера, их обвинили в изнасиловании 16-летней девочки. 2 дня, значит, они где-то там держали и насиловали. И им не предъявили, им предъявили обвинение, а потом сняли их в целях правосудия. В интересах правосудия, это объяснили так, в интересах правосудия. Эта ситуация подлила масло в огонь расизма больше, чем любые разговоры или какие-то беспочвенные предрассудки. У нас наше правосудие склонно защищать так называемых угнетенных. Потому что, может быть, их пра-пра-пра каких-то дедов угнетали, но их никто не угнетал. Их родителей никто не угнетал. Их бабушек и дедушек никто не угнетал. Но они себя ведут как угнетенные. И наше правосудие это поддерживает. Это ненормально. У нас нет того, чтобы все были равны перед судом. У нас всегда угнетенные получают преимущественные права и возможности по сравнению с белыми людьми. То есть у нас этот расизм поддерживается на институциональном уровне, на системном уровне. Поэтому вы никогда в жизни не изживете расизм в обществе, которое заточено на защиту одной группы, и на пренебрежение правами другой группы. Это то, что у нас происходит на наших глазах. Такие дела, друзья. Хорошо. К сожалению, у меня сегодня не работают счетчики. И я не могу выяснить мнение своей аудитории по поводу случившегося. Но я так предполагаю, что эта история будет развиваться. У нас еще будет возможность вернуться к ней, и мы вернемся. На этом я сегодня завершаю свою передачу. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Госдеп официально подтвердил, что с 4 по 6 августа в Риме пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на израильско-ливанской границе. Встреча опирается на результативные переговоры президента Ливана и руководства США. В Риме технические группы обсудят расширение пилотной зоны безопасности на юге Ливана, способы окончательного разрешения спорных пограничных участков, дорожную карту устойчивого мира между сторонами. Управление по борьбе с наркотиками опубликовало аналитический отчет о результатах многомесячной кампании против морского наркотрафика. Согласно выводам экспертов ведомства, силовой перехват судов в международных водах не привел к существенному сокращению объема кокаина на внутреннем рынке США, так как синдикаты оперативно меняют логистические маршруты и используют сухопутные коридоры. Документ вызовет пересмотр бюджетных приоритетов ведомств на следующий фискальный год. В Палате представителей начато расследование в отношении Международной федерации футбола. Представители профильного комитета затребовали документацию, касающуюся распределения коммерческих прав и условий организации крупных международных турниров. Комитет проверяет соблюдение антикоррупционного законодательства и условий прозрачности взаимодействия спортивных регуляторов с государственными структурами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
19: «Дэвидсон Радио».
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: «Дэвидсон Радио».
18: 620 AM. Настройтесь.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Очередной вторник и очередной выпуск программы «Полный шалом» в эфире «Дэвид Зен Радио». Вас приветствую. Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. И прошедшая, и продолжающаяся неделя стали богатыми на события, связанными вот прямо с осью.

0: Вашингтон и Иерусалим. И, Александр, приветствую вас. Алло, алло.
1: Приветствую, приветствую, Алексей. Приветствую, как всегда, наших радиослушателей.
0: Александр, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Самые разные, как бы, вот, версии его визита обсуждались, говорили, что это, в общем, срочная система, вот такая вот оповещение, связанное в первую очередь с иранской проблемой, ну, прощание, церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, таким многолетним союзником Израиля, покинувшим этот бренный мир, и лидер оппозиции тоже полетел, израильской Лапид. Тут можно долго обсуждать персону Грэма, но он действительно был другом и союзником Израиля, и лоббистом таким своеобразным. Говорили о том, что Трамп не сможет принять Нетаньяху, потом говорили, что сможет, потом говорили, что Нетаньяху вылетит, не вылетит. В результате он вылетел таким необычным, секретным, скажем так, способом. Никто не знал, откуда будет отправлен вот лайнер, борт номер один израильский. Позже выяснилось, что с военной базы Небатим, а не из Тель-Авивского международного аэропорта имени Бен-Гурион, как это всегда было. Никто не знал, во сколько, когда, это узнали уже постфактум. И не было традиционной для подобного рода вот отлетов, церемоний, встречи с журналистами, когда премьер на коротке с ведущими израильскими и зарубежными СМИ, аккредитованными в Израиле, ну, он рассказывает, подсвечивает, что он намерен обсудить и так далее. Ну, давайте начнем вот с этой церемонии, не церемонии, а с того, что вот все было очень засекречено, необычно. В общем, такого никогда не было. В чем причина? Нетаньяху чего-то боится или с безопасностью опять не все так хорошо?
1: Вы знаете, Алексей, я думаю, два фактора. Два фактора. Первый фактор – это действительно безопасность, потому что иранцы поклялись, что они отомстят, и они действительно хотят отомстить. В этом нет никакого сомнения. Это не просто слова, не просто угрозы. Они готовы их исполнить. Поэтому вполне вероятно, были какие-то сигналы, были предупреждения от службы безопасности, от разведки, о том, что может быть что-то предпринято. Наверное, я предполагаю, опять-таки, никто не знает. Я тем более не знаю, я не вхожу в состав приближенных ко всем этим нашим элитным структурам, менее всего. Предполагаю, что этот фактор наверняка присутствовал. Второй фактор, Алексей, конечно, заключается, на мой взгляд, в том, что Нетаньяху и не очень-то хотел встречаться с журналистами и говорить, о чем будут проходить переговоры, какие будут вопросы, потому что в последнее время, несмотря на его бравурные заявления о том, что Трамп наш друг, о том, что он, мы находим прекрасный общий язык, а все замечательно, но на самом деле мы прекрасно знаем, видим, что далеко не все замечательно, далеко не все радужно, далеко не все так однозначно, как нам хотелось. Казалось бы, отношения очень противоречивые, по многим и очень многим принципиальным ключевым вопросам серьезнейшие разногласия, да практически по всем, собственно говоря, по Ирану, потому что так как ведет себя Трамп, совершенно непонятно, что он намерен делать, что он будет предпринимать, насколько он серьезен в своих попытках вообще как-то лишить этот режим его ядерного оружия. Я уже не говорю про ракетный потенциал. Такое впечатление, что он предпочитает находить всевозможные отговорки, просто чтобы в очередной раз капитулировать. Непонятно, чего он хочет, чего он не хочет. Это первый момент. Второй момент – это его страстная влюбленность в Эрдогана и в Джулани. Действительно, влюбленный мужчина во всех смыслах этого слова. Прямо как на сетку он встает горой за Эрдогана, заявил, что никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты. Ну, имея в виду, конечно, Нетаньяху. Опять заявил, как всегда, что Турция – Эрдоган потрясающий союзник, делает хорошие дела, но это я говорю своими словами, в том числе и в Сирии, расхваливает Джулани, что отношения между Соединенными Штатами с одной стороны и Турцией, и Сирией с другой стороны, они прекрасные, превосходные, это я напоминаю, опять-таки, о чем много раз я говорил, о чем все хорошо, в общем-то, знают, кто интересуется политикой, что режим Эрдогана – это режим мусульманских братьев, которые лелеют мечту о создании мирового халифата. Сам он мечтает о неоосманской империи, о пантюркском союзе, распространяет свои притязания повсюду, повсюду не только на Израиль, скажем, но нет, и на арабский мир, курдов. Он крайне жестоко проводит этнические чистки в Сирии, угрожает Греции, Кипру, то есть христианским странам, которые, в общем-то, являются союзниками, настоящими реальными союзниками, не надуманными, не вымышленными союзниками Соединенных Штатов по НАТО. Он просто деспот, тиран, потому что он отправляет в тюрьмы всех, кто не согласен с ним, но те, кто не успел бежать, они там уже 20 лет или сколько там мятся в тюрьмах, это и журналисты, и просто учителя, и представители академической элиты, в общем, все, кто не согласен с его идеями, они отправляются за решетку. Но, тем не менее, Трамп влюблен в него, влюблен безусловно, и он прямо подчеркивает, насколько важен ему Эрдоган, насколько важно это ему сотрудничество, хотя Эрдоган делает все на самом деле, что невыгодно ни Соединенным Штатам, в частности, ни Западу. Вообще наводняет Европу мигрантами, финансирует вместе с Катаром исламистские организации в самих Соединенных Штатах. Ну, в общем, нормальный вполне себе исламист, а уж про Эль-Джулани, который Ашара, который правитель Сирии, тут и говорить нечего, он просто глава отделения Аль-Каиды, который был таким, он и остался орел степной, вот ничего не изменилось, таким же он и остался, и просто надел такой приталенный пиджачок, опять-таки галстук, ну, стал просто любимым человеком, своим человеком в Белом доме, и все возможные получил почести, приоритеты и так далее, при том, что он нещадно уничтожает меньшинство, тех же алавитов, пытался, как я повторял много раз, уничтожить, просто буквально физически уничтожить друзов на севере, на юге Сирии, курдов на севере Сирии, христианские церкви, христианские лидеры подвергаются арестам, гноблению, просто осуществляются поджоги церквей, осквернение церквей. А никто этого не хочет видеть, и президент Соединенных Штатов в их числе. Все замечательно. Что может быть лучше исламиста у власти в хорошем таком брендовом пиджаке? Просто чудесно. По Газе тоже расхождение, потому что идея все еще жива. Отправить она живее всех живых, еще отправить вот в Газу, по крайней мере, в ту часть Газы, где сегодня находится Хамас, международный контингент из арабских стран. Что он там будет делать, этот контингент, совершенно непонятно, потому что Хамас там по-прежнему правит. То есть они будут выступать в роли своего рода такого живого щита для Хамаса, который будет прятаться за всеми этими миротворцами из разных стран, из Индонезии, Албании, Марокко, в общем, отовсюду, по сути дела, и просто это получится то же самое, что и в Ливане было, абсолютно то же самое, где они прятались, боевики Хизбаллы, за спинами военнослужащих ЮНИФИЛ. Это в Газе. В Ливане, Алексей, опять-таки, Трамп по всяческому настоянию Ирана, они требуют и требуют, чтобы Израиль ушел из вот этой вот территории безопасности, которая отделяет, собственно говоря, Хизбаллу от северной границы Израиля и не позволял боевикам Хизбаллы обстреливать поселения, якобы для продвижения мира. То есть эта вся мулька, она сохраняется. Идея о том, что если Израиль отойдет и придет туда армия Ливана, то всем станет хорошо. Армии Ливана нет, ее не существует. Как и раньше не существовало, так и раньше. Это фикция. И правительство Ливана – это фикция, потому что они ничего не могут принимать, никакие решения. Они заложники, по сути дела, Хизбаллы. Но Президент Трамп этого не хочет видеть. Зачем, зачем видеть реальность, когда можно, можно жить вот в своих этих розовых слюнях? Ни к чему. Совершенно, совершенно лишние свои мечты никуда приятнее, чем реальность. И вот такая вот ситуация. То есть по всем, по сути говоря, ключевым пунктам мы наблюдаем серьезные, очень серьезные расхождения, и непонятно, как они будут решены. Встреча, наверное, состоится. Будут, наверное, рукопожатия, будут какие-то фотооп. Кроме того, мы помним о том, как Трамп унижал всячески, унижал, оскорблял Нетаньяху. Мы помним эти бесконечные факинги, которые звучали в последние несколько месяцев. Просто крайне пренебрежительное, крайне высокомерное отношение, которое, в общем-то, трудно представить, как такое отношение может распространяться на своего ближайшего стратегического союзника и партнера по военной операции. Но, тем не менее, ничего мы услышали подобного от него не в адрес Эрдогана, который тайно поддерживает и даже открыто поддерживает иранский режим, выступая за прекращение всяческих действий против него. Ничего. Но Нетаньяху он всячески гнобил. Поэтому что может сказать тот же Нетаньяху о том, что у него будет прекрасная встреча с Трампом? Ну, посмотрим. Хотелось бы, чтобы она была прекрасная, Алексей. И я не думаю, что она будет прекрасная, потому что сегодня расхождения между лидерами двух стран, они очень серьезные.
0: Ну, а вы не допускаете того вот сценария, согласно которому вдруг Трамп, как с ним это уже неоднократно бывало, ну, скажем так, переобуется. Он под влиянием. Я не думаю, что Нетаньяху едет к нему там только с красными словами. Наверняка есть какие-то папки, наверняка есть какие-то видео, какие-то документы, какие-то сводки разведывательных структур, с помощью которых он попытается по тем или иным направлениям Трампа переубедить. Как бы все указывает на то, включая и вот этот секретный, скажем так, вот необычный вылет Нетаньяху в Вашингтон с военной базы, открытие бомбоубежищ в центре Израиля, те официальные предостережения, которые Госдеп выпускает для своих граждан, для американских граждан, находящих в Израиле, пересмотр некоторыми авиакомпаниями графика полетов в Тель-Авивские и другие аэропорты. Ну, в общем, все как бы указывает на то, что терки между Израилем и Ираном, а по сути дела это открытая война, открытая агрессия, они будут иметь место и далее. И вот допускаете ли вы, что все-таки Биби удастся каким-то образом переубедить Трампа? И ваши, ну скажем так, не столько предсказания, сколько ожидание того, а с чем Биби, скорее всего, улетит из Вашингтона?
1: Я трудно, конечно, сказать, Алексей. Вы совершенно правы в том плане, что что-либо ожидать от Трампа очень трудно, потому что сегодня он говорит так, делает совершенно по-другому, потом делает одно, говорит по-другому, потом вообще меняет полностью направление, и то, что он говорит и делает, на 180 градусов. Очень трудно сказать. Несомненно и однозначно, что Биби попытается убедить его развернуть более массированную кампанию против Ирана, основываясь на все тех же аргументах, что Иран не готов договариваться, Иран не готов предоставить свой обогащенный уран, передать его тем более Соединенным Штатам или еще вообще кому бы то ни было, что Иран абсолютно, иранский режим, точнее, не изменил свои природы, как леопард не меняет своих пятен. Он был-то даже еще стал более жесток и более напорист, и более агрессивен, потому что он видит, что сторона, с которой он ведет переговоры, в данном случае президент Соединенных Штатов Америки, он колеблется, он отступает, он боится, он делает громкие заявления, потом отступает на два шага назад и говорит, что давайте все-таки еще переговоры. Они это чувствуют, они чувствуют эту слабость, эту неуверенность в себе. Прекрасно чувствуют. Иранцы великолепные торгаши. Они знают свое искусство против на просто на не на 100, а на 150%. И поэтому я, честно говоря, не знаю, с чем уедет Нетаньяху. У меня впечатление, что сам мое впечатление, что сам Трамп, он колеблется, он не знает, на что ему решиться и что делать. Тут много факторов, тут впереди, конечно, и выборы промежуточные, тут и экономическое положение, и он, конечно, не хочет, чтобы цены на нефть взлетели за облака и перешли там 100, я не знаю, 120, 150 долларов за баррель. Конечно, он этого не хочет, это ему совершенно не нужно. В ближайшее время тем более на него оказывают давление окружение из числа сторонников какого-то умиротворения, компромисса. Тот же Венс, который крайне хочет заключить сделку с Ираном. Те же наши Витек и Зитек, которые... У них свои интересы, можно понять, но почему они должны вести переговоры, это уже другой вопрос. Они, конечно, очень тоже хотят достичь какого-то соглашения с Ираном, как, так же, как и Катар, который стоит за их спиной, тоже очень хочет достичь соглашения, им это тоже очень нужно и выгодно, но чтобы продавалась нефть, чтобы бизнес шел, понятно, все это естественно, почему они должны пользоваться таким влиянием, например, а не Марко Рубио, это еще один вопрос, на который мы с вами не знаем точного ответа. Таким образом, сам Трамп, он все время находится на перепутье. Он не решается нанести массированный решающий удар по Ирану, который просто сотрет этот режим, то есть отключит его от всех базисных, я бы сказал, функций и потребление, производство нефтепродуктов и электроэнергии и от его всех портов и так далее. Он на это не решается. А вместо этого он хочет добиться какого-то половинчатого соглашения, которое, понятно, никого не устроит и будет выглядеть, в общем-то, смешон в этом положении, будет превратившись в своего рода такого а-ля Обаму. Но это
0: посмотрим,
1: его выбор.
0: Да. Реклама, друзья, у нас на очереди и краткая сводка новостей. Продолжим через несколько минут.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил о принципиальном соглашении по урегулированию основной массы оставшихся судебных исков, связанных с тальковой продукцией. Компания готова выделить 5,5 миллиардов долларов на окончательное удовлетворение претензий. Соглашение вступит в юридическую силу при условии, что не менее 95% заявителей официально поддержат предлагаемый план компенсации. В жилищном суде Нью-Йорка продолжаются слушания, вызванные рекордно высоким уровнем арендной платы в мегаполисе. Общественные организации, защищающие права арендаторов, провели пикеты у здания суда в Манхэттене. Активисты требуют от городских властей и администрации мэра ускорить программу выделения экстренных субсидий на жилье для семей, находящихся под угрозой выселения. Представители объединения домовладельцев, в свою очередь, заявили, что задержки выплат со стороны города ставят под угрозу малый бизнес в сфере недвижимости. Мощное обрушение здания после землетрясения на японском острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь. Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, вероятно, есть много погибших. Точное число жертв пока официально не приводится.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
10: Америка, Израиль.
0: В эфире полный шалом, программа, выходящая на Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. Все об Израиле, все вокруг Израиля, все из Израиля. Любые предлоги и любые векторы можно использовать. Продолжаем разговор. Александр, вот несколько программ подряд, пожалуй, я в той или иной форме задавал вам вопрос, а вот почему... почему Иран фигачит по Кувейту, Бахрейну, Объединенным Арабским Эмиратам, это понятно. Но вот получилась ситуация, когда эти очень богатые и кое-где неплохо в военном плане укомплектованные государства, они ответ-то, в общем, и не дают, и не могут давать. Разные причины назывались, и там шиитский лагерь, суннитский лагерь, связи против Саудовской Аравии, с таковой, хуситы, Хизбалла, отношения с Соединенными Штатами и с Турцией. Но вдруг, вот несколько дней назад, кувейтские власти и бахрейнские власти подтвердили, что они сгруппировались и нанесли такой объединенный удар по ряду центров принятия решений в Иране. И это, в общем, произошло впервые. Да, плюс вот вчерашняя новость в Кувейте. Это очень такое особое. Мы мало, кстати, о нем знаем. Я был несколько раз вот в этой стране. Она очень закрытая, очень богатая, очень жаркая. Там местного населения это не так много, зато очень много иностранных рабочих, которые выполняют, в общем, всю тяжелую, всю малоквалифицированную работу. Эта страна такая необычная в плане, знаете, государственного устройства. По-моему, нет даже прецедента и аналога в мире. Это конституционная монархия. Там парламент выбирает эмира, который будет безраздельно править там следующие 4, по-моему, года. Но так сложилось по неписанным традициям, или по писанным, но мы просто не знаем, есть такой документ или нет, что эмирский пост достается представителю одной из двух семей. Они чередуются на троне. Как правило, эмиры, ну, по крайней мере, последние лет 50, это глубоко пожилые люди. За них там правят члены их семей, члены их кланов. Пока у власти один клан, они, ну, так... как бы это сказать, подчищают ряды другого. Ну, там все очень непросто, может быть, даже есть смысл как-нибудь поговорить об этом отдельно. Так вот, в Кувейте вчера открыли пункты призыва добровольцев. Любой желающий может прийти, записаться и выполнять ту или иную функцию вот в борьбе с Ираном. Как вы относитесь к тому, что вот Иран и Кувейт объединили свои усилия, не просто объединили, а еще и ударили? И не кажется ли вам, что это вот, ну, такое хорошее начало. Подтянутся и другие, или это так, такая вот, ну, формальная дружба, и не так много возможностей и у Бахрейна, и у Кувейта что-либо сделать с Ираном?
1: Вы знаете, во-первых, это сообщение было неофициальное. То есть официально власти этих княжеств, ни Бахрейна, ни Кувейта, не заявляли, что они наносили какие-то удары по Ирану. То есть эти сообщения, они не подтверждены самими правительствами. Это говорит о том, что если даже эти удары были нанесены, то они были нанесены, ну, как-то тихо, непонятно где, и вообще, насколько власти этих стран хотят, чтобы... хотят ли они... чтобы мир понимал, что они участвуют в войне. Или же это был такой вот своего рода отвлекающий маневр, призванный показать, несмотря на то, что нас нещадно бомбят, а бомбят их действительно, бомбят, обстреливают как угодно, но действительно нещадно. То есть и гражданская структура страдает, и порты, и все что угодно, и даже аэродромы гражданские. Но они пытаются сделать вид, что они что-то делают. То есть это не до конца все ясно, насколько эта информация правдива, не является ли она таким способом показать своим гражданам и арабскому миру, что нет, мы все-таки есть у нас вот чувство какой-то национальной гордости, мы так не сдаемся. Не очень ясно со всей этой историей. Что касается вообще стран Персидского залива. Вы знаете, Алексей, ведут они себя очень постыдно, ведут они себя невероятно трусливо и малодушно. То есть у одной Саудовской Аравии, у нее, ну, по разным оценкам, по одним у нее 350 боевых самолетов, современных, модернизированных боевых самолетов, по другим 400, по другим даже, по третьим оценкам даже 450. У Объединенных Арабских Эмиратов где-то 150 таких самолетов, тоже превосходно технологически оснащенных, ну и так далее, и так далее. У всех, по сути дела, княжеств залива, они все закупают американские, французские истребители, у них есть прекрасное технологическое оборудование, возможности для того, чтобы нанести такой массированный удар своими силами, без участия Америки, без участия Израиля, что от Ирана останется только мокрое место. Но вместо этого они молчат, молчат, их бьют, они молчат и говорят о том, что мы осуждаем. Вот это вот их мы осуждаем, но при этом мы заинтересованы в мирном решении проблемы, в дипломатическом урегулировании, в деэскалации, но вот эти вот все благие пожелания. А вот это вот их позиция. Крайне жалкая, надо сказать, позиция. Саудовская Аравия сегодня ведет борьбу с хуситами, при том, что у нее колоссальное подавляющее преимущество в воздухе. Хуситам они не смогли ничего сделать во время длительной войны несколько лет назад, которая продолжалась длительное время. Они их бомбили, атаковали, но как-то это ничем не кончилось. А хуситы сегодня, между прочим, атакуют объекты, причем объекты крайней значимости для Саудовской Аравии. Это те же предприятия нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие Арамко. Компания Арамко, которая была уже атакована теми же хуситами в 2019 году, если я не ошибаюсь. Там было сожжено очень большой комплекс. И они продолжают атаковать. И Саудовская Аравия вроде бы как действует, а вроде бы как и непонятно как действует, потому что мы ничего не слышим о сколько-нибудь серьезных ударах, ну, возмездия, если так назвать. Таким образом, все это больше сводится к такой показухе и стремлению сохранить низкий профиль, отделаться какими-то общими словами. Я не думаю, что они решатся на что-либо, Алексей. Если бы они решились бы давно, потому что тот ущерб, который им нанес Иран, им всем, и тому же Катару, кстати говоря, и той же Саудовской Аравии, он очень и очень значителен. Я просто хочу напомнить, что эти все княжества, они подвергались в несколько раз больше ударам, чем, собственно, Израиль. Представляете? То есть на них обрушивались ракеты, по сути говоря, на небольшие-то, в общем-то, все страны относительно. Саудовская Аравия, она большая, но там пустыня большая часть. По они получили такие тумаки, что, в общем-то говоря, там очень и очень даже серьезно нарушило все их производство и вообще функционирование всех систем.
0: Да, мои коллеги, вот работающие в Кувейте, они говорят, что авиационные сообщения парализованы. Я говорю сейчас про последние дни, нанесены серьезные разрушения там производственным площадям, всем вот этим терминалам отгрузочно-разгрузочным, связанным с нефтью и газом. И еще раз, несмотря на то, на те миллиарды или там триллионы долларов, которыми обладают кувейтяне в госбюджете, и там, я не знаю, правящие семьи, в общем, там как бы прям невесело-невесело. Та же история в Эмиратах, но там скорее она связана с такой имиджевой историей, там разрушений может быть не так много, но Арабские Эмираты в последние несколько там десятилетий, они старались предстать перед миром как надежное убежище и капиталов, и людей всех религий, и открывались кластеры, связанные с искусством, с музейными исследованиями, с библиотечными делами, с филиалы ведущих университетов мира. Ну, я не знаю, ну, понятно, бум недвижимости, это вообще мы молчим. То есть там они как бы сделали ставку не на доходы от нефти, а доходы, вот, ну, назовем так, от мозгов. И что теперь? Буквально за несколько недель этот вот имидж был разрушен. Экспаты уезжают, строительные корпорации там берутся за голову. Буквально, опять же, несколько дней назад я лично там получил имейл от, ну, как это, пресс-релиз от одного из дубайского ведомства, которое сейчас инициировало такую кампанию, но это заработать могут на этом только живущие в Дубае, живущие в Эмиратах. Пригласи до конца года одного иностранного туриста, визитера, что вот он едет к тебе, мы там дадим тебе там ваучер, по-моему, на 800 долларов, который ты можешь потратить там, там, тут или здесь, потому что они понимают, что турист там оставит гораздо больше денег. Вот до такого уже дошло, это при том, что на рейсы в Дубай из Тель-Авива, из Москвы, из Парижа, из Лондона порой невозможно было купить места. Сейчас вот такая вот, вот такая вот суета.
1: Конечно. Да. Конечно, конечно, Алексей, смотрите, по их имиджу, по их репутации нанесен колоссальный удар. И проблема в том, что это государства не такие уже слабые. Да, они небольшие, но, как я уже сказал, они совсем не слабые. У них каждого этого государства, у них военно-воздушный флот, он значительно превосходит по своим возможностям иранский. У каждой, потому что иранский флот это давно устаревшие еще самолеты 70-х годов. Да, у них есть ракеты, но у этих-то стран тоже есть системы ПРО, и они закупают и Соединенных Штатов, и Эмираты закупают, и Израиля, да есть и Франция, и Англия, ну весь западный мир, которые могут их обеспечивать. То есть они имеют возможность защищаться, но вместо этого они жалуются на то, что вот как бедным им не повезло, и как им тяжело жить. А когда жить в стране, я имею в виду тем, кто хочет там открыть бизнес или, или, я не знаю, вложить инвестиции, в стране, где все может быть разрушено, потому что туда упадет иранская ракета, конечно, ни один предприниматель просто не захочет. И да, там наблюдается отток капиталов отовсюду, из того же Катара, который тоже пострадал, хотя всячески демонстрировал свою, в общем-то говоря, близость к Ирану, готовность участвовать. Он и сейчас это делает в переговорах от имени Ирана и так далее. Иордания тоже страдает, тоже страна, между прочим, обладающая не таким уж маленьким военным потенциалом тоже. То есть, если бы вместе они, я повторяю, Алексей, объединились, весь арабский мир, эти арабские страны, по крайней мере, а на Ближнем Востоке, то Иран просто он бы рухнул, не то, что он бы рухнул вообще, он бы рухнул в один день, по сути дела, потому что нечего было бы потреблять, и нечего негде, не было бы электричества, не было бы портов, не было бы никакой инфраструктуры, жизнь бы просто прекратилась. Но если они предпочитают выступать в качестве мальчиков для битья, то это, в общем-то, их личный выбор, конечно.
0: Ну что ж, а мы тогда личный выбор переведем в музыкальную плоскость, ведь первый час полного шалома подошел к концу. По традиции музыка израильская. Сарит Хадат, израильская исполнительница, уже не раз принимала участие вот в наших музыкальных таких вот вечеринках. Я, представляя ее, говорил, что она родилась в семье репатриантов, горских евреев из бывшего Советского Союза. Так немножко можно сказать, что наш человек, но она израильтянка уже вот до мозга костей. И название ее песни можно, если там дословно переводить, прозвучит так, а я выбрал более литературный перевод, ближе Бекашти, а я и не просила. Вот такое название, такая песня. Слушайте, наслаждайтесь, а мы через несколько минут вернемся в эфир.

0: Израиль.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Минске 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. По сообщениям аналитиков, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжают оказывать давление на морские маршруты в Красном море. Одновременно продолжаются переговоры о полном восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Из-за сохраняющейся неопределенности нефтеперерабатывающие компании Азии продолжают работать с сокращенными запасами сырья. Экономисты отмечают, что даже при отсутствии активных боевых действий сохраняется риск новых перебоев с поставками нефти и роста транспортных расходов. Эти факторы продолжают влиять на мировые рынки энергоносителей. Трамп утверждает, что Вашингтон в будущем сможет многократно окупить расходы на военную операцию против Ирана. В случае с Венесуэлой война окупилась многократно. То же самое произойдет и с Ираном, сказал он. По словам Трампа, США получают от Венесуэлы миллиарды долларов. Это будет и с Ираном. Конец цитаты. Администрация Белого дома направила экстренную апелляцию в Верховный суд с просьбой разблокировать действие трамповского указа, существенно ограничивающего практику голосования по почте на федеральных выборах. Ранее выполнение этого указа было приостановлено решением окружного федерального суда. Представители Минюста утверждают, что ограничения необходимы для предотвращения нарушений, тогда как истцы, коалиция правозащитных организаций, настаивают, что указ выходит за рамки полномочий исполнительной власти и ущемляет права миллионов штатных избирателей. Верховный суд запросил у сторон дополнительные письменные аргументы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 28 июля. Сегодня на бирже был смешанный день. Нефть упала и биржа поднялась. Доу Джонса прибавил 537 пунктов, больше чем 1%. 52 747 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 16 пунктов, 0,2%. 7428 была конечная остановка. Nasdaq упал на 55 пунктов или 0,2%. 24 877 инвесторы продолжили продавать технологические компании, в основном связанные с полупроводниками. Транспортный индекс упал на 0,5%, Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,2%. Нефть минус 3,43, 79 долларов 22 цента стоит 1 баррель. Нефть и золото 4087 долларов и 50 центов, минус 53 цента за одну унцию. Серебро потеряло доллар 41, 57 долларов 30 центов стоит унция. индекса серебра 1 евро равен доллару и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,37%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,608%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,93%. Интерес на бонды упал, это значит, что бонды сами в цене поднялись. За границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,4% и Швейцария плюс процент с хвостиком в Азии. Японский Никей упал на 4%, Шанхай на 1,1%, Гонконг прибавил 0,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был IKEA Holding плюс 13,9%, Insight поднялся больше, чем на 9%, Sherwin Williams показал хорошие квартальные результаты, они были в плюсах на 8% с четвертью, Workday и Zebra Technology тоже были в плюсах. Sandisk, Corning, Coherent, Korea Global и Micron все упали, причем Micron упал почти на 8,9%. На NASDAQ, Workday, Booking Holding, Comcast, DoorDash и Thomson Reuters были в плюсах. В минусе были Sandisk, Nebius, Micron, Seagate и Lumentum. На Dow, Sherwin Williams, IBM, Coca-Cola, Boeing и Salesforce были в плюсах. В минусе были Caterpillar, Goldman Sachs, Chevron, Amazon и Procter и Gamble. Procter и Gamble. Из отдельных компаний надо отметить Microsoft прибавил 4,25. Oracle был в маленьком плюсе 6 центов. Meta потеряла 46 центов. Nvidia вначале была в минусе. Они закрылись на 197.01, сейчас они торгуются 197.21, но они дошли до 192.74, но потом поднялись и дошли до 197. Micron упал на $79.67. Возможно, это возможность для покупки. То же самое. Dell сегодня упал очень сильно. Dell сегодня упал. В нижней точке Dell был 358.88, но закрылся на 392. Dell упал и потом поднялся. Apple прибавил 3.17. Amplitude тоже был сегодня в плюсах. AeroVironment поднялся на 2.11. Молодцы. SpaceX был в плюсах. Marvel упал на 14.70. Home Depot плюс 8.38. AMD минус $40.33. Visa прибавила 4.06. Netflix плюс $1.99. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Помните держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Майстровой, соведущий программы «Полный шалом». И

0: такая и не очень прямая в плане того, что предвыборная кампания подбрасывает вот в наш полет огромное количество новостных и информационных поводов. Ясное дело, что лидеры партии, те или иные политики сейчас особенно активно общаются с прессой, особенно активно принимают участие в тех или иных мероприятиях, где выступают. И вот сейчас, честно говоря, привлекло мое внимание выступление. Это было не интервью, а выступление Авигдора Либермана, лидера партии «Наш дом Израиль», Исраэль Бейтейн. Он выступил на конференции по национальной безопасности и заявил, что вообще он предупреждал Нетаньяху о подготовке Хамаса к резне 7 октября, но Нетаньяху, по его вот словам, проигнорировал этот сигнал. Все бы ничего, как бы действительно Либерман занимал высокие посты, был и министром обороны, был и министром иностранных дел, был и членом узкого кабинета, то есть к нему информация так или иначе стекалась. Но меня вот что смутило в его выступлении, тут я цитирую, в декабре 2016 года я передал тогдашнему премьер-министру Нетаньяху документ на 11 страницах, где написал, что боевики могут атаковать Израиль, захватить поселение, взять заложников. Ну вот, декабрь 2016 года, как бы, ну, 10 лет назад. Во-вторых, ну, предупреждение, скажем прямо, очень размытое, его с таким же успехом мог сделать любой израильский, неизраильский политик или даже обыватель. И вот считаете ли вы, что обвинение, а тут вот прям обвинение в адрес Биби, что он допустил эту резню, то, что он проигнорировал сигнал Либермана. Это как, часть предвыборной кампании или вы склонны? Ну, хорошо, ты предупреждал 10 лет, а что ты 10 лет молчал, что ты не кричал на каждом углу, что нет, я, у меня есть сведения, боевики вот могут совершить, Шабак, там, Моссад, я не знаю, ЦАЛ, готовьтесь к этому. Ну, нет, Либерман предпочел 10 лет, даже не 10, уже больше, об этом промолчать и как бы заявить только на конференции.
1: Вы знаете, Алексей, если бы он действительно предупреждал, если бы он об этом говорил, если бы эта тема его пугала, тревожила, волновала, то Авигдор Либерман был министром финансов в правительстве Лапида Беннета, которое было где-то, ну, там почти полгода. За эти полгода он ни разу не вспомнил о своем секретном документе 2016 года. Он ничего не говорил о том, что такая операция Хамаса возможна, опасна. Ничего вообще. То есть почему-то тогда при Нетаньяху он это заявлял, а потом он про это забыл. Забыл и даже совершенно, вы знаете, ну, неинтересно, совершенно неинтересно. А более того, при нем тогда, когда он опять-таки был министром финансов, он, по сути дела, поддерживал то решение правительства, того правительства, я имею в виду Беннета и Лапида, существенно расширить квоты и разрешить массовый въезд рабочих из Газа в Израиль. То есть тогда это правительство официально утвердило квоту 20 тысяч разрешений на работу для жителей Газы. До этого не было, при Нетаньяху этого не было. Как потом выяснилось, именно это разрешение привело к тому, что многие из этих так называемых рабочих на самом деле были агентами Хамаса или даже боевиками Хамаса или осведомителями Хамаса, не суть уже важно. Они направляли вот этих вот всех боевиков Нухба на те кибуцы, зная там каждый угол, каждый дом, каждую улочку, и где у кого там собака, где у кого, не знаю, труба.
0: Калитка, скажем, да.
1: Калитка, да-да-да, совершенно верно. Он, Либерман, он вообще не возразил, то есть даже и никаких протестов-то у него не было тогда, совершенно. Еще интересный момент, он входил в коалицию, в которой входил Абу Мансур Аббас. Мансур Аббас – это глава южного отделения исламского движения. Мансур Аббас – человек очень умный, несомненно, очень грамотно строящий свою политику, который хочет получать деньги от государства, в отличие от других арабских партий и движений, которые ограничиваются дешевой риторикой. И

0: Он хочет быть в составе правительства, чтобы, естественно, эти деньги получать вполне нормально, вполне закономерно. Но исламское движение – это все те же братья-мусульмане. Все те же братья-мусульмане, которые являются, собственно, Хамас является, давайте скажем, это плоть от плоти этого движения. В ходе тогда вот этого вот правления, вот этого правительства Беннета Лапида выяснилось, что многие, то, что у нас говорят там мутоты, то есть организации, какие-то там
1: Благотворительные, да.
0: благотворительные,
1: Неправительственные,
0: гуманитарные,
1: да.
0: неправительственные, да-да-да, Алексей, что они были самым тесным образом, которые относились к исламскому движению Мансура Аббас, к южному крылу исламского движения Мансура Аббас, тесно связаны с Хамасом, тесно связаны, передавали им деньги, которые они получали на минуточку от государства Израиль, взаимодействовали с Хамасом в Турции, в частности, встречались с лидерами Хамаса, в том числе сам Мансур Аббас, его зафиксировали однажды благополучно, как он встречался с представителем Хамаса. Сам Мансур Аббас говорил: я ничего не знаю, я ну, совершенно не в курсе. Тоже правильная политика, очень правильная политика. Вообще мусульманские братья, они ребята очень изворотливые, хитрые, у них своя адженда, у них своя четкая стратегия, все нормально. У меня нету к ним вообще, вы знаете, никаких вопросов, собственно говоря. Но вопросы есть были к этому правительству. Почему? Почему? По сути дела, исламское движение, так или иначе, связанное с Хамасом, оно было частью этого интегрального, даже частью этого правительства. И где был наш Либерман? Почему ни разу он ничего не сказал, не выступил, не заявил о том, что нет, но я категорически против, чтобы вот это вот существовало, и чтобы мы, по сути дела, платили деньги организации, которые взаимодействуют с Хамасом? Нет, ничего. Когда, я помню, Лапид тогда взял и ничтожился, сумняшися, отдал часть газовых полей Хизбалле, наш Ивет Либерман, человек очень принципиальный, несомненно, однозначно, невероятно принципиальный, он вообще ни глазом, ни ухом, ничего. Ну, отдал там какие-то газовые поля Хизбалле. Ну, а почему не отдать? Ну, что ж тут такого плохого-то, как говорится? Ничего. То есть это тот вид принципов, которые меняются в зависимости от ситуации. Есть ситуация, когда принципы очень важно показать, и тогда мы их все показываем, конечно же. А есть ситуация, когда не важно показать. Сегодня можно быть человеком правее стенки, как он говорил. Завтра можно быть человеком левее стенки. То есть он же говорил, что правее меня только стенка. Ну вот, сегодня правее, сегодня левее, завтра под стенкой, завтра над стенкой, и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому то, что говорит сегодня Либерман, к этому надо относиться очень и очень скептически. Говорил он о том, что Хамас может осуществить нападение, не говорил о том, что Хамас может осуществить нападение. Это неизвестно, это его собственные слова. И поэтому мы можем основываться только на его шагах, на его конкретных действиях, на его конкретной политике, на то, что он благополучно сел вместе с теми, которых он называл крайне левыми, которых он сам называл исламистами, поборниками террора, и ничего ему абсолютно не мешало поддерживать вот это вот правительство. И что интересно, Алексей, что ничего не мешает и сейчас, вот после того, что было 7 октября, он все равно готов сидеть с Яиром Голаном, который говорит, что израильские военнослужащие расстреливают палестинских детей просто для забавы, и со всей вот этой вот публикой, которую раньше он так гневно клеймил и ненавидел, и с теми же арабскими партиями. Так что, ну, судить вам, как относиться к такого рода заявлению. Это не значит, что Биби не виноват. Биби виноват однозначно. Он виноват в том, что он действительно придерживался, как и весь военно-политический истеблишмент, концепции о том, что с Хамасом можно договориться, можно как-то урегулировать, можно как-то вести переговоры, что они та сила, которая обеспечит стабильность и относительное такое благополучие в Газе, что они не хотят военных действий. если... Я уже много говорил об этом. На мой взгляд, 7 октября 30% его вины. Я считаю, что остальные 70% это вина лежит на тех генералов, которые попытались устроить таким образом переворот и свергнуть этого правительства. Тоже полагаю, что с Хамасом можно благополучно договориться, найти общий язык, использовать Хамас в своих практических политических целях. Но когда Либерман делает такого рода заявления, то надо присмотреться к тому, чем он был и чем он стал. Вот тогда обнаружатся просто, я бы сказал, удивительнейшие вещи.
1: Хорошо. Еще один вопрос, который под разными соусами, Александр, я вам задаю. И он, опять же, связан с предстоящими в Израиле выборами и с тем языком, на котором с вами мы разговариваем. Да, есть русский Израиль. Да, традиционно, ну, по крайней мере, в последние лет 10 Либермана воспринимают вот как лидера русскоязычной общины, хотя это не совсем так на самом деле. Но вот... Если проанализировать вот прессу израильскую, СМИ, средства, социальные сети, в общем, какая-то странная ситуация. Русскоязычные депутаты есть. Русскоязычные кандидаты в депутаты, несмотря на то, что там большинство списков не объявлено, но они все равно есть. Члены там горсоветов есть в каждом городе и городке Израиля, я имею в виду русскоязычные. И вот какая странная картина. Либерман говорит, я просто проанализировал вот последнюю неделю. Либерман вот активно выступает. Значит, там Эдельштейн обсуждает с рядом политиков израильских создание новой партии. Причем там нет ни одного слова, что она будет русская или она будет защищать интересы русскоязычных репатриантов, русскоязычных израильтян. Но мы опять привыкли Эдельштейна считать русским. И Софа Ландвер, в общем... Человек уже глубоко не молодой, но с богатым политическим прошлым, занимавший и министерские посты в ряде израильских правительств. Ну, в Америке она неоднократно была, здесь я с ней разговаривал, делал интервью. Она, в общем, как бы человек и опытный, и хорошо узнаваемый на русской улице. Ну, вряд ли она войдет в список, все-таки уже ей там 76 лет. Плюс она со скандалом несколько лет назад уходила из партии Либермана, а вот теперь сказала, что готова, не готова, а возвращается в родное гнездо или там в отчий дом. Не суть. Сейчас не рассматриваем эту историю. А смысл в том, что почему все остальные русские молчат? Еще раз, я внимательно на ежедневной основе, в день вот подготовки к программе, к нашей, всегда анализирую израильскую прессу и на русском, и на иврите, и на английском, и на арабском. И нет, вот все, что я вам рассказал, есть. Может быть, я что-то опять упустил?
0: Не знаю, Алексей, я не думаю, что вы что-то серьезное, по крайней мере, упустили. Если говорить о русскоязычных лидерах и русскоязычной общине, то мы наблюдаем весьма странное, вы знаете, ну, на мой взгляд, опять-таки, феномен. Этот феномен заключается в следующем. Во-первых, вот сколько, с 90-х годов массовая алия, действительно колоссальная алия, это где-то, ну, 700-800 тысяч, там оценивают и под миллион, я уж там не знаю, она могла породить действительно каких-то лидеров, ну, национального масштаба, которые бы придерживались, во-первых, четкой, последовательной стратегической линии, а во-вторых, просто бы, ну, помогали бы... в кавычках, русскоговорящему своим. Да, это нормально, потому что все помогают своим. Посмотрите, ну, например, на примере израильской политики, ультраортодоксы помогают своим, мерец, ультралибералы помогают своим, во всяком случае, вот ШАС помогает тоже своим, все своим очень помогают. Никто из русскоязычных деятелей, который прорвался в политику, он даже не почувствовал необходимость что-либо сделать. Но вот была Марина Солодкина, которая встречалась с людьми, действительно пыталась им помочь как-то, не знаю, решить их текущие социальные, житейские, жилищные проблемы, уж не знаю как, но что-то пыталась. А так вообще-то, вы знаете, я даже не могу припомнить, чтобы пытались что-то сделать для своих собственных избирателей. Или они занимались какими-то мелкими интригами, которые были, например, в партии у Щеранского, и поэтому эта партия развалилась, и люди плюются от них до сих пор, потому что голосовали, верили, что они что-то сделают и помогут своим. Или же вот то, что происходит с Либерманом, который просто использует своего избирателя в своих целях. Вот он сегодня он приводил на правый фланг, при этом ничего особенно не делает для русскоязычного населения. И сегодня он приводит благополучно на левый фланг, позволяя таким образом этому левому флангу существовать и укрепляться, и разваливать правительство. И тоже ничего не делает. Сколько я помню, было разговоров о том, чтобы о смешанных браках, гражданских браках, о массовом жилищном строительстве. Ничего социальном, я имею в виду. Ничего. По сути дела, гора рожала, в лучшем случае, мышь, это вообще ничего не рожала. Это очень интересный. Да, абсолютно, абсолютно, Алексей. И это ничего... Это так удивительно, потому что все старались как-то, опять-таки я повторяю, сделать что-то для своего избирателя. Не было ни политика, ни депутата, ни министра, за величайшим исключением. Ну вот я назвал там Марину Солтки, которые что-то пытались. Это, на мой взгляд, весьма и весьма любопытный феномен. И не было людей, которые вообще как-то представляли вот какую-то, я бы сказал, ну, какую-то силу, как бы, которые представляли лицо. Ведь действительно масса людей в высшей степени интеллигентных, образованных, профессиональных приехали, и они не представлены. Ну, например, если мы забудем о Щеранском, о Либермане, то кто сегодня там депутаты? Тот же Эдельштейн, Элькин... Какие-то случайные люди, которые приходят...
1: И по уходят. Первому разу, да-да-да.
0: Да-да-да, и заняты они только самими собой любыми. Какие-то плетут интриги, перепрыгивают из партии в партии, создают новые партии, потом уходят из этих партий. Некоторые меняют эти партии просто как перчатки. Вот сегодня он там, завтра он уже совершенно в другом, на другом фланге и с другими людьми. Вот это, к сожалению, лицо русскоязычной алии. На мой взгляд, это очень печально. Ни о каком принципиальности, последовательности, ясности курса, ни о какой заботе о своих, ну, собратьях. Ничего, ничего нету, то есть чистое интриганство, меркантилизм и попытки утвердить свое положение любой ценой в израильской политике. Очень-очень грустный результат, на мой взгляд.
1: Короткая реклама и выпуск новостей ожидают вас, дорогие друзья, после чего финальные полчаса программы «Полный шалом». Напомню, что в эфире «Дэвидсон Радио» мы с вами по вторникам с 17 до 19.00 нью-йоркского времени. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает.
4: Слушайте радио. «Дэвидсон Радио».
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
3: адвокат.
4: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
16: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство транспортного управления Нью-Йорка представило промежуточный отчет о ходе летних ремонтных работ на ключевых артериях метро. Несмотря на погодные вызовы, строительные бригады завершили очередной этап установки современной системы автоматического управления поездами на линиях в Квинсе и Бруклине. Представители МТА подчеркнули, что новые технологии позволят сократить интервалы между поездами в часы пик на 15-20%, а также повысит безопасность движения на устаревших развязках. Полиция Нью-Йорка продолжает летние операции по обеспечению порядка. Особое внимание уделяется борьбе с незаконными уличными гонками, опасными развлечениями в метро и преступлениями с применением оружия. Дополнительные патрули работают в районах с наиболее высокой плотностью населения и возле крупных транспортных узлов. Одновременно власти напоминают жителям о необходимости сообщать о любых подозрительных ситуациях через службу 911 или городскую линию 311. Городские службы Нью-Йорка переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделяется районам, где традиционно возникают подтопления после сильных ливней. Коммунальные службы очищают ливневые стоки, а спасательные подразделения подготовили дополнительную технику. Власти предупреждают автомобилистов не пытаться преодолевать затопленные участки дорог даже при небольшой глубине воды. Для жителей первых этажей рекомендовано заранее убрать ценные вещи из подвальных помещений. Эксперты отмечают, что подобные экстремальные осадки становятся все более частыми на северо-востоке страны и требуют модернизации городской инфраструктуры.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
17: Хорошо. Хорошо.
2: Израиль.
1: Мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио, и последние полчаса я хотел бы вместе с Александром Майстровым, ведущим израильским журналистом, продолжить, а я уверен, что этим, вернее, сегодняшним разговором эта тема не закончится. Ближайшие выборы в Израиле, они совсем скоро, и кроме, собственно, там вот тем обсуждений, предвыборных каких-то инициатив, конечно же, их сокрушают скандалы. За ними мы тоже следим. Александр, мне хотелось бы вашего, вот вашей оценки, чисто человеческой, гражданской, журналистской, мужской, если хотите, экспертной. Два скандала вот за последние 7 дней в Израиле, связанные с выборами. Первый – Ликуд. У них там свой предвыборный штаб, свои там копирайтеры, выпустил предвыборный ролик, который был сгенерирован искусственным интеллектом, и в этом ролике присутствует образ, ну, прям сейчас же и рисует тебе живого прям человека, погибшего в Газе сына Айзенкота, генерала, тоже участника вот политических баталий. Ну, я как бы вот все понимаю. Да, мы политические, допустим, я с кем-то политический противник. Да, в борьбе все средства хороши. Но как бы в Израиле всегда трепетно относились и относятся к погибшим героям, ну, как бы цинично. Использовать образ молодого парня, который там кидается обнимать своего отца, и все это под политическим соусом.
0: Вы знаете, Алексей, на мой взгляд, это была невероятная глупость вот этих пиарщиков, которые выпустили такой ролик. Но действительно, совсем недавно человек, неважно, как к нему относиться, генерал Айзенкот потерял своего сына и потерял двух племянников. Колоссальнейшие потери. И тут я видел этот ролик. Ну, правда, тот, вот сделанный искусственным интеллектом, парень, он не был похож на его сына, различия действительно есть. Но все равно он бежит, я имею в виду Айзенкот, по этому полю, которое, ну, очень напоминает парадайз, такой райский сад. Все хорошо, цветы, поле. И навстречу ему бежит парень, который, ну, может, очень естественно, ассоциации действуют, ассоциации приходят немедленно, тут даже на подсознательном уровне, и он его обходит, и этот парень, он как-то задумчиво и грустно разводит руками. То есть кому пришла в голову мысль на фоне того, что перенес этот человек, Айзенкот, который потерял своего сына.
1: Продолжает переносить. Ролик, да.
0: И продолжает, конечно, это утрата, которая будет сопровождать его до последних минут его жизни. Зачем? Зачем? То есть потом они изменили, они сделали девушку, которая вроде бы вот тоже так же ведет себя на этом же поле, но все это было невероятно глупо, и, ну, на мой взгляд, это не укладывается в голове, как люди могут быть, мало того, что они такими глупыми могут быть, но они могут быть еще и настолько просто близорукими, что ли, и это...
1: Да, подбираю тоже определение, циничное, да, наверное, да, нет. Да. Наверное, все-таки бессердечные, глупые.
0: Бессердечное, где-то глупое, вот что-то вот сделать, вот такое вот, которое вызывает явные ассоциации, аллюзии вот с этим. Понятно, сам Айзенкот сказал, что он вроде бы не обижен, но давать, я уже не говорю о том, как с моральной точки зрения это выглядит, но давать своим противникам в руки такой козырь, ну, это надо быть явно, конечно, Алексей, не 7-5, это балбе.
1: И еще один скандал, он такой международный масштаб приобрел. Не секрет, что общины израильтян, такие многочисленные, есть компактно проживающие в разных странах мира. Там взять таиландский остров Панган, он уже израильский полностью, свои бизнесы, свои рестораны, свои там синагоги. Власти местные, правда, пытаются с этим бороться, но факт остается фактом. И... как бы хотелось сказать, с незапамятных времен, но, в принципе, достаточно давно израильтяне стали выбирать Кипр, соседний для места жительства такого постоянного. Есть уже целые городки, поселки израильские, с израильскими школами, с ивритскими детскими садами. А что, удобно? 40 минут лета, там, по 20 рейсов в день из Тель-Авива, из Хайфа, у кого-то даже и свои яхты есть. И если там израильтянин, живущий А мы обсуждали, говорили в прошлой программе, что согласно израильским законам, человек, оказавшийся в день выборов с границы израильтянин, неважно, в командировке или он на ПМЖ там, или бабушку приехал навестить, он не может прийти в посольство и проголосовать. Исключения делаются только для, вот, как это сказать, госслужащих, находящихся в командировках, а именно для дипломатов, для израильтян, работающих там в системе ООН, в системе там авиакомпании «Ляль», загранпредставительств, охранники есть там и все остальное. Вот им можно, остальным нельзя. Так вот, поверить, или в конце концов, что человек наскребет деньги только для того, чтобы прилететь и проголосовать, ну, шансы маленькие. А вот из Кипра люди, там меньше $100 билет стоит в две страны, им легко это дело, они там на выходные, на праздники приезжают домой. Так к чему я веду? Веду к тому, что на кипрских дорогах, там на разного рода стенах там больших, появились растяжки, баннеры на иврите, одной из израильских партий, предвыборные лозунги, голосуйте, и все как бы. С точки зрения международного права это никак не нарушает. То есть на Кипре нет никаких законов или в Европе, которые позволяют или запрещают агитацию за там ту или иную партию. В Нью-Йорке, если там говорить в преддверии выборов, там в Российскую Госдуму или там в Украинскую Раду, тоже появляются и лозунги, и встречи бывают с представителями, там вот кандидатами в депутаты, и то, и другое, и третье, тоже все это ненаказуемо. Но киприоты прям что-то вот обозлились. Будете как-то комментировать? Потому что, на мой взгляд, ситуация не стоит выеденного яйца, и самое главное, ну, она никак не ущемляет ни права киприотов, ни независимость острова Афродиты, ни что-либо другое.
0: Вы знаете, ну, да, Алексей, но на мой взгляд, вы знаете, я как раз в этом отношении поддерживаю киприот. Но правда, почему люди, которые приезжают из другой страны, ну, живут там, ну, хорошо, ради бога, живите, покупайте жилье, но почему вы должны вывешивать какие-то баннеры, лозунги на чужом языке, участвовать, вовлекать таким образом жителей этой страны в свои какие-то политические дела? С чего вдруг это называется? Почему киприоты, которым абсолютно, в общем-то, безразлично, кто там, Нетаньяху или Айзенкот или Беннет, почему они должны видеть, что их страна буквально... Ну, как мусор распространяются эти плакаты. Сегодня там Айзенкот, завтра там еще 12 других кандидатов. Все они друг друга начинают хвалить или поносить, или еще что-то. С чего ради? Я, например, считаю, что это совершенно, совершенно, ну, не то, что недопустимо в законном плане. В плане легальном, да, почему? Пожалуйста. Но с точки зрения какого-то элементарного такта, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. А что касается вот этого вот всех людей, которые уехали из Израиля, и там они занимаются политической деятельностью, Алексей, я высказывал свое убеждение, я придерживаюсь его абсолютно твердо, что если ты уехал из страны, если ты живешь на Кипре, в Австралии, в Южной Африке, в Гвинее, Бисау, неважно, живи. Ради бога, нет никаких проблем. Но почему ты должен участвовать так или иначе в выборах страны, в которых ты сейчас не живешь, и в которой твои родные не живут? Почему ты должен решать за меня, например, кто у меня будет премьер-министром, и что мне надо, и какие меры безопасности нужны или не нужны, и должны мы воевать с Хамасом или нет, и какие законы проводить? Почему? Почему? Если я уехал, например, скажем, из России, могу ли я позволить себе, как это будет воспринято, если я начну, вернусь в Россию и будут, скажем, как израильтянин, агитировать за избрание того или иного кандидата, например. Или любой другой страны, Казахстана, Грузии, неважно.
1: Ну вот да, Эстонии. Но тут проблема-то, Александр, понимаете? В том, что ряд стран они отвергают. Там, например, как Казахстан, он говорит, уехал, взял другое гражданство, все, ты больше не гражданин Казахстана. Украина, Россия, Молдова, по-моему, они допускают второе, тройное, там. Они не допускают, они как бы не запрещают. И вот тут возникает вот эта вот правовая, вот, как бы это правильно сказать, проблема, когда у человека один, два, не один, а два или три паспорта, и он в зависимости. У нас как-то, по-моему, с вами даже в программе был вопрос, там в свое время одного блогера арестовали в Азербайджане, его, да, это, и он, а у него там 15 паспортов. И радиослушатели прям вот в эфире, а чего это вот Израиль, а у него в том числе и израильский. А чего он не помогает? И вообще он должен? Да никто ничего не должен, на мой взгляд, когда ты набрал. А этот блогер, он как бы всегда бравировал тем, что о, его задача, вот, как можно больше паспортов, он там и в Абхазии жил, и в Карабахе там ездил, и обманывал одни власти, и другие. Мы сейчас не будем как бы влазить как бы в историю. Но он там насобирал кучу паспортов, кучу видов на жительство, а радиослушатели звонили, ну, он же как бы это, вот пусть Израиль за него вписывается. Израиль, честно говоря, за него и вписался. И его, по-моему, из Бакута и доставили в Тель-Авив. Почему-то не в Москву, там, не в Сухум, какие там у него еще гражданства были, он не поехал. Вот мне кажется, что когда-нибудь в далеком, не думаю, что в обозримом будущем, человечество там придет к выводу, что у человека должно быть или может быть только одно гражданство, а не одно, не два, не пять, не шесть. Вот живешь здесь, все, будь американцем, живешь в Израиле, будь израильтянином. И не претендуй на то, что у тебя там малая родина, большая родина, страна ПМЖ, страна, там, давшая тебе образование и все остальное. Возможно, я там чрезмерно эмоционально, но мне так кажется, что так.
0: Я согласен, Алексей, но для меня, опять-таки, вы знаете, вот в нашей с вами программе, по-моему, неделю назад или две недели или мы говорили об этом, но человек живет, например, ну, на том же Кипре или где-нибудь в Сан-Франциско. Но почему он должен каким-то образом влиять на израильскую политику? Потому что когда-то он жил в Израиле, ну, мало ли кто где когда-то жил. Я тоже когда-то жил в России, ну и что ж, теперь я имею право, ничего не зная о ситуации в самой России, пытаться как-то влиять, призывать, находясь в самой России, голосовать за того или иного кандидата. Ну, это же чистый абсурд. Ты порвался своей страной. Ради бога, никто никого не осуждает. Но вмешиваться в ее дела и говорить, что я хочу видеть в этой стране не такого, такого-то, условно говоря, Васю Пупкина, а такого-то, ну, это, на мой взгляд, уже просто аморально совершенно. То есть или ты живешь в своей стране и участвуешь в ее жизни, и тогда можешь высказывать свою позицию и призывать к голосованию за того или иного кандидата, или нет, или ты уже живешь в Соединенных Штатах, и пожалуйста, ты уже занимаешься американской политикой, или на Кипре. Вот на Кипре там есть тоже свои и левые, и правые, и такие, и сякие. Пожалуйста, вот это твоя новая родина. Ты и занимайся там политикой, если хочешь. А вот так вот одной задницей сидеть на двух-трех стульях, на мой взгляд, ну это, к сожалению, это законно, но на мой взгляд совершенно безнравственно, честно говоря.
1: Ну вот тут мы с вами и пришли к консенсусу и к окончанию сегодняшнего выпуска «Полного шалома». Александр, дорогой, спасибо вам огромное за участие в программе и встретимся через неделю.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо всем радиослушателям.
2: Америка, Израиль.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114. Браун-стрит, между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
18: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
22: Среда с 5 до 7 вечера.
21: На Дэвидсон Радио.

0: Радио.
1: Дэвид Зон. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжаются споры вокруг соглашения о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в области мирной атомной энергетики. Несколько членов Палаты представителей требуют проведения специальных слушаний, заявляя, что документ должен содержать максимально строгие гарантии нераспространения ядерных технологий. Администрация Трампа утверждает, что соглашение позволит укрепить стратегическое сотрудничество на Ближнем Востоке и обеспечить дополнительные экономические возможности для американских компаний. Оппозиция настаивает на более тщательном парламентском контроле. Одной из самых обсуждаемых тем в экономике остается инициатива Трампа по введению новых импортных пошлин на зарубежные дженерики, лекарственные препараты, являющиеся аналогом оригинальных медикаментов. По заявлению Белого дома, ставка может составить 100% с последующим увеличением до 200%. Основная цель – вернуть производство лекарств в США и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Представители фармацевтической отрасли неоднозначно оценивают эту инициативу. Часть компаний поддерживает создание новых заводов внутри страны, однако многие эксперты предупреждают, что в ближайшие годы стоимость ряда препаратов для пациентов может увеличиться. Экономисты ожидают активные дебаты в Конгрессе по поводу возможного влияния тарифов на систему здравоохранения и медицинское страхование. Лишь каждый третий американец выступает в поддержку военных действий США против Ирана, следует из результатов опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Апсос. По данным опроса, только 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана. Это самый низкий показатель в исследовании Рейтер и Апсос со времени начала конфликта. Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил, что новых случаев заражения болезнью легионеров в районе Верхнего Истсайда уже более недели не выявляется. Ранее вспышка заболевания затронула 76 человек, четверо пациентов скончались. Источником инфекции стали системы охлаждения нескольких зданий, которые были очищены и продезинфицированы. Врачи напоминают, что болезнь легионеров не передается от человека к человеку. Основную опасность представляют загрязненные водяные системы. Город продолжает инспекции охлаждающих башен, чтобы исключить повторение подобных случаев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
21: По средам с 5 до 7 вечера.
20: На Дэвидсон Радио.
22: Нью-Йорк. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
23: Денис, добрый вечер. Рад вас слышать и видеть.
24: Добрый вечер. Я тоже взаимно.
23: Скажите, за что вы уволили Михаила Федорова?
24: Да, как гласит наша пословица, кто в сравсе невистка. Видимо, в семейном подряде ткачки и Independent. Я буду виноват скоро во всем, что происходит в мире, включая какие-нибудь метеориты и все остальное. Это можно было бы воспринять с юмором, если бы не одно «но». К большому сожалению, по неизвестным мне причинам, там, «Украинская правда» находится в списке авторитетных изданий. И как только какая-либо подобная публикация выходит в «Украинской правде», автоматическое посольство ставит на холд

0: глобальной стратегии Европы, когда наша страна является лидирующей страной в самом большом оборонном проекте Европы за всю ее историю, а именно проекте Фрея, это все, ну, мягко говоря, я не могу найти никакого оправдания таким злонамеренным действиям. Все.
1: Хорошо. А какие у вас отношения были с Михаилом Федоровым?
0: Михаил Федоров рабочий. Меня к нему, когда была должность, когда он занял должность министра обороны, привела Мария Берлинская. Мы говорили очень обстоятельно на различные инженерные темы и на то, как вести учет эффективности. Он крайне эффективный, крайне талантливый менеджер, министр, ну, потому что все министры — это менеджеры, которые работают по найму у народа, да. Очень талантливый молодой человек и очень амбициозный, и это очень, очень круто. Большой молодец.
1: То есть конфликтов у вас как таковых не было?
0: Не, у нас конфликтов нету. Более того, там есть, у него есть очень крутые люди в его команде, просто бриллианты. И там это очень, с ними очень хорошо и приятно работать.
1: То, что Михаил Федоров сегодня уже не министр обороны, это плохо или хорошо?
0: Так, смотрите. Я не могу об этом рассуждать, потому что я не обладаю всей... И никто из нас не обладает всей полнотой информации, на основании чего президент сделал такое решение. Мы не обладаем. Единственное, что мы можем делать, это полагаться на свой предыдущий опыт. Что показывает нам весь опыт предыдущей войны? Что каждый раз, когда наше общество впадает в какую-то помиральную яму, ой, не так нельзя было разговаривать с Трампом в овальном кабинете, но он нас выгнал, боже мой, сейчас все. Ой, сейчас там, я не знаю, там НАБУ у нас прекратят всю помощь. Ой, и очередные какие-нибудь помиральные ямы, всегда из каждой помиральной ямы наша страна выходит все более и более авторитетной на международной арене, и мы все больше и больше завоевываем авторитет, и все больше и больше становимся не только реципиентами, но и донорами безопасности. И нас, учитывая ту сумму денег, которую сейчас нас инвестирует Евросоюз, понятно, что люди, которые в Европе принимают решения, перестали рассматривать вопрос о капитуляции Украины, и они поставили буквально все, что у них есть, всю свою политическую репутацию на победу и сохранение Украины как страны.
1: Дропаты вместо Сырского. Какие у вас были отношения с Сырским и какие отношения с Дропатом?
0: Так, с Сырским были хорошие деловые отношения. Сырский. Самое страшное, что может быть, это неблагодарность. В Украине есть за что быть благодарной Сырскому. Это самое главное. Сырский человек, я просто не имею разрешения от одного моего товарища рассказать, как он предложил операцию по раскрытию плотин в Ирпене. Он 25 числа пришел к Сырскому и предложил, и он прорвался к нему. И Сырский, вы представляете, когда приходит какой-то гражданский...
1: 25 февраля 22-го года.
0: 22-го года. 24-го, а 25-го это уже было реализовано. Представляете ситуацию, когда какой-то гражданский прорывается к боевому генералу, и насколько надо быть свободно мыслящим человеком, чтобы быстро оценить мгновенно всю предложенную идею затопления. Этот человек, конечно, просто блистательный человек, который кто это предложил. Но и генерал Сырский тоже блистательный человек, который позволил гражданскому человеку, воспринял этот совет и реализовал его. Нам есть за что быть благодарным Сырскому. Я здесь полностью солидарен с Марией Берлинской, когда люди, ни дня не проживающие в окопах, начинают лить грязь на генерала. Это очень плохо. Это недопустимо на боевого генерала, это недопустимо. Если он совершил, какие-то правонарушения, есть соответствующие органы, прежде всего в Минобороне, которые обладают функцией гражданского контроля. Там в Минобороне целая там комиссия, которая там 400, больше 400 человек занимает, которая должна этим заниматься. Это раз. По поводу Дропатова. Дропатый – это человек, у которого безупречная биография. Он какой-то

0: кристальной, несвойственной только парисичным людям честности человек. Когда у него была трагедия, когда он принял только группировку и там вывели и накрыли, вы помните, накрыли солдат на полигоне, он подал в отставку. И это человек, у которого принципиальная позиция по отношению по тому, как должна закончиться война. Он прекрасно понимает, что с Россией может быть один разговор только через силу. И мы должны, и мы, самое главное, можем добить эту гадину, и я думаю, что он это реализует, и он напрямую это все сделает. И я очень на это надеюсь.
1: Денис, теперь поговорим о вас. Я не буду скрывать, в моем понимании того, что сейчас происходит, вот лично вам отводится центральная роль. Я попробую объяснить, почему. Значит, что мы сегодня видим? Мы видим окружение Крыма. Мы видим удары Украины в очень большую глубь российской территории. Мы видим просто замершую линию фронта. И мы видим, что в ответ у России остался фактически один козырь. Это бить баллистикой, причем тупо бить баллистикой по Киеву. А они ее производят, судя по всему, в месяц до 100 баллистических ракет. Если я не прав, поправьте меня. И они это все будут направлять на Киев, просто тупо разрушать город, делать нам плохо. Поэтому в сложившейся всей ситуации, на мой взгляд, сейчас, если украинские баллистические ракеты полетят на Москву, это коренным образом приблизит нашу победу, военную победу. Прав ли я в своих рассуждениях?
0: Я не знаю. Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно им нажали на глазик. Сейчас, когда там бак бензина в Москве стал стоить в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в Москве стоять в нескольких очередях для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то. Сейчас мы положили, и нам нужно добить Wildberries и Озон, это обязательно. Это приведет краху банковской системы, это одни из основных заемщиков.
1: Вот давайте, кстати, отдельно сейчас на минутку остановимся, мы договорим. На Wildberries и Озоне, зачем мы это делаем и что будет дальше?
0: Ну, Wildberries – это самый крупный заемщик в России. И если мы его положим, это неминуемо приведет к обрушению огромного количества банков, как минимум ВТБ. ВТБ сделал всю свою ставку на Wildberries. Они рассчитывали на себе получить всю эту 50-миллионную клиентскую базу Wildberries, 60 или 20, я не помню, 60, по-моему, миллионов базу Wildberries в качестве своих клиентов автоматически. И у ВТБ и так были дела не очень. А сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй самый крупный банк в России. И это нужно продолжать. Плюс это нарушение устоявшегося быта, плюс это обрушение огромного там десятков тысяч бизнесов, которые своими налогами содержат эту армию, содержат этого сумасшедшего человека и потакают этим имперским амбициям России. И поэтому это очень-очень важное мероприятие, крайне важное мероприятие.
1: То есть за Wildberries'ом пойдет Озон, да?
0: Я думаю, что да, потому что помимо вот таких значимых вещей в экономике России, они играли основную роль в снабжении группировки. Потому что не секрет, что очень большое количество дронов производится в России прямо непосредственно на ТОТе, в тимчасово оккупированных территориях. Mm-hmm. Разумеется, и поэтому очень важно было прекратить эти каналы доставки. Это все нарушение логистики. Это все нарушение логистики, это очень светлые идеи. И надо продолжать держать дефицит бензина, увеличивать его все время. Надо продолжать давить на все такие слабые стороны, которые мы видим. Это очень важно.
2: За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все.

0: Теперь скажите, что с нашими баллистическими ракетами, когда мы увидим удары по Москве?
1: Смотрите, мы сейчас осенью будут удары по Москве. Осенью будут удары по Москве. И как тут, смотрите, наша задача сейчас прожечь двигатель, посмотреть, что конструкционно там ничего не разваливается, там ТЗП держит, критика не разваливается, двигатель отрабатывает. Дальше мы пускаем сразу же, делаем тестовый полет, видим, что все работает в соответствии с полетным заданием, и дальше уже начинаются полеты на территорию России. Военные будут определять, куда, но я думаю, конечно же, это будут какие-то значимые цели уже сразу же.
0: Вы примерные сроки видите, вот когда, давайте я так вопрос задам, когда первая ракета, наша баллистическая ракета, полетит на Москву?
1: Осень этого года.
0: Осень — это сентябрь, октябрь или ноябрь?
1: Вот это я не могу сказать, потому что это очень сильно зависит от прожига двигателя.
0: Это что все зависит от неправильно. Денис, что такое?
1: Вот эти тестовые, мы зальем двигатель, поставим его на стенд, прожжем, посмотрим, как он отработал. Если будут какие-то неточности в отработке, будем это все фиксить. Но это точно делаем мы. Делаем все очень быстро. Я думаю, это осень этого года, да, будет.
0: Речь идет о том, что мы еще не можем добиться идеальной точности попадания ракеты?
1: Нет. Речь идет о том, что у нас просто там не построили ПХЗ. Нам нужно было построить в Украине, причем мы же никогда не строим один ПХЗ, мы построили 3 ПХЗ для того, чтобы заливать двигатель, чтобы если один разрушится, мы могли сразу переехать на другой. Если другой разрушится, мы могли переехать на третий, понимаете? То есть мы построили, просто надо было построить огромный завод ПХЗ, и надо было его построить. Мы его построили, там огромные миксеры, они производят заливку. Это большая ракета, большой двигатель и большое изделие. 800 килограмм доставить на 850 километров – это такая большая ракета.
0: То есть мы осенью держим кулаки?
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, я прав, что Россия в состоянии сделать за месяц 90-100 ракет баллистических?
1: Вы знаете, я не знаю. Мы там очень сильно начали бить по их производству. Я думаю, это уже у них пошла агония. У них сейчас будет единственная ставка на терроризирование населения. Uh-huh. У них очень маленький промежуток времени остался до того, когда они там начнут падать. У них есть несколько расчетов, почему они держатся. Они считают, первое, что баллистическими ударами просто по жилой инфраструктуре они могут терроризировать наше население. И терроризировать они сейчас сосредоточатся на Киеве, я думаю. Ну, и поэтому нам очень важно подготовиться к зиме так, чтобы они не в состоянии были положить город, и мы это делаем. Это очень хорошо. Они также делают наставку на то, что они запустят свой Starlink и будут в режиме FPV летать над Украиной. Они сделали такую программу «Рассвет» начали, но мы им устроим программу «Закат», поэтому, я думаю, у них ничего не выйдет. Там, потому что спутник – это такая достаточно легко сбиваемая вещь, у которой предсказуемая траектория. Да, она высоко, 800 километров над землей, но это не такая большая высота, это не геостационарный спутник, 36 тысяч километров. Попасть в него легко. Ну, что-то такое.
0: Хорошо. Сколько баллистических ракет в месяц сможем производить мы?
1: Смотрите, это вопрос. Смотрите, мы строим максимально масштабируемую инфраструктуру. На превеликий жаль, до сих пор мы не имеем достаточного финансирования. До сих пор все деньги, которые к нам приходят, нам от этих 90 миллиардов приходят какие-то копейки в бюджет. В основном эти все деньги тратятся на территории Евросоюза для того, чтобы делать какие-то совместные производства. Но совместное производство больших баллистических ракет на территории Евросоюза практически невозможно в силу тех ограничений, которые страны подписали по нераспространению ракетных технологий. Mm-hmm. Поэтому это мы вынуждены все делать у себя. И все будет зависеть от финансирования, которое будет у нашего государства. Мы до последнего времени воевали с завязанными руками в плане ограничений. Сейчас, слава богу, помните, я вам говорил о том, что мы за один день можем перекрыть судоходство в Черном, в Балтийском море. В Черном мы уже перекрыли. Надеюсь, что сейчас мы перекроем в Балтийском. России будет вообще очень больно. А По деньгам, ну, понятно, что европейцы хотят оставить максимальное количество денег у себя, они имеют право, они рискуют, они выдают нам де-факто беззалоговый кредит и ставят все на победу Украины. Все будет зависеть от количества денег, которые у нас будут.
0: Если мы возьмем Россию, поговорим о ней, Россия не испытывает пока нужды в деньгах. То есть они могут на производство своих баллистических ракет выделить столько денег, сколько будет необходимо. Но, насколько я понимаю, там проблема в мощностях и проблема в людях, которые будут делать эти ракеты. Да или нет?
1: Да, да. Ну, смотрите, они раньше считали, что их огромная территория является их большим преимуществом. И они поэтому просто все концентрировали в одних мегазаводах. То есть у вас есть мегазавод, огромная площадь, вам не нужно иметь никакой точности, вы просто туда запускаете ракеты, кладете этот завод, и этот завод перестает функционировать, перестает де-факто что-то выпускать. И мы так положили достаточное количество заводов, которые там работали. Положили достаточное количество заводов. И здесь очень важный момент понимать, что это очень важное наше достоинство. И то, что раньше было достоинством России, стало теперь ее большим недостатком, потому что невозможно защитить при помощи ПВО такую огромную территорию. Просто, ее просто невозможно защитить. Ее невозможно защитить. И это будет так всегда. Извините, у меня тут пришел пес, начал нюхать телефон. Сейчас будет лезет целоваться. Ну, мы его сейчас отодвинем пока.
0: Ничто человеческое даже такому человеку, как вы, не чуждо.
1: Так, хомяк, иди. Вот. Такие вот дела. Поэтому я думаю, что у России... Это очень большой их большой недостаток, что они стали делать просто все централизованно. Огромные предприятия, мегапредприятия сосредоточены в одном месте. Компетенции сосредоточены в одном месте. Недооценивать Россию нельзя, но переоценивать ее тоже практически так же опасно, как и недооценивать.
0: Теперь перейду к нам. Если у нас будут деньги... У вас будут деньги. Сколько ракет в месяц при наличии необходимого количества денег вы сможете производить?
1: Ну, мы... Наш такой мегаплан до конца года выйти хотя бы там на 3 ракеты в день.
0: То есть те же 90, грубо говоря, ракет, как Россия?
1: Да, да.
0: Если вы ударите по Москве, как мы с вами говорили несколько месяцев назад, вот таким первым залпом 20-30 ракет, по-прежнему ли у вас есть уверенность, что они не собьют ни одной ракеты?
1: Смотрите, я не знаю, покажет, но я вижу, насколько их оружие всегда отличается от заявленных ТТХ, и как они там тот же панцирь доводили. И, ну, уже вы видите, то есть мы летим в Москву, залетает дрон, и они просто выпускают по нему три. Вот по нашему дрону мы видим, как три панциря выпускают, ни один по нему не попадает.
0: Три панциря по дрону?
1: По дрону, да. И также вы же видели крышечку, они там пытались сбить морок компании «Рамзай», промахнулись и сделали вот эту вот знаменитую крышку, которая обошла весь мир. Да, это просто, просто было великолепно. И то есть это говорит о качестве их вооружения. То есть мы это должны понимать. Недооценивать их не надо, но переоценивать, еще раз я говорю, не стоит. Сбитие высокоскоростной баллистической цели достаточно сложная вещь. Особенно если эта цель в конце совершает там противо-ПВОшные маневры. Если даже такие ракеты, как «Патриот», там они свой низкоскоростной «Искандер» приспособили так, что сейчас там за счет этих противоповошных маневров увеличивается количество «Патриотов», необходимых для сбития, то уж такую ракету, которая со скоростью в полтора раза больше будет заходить в цель, ну, им будет достаточно тяжело сбить. А самое главное, что сбитие такой ракеты, у них нету ни одной ракеты «Hit-to-kill». То есть они не просто достаточно сделать более толстую оболочку на боеприпасе, и они просто будут уничтожать ракету, но боеприпас будет продолжать дальше лететь, падать и детонировать. И они ничего с этим сделать не смогут. Ну, то есть это очевидные такие лайфхаки, которые лежат на поверхности.
0: Вы согласны с тем, что наши ракеты, баллистические ракеты по Москве, это не просто коренной перелом в войне, это фактически кратчайший путь к окончанию войны на условиях Украины, вот военная победа Украины?
1: Я думаю, что одних этих ракет будет недостаточно, но если там у нас очень талантливое было руководство, стало тоже очень талантливое руководство, Дропатый настроен бескомпромиссно по отношению к России. Он заявляет прямо о том, что Россия как страна не имеет права на существование, поскольку это империя. И я думаю, они придумают так, что комплекс мероприятий приведет к тому, что Россия, конечно же, развалится.
0: Вы чувствуете там просто изменения?
1: Она доживает последнее. У людей просто в голове произошел колоссальный сдвиг. Ну, в 3,5 раза выросла стоимость бака в Москве. Что происходит в других городах, мы не знаем. Что происходит в Крыму? $7 бензин в Крыму. Ну, там Крым, это уже все. Они про Крым забыли. Они его уже бросили, они все. Это уже 100%. Они находятся на... Ну, потому что я вижу пустые полки магазинов в Крыму. Отсутствие всего. Ну, это очень-очень недалеко до коллапса им осталось.
0: Крым может вернуться в Украину?
1: Но он должен вернуться в Украину. Мы не сможем, поймите, эта война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы 91-го года. Как правильно сказал Алиев, никогда не признавайте никакой...
0: Не соглашайтесь с оккупацией.
1: Не соглашайтесь не с оккупацией, да, раз. До тех пор, пока мы не разрушим Российскую империю, или не создадим какую-нибудь 500-километровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится. Потому что они всегда будут... Ну, вы понимаете, что мы превратимся в страну, которая под боком у которой живет просто агрессивный сосед, и нам нужно будет тратить огромные деньги на противостояние этому соседу, плюс это нависающая сверху Белоруссия. Огромная там... 3000 километров территории с враждебными границами, с враждебными государствами. Это всегда будет уменьшать инвестиционную привлекательность Украины. Здесь этот вопрос нужно решать с такой политической точки зрения очень, очень сильно и очень тщательно об этом думать. Но я уверен, что у нас сейчас есть все возможности этот вопрос решить.
0: Денис, вам приходится много лет общаться с нашими западными партнерами. Вы видите в их мыслях, в их действиях, в их поведении коренные изменения по отношению к Украине и по отношению к финалу этой страшной войны?
1: Да, у них переосмысление прошло вот с нашего последнего интервью. У них произошел практически такой же перелом, еще больше в нашу сторону, который был у них до этого. Который сейчас все уже понимают, особенно война в заливе показала, насколько даже такая мощная армия, как американская, она не приспособлена к ведению современной войны. Она просто не приспособлена к ведению современной войны. Что такое для Украины при наших технологиях, при наличии широкополосного интернета на территории врага, установить киллзону там, в 300 километров вдоль этого побережья? Ничего. Там наши беспилотные силы это все сделают элементарно. Элементарно, вот просто элементарно. Были бы деньги. Повесить брожирующие боеприпасы, которые будут там по 17 часов висеть в воздухе, там 60 килограммами БЧ, и они говорят, вот у них там подземные склады какие-то. Окей, ну ты повесил боеприпас, он 12 часов висит над складом, это подземный туннель начинает открываться, он туда залетел, взрыв. 12 часов отвисел, ничего не случается, второй подлетел, он улетел куда-нибудь за 700 километров разрушать какую-то цель. То есть элементарные какие-то вещи установить полный тотальный контроль вообще не составляет труда, не составляет труда. И этого не происходит. И я не могу понять, почему этого не происходит. То есть мы это видим, что... И они понимают, насколько насколько тяжело реализовывать экономическое превосходство военное, и насколько далеко враг ушел, и что Украина – это единственная страна на доброй стороне света, которая умеет воевать, потому что на злой стороне света они очень шерят опыт друг с другом. Вот эти вот китайские добровольцы – это никакие не китайские добровольцы, это их инструкторы, которые учатся. Десятки тысяч корейцев, которые отучились. Там тысячи иранцев, которые отучились, и которые очень эффективно показали, что они умеют. Они-то переняли весь опыт этой войны. Они показали американцам. А мы ничему, а наши союзники ничему не учатся. И они сейчас это поняли. И эта война в заливе была таким еще очень большим сдвигом в сознании, который показал, что опыт Украины он бесценен. И каждый украинский солдат, который имеет опыт этой войны, это будущий инструктор для европейской армии. И будущая основа для создания вокруг него европейской армии. Потому что иначе вы создадите, когда Европа в 25-м году тратит десятки миллиардов евро на покупку танков, для чего? В 1000 раз меньше денег придется потратить на дроны, которые не позволят этому танку сделать ни одного результативного выстрела в сторону врага. Ну, что вы делаете? Ну, у вас где голова? Что вы делаете? Ну, вот последняя атака на нас, на Азов россиян, которые они бросили...
0: Танки. На доброполе.
1: На доброполе. Моторизованную пехоту. И чем это закончилось? Ничем. Ну, Азов их просто... Да, было тяжело. Да, было, наверное, но порубил их в кашу, и все. Ну, как можно было купить танки в 25-м году, я не понимаю.
0: Денис, после нашего предыдущего интервью вы стали очень популярны на российском телевидении и вообще в России. Наше интервью цитировали от Скобеева и Попова до Соловьева. Вас проклинали последними словами. Скажите, вы от популярности не устаете?
1: Ой, это, смотрите, это вещь, которая полностью поменяла всю жизнь. Заходы безпеки крайне тяжелы. Раз. Два. На самом деле мне весело смотреть, как эти люди в бессилии там что-то щелкают и что-то говорят. Особенно там Соловьев, он очень веселый, конечно, человек, который там, ну... Я думаю, он осознает, как он... Ну, уже помните, каким он был либералом-демократом и как он потом превратился в этого фашиста. Это же такое эволюция. Он все про себя сам все знает. Ему стыдно. И для того, чтобы перекрыть, наверное, этот стыд, он там устраивает вот эти вот все эскапады, которые он делает. Ну, убогий человек. Ничего с ним не сделаешь. Да, я думаю, посидит он там, сколько ему лет, 30-40 выпишут. Посидит и, может, ума наберется в тюрьме.
0: Мы не можем сегодня не думать о том, что в голове у Путина, потому что, по большому счету, Путин — это главное препятствие для завершения войны. Сегодня это в большей степени личная война Путина. Как вы думаете, о чем он думает и что он собирается дальше делать? Какие у него выходы вообще есть?
1: Вот смотрите, я думаю, что ситуация следующая. Я еще написал в 2004 году пост в Твиттере, в Иксе, о том, что мы должны прекратить, я с вами здесь не слышу, прекратить думать о том, что происходит в этой голове. И вся наша политика должна быть отстроена от не от того, чтобы думать о том, что происходит в голове Путина. Это очень большой недостаток нашей переговорной политики. Сейчас объясню, почему. Вся политика должна быть построена просто на методичное нанесение военного поражения России. Сейчас Европа, весь мир, из-за Америки, но, скорее всего, из-за Америки, и Украина занимает, по моему мнению, очень неправильную, и это не мое мнение, это теория игр говорит, очень неправильную переговорную позицию. Путин всегда знает, что в любой момент, когда он согласится, война будет остановлена на границе размежевания. Более того, Украина и европейские лидеры один раз уже собрались в Киеве и сказали, помните, они выставили ультиматум, если ты сейчас в течение недели там не останавливаешь войну, дальше будет хуже. Потом вмешался Трамп, все так опять все перемешалось, такая каша, и все уже забыли про этот ультиматум. Это расхолаживает Путина. И мы своим поведением его расхолаживаем. Мы своим поведением его расхолаживаем. Европа своим поведением его расхолаживает. Но сейчас, проинвестировав эти сотни миллиардов евро в нас, Европа уже понимает это, и она начала собираться. Мы видим по заявлениям там топ-чиновников, таких как Урсула фон дер Ляйен, как
0: Мерц.
1: Да, Мерц, как Кубилиус, о том, что произошло изменение. И это нужно зафиксировать. Это просто должно быть зафиксировано каким-то европейским документом официальным, о том, что парень каждый раз условия мира для России будут ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. И у тебя нету тыла. Все, мы тебе показали, что там самые дальние твои заводы, они достижимы. А у нас тыл огромный, Европа. Тыл Украины — это Европа. И он не разрушаем.
0: Как вы думаете, Путин пойдет на мобилизацию?
1: Вот он сейчас завозит 30 тысяч корейцев. Посмотрим, если этих корейцев ему будет достаточно. Он сейчас будет пытаться покупать корейцев, я думаю. Мобилизацию он отложит.
0: Все-таки.
1: Да. Они продолжают играть в эти дебильные игры, в несуществующие выборы. Но до выборов точно ничего не будет.
0: А после выборов
1: не знаю. Нам должно быть все равно, учитывая, что то количество... Это просто вырастет количество трупов, которые Россия будет собирать с поля. Больше ничего. Я не вижу никакой здесь угрозы. Если у нас будет решен вопрос с обеспечением армии, для нас это ничто, я думаю.
0: То есть все упирается
1: продавить
0: в деньги.
1: Фронт, да. Все упирается, да, в обеспечение армии, да, конечно. В деньги, самое важное, в достойную компенсацию людей на фронте. Это очень важный момент тоже. И вот это тут часто Минобороны разработало предложение, оно очень правильное. Ну, посмотрим.
0: Вы выпускаете, ваша компания Fairpoint выпускает и «Фламинго» ракеты средней дальности, да, и сейчас пойдет «Баллистика», и еще дроны. И «Фрея», да? Вот расскажите, пожалуйста, какие продвижения у вас в дронах, какие продвижения в «Фрее»? И для чего «Фрея» вообще, чтобы люди могут не знать это?
1: Ну, продвижение в дронах, мы летаем сейчас далеко за 3000 километров, это уже 3400 километров. Мы начали поражать то, что раньше не поражалось, это Тюмень, это Омский НПЗ. И поражаем хорошо.
0: Это ваши дроны летят туда,
1: да? Да. Это дроны, выпускаемые нашей компанией. Сейчас уже все украинские дроны не зависят от наличия GPS-сигнала. Это очень важно. То есть мы стали резистентны к средствам РЭБа России, и они это видят. Сейчас надо решить вопрос, наверное, с их какими-то мобильными огневыми группами и дронами-перехватчиками. Он тоже будет решен. И самое важное, то, что я сказал, такое наращивание дистанции сделало преимущество России ее главным недостатком. Огромная территория стала ее главным недостатком.
0: То есть я попутно спрошу, это правда, что дроны будут лететь и на 10 тысяч километров?
1: Ну, наш дрон нет, но 1005, да, он будет лететь. 1005 он будет лететь. А наш дрон нет. Это нужно переделать, это нужно принципиально там, в два раза больше дрон, чем наш, чтобы он летел на 10 тысяч километров.
0: Но это тоже решаемо, да?
1: Да, это решаемо. Да, это решаемый вопрос. Так они, наверное, есть. Президент, когда что-то... У нас есть одно очень важное отличие наше от России, то все заявления нашего высшего руководства в конечном итоге оказываются правдой, понимаете? А все заявления их высшего руководства всегда оказываются пшиком. Поэтому уже народ, я думаю, Трампу не в какой-то момент надоело уже дружить с лузером. И мы это видим.
0: Дроны понятно. «Фрея», вот расскажите, что это и какие успехи?
1: «Фрея» — это создание паневропейского антибаллистического щита, построенного на открытой архитектуре, построенного на том, что все участники этого паневропейского щита открывают специальному аудитору свое программное обеспечение, и этот аудитор подтверждает, что данные программные решения, данные решения технические, которые есть в этом щите, они не содержат внутри себя никаких вендор-локов, никаких бэкдоров, которые позволят потом дистанционно любой элемент этой системы отключить. Потому что все уже наелись этого во время войны. Все страны понимают, насколько важно быть не только там, когда ты покупаешь безопасность, ты должен покупать независимость своей безопасности, а не быть подотчетным и все время под колпаком и под давлением под какой-то страной. Это раз. Два, очень важный момент, это IP escrow. Что такое IP escrow? Это страховка от того, что какая-то компания, например, Firepoint сойдет с ума. Firepoint продает свои перехватчики там, по 500 тысяч евро, а потом в какой-то момент говорит, все, я передумал, теперь 1.5 миллиона. В этот момент эскроу-агент говорит, извините, вот у нас есть соглашение, я открываю вашу всю техдокументацию и передаю ее на рынок. Вы будете теперь получать там какой-то установленный фи с каждой ракеты, там 50 тысяч. Все, и рынок будет теперь изготавливать. То есть это позволяет убрать зависимость в критических компонентах от компаний. И поскольку все правительства это понимают, и самое удивительное, что крупнейшие европейские компании всю эту идеологию восприняли, и они полностью к этому готовы. Это очень важно. Это будет предложение, у которого не будет никакой конкурента, не будет ближайшего конкурента вообще существовать. Потому что это будет end-user всегда будет понимать, что он абсолютно не зависит ни от кого в своей безопасности. Он купил, оно работает, и никто ему никогда не запретит что-либо сбить этой системой. Это очень важно.
0: Прошлый раз, когда мы с вами беседовали, по тону ваших ответов, по вашему вообще внешнему виду, я понимал, что вы оптимист. Сегодня, спустя несколько месяцев, вы больше оптимист, чем тогда, или нет?
1: Да нет, я не оптимист, я реалист. Я гораздо более... Смотрите, то показали прошедшие месяцы, что все идеи, которые возникают в Украине, которые направлены на нанесение ущерба врагу, они реализуются. Это очень важно. Причем реализуются и как-то осознанно. Мы видим, что у нас есть осознанный план, которое наше там военное руководство реализует. И мы ему следуем, и этот осознанный план наносит очень большой ущерб врагу. Очень большой ущерб. Этот ущерб растет нелинейно, он растет в какой-то степенной прогрессии, и с каждым днем этот ущерб будет нарастать, нарастать и нарастать. Кризис в России неизбежен. Нам нужно просто продолжать давить на глази. Все будет хорошо.
0: 28 июля, во вторник, президент Трамп примет в Белом доме президента Зеленского. Что вы ожидаете от этой встречи?
1: Я не знаю. Я рассчитываю, учитывая тот уровень делегации, который был у нас, я рассчитываю, что будет подписан дрон-дил, будет Америка возьмет какие-то наши технологии себе на вооружение, даст нам производить какие-то свое вооружение, потому что необходимо признать, сейчас пока нету альтернативы патриотам. И даже не то, что ПАК-3, пока нет альтернативы ПАК-2 даже, потому что у них достаточно большая боевая часть, в отличие от других ракет. Потому что там, когда у них боевая часть 90 килограмм, а у других ракет, которые там претендуют на сбитие баллистики, 15 килограмм, то есть вы понимаете, насколько надо этим ракетам, у которых 15 килограмм боевая часть, иметь большую точность для того, чтобы нанести поражение боеголовке. Такой ракеты, как «Искандер». Вот. Поэтому я рассчитываю, что США понимает необходимость нашего опыта, понимает необходимость того, чтобы мы показали, как все это реализовывается, потому что мало купить наши дроны, мало их сделать. Это целая экосистема. Это все равно, купить наши дроны, это все равно, что вырыть из нашей плодородной земли где-нибудь в Виннице черешню и посадить ее в Сахару. Потом рассчитывают, что она там будет нести эту черешню. Ничего, она там засохнет. Нужно всю экосистему переносить. Полностью меняет всю идеологию применения оружия. И я думаю, что это до американцев дошло. И они сейчас очень в эту сторону двигаются.
0: Денис, я хочу побречь ваше драгоценное время, и я напоследок обращусь к вам с неожиданной просьбой. Поскольку ваше имя хорошо знакомо в России, поскольку вы хорошо знаете Россию, я попрошу вас обратиться к россиянам и персонально, лично к Путину.
1: они. Ну, Путину бесполезно обращаться, это. А марсианам что я могу сказать, что любой человек, который там сейчас работает, платит налоги, он финансирует убийц, которые убивают. Смотрите, что там ваши войска делали в Буче, что ваши войска делали в Изюме, что ваши войска продолжают делать каждый день в Харькове, в Запорожье. Это ваши войска делают на ваши деньги. Вы платите. Если у вас есть возможность, любая, забирайте детей, уезжайте. В стране будет ваша беда. И с каждым днем будет только хуже и хуже. Лучше уже не будет никогда. Сейчас есть шанс, собирайте вещи и уезжайте. Да, будет там первые 5 лет тяжело, но если вы там останетесь, власть придет за вашими деньгами. Сколько раз уже Россия забирала деньги у своих граждан? Банковские все. Забирайте деньги из банков. Только наличные деньги, зарытые где-то очень глубоко или вывезены куда-то за рубеж. Есть сейчас какой-то, или обращенный в какую-то криптовалюту. Есть сейчас какая-то хотя бы мнимая гарантия, то, что у вас они останутся. Потому что все деньги в банках – это собственность государства. Мы это видим, как этими деньгами в банках уже сейчас кредитуется военно-промышленный комплекс. Просто это скрывается за различными махинациями с облигациями, за различными махинациями, которые проводит Центробанк. Но это действительно так. Уже все ваши сбережения уже пошли на войну. Забирайте деньги, пока не поздно. Все.
0: Наверное, Денис, так. Спасибо.
1: К морали там уже бесполезно обращаться. Да.
0: Спасибо вам за очень интересное интервью. Я вам очень верю. Я на вас очень надеюсь. Украинцы на вас очень спасибо надеются. Большое. Берегите себя. Вы очень нужны Украине и быстрее. Быстрее обрушьте на головы этих идиотов наши красивые дальнобойные баллистические ракеты. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Рейтинг Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%, а бензин подорожал почти на 27%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их больше, чем на 9 пунктов. Профессор классической филологии Пенсильванского университета и переводчица «Одиссеи» Гомера Эмили Уилсон, чей перевод Кристофер Нолан называл одним из главных источников вдохновения для своей экранизации, резко раскритиковала фильм режиссера. В рецензии Уилсон заявила, что «Одиссеи» Нолана не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. А самому фильму нечего сказать зрителю. «Одиссея» сочетает в себе привычную для режиссера грандиозность и поверхностность. Видение фильма слишком хаотично, а персонажи недостаточно проработаны. По ее мнению, экранизация утратила многие качества, которые сделали поэму великой. Несмотря на разгромную оценку переводчицы, зрители встретили картину значительно теплее. В первый уикенд картина получила высшую оценку A по опросам CinemaScore, стала одним из самых кассовых фильмов года и всего за 2 недели после премьеры собрала 640 миллионов долларов в мировом прокате.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 80%. Во второй половине дня возможны ливневые дожди с грозами.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Если зажмурить глаза и впитывать город, звуки его разложив на отдельные ноты, шорох осенней листвы, металлический скрежет ржавых ворот гаража, крик строительных боссов, скрип тормозов и гудки возмущенных таксистов, плач малолеток в бездушную душную маску. Дети, которые больше не видят улыбок, дети, познавшие сразу с минуты рождения, что за закрытыми ртами таится угроза. Грохот машинных колес по колодезным люкам, рев мотоциклов, оседланных стаей ковбоев, оттяжелевших от тонн барбекю по субботам, вопли сирен полицейских машин и пожарных, гул небоскребов, скребущих антеннами неба, фон голосов, извлекающих верхние ноты, цокот подков лошадей, ошалевших от зноя, стрекот цикад пациентов психических клиник царства природы, где свой айболит исцеляет. Город поет, воспевает, рычит, умоляет, шепчет, воркует, урчит и бурчит, и вздыхает. Звук поцелуя хранится в его измерении. Книга учета его пополняется временем. К вечеру звуки дневные становятся хрипом. Город готовится спать. Он ложится, вздыхает. Сразу уснуть не получится после работы. Под облаками теплее становятся мысли. Можно свернуться клубочком, как в самом начале, где начинался он двориком первым зеленым, улочкой, окнами в сад и тутовником, смятым теплой ладошкой шагнувшего в мир человека. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик,

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка, не переселенец, с острым взглядом. «Будет хуже. Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные». Я гляжу на них и думаю, порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвуя для этого родным краем и родным гнездом, может только необыкновенный человек, герой. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Начала я программу со своего стихотворения «Если зажмурить глаза», а следом прозвучал фрагмент из очерка Антона Павловича Чехова «Из Сибири». Кому, как не Чехову, удалось видеть мир широко распахнутыми глазами ребенка? Если он их зажмуривал, то лишь для того, чтобы найти самые верные слова для своего героя. Тогда из-под его пера выходил очередной шедевр. Часто маленький по объему, но точный и емкий по смыслу. Чехов не говорил, каким должен быть человек. Нет, он ставил человека в такие обстоятельства, в которых тот проявлялся наиболее ярко как личность. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. Или жизнь сама ставила человека в тяжелые обстоятельства выбора. А писатель, будучи наблюдательным, передавал это своим точным языком. Да еще в самом сложном жанре литературы, в котором работал Чехов, писал маленькие рассказы, а в них нельзя не увидеть и его. Доброго и жизнерадостного, но неизлечимо больного человека, при этом не замечающего своей болезни. Его интересует все, кроме болезни. Он спешил зафиксировать жизнь, остановить ее неумолимый бег. И при этом Чехов без юмора уже не Чехов. В своих записных книжках он говорит о новых открытиях в области человеческой мысли. Итальянская танцовщица Вирджиния Цукки гастролировала в России с 1885 по 1892 годы. Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его будут звать Цуккин сын. Точен и скуп на слова был писатель и в жизни. В речи его, прекрасного оратора, говорящего ясно и правильно, писатель не чувствовался. Он не впадал в эйфорию от себя, упиваясь удачно сказанным словом. Когда кто-то пожаловался Антону Павловичу, что мне делать, меня рефлексия заела, Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте». «Боюсь Толстого». Ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Писал Антон Павлович. Среди его советов начинающим литераторам был такой: «Высоким слогом не пишите, вас будут читать приказчики, лакеи, портные, сапожники. Литература дается с бою, позиция завоевывается. Требования литературы очень высокие. Попробуйте-ка потягаться с Мопассаном или с ним». И Антон Павлович кивал головой в сторону портрета Льва Николаевича Толстого. Тогда Чехов был молод, весел, беспечен, любил общество. Собственно, общество он любил до последних дней. Но и тихую беседу с друзьями, когда обязательным к исполнению оказывались его шутки. Уже в последней стадии туберкулеза он приехал на короткое время в Москву. И в квартиру к нему приходили с утра до ночи. У него не было ни минуты для себя, но это, казалось, больше радовало писателя, нежели утомляло. Чуковский писал. Он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием. Человек только что выбился из многолетней нужды. Ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью, мать, брата, сестру, отца. У него нет ни гроша на завтрашний день. А он весь свой дом сверху донизу набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит. Антон Павлович со всеми людьми самых разных рангов
было

0: одинаково почтителен, но и всех держал на некотором расстоянии. В нем были сильны чувства собственного достоинства и независимости. Куприн говорил, что внешней механической памятью Чехов не отличался. Запоминание того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов, какие сапоги, какого цвета волосы, эти детали были для него не важны и не интересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок. И уже знал, как очертить его главную внутреннюю суть двумя-тремя штрихами, как в рассказе неизвестного человека. Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости. Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявши одно, не ищем другого. Что, если бы чудесным образом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой? Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Мне кажется, я уже прожил 300 лет. Все скучаю, неинтересно. Дома он может ходить в косоворотке, пиджачке и всегда готов поговорить с извозчиком и лакеем. Мать писателя вспоминала, как студентом Антоша за чаем вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а она знает, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро и опять задумается. А чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь. Если прервется, надо начинать сначала. «Писатель должен быть нищим», — говорил Чехов. «В таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если будет не писать, а потакать своей лени. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились», — говорил он. «Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями», – рассуждал Чехов. «Как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден». А потом вдруг накатит на Антона Павловича что-то совершенно другое. Он говорит наоборот. «Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет, Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи». Толстой говорит, что человеку нужно всего 3 аршина земли. Вздор! 3 аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю. Чехова поражало, что «Три сестры» и «Вишневый сад» – это драмы русской жизни. Он же был убежден, что писал комедии. И Сава Морозов, знаменитый меценат, доказывал, что пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии. А Лев Николаевич Толстой тоже приходил на спектакли по Чехову. В 1900 году после «Дяди Вани» в художественном театре Толстой расписался в книге почетных посетителей. А Антон Павлович как-то сказал о нем: «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. Отчего хвалит? От того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него – детские игры. Шекспир – другое дело. Этот уже взрослый. Раздражает его, что пишет не по-толстовски. А я недавно Толстого был. Он еще в постели, лежал, но много говорил обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит: „Поцелуйте меня“. И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой. А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже. Антон Павлович сам с улыбкой говорил, что Толстой его пьес не любит. Горький считал, что Чехов умел как никто упрощать людей. При встрече с ним моментально сходила спесь, пафос и все лишнее. Он обладал искусством все донаходить и оттенять пошлость. Горький говорил, что если бы он не умер 10 лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Сам же Чехов писал, что не рабочие, а правящие классы не могут без войны. Им скучно, праздность их утомляет, раздражает. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех. Улыбка у Чехова была особенной. Она быстро появлялась и столь же быстро исчезала, как меняются кадры в кино. Интересно, что так же улыбались его мать, сестра и брат Иван. И в жизни Чехова все менялось с кинематографической быстротой. Сам писатель, всегда бодрый и улыбающийся, даже в периоды обострения болезни, с которой он даже не боролся, а жил мужественно и терпеливо, без жалоб и почти без слов. Там, где Чехов, там шутка и смех. Только не пошлость и не пафос. В небольшой компании близких людей он как-то завтракал в ресторане, был весел, и господин за соседним столом поднялся с бокалом в руке. «Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Павлович, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Чехов побледнел, встал и вышел. Друг писателя, художник Константин Коровин, вспоминал о знакомстве с ним, 23-летним, в московской дешевой гостинице «Восточные номера». В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, наверху на втором этаже Илья Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества. Была весна. Мы с Левитаном шли из школы после третьего последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне: «Зайдем к Антоше», то есть к Чехову. В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар, тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача. Он сидел на краю дивана, на нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Они горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечал на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особое к нему доверие. От него как бы исходили флюиды сердечности и защиты. Чехов писал русскому: в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но почему же в жизни хватает он так невысоко? Русский человек, если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Чехову, конечно, помогала его первая, вернее, вторая профессия врача. Константин Паустовский писал, что каждому писателю полезно бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею. То, что Чехов был врачом, не только дало ему знания людей, но и сказалось на его стиле. Если бы он не был врачом, то, возможно, не создал бы такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу, говорил Паустовский. Некоторые его рассказы, например, «Палата номер 6», «Скучные истории», «Попрыгунья», да и многие другие написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. Ну а действительно, кто еще, если не Чехов, мог написать фразу «На лице у нее не хватало кожи, чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот» и наоборот. Или «Когда она приподнимает платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины». Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. О себе писатель говорил: «Меня ведь женщины не любят, считают насмешником, юмористом, а это неверно. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют». Чехов любил похулиганить, причем со вкусом. Еще в гимназические годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таганрог в дом к дяде и подал ему просительное письмо. Дядя племянника не узнал и подал ему 3 копейки. Вот как младший брат Чехова Михаил вспоминал о друге писателя Владимире Гелеровском, будущем знаменитом авторе книги «Москва и москвичи», не случайно прозванным «королем репортеров». Приход его пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гелеровский, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскала во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен. Он был знаком со всеми придержащими властями, все его знали, всех знал он, не было такого места, куда бы он не сунул своего носа. И он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят в чопорном английском клубе и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить Горьковскую пьесу на дне. Гелеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить. И в то же время это всегда был очень корректный и трезвый человек. Гелеровский обладал громадной силой, который любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья за заднее колесо извозчичьи пролетки, удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так и измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. И рядом с ним, с этим огромным дядем Гиряем Чехов, словно это 2 разных мира. Но они прекрасно находили общий язык. И Чехов писал о смысле жизни, загадке смерти, о судьбе России, о войне и мире, о просвещении и темноте, о бедных и богатых, о правде и лжи. И все, что он писал, необычайно современный сейчас. Ионыч, скрипка Ротшильда, соседи, моя жизнь, невеста – все это поднимает вопросы чести, морали, политики. И у каждого из нас есть свой любимый Чехов. С него началась когда-то и библиотека в Таганроге, в родном городе писателя. Он отправлял туда книги, многие из которых сам покупал и просил директора. Впрочем, о чем именно? А также о воспоминаниях других людей о Чехове и почему он и сегодня так же вовремя. Об этом после рекламы. Я вернусь. Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

0: родоначальником Таганрогской библиотеки, но просил директора, чтобы он никому не говорил об его участии. «Не люблю, когда треплют мое имя». Один из друзей писателя вспоминал, как однажды они разговорились о его рассказе «Степь». И он сказал: «Мне вспомнилась у вас в самом начале фраза, на которую я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла». Что-то в этом роде. «Быть не может!» — воскликнул Чехов. Тут же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Он рассмеялся. «Действительно, как это я не доглядел?» А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай. Эта фраза так и осталась в рассказе. Писатель говорил, что только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец, считал он. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. И как слог Чехова становится широк, когда он говорит о любви. Когда любишь, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить. Но Чехов умеет взглянуть на одно и то же с разных сторон. Поэтому он же пишет и это. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Трудно с этим не согласиться во все времена. И тут Чехов объясняет. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей. Любовь есть благо. Недаром во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Или, как говорит чеховский доктор Астров, в дяде Ване в человеке должно быть все прекрасное, лицо и одежда, и душа, и мысли. Счастье и радость жизни по Чехову не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами. За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье, писал Чехов. Человек – это то, во что он верит. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. У Чехова можно найти ответы, если не на все, то на многие житейские вопросы. Равнодушие он называл параличом души, преждевременной смертью. И говорил, жизнь проста, нужно очень сильно постараться, чтобы ее усложнить. Как врач он понимал, что его жизнь будет, увы, коротка. С годами из-за болезни он становился все более сосредоточенным, но не мрачным. Он не страшился будущего, не жаловался на неотвратимость судьбы. В этом смысле он был фаталистом. «Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда», – писал Антон Павлович. Или вот так. «Бывают люди, которые всегда говорят только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся, хорошо, что не в глаз. Ну и замечательный день сегодня, то ли чай пойти выпить, то ли повеситься. Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны». Еще он говорил, что одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Антон Павлович часто кашлял и отплевывал мокроту в небольшую закрывающуюся наглухо плевательницу, которую носил в кармане пиджака. Кстати, дирекция первого отеля, в котором Чеховы остановились, приехав в немецкий Баден-Веллер, эта дирекция отказала писателю в номере как тяжело больному. Уже во втором отеле, Зоммер, Чеховым сначала дали комнату, выходившую на шумную улицу. Антон Павлович нервничал. Пришлось ждать, пока освободится более удобная комната. И когда, наконец, они получили большую, прекрасную комнату с балконом и видом на парк, он сразу успокоился и повеселел. После смерти мужа в этом номере Ольга Леонардовна Книпер-Чехова скажет: «Помните, как Антон торопил меня перевести его в другую комнату? Помните, как он нервничал, как будто человек перед смертью спешит найти свое последнее земное пристанище?» В своем руководстве, как жениться, ее супруг писал: «Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. Исключения составляют только безумные и сумасшедшие. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай, эти злые и ехидные. Женившись, будь с женой строг и справедлив, не давай ей забываться и при каждом недоразумении говори ей: не забывай, что я тебя осчастливил». В более серьезном жанре Чехов пишет, что одна из черт русской интеллигентной женщины – это умение увлечься в мужчине талантом. И сам писатель умел и пленить, и радоваться таланту, а слово «бездарность» было высшей бранью в его устах. К собственным литературным успехам относился он с иронией, даже горечью. «Знаю я эти юбилеи, бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею», — говорил он. Как-то Антон Павлович привез из Сингапура двух мангустов. Называл он их мангусами. На вид красивые, милые домашние животные с блестящей шерстью, истребляющие змей. Тело у него гибкое, переходящее в хвост. Он ни минуты не сидит в покое. Чехов называл их помесью крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, ведут себя как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Люди. Те, кто не знал хорошо писателя, нередко выражались о нем и так: «Он у меня все стулья промолчал». Действительно, к чеховской манере иногда в обществе, никуда не уходя, уйти внутрь себя, не каждый мог привыкнуть. А это его звала работа, которая в голове писателя ведется круглые сутки. Незнакомые люди принимали его за нелюдима, обижались. Дама одна рассказывала: «Ум и дарование совсем не одно и то же. Вот, например, Чехов – талант, а глуп. Пожалуйста, не защищайте, я лично с ним знакома, два раза обедала с ним в Ялте. Оба раза он глубокомысленно промолчал 3 часа, не улыбнувшись, отвечал «да» и «нет», уклонялся от интереснейших вопросов. И единственная самостоятельная фраза, которую мы от него услышали: «Если можно, то я попросил бы не кофе, но чаю». А сам Антон Павлович, кстати, днем любил пить кофе и говорил: «Чудесная вещь! Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон, а то насытый желудок плохо работается». К 40 годам у Чехова словно был набран опыт многих поколений. признание и публикой, и критикой почти сразу. Журналы, издания, художественный театр, европейская слава. И при этом тяжелые сомнения в самой нужности себя как литератора. Успех свой принимал скептически, с насмешкой, даже над самим собой. Неоднократно говорил: «Больше пьес писать не буду». И постановка «Вишневого сада» в художественном театре ему не нравилась. Воображение он представлял все шире и грандиознее. Нужно только начать что-нибудь делать, чтобы понять, как мало у нас честных и порядочных людей, говорит его Лопахин в «Вишневом саде». «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать, а в то же время чувствовать себя порядочным человеком». Чехов получал много писем и писал их немало. Уверял, что не любит это дело. Вот рассказы были у него в иной категории. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» – мог сказать он. «Оглянуть стол, взять в руки первую попавшуюся на глаза вещь – пепельницу, поставить ее и сказать: хотите, завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница. Скажите мне написать про эту бутылку, будет рассказ под заглавием — бутылка. Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь правдиво и искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать, мое дело писать, а не учить. Я могу писать про все, что вам угодно». О русском человеке, в которого он верил, Чехов говорил так: «Наша бедность и недоделанность жизни – явление приходящее. Культура у нас еще очень молодая, в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник. По земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежестью воздух». И добавил: «Хотелось бы прожить еще 10 лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета». С годами его взыскательность к своей литературной работе привела к тому, что он беспощадно вычеркивал страницы за страницами. Друзья возмущались. У него надо отнимать рукописи, иначе он оставит в своем рассказе только, что они были молоды, влюбились, потом женились и были несчастны. На это Чехов отвечал: так оно в сущности и есть. Впрочем, он давно уже, как никто, понял, что краткость – сестра таланта. Кто-то из критиков заметил, что, постигнув человеческую пошлость глубже и подробнее, чем кто-либо до него, он стал писателем роковым и страшным. Наверное, страшным для тех, кто боится увидеть в зеркале себя. Антон Павлович писал: где искусство – талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть в половину. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливы, умны, благородны, но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме. Но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется. А стало быть, нет и творчества. Напоминаю, Чехов писал это в «Скучной истории» в 1889 году. Оказывается, не так много изменилось. Вернее, совсем ненадолго России было дано пожить в лучах свободы, чтобы вновь вернуться туда же, в постоянный страх, боязнь власти, приспособленчество и как бы что ни вышло. Герои пьес Чехова думали, что лучшее впереди, а в итоге ощутили бездарность потерянного времени. И кто их обманул? Время? Они сами себя? Власть? Но это не значит, что пора стреляться. Чеховские герои принимают жизнь в ее философском смысле. Договор Чехова с издателем Марксом оказался грабительским для Антона Павловича. Все права на свои произведения принадлежали теперь издателю. Узнав об этом, друзья-литераторы решили написать письмо Марксу с просьбой пересмотреть условия договора, но Чехов отказался, ответив, что на такие условия он пошел сам и не считает себя вправе просить о более высоком гонораре. «Воспитанные люди не лгут, даже в пустяках», – писал он. «Ложь оскорбительна для слушателей, опошляет его в глазах говорящего. Они не говорят, меня не понимают. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их». Так писал Чехов. А его жена Ольга Леонардовна говорила, что первое время после его ухода чувствовала его повсюду. В воздухе, в зелени, в шелесте ветра. «Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор». Да, наверное, Антон Павлович Чехов так и остался для нас земным и чуть выше земли, все понимающим и мудрым. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдепартамент официально подтвердил, что с 4 по 6 августа в Риме пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на израильско-ливанской границе. Встреча опирается на результативные переговоры президента Ливана Жозефа Ауна и руководства США. В Риме технические группы обсудят расширение пилотной зоны безопасности на юге Ливана, способы окончательного разрешения спорных пограничных участков, дорожную карту устойчивого мира между сторонами. Сенат сделал шаг к окончательному утверждению Джея Клейтона на пост директора нацразведки. На процедурном голосовании кандидатура получила необходимую поддержку для перехода к финальным дебатам. Клейтон, ранее возглавлявший комиссию по ценным бумагам и биржам, должен будет возглавить координацию 18 разведведомств страны в условиях продолжающихся глобальных вызовов в области кибербезопасности и международной стабильности. Министерство коммерции КНР заявило о достижении предварительного понимания с Вашингтоном в рамках торговых консультаций. По данным китайской стороны, США обязались ограничить максимальный размер компенсирующих пошлин на товары из КНР на уровне 20%. На данный момент действующие тарифы составляют 12,5%. Экономисты отвечают, что фиксация потолка снизит неопределенность для международных цепочек поставок. Европейский Союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак, пишет «Политика». Европейское управление по искусственному интеллекту теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработкам под угрозой крупных штрафов. Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Артапедия. ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня в Белом доме гостит Нетаньяху. Это вызвало уже определенную истерику справа, в кругах вокруг Стива Беннона, вокруг Венса, вокруг вот этой вот тусовки, которая считает, что должен быть... Они так и пишут, что мы не хотим, чтобы был Israel first, мы хотим, чтобы была America first. То есть это одна из тех скрытых причин, вернее, не скрытых, а уже открытых давно. Просто очень многие, кто поддерживает Трампа, понять это никто не хочет, что тогда лишь на него идет давление, прежде всего, справа. Прекратить эту войну, потому что как бы они считают, что от этой войны выигрывает или вообще что-либо обламывается только Израиль. А США, как бы, в этом вот вообще, то есть, как бы, вообще, мальчик для битья несет основные расходы, проблемы, и нам все это вообще не нужно. Вы понимаете, это, ну, как сказать, то есть, это, во-первых, глупость полная. То есть, если Венс под это подписывает, значит, он глупее, чем он выглядит. Значит, я могу сказать это так. Потому что, вы понимаете, конечно... Я был вот один из тех, кто говорил, что действительно Америке не надо влезать в каждый конфликт на всем земном шаре и везде исправлять положение. Я это говорил, говорю и продолжу говорить. То есть я, например, был категорически против дальше влезать в дела в Украине. Почему? Потому что это не несет никакой полезной нагрузки дальше.

Они поставляют туда оружие, они дают им советы, они направляют их бомбы. Они делают все то же самое, что, в принципе, делаем мы в Украине, поэтому как бы, то есть, тет-а-тет получается, что происходит. Но дело не в этом. То есть, если мы знаем, что Китай во всем этом так активно, как говорится, принимает участие и так далее. Что же тогда Венс, Беннон и вся остальная вот эта вот немножко туповатая тусовка America First не понимает простейшего? Что же, они что, не понимают, что это идет глобальное противостояние, не вопрос с Израилем, и не вопрос в Израиле, а вопрос в том, что Америка идет против Китая, и Иран это один из фронтов. Как это они не понимают этого? Это не построение демократии, мы не собираемся заниматься построением демократии, надеюсь, что нет. Но не дать Ирану обладать ядерным оружием, это задача номер один для Америки. Потому что, представьте себе, мы не можем с ними договориться без ядерного оружия. Представьте себе, что будет с ядерным оружием. И дальше, вот понимаете, идет какая-то серия шагов со стороны Трампа, которая, ну, которая вот как чем-то умным назвать очень, очень сложно. Я понимаю, что это тоже сегодня будет обсуждаться. Давайте построим ядерный реактор в Саудовской Аравии. Ну, то есть, вроде бы все так, понимаете, звучит вроде бы неплохо, там что-то мы даже, типа, сможем его выключить в Америке, если что-то такое не так. Вопрос не в том, что в Саудовской Аравии будет построен реактор, вопрос в том, что все остальные начнут броситься строить эти реакторы. Какая у вас есть гарантия, что какая-то страна не начнет подпольно что-то делать с помощью русских или с тех же китайцев и так далее и тому подобное? Как только это появится где-то в одной стране, начнут делать другие. И у вас не будет никакого ни морального, ни чисто физического права, да и военного тоже, чтобы остановить-то. Почему? Потому что, вот посмотрите, получается так, что Трамп взял, разбазарил собственную мощь. Из-за того, что он так много болтает, из-за того, что если он болтал языком там по поводу, что он там в Америке делает, с Канадой, или там с Францией, как он там ругается, это одно. Другое дело, когда он угрожает нашим настоящим врагам, потом этого не делает. Или опять угрожает, опять не делает. Опять угрожает, потом соглашается опять на переговоры. И я вот затормозил, чтобы дать... То есть я так понимаю, что вот это вот вся вот это... То есть это Трамп в лучшем исполнении, я понимаю, конечно. Но Трамп, видимо, чисто постарчески или по уму, или по каким-то... не понимает простейшие вещи. Что не везде можно добиться вот этого deal. Вы понимаете, его желание везде получить, вот это, понимаете, предложить условия, от которого кто-то не сможет отказаться, это из фильма «Крестный отец». Но «Крестный отец» не работает с фанатиками. Понимаете, «Крестный отец» работает с людьми, которые что-то ценят в этой жизни, и есть какая-то совершенно легитимная цена их ценностям. Она всегда измеряется в каком-то долларовом исчислении. С фанатиками, религиозными фанатиками этого долларового исчисления нет. И поэтому вот сегодня, когда там будет Нетаньяху, он ему покажет очередные донесения израильской разведки. Не ЦРУ, а израильской разведки. Напрямую, без Венса, без Беннона, без остальных вот этих вот всех крючкотворов, которые с правой стороны, понимаете, только, понимаете, хотят изолировать Америку. Ребят, изолировать Америку можно было до появления ядерной бомбы. Вот где-то, вот я мог себе представить бы, что если бы Япония не напала на Америку в 41 году, Америка, возможно, могла бы пересидеть всю Вторую мировую войну где-то за океаном. Не вмешиваясь. Я вот такое представить себе, в принципе, могу. Потому что вот именно вот этот Перл-Харбор, это прослужил, это фактически вот был тот основной выстрел в висок и Гитлеру, и Японии, который они сами себе сделали. Они даже не понимали, насколько, что они сделали. Они-то поняли только в течение вот следующих где-то года-полтора. Понимаете, тогда можно было отсидеться за океаном. Сейчас отсидеться невозможно. Тем более, что Иран находится в нескольких месяцах

0: от создания, допустим, ракеты межконтинентальной, у них уже есть ракеты, долетают до Лондона, до Парижа. Поэтому отсидеться за океаном не получится. У нас та же самая проблема растет с Северной Кореей. Они вот-вот получат ракету, которая будет долетать до Калифорнии. До Калифорнии. И мы не знаем, что с ними делать. Просто не знаем, понимаете? Потому что они могут за счет вот этого ядерного оружия шантажировать кого угодно и как угодно. И, мы, и кроме как пойти с ними на буквальном смысле, на какую-то совершенно жуткую кровавую войну, у нас нет никаких других методов. Их заставить что-то делать по-другому. Никакие переговоры с ними работать не будут. Либо должен сдохнуть этот колобок там, понимаете, и что-то измениться. Но, как вы видите, не меняется. Поэтому вот этот вот момент, который раскручивается правыми, что, понимаете, что не должен быть, вот, понимаете, как Беннон говорит, не должен быть Israel first, что-то должно быть America first. Это набрасывание дерьма на вентилятор, извините, господа, чистейшим образом. Это Беннон, извините, не понимает или не хочет понимать скорее, понимаете, что происходит и так далее. И поэтому он вместе со всей вот этой вот антиизраильской, антисемитской братьей вместе взятые, понимаете, все нашептывают на ухо Венцу, а Венц, это, как говорится, шепчет Трампу. Плюс они его стращают вот этими выборами и так далее. Ребят, вы хотите продать это своей публике? Окей, я понимаю это. Ну так давайте, продавайте это. Вы хотите, чтобы республиканский избиратель, который сейчас абсолютно в полном неведении по поводу этой войны, что-то начал понимать? Ну так начните объяснять, ребят. Ну сколько раз можно уже сказать это? Вы же не делаете ничего для пропаганды, для обучения, для просвещения собственного избирателя. Ничего. А уж про какого-то нового избирателя, чтобы привлечь, вы тем более ничего не делаете. Когда мне говорит какой-то очередной валенок, что правые проигрывают информационную войну и разводят руками, вы посмотрите, что делают левые. Так я говорю, так что же вы смотрите-то? Левые делают то, что они должны делать для себя. Они это делают и продолжат делать, и делают очень успешно, господа. Очень. Правые не делают ничего. Если не делать ничего, то получается, что только слушают левых. Так что на что вы жалуетесь, я не понимаю. Понимаете, вот эта позиция, что раз я не собираюсь иметь 6 детей, а он имеет 6 детей, а я не собираюсь, то виноват он. Нет, нет, нет, господин дорогой мой, любимый, это ты виноват. Ты не хочешь пожертвовать какими-то своими сластями в жизни для того, чтобы иметь столько же детей, сколько имеет вот какой-то там Махмуд. Мамдани. Поэтому он будет рулить этой страной, потому что ты ленивый, глупый, тупой. А он тупой, глупый, ленивый, но не ленивый. А может быть, ты даже суперумный какой-то, но все равно ты получаешься в пролете. Потому что демография решает все. Потому что пропаганда решает все. Если вы еще не поняли, насколько важна информационная война, господа, я вам помочь не могу. Начинайте лечиться и принимать таблетки. Может быть, тогда поумнеете. По-другому это объяснить невозможно. Это информационная война, это хуже, чем настоящая война. Сейчас мы не ведем практически нигде в такую войну, как мы вели во Второй мировой войне. И, скорее всего, и не хотим вести, и, скорее всего, даже, может быть, не можем даже вести. Мы ведем в очень гибридное состояние войны, которое очень сейчас многое чего изменит, вообще на поле боя. Поэтому ну, вот эта вот пропаганда, понимаете, не пустые слова, не победные реляции, нужна колоссальная. Ну, в общем, посмотрим, чем закончится этот визит Нетаньяху. Нетаньяху пытается его убедить, Трампа. Я все-таки думаю, что Нетаньяху достаточно умелый человек. Во всех этих делах он умеет манипулировать и мнениями, и информацией. Причем здесь манипулировать ему не надо, потому что оно все на самом деле есть. Поэтому тут не нужно ничего придумывать или как-то замыливать эту ситуацию. Абсолютно нет. Понимаете, он должен ему и Трампу, и всем остальным показать то, что, в принципе, и ЦРУ уже показало. Трамп просто, понимаете, иной раз не хочет быть вменяемым. Вот это проблема, которую уже все, понимаете, даже те, которые рвут на майку на груди за Трампа, где-то внутри понимают. Что нужно убедить избирателя, что нужно убедить Трампа, что нужно убедить... Ну, Конгресс как раз более в этом отношении убеждаемый. Проблема только в Белом доме. Ну, посмотрим, кто возьмет, Венс или Нетаньяху. Увидим. Увидим. Понимаете, в интересах Трампа, чтобы он сам поумнел в этом вопросе. А военные ему говорят в открытую, слушай, чувак, бомбить больше нечего. Вот уже доклад начальника генерального штаба. Он ему сказал, что, слушай, бомбить больше нечего. В том виде, как мы это делаем, либо нужна серьезная эскалация, тогда мы, как говорится, начинаем бомбить всю страну, у нас появляются другие объекты, мы будем бомбить там не только, допустим, военную инфраструктуру, но и гражданскую, и то, и третье. Тогда мы, как говорится, можно серьезно разговаривать. А так все, бомбить больше нечего, мы уже все цели израсходовали. Что, еще по второму разу, что ли, летать? Это первая проблема. Вторая проблема, вот буквально сегодня вышел доклад, понимаете, что они говорят, что количество нашей амуниции находится, ну, вот, на минимальном уровне. То есть все эти умные бомбы, ракеты и так далее, то есть наша индустрия в таком полудохлом состоянии на самом деле, то есть вот мы это не хотим это признавать, что они выпускают минимальное количество, и мы израсходовали, то есть у нас было 4,5 тысячи, вот я буквально сегодня читал это, 4,5 тысячи зарядов одних, понимаете, и так далее, и ничего не осталось. Или осталось настолько мало, что мы не можем, да, вот этот вот неприкосновенный запас строить. Вот, например, они говорят, Томагавк, стоимость 2,6 миллиона каждый. Это Таблет пишет. До того, как началась война, было 3100 штук, сейчас около 1000. 47 поставляется в месяц всего. Саад у нас было 360 штук, сейчас меньше 100. 53 в месяц поставляется. Патриот было, цена 3,9 миллиона, было 2330 штук, сейчас меньше 1000. Мы не можем меньше оставлять, чем определенно. Почему? Потому что, то есть, если вдруг начнется война на каком-то другом театре, то есть, вести вторую войну, вот как у нас всегда была, вот эта доктрина, что США может одновременно вести две региональные войны. И, боже упаси, мы сейчас в жизни не можем это сделать. У нас просто нет заводов. Мы разбазарили нашу индустрию до такого состояния, все продали, сдали, увезти куда-то, что-то кому-то, что вести такую войну мы не можем. И мы говорим об этом, говорим об этом, говорим об этом. Я не вижу, чтобы что-то серьезно исправлялось. Есть хорошие новости в том, что там, допустим, начала работать сталелитейная индустрия больше, то есть вот были интересные сводки, что алюминий пошел опять вверх, который китайцы довели почти у нас до, как говорится, полного банкротства. Раньше компания Alcoa вообще была, понимаете, мировой лидер, понимаете, китайцы за какие-то 20 лет ее полностью уничтожили. Ну как мы допустили это, убейте меня, не понимаю. Ну, в общем, то есть я понимаю наши трудности. Вот это тот же они пишут, что заместитель секретаря по Defense for Policy Элбридж Колби, очень близкий сторонник Венса. Внутри трамповской администрации. Пытается все время сказать, что мы не можем продолжать такую войну, потому что у нас нету достаточно запасов. Что мы должны иметь определенное количество запасов для того, чтобы не дать, как говорится, понять, что Китай может что-то делать. Ребят, это надо не консервировать запасы, те, которые есть, надо увеличивать новые. Надо увеличивать новый, коль скоро мы должны иметь запас большой ракет, бомб, я не знаю, чего угодно, для того, чтобы противостоять Китаю, допустим, где-то в районе Филиппин или в районе Тайваня, где может все начаться просто с брошенной спички, значит, речь надо вести не о том, что давайте меньше тратить, а речь надо вести о том, что надо немедленно говорить об выпуске большего. Ну неужели наша мощнейшая страна, мощнейшая индустрия, колоссальные финансы, которыми мы не можем организовать новый цех какой-то? Я не понимаю, что происходит. Нам что, нужны какие-то технологические секреты, которые мы не имеем? Ну что, не разучились строить... Сколько займет постройка заводского здания? Вот так, как заводы сейчас вот делают. Это такой большой, огромный сарай на столбах. Это здание возводится за полгода максимум. Максимум. Ну еще, ну, людей обучить, ну, персонал нанять. Окей, год, ну, хорошо, полтора. Почему ничего не делается? Или почему делается так плохо, что вот, например, что вот очередная, вот, как говорится, вот эта история была из Техаса, что мы вот строили там завод с помпой, объявили, что строят завод для выпуска новых вот этих вот дополнительных снарядов 155 миллиметров, которых не хватало в Украине, и они полностью были растрачены нами. Ну вот такой там, чтобы типа построить завод, там еще 300 тысяч штук прибавится в год. Вот сейчас они сказали, что этот завод, целый ряд там проблем каких-то, он не закончен, не достроен и так далее. То есть он начнет работать еще через год. Что происходит с нами? Мы разучились строить, ну слава богу, что не воевать еще. Ну вот, это цена вот нашего, вот этого разоружения, это цена вот этой спячки, это цена вот этого, понимаете, благодушия своего рода. Вы поймите такую вещь, что если начнется вот эта ядерная гонка вооружений, то есть, во-первых, Израилю капут сразу, потому что рано или поздно это выстрелит против Израиля, потому что там настолько полно всяких подводных камней и каких-то злоключений между Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, Ираном, Пакистаном и другими, что что-то явно выстрелит. Слишком много оружия висит на стене. Понимаете, как у того Станиславского. Не одно ружье, а слишком много. Понимаете, и если Иран или, допустим, Турция или Египет переживут достаточно множество ядерных ударов, они переживут. Просто плохо, но переживут. То Израиль не переживет даже одного удара. То есть вот это второе израильское пришествие в этом мире, оно будет раз и навсегда закончено, и все, понимаете, всю вот эту вот песню «Новый год в Иерусалиме» мы можем больше после этого не петь никогда, нигде, ни с кем. Потому что там останется ядерное пепелище, понимаете, или вся страна будет заражена настолько радиацией, что, понимаете, что никто в здравом уме там жить не захочет и не будет. Из самых-самых-самых больших патриотических соображений. Понимаете, Израиль слишком мал для этого, чтобы пережить хотя бы одну ядерную бомбардировку. Турция может, Иран может, Египет может, Саудовская Аравия может. Израиль не может. Поэтому вот этот вот момент надо учитывать. Так, давайте сделаем перерыв и...
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил о принципиальном соглашении по урегулированию основной массы оставшихся судебных исков, связанных с тальковой продукцией. Компания готова выделить $5.5 миллиардов на окончательное удовлетворение претензий. Соглашение вступит в юридическую силу при условии, что не менее 95% заявителей официально поддержат предлагаемый план компенсации. В Палате представителей начато расследование в отношении Международной федерации футбола. Представители профильного комитета затребовали документацию, касающуюся распределения коммерческих прав и условий организации крупных международных турниров. Комитет проверяет соблюдение антикоррупционного законодательства и условий прозрачности взаимодействия спортивных регуляторов с государственными структурами. Трамп заявил о небольших разногласиях с премьер-министром Израиля Нетаньяху относительно военной операции против Ирана, отметив при этом близость их позиций. При этом Трамп утверждает, что удары по Ирану были прекращены после 14 дней атак, якобы по просьбе Тегерана, который предложил возобновить переговоры. Трамп также заявил, что намерен спросить Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы. Трамп не считает правдивыми утверждения о поддержке Ирана со стороны России. По мнению Трампа, Соединенные Штаты уже разгромили Иран.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Еще раз вторую часть, что я хотел вот объяснить, раз пропаганда у нас не ведется, ну так давайте я хотя бы буду хоть что-то делать, объяснять. Вот было голосование по поводу утверждения на должность некоего Уокера, Турк Уокер, это он занимает, в общем, главный такой чиновник по правам человека от ООН. И, значит, он отличился тем, что вот предыдущие 4 года нахождения на этой должности, куда его поставил Гутьеррес, вот, он ругает не Иран, не Венесуэлу, не Йемен, а прежде всего США, вот за все, что делает США и Израиль. То есть у него это две основные темы. И вот Израиль и США проголосовали против утверждения этого человека на должность, причем получилось так, что они проголосовали одновременно с такими странами, как Северная Корея, как Россия, как Никарагуа, у которых свои счеты с этим Уокером. У них там совершенно все по-своему, свои, как говорится, дела. Но так получилось, что, в общем, фактически против этого Уокера проголосовал там, не знаю, всего 10 стран. В частности, вот Россия, Аргентина, там вот Демократическая Республика Конго, Нигер, Соединенные Штаты, Российская Федерация, Мали и вот Северная Корея. Они проголосовали против вот этого товарища. Ну и, значит, поднимается этот такой, понимаете, французский посол и начинает читать такую, знаете, заумную лекцию. Понимаете, делает вид, что, знаете, что он не понимает, о чем ведется речь. Что понимает, что вот раньше, типа, Америка стояла на позициях защиты прав человека, была всеобщим лидером, теперь, типа, объединилась с такой, как Северная Корея. Или Россия. Ребят, а если вы... То есть в данном случае и Вальц, который был вот посол США в ООН, и трамповская администрация, они абсолютно правы, что они пытаются, знаете, несмотря, как бы это ни выглядело со стороны, понимаете, они, давайте не будем воспринимать вот чисто пустую оптику, которая вот получается во всем этом деле, не путать эту оптику с тем, что на самом деле важно и имеет значение. Оптика – это то, что вроде бы Соединенные Штаты вместе голосуют с русскими. А на самом деле имеет значение то, что у русских совсем свои счеты с этим тюрком. Возможно, тюрк что-то говорил против России. Возможно. Против России, против там Никарагуа, в которой вот сейчас вот Никарагуа объявили о том, что выборов больше не будет. Ну, правильно, зачем? Зачем Даниэлю Ортеге, коммунисту, выбор? Чтобы ему еще кто-то мешался под ногами. Он должен остаться в кресле и умереть, как истинный коммунист на своей собственной позиции. Поэтому, знаете, то есть они, видимо, что-то говорили против этих стран, правильно, наверное, говорили, и так далее, но при этом они говорили также и против Израиля, или так далее, объявляли вот это вот расследование по геноциду и так далее. То, что все зеваки на улице подхватывают и разносят куда угодно. Вот что вот выступает этот француз? Это же чистейшее лицемерие. Вы понимаете, когда Франция поддерживает подобного человека, она фактически закрывает глаза на то, что он вместе, может быть, с какими-то правильными делами делает очень много неправильных дел, в частности, с Израилем. И то, что Израилю, Америке надоело, чтобы понимать, что все время, понимаете, какой-то прохиндей из ООН не хочет делать разницу между теми и другими, ну так это, извините, это проблема ООН и проблема вот всех вот этих вот недавно считавшихся хороших организаций, типа Amnesty International, Greenpeace и так далее. Они же все совершенно сошли с ума. Да, раздаются голоса, которые, ну, то есть, поверьте мне, я периодически думаю, боже мой, у людей зашкалила голова, перестала работать. И вот они типа говорят, что США стоит на одной стороне вместе с Северной Кореей. Нет, мы не стоим на одной стороне Северной, это просто голосование так выглядит. Знаете, и если в Англии, или во Франции, или в Испании, или в Италии, им абсолютно все равно, кто возглавляет комитет по правам человека в ООН, ну так это их дело. Это показывает их полную импотенцию в международных делах. Что вообще вот эта вся вот эта тусовка ЕС превратила людей в импотентов, где они не могут ничего решить, ничего сказать, ничего реально протестовать против совершенно глупого какого-то идиотизма. То есть нужен такой, как Милей в Аргентине, который тоже вот как, в принципе, как своего рода Трамп, такой ребел, возмутитель спокойствия, который говорит, что нет, ребятки, я так голосовать вот это, понимаете, просто по инерции не буду. По инерции, потому что я буду стоять на одной доске с русскими. Ну, плевать нам, что мы стоим на одной доске с русскими. Это не то же самое. Надо понять разницу, почему это произошло, почему голосуют русские, почему мы. Ну и наконец. Это вообще, как говорится, смешная тема, но уже и даже и не смешная, наверное. То есть вот идут жуткие пожары в Испании и пожары во Франции. Горят леса, погибают животные, птицы, конечно, ужасно, конечно, все это, и по-человечески мои симпатии, конечно же, с теми, кто пострадал, и кто пытается бороться с огнем там, и помогает, что-то делает и так далее. То есть я никому не желаю, ни одной стране, какая бы она там глупая или неправильная ни была, чтобы у них такое происходило. Никогда не желаю и желать не буду. И здесь у меня два замечания к тем, кто пишет по данному поводу какие-то комментарии. Ну, во-первых, есть, я начну с совсем дикого, как я считаю, есть какая-то группа советских евреев в Израиле, в Америке и так далее, которые начинают писать пространные, абсолютно дебильные фразы, типа, что вас наказал Бог за то, что вот вы там против Израиля и так далее, вот типа там... Мессия, там это заведено, записано в книге, то, третий. Ребят, а не заткнулись ли бы вы? Не надо писать от всех евреев, от всего Израиля, от всей Америки и так далее, от всей Торы и от всего, понимаете, еврейского народа. Вот эти вот, понимаете, как будто вы взяли на себя роль нового Соломона, понимаете, или нового Моисея, или вообще Господа Бога. Ни один нормальный, ни еврей, ни вообще человек в этой жизни не будет писать, что это вам наказание там за что-то такое, то, что вы делали. Ни один нормальный пишет вот такое вот, что вас там типа что-то наказывает. Какие-то религиозные мракобесы и идиоты, дебилы. И я с этими дебилами, даже и очень сильно еврейского происхождения, близко даже стоять не хочу. Они бы хорошо бы им заткнуться. Потому что они позорят всех нас. Вот своей вот этой вот дебильной местечковостью. Это вот первое, что я хочу сказать. Вторая часть, что я хочу сказать, что есть русскоговорящие там различные товарищи из Центральной Азии, из Украины, из России и так далее, которые кричат, что воды не хватает, потому что евреи, как говорится, там всю воду где-то отравили, что, значит, евреи устроили эти пожары, что это Моссад, что это то, третье, десятое и так далее. Ну, здесь как раз все по расписанию. Что вот этот вот антиеврейский синдром, который вот мы наблюдаем в разных там каких-то исполнениях по разным причинам, уже перекидывается теперь вот, ну, в хорошо давно забытое просто русло. Что когда вот, например, в 1320-х годах во Франции началась очередной вариант какой-то эпидемии, а эпидемия там ходила, это еще до черной смерти, это где черная смерть появилась где-то 1345 год и так далее, то есть это еще за 20 лет до этого. То есть появилась какая-то очередная эпидемия, которая убивала людей. И то есть опять-таки, кого объявили, говорили, что евреи отравили колодцы, что кто-то напьется оттуда воды и, в общем, типа отравился. И что это значит, типа убивает всех и так далее. Причем никто не знает, что это была за эпидемия, может, это была обычная дизентерия. Дизентерия в то время возникала практически, ну, просто потому что из-за немытых рук, потому что кто-то там, пардон, задницу вытирал соломой, понимаете, и после этого руки не мыл, после этого кушать садился. Ну так что же вы хотите? Чтобы не заболеть после этого, ну так это надо ухитриться. Понимаете, воду пили из того же ручья, в который, понимаете, гадили. Ну так, слушайте, сам Бог велел заболеть. Дизентерия или холера или еще чем-то. Но обвиняли в этом евреев, что вот евреи отравили колодцы, что евреи там подожгли лес, что евреи понимаете, устроили там, понимаете, взяли мацу там, чью-то кровь для мацы и так далее. Вот это, вот эти все эти кровавые наветы, оно, это хорошо забытое прошлое в Европе, к которому они просто, видимо, патологически хотят вернуться. Им надоело расшаркиваться, извиняться, и еще раз расшаркиваться, еще раз извиняться перед евреями за Вторую мировую войну, за то, что все, что там произошло, вся вот эта вот жуткая совершенно ситуация и так далее. Я еще раз повторяю, ребятки, те, которые живут в Европе, если вы, вот те евреи, которые уехали в Европу, не понимаете, что происходит, то вы опять очередной раз слепы. Евреи в Европе жить не должны, понимаете? Это европейское еврейство должно быть закончено. Вот когда-то все евреи ушли из Испании. Почти практически евреев не осталось в Польше. Зачем обратно туда приезжать, в эти страны, если вы знаете, что там патологически все это ходит кругами? Каждый там, я не знаю, 80-100 лет. Зачем? Не надо все время доказывать, что вы все можете перетерпеть, пересидеть, переждать кого угодно. Ну вот это вот чисто вот мои вот наблюдения. Еще раз повторяю, вот эти вот евреи сумасшедшие, которые пишут, понимаете, что это там кого-то наказал Бог и так далее. Я с такими вот, пардон, в одном толчке писать бы не захотел бы. Слишком много чести. Это полные идиоты, которые пишут подобные в данный конкретный момент и так далее. И потом мы можем не удивляться, почему скажут, посмотрите на этих обрезанных на букву «Ж». Посмотрите, что они нам желают. Причем будет это распространяться на всех. На всех, на нас. А я этого не желаю никому. Даже самым отъявленным антисемитам где-то во Франции или там в Палестине, я не желаю, чтобы у них выгорели леса. Я не желаю, чтобы погибли их дети. Понимаете, никто не станет счастливым на несчастье других. Есть месть какая-то, есть война какая-то. То есть, понимаете, у меня не вызывает ни малейших содроганий то, что Израиль бомбит там, допустим, Газу, и да, погибло 20 тысяч детей в Газе. Меня этого не вызывает никакого, никакого жалости у меня это не вызывает. Почему? Потому что я понимаю, что они погибли в результате войны. Не потому, что за ними специально охотились, это результат войны. Результат того, что их любимые дорогие родители их подставляют, что их любимые дорогие родители поддерживают такую резню, что они произвели в Израиле. Поэтому теперь идет ответ, и ответ, к сожалению, такой территории, на таком маленьком пространстве, всегда будет сопряжен с огромным количеством жертв, которые просто подвернутся под руку. Но я по этому поводу не говорю ни слова. Но при этом, понимаете, радоваться и говорить, что ох, мы еще убили еще 10 детей, вот еще там 100 человек накрыли, так? Вот этого точно я не буду. Знаете, есть большая разница между тем, что ты поддерживаешь, что ведется война против твоих врагов, и при этом ты не радуешься то, что идут, понимаете, колоссальные похороны каких-то детей, или женщин, или стариков, или вообще кого-либо. Ты не радуешься этому. Можно поддерживать ведение войны и при этом оставаться человеком, оставаться на какой-то более высокой позиции для того, чтобы не сваливаться вот в это вот полное дерьмо и начинать радоваться по поводу того, что погибли где-то какие-то невинные. Невинные, мы можем объяснить, что они погибли, но радоваться этого точно не должны. И точно та же самая с этим лесом, с этими лесными пожарами, которые, еще раз повторю, я никому не желаю. Никому. Это трагедия, что происходит сейчас. И трагедия для человека, и трагедия для животного мира, трагедия для планеты, трагедия для истории, потому что выгорают исторические леса, например, вокруг Фонтебло. Фонтебло — это один из королевских дворцов, потрясающий совершенно. Один из неразграбленных, к счастью, дворцов, которые, вот, понимаете, парижская, вот эти все эти парижские бандиты со всей их великой, в кавычках, французской революции не разграбили. Версаль же разграбили до нуля. Фонтебло, к счастью, уцелело. Ну, в более-менее нетронутом виде. Фонтебло, Шантильи, там еще пару замков и так далее, то есть. И вот, понимаете, я абсолютно не хочу, чтобы понимать, что вот этот королевский лес, в котором охотились последние тысячу лет, там, я не знаю, французские короли, там стоят тысячелетние дубы, чтобы все это сгорело. Абсолютно не хочу. Вот чисто из понимания гуманизма, понимаете. Французы, может быть, изменятся, потому что человек, в принципе, научаем. Лес не вернется. Животные ни за что сгорают. Поэтому я никому не желаю, только желаю им быстрее потушить это. И точно то же самое я желал, понимаете, быстрее потушить, когда пожар был в Малибу или пожар был в Калифорнии, горели вот эти леса, понимаете, что вот были вот эти жуткие кадры несколько лет назад, что идет хайвей, и вот горит весь практически холм, горит этот старый лес. Известняк там, вот эти все вот эти засохшие кусты и так далее. Да, конечно, идет определенная проблема с ухудшением климата. Конечно. Раньше такой засухи в Европе практически никогда не было. Эта засуха бывала в таких широтах, как у нас здесь, допустим, там в Мексике и так далее. Но такого не было. Действительно, их климат становится жарче. Виноват ли в этом человек, сомневаюсь. Сомневаюсь. Просто есть такое понятие, которое мы, может быть, добавили вот в это вот в ухудшение, но как таковое, что мы его причина, нет. Потому что, как говорил один эксперт, понимаете, что если даже выключить все машины, перестать вообще использовать отопление, всю энергию, все заводы и так далее, то все, что мы сможем сделать, это отнять какой-то 1% от вот этого ухудшения климата. Поэтому я спокойно отношусь ко всем вот этим вот, понимаете? Да, к сожалению, идет ухудшение климата. Причем я вам скажу такую вещь, что есть понятие длинного лета. Мы сейчас находимся в нем. Есть еще понятие длинной зимы. Вот что мы будем делать, когда начнется длинная зима? Она может начаться еще при нашей жизни. Цикл обычный, где-то около 100 лет. Потому что вот, например, если вы посмотрите чисто исторически, например, 16 век, да, расцвет населения в той же самой Франции. Франция самая населенная страна в Европе, 25 миллионов человек. Там ведутся религиозные войны, потому что слишком много, грубо говоря, лишних ртов, народа, солдат, всяких дворян развелось. Воевать не с кем, они начинают воевать сами с собой. Огромное количество дуэлей постоянное. Почему? Ну, потому что дворяне, понимаете, не могут успокоиться, они начинают друг друга уничтожать, как пауки в банке. Почему все это происходило? Ну, вот это потому, что весь 16 век был невероятно теплым. Были сказочные урожаи, были потрясающие условия, тогда еще и, ну, и болезни тоже ходили косяком туда-сюда, потому что в жарком климате они больше развиваются. И потом ровно, мы говорим про 17 век, вот три мушкетера, как говорится, 20 лет спустя, тогда, вот то, что это происходит, морозы минус 45 градусов в той же Франции по Цельсию. Минус 45. В Европе вымирает огромное количество населения, просто замерзает от холода. То есть из 100 лет очень теплого лета пришло в 100 лет очень-очень холодной зимы. То есть я к чему это говорю, что очень-очень может быть, что после вот этого колоссально теплого лета, которое мы сейчас испытываем, мы можем упасть в какой-то мини такой... Ice Age, то есть своего рода такой, знаете, серьезнейшую зиму. Дай бог, чтобы, как говорится, мы не замерзли в домах собственных. Потому что никто на такую зиму, я думаю, никто не рассчитывал. Но вот я просто говорю, понимаете, то есть чисто поэтому, то есть, ну, я никому не желаю этого. Господа, надо быть немножко добрее, и главное, умнее, понимаете, когда, вот я, вот больше всего вот меня раздражают эти евреи, которые пишут от имени всех остальных евреев. Господа, вот не надо меня приписывать вместе к вам. Я не хочу быть вот таким евреем, который вот такое говорит. Вот клянусь, не хочу быть. Вот в этот момент я таким евреем, вообще евреем быть не хочу. Я вам честно говорю. Потому что очень стыдно стоять рядом с человеком, который говорит, что вас вот наказывает Бог за то, что, понимаете, вы там что-то сделали с евреем. Вы, может, об этом можете подумать, так где-то на корке сознания. Но не надо об этом никому говорить. Об этом писать и так далее. А я это вижу в каждом посте. Во всем Фейсбуке. И потом, понимаете, я вот смотрю, понимаете, на него смотрят, как на полного идиота. И правильно на него смотрят, как на полного идиота. Но главное, что они потом на меня будут смотреть, как на полного идиота вместе с ним. Потому что и у меня, и у него одинаковая кровь течет. Стыдно. Стыдно говорить подобные вещи. Понимаете, наша вот эта местечковая неграмотность, забитость, вот эта дурь, лезет из нас, как, знаете, как дерьмо. Честное слово. Противно думать. не желают никому смерти, вы понимаете, не радуются, когда кто-то погиб. Не пляшут ни на чьих костях нормальные люди. Не хотите прощать, не прощайте, это дело ваше. Я вообще считаю, что простить это, кстати говоря, намного проще для себя. Это, знаете, не еврейская философия, но бог с еврейской философией. Я здесь как раз больше буддийскую философию исповедую. Знаете, в буддизме говорят так, простить, это не прощаешь ты, потому что ты хочешь простить обидчика. Нет, это потому что ты хочешь жить дальше. Потому что, понимаешь, потому что ты обязан самому себе отпустить что-то. Ну и Кеннеди говорил, знаете, простите ваших обидчиков, но запомните их имена. Вот, наверное, так и надо. Это очень-очень умная фраза. Не из иудаизма, нет. Из буддизма. Ну, вот как-то так. Окей, сделаем перерыв и продолжим с вашими звонками.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупное генетическое исследование Чикагского университета и Института трансляционной геномики опровергло простую гипотезу о природе людей старше 80 лет, чья память не уступает памяти 50-летних. Дело не в том, что им повезло с генами болезни Альцгеймера. Ученые давно пытаются понять, что защищает этих людей от когнитивного угасания. Главная проверяемая гипотеза гласила, долгожители просто несут меньше генетических вариантов риска болезни Альцгеймера. В исследовании включили среднестатистических пожилых людей из 5 клинических центров США и Канады. Результат оказался однозначным. Ни по APOE, сильнейший из известных генетических факторов риска болезни Альцгеймера, ни по полигенным индексам долгожители статистически не отличались от среднестатистических сверстников. Редкие генетические варианты, которые ранее связывались с устойчивостью к болезни Альцгеймера, среди долгожителей также встречались не чаще. Результаты подтверждают, что сохранение когнитивного здоровья включает нечто большее, чем просто снижение генетического риска болезни Альцгеймера. Отсутствие факторов риска не означает наличие защитных факторов, подчеркнули ученые. Будущие исследования будут сочетать нейровизуализацию, биомаркеры крови, геномику, иммунопрофилирование, мониторинг сна и активности, социальные измерения. По словам ученых, снижение памяти с возрастом неизбежным не является. Существуют люди, которые сохраняют исключительные когнитивные способности до 90 лет и старше. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова – самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God bless
8: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Продолжаем нашу передачу. Вот наш телефон 718-33-90-90. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, добрый день. Два маленьких вопроса. Выздоравливайте, первое. Anyway, с этим что происходит с социалистами-марксистами? Это будет конец или это будет разрастание этой истории? Вопрос номер один. Вопрос номер два. То, что болтает в сторону Биби Нетаньяху, и все его вот эти вот сегодняшние высказывания, что, мол, ну, вы знаете его высказывания сегодня.
2: Да. Сегодня я еще не слышал. Нет, сегодня
3: ну,
2: не
3: сегодня он закрыл рот Биби, он сказал, что мы без Биби знаем, он нам не нужен. Ну, трамповский.
2: Это...
3: Да, это было сегодня. И что вы считаете по... вопросы, я послушал по радио.
2: Спасибо, спасибо. Значит, по поводу разрастания марксизма. Он будет продолжать разрастаться, пока не будет каких-то серьезных мер по его обузданию. Эти меры, в принципе, относительно просты. Во-первых, начать пропаганду против. Во-вторых, нужен комитет по антиамериканской деятельности, буквально сегодня, сейчас, который начнет пользоваться теми актами законодательными, которые уже давно есть, в частности, Cummings Control Act, или как там он называется, по-моему, 54-го года, если не ошибаюсь. Мы должны его применить, мы должны начать, понимаете, гонять этих людей, мы должны перестать, нечего все время снимать пенсне перед ними, потому что они прикрываются свободой слова. Мы должны найти возможность что сказать, что это экстремизм, это призывы к изменению, насильственному изменению государственного строя. Нет, видите, они предлагают отменить Сенат, предлагают распустить Верховный суд, предлагают то, предлагают это. Фактически наплевать на Конституцию и так далее. Они уже пытаются это сделать за счет того, что... Понимаете, если они начнут, получат, вот, что называется, все, как они хотят, то это так или иначе, они фактически уже могут не соблюдать эту Конституцию. Поэтому нужно с ними бороться. Что касается Трампа, посмотрим, как далее. У Трампа его разрывают на части. Мне его не жалко, конечно, но, понимаете, я понимаю, что происходит. У него вот эта его, вот эта мага-часть, она, с одной стороны, его поддерживает, с другой стороны, она его топит. Потому что они изоляционисты, они радикалы. Плюс вот этот вот антисемитский душок там очень-очень присутствует. Вот это все вместе, это игра и так далее. Кто возьмет Нетаньяху или Венц, не знаю. Не знаю. Проблема заключается в том, что у Трампа абсолютно нет... То есть Венц Трампу ничего не предлагает. Он предлагает заключить позорнейший договор, фактически зафиксировать проигрыш Соединенных Штатов. При военном выигрыше зафиксировать политический проигрыш Соединенных Штатов с Ираном. Еще и заплатить Ирану. Видите, выйти из этой вот этой вот войны, понимаете, ничего фактически не добившись, или максимум откладывая это на 2-3 года. Понимаете, это не решение вопроса, а именно откладывание вопроса на очень небольшое время. То есть, если когда Израиль разбомбил Азирак в 81-м году, они Саддама Хусейна отбросили минимум на 10-15 лет, то сейчас мы говорим 2-3 года. Может быть и меньше, может чуть-чуть больше, но вот примерно так. Значит, если Венц будет следующим президентом, это ему аукнется по самые помидоры, что называется. И что он будет делать, я не знаю. Потому что Израиль ему тогда тоже, понимаете, совершенно четко должен будет вспомнить. Слушайте, дядя Венц, а где ты был вот 3 года назад, когда мы говорили про это? Чем ты слушал? Каким местом? А теперь это все намного сложнее. Теперь они вдруг возьмут и получат бомбу. И что ты будешь делать? Ядерную войну начинать? Ну, если только это. Добрый день, вы в эфире.
0: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Я абсолютно с вами согласен, Александр, когда вы возмущаетесь, я возмущаюсь вместе с вами, что наша страна никак не может развернуть настоящее военное производство, перевести часть экономики в военную, на военную экономику. Тем более, что есть опыт у страны. На втором, после нападения на Пёрл-Харбор, они очень быстро развернули всю свою индустрию. И как показатель, в первой четверти 43-го года с американских версий сходил один корабль, будь то какой-нибудь крейсер.

0: он рассчитывал, что Америка не так быстро развернется. Он и его советники ошиблись в сроках. Они не были уверены, что флот Америка будет восстанавливать Тихоокеанский 3-4 года. И отводили на разгон экономики тоже в то время. Здесь они ошиблись. Вот это я хотел сказать.
1: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
2: Заканчиваются ракеты. Это совсем не повод для того, чтобы заканчивать военные действия. Всем известно, что над Ираном не существует противовоздушной обороны. Израильские летчики там летают, как у себя дома. Надо бомбить их обыкновенными бомбами. Это будет дешевле и лучше. Берите пример с России. Со Второй мировой войны остались бомбы. Они к ним прикрепляют какие-то крылышки, какой-то прибор по наводке. За 10-15 километров эти старые бомбы ржавые летят и взрываются, и хорошо уничтожают цели в Украине. Надо поехать, найти такую бомбочку, которая не разорвалась, а таких много, и скопировать. И бомбить, не останавливаться. Зачем оглашать, что у меня не хватает ракет? Это же вообще дурость. Это вообще никто не должен был оглашать.
1: Да.
2: Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Ну, они, понимаете, мы же хотим воевать в белых перчатках, мы хотим, чтобы каждая бомба была умной бомбой и именно летела туда, куда мы хотим. Потому что те бомбы, которые, может быть, где-то лежат, вот эти Второй мировой войны там, или даже Корейской войны, понимаете, это не умные бомбы, это то, что, как говорится, открывается люк, оттуда высыпают бомбы. Куда попали, туда попали. Ну, с более или небольшим там каким-то прицелом, но, во всяком случае, то есть прицельно бить такими бомбами невозможно. Мы же в том-то и дело, мы боимся, что, а что скажут вокруг нас. Я говорю, если бы мы так воевали с Гитлером, то Гитлер бы победил бы. Потому что каждый раз бы собирали какой-то там комитет борьбы, понимаете, против убийства немецких детей, понимаете, немецкие матери пишут в ООН там куда-то или в организацию там Amnesty International, что Америка, понимаете, неправильно бомбит Гамбург, понимаете, или неправильно бомбит Рур, или неправильно бомбит там, я не знаю, немецкие заводы, там погибают несчастные немецкие рабочие. Я говорю, вот это, наверное, мы бы, наверное, с этим сталкивались, вот в то же самое время. Понимаете, я не понимаю, что происходит. Мы сами себя загнали вот в эту ловушку, что мы переживаем из-за врага больше, чем мы переживаем, понимаете, из-за самих себя. Если так воевать, то любой враг нас выиграет. Причем, что вы думаете, когда они будут, если не дай бог, они будут бомбить нас, они будут кидать умные бомбы, они будут бомбить всех подряд нас. Понимаете, с нашими беременными, стариками, с женщинами, собаками и так далее. А нас живого места не оставят, если они бомбить будут нас. Вот вы посмотрите, как бомбит Иран, бомбит Израиль. Они что, прицельно стреляют по какому-то там, я не знаю, израильскому ядерному реактору, да боже упаси. Куда попадет, туда боюсь, замечательно. Попадет в жилой дом, там перемолят там 100 евреев. Слушайте, это праздник на улице в Тегеране будет. 100 евреев перерезали одной бомбой, одной это. Праздник будет в Тегеране. Хотя они, может, никакого отношения к этому не имеют. Может быть, даже некоторые против этой войны выступают. А мы тут, понимаете, проливаем крокодиловые слезы, понимаете, а что, а как страдают какие-то где-то невинные при войне ведущейся? Это черти что происходит. Ей-богу, ну, понимаете, вот читаешь, думаешь на такую тему, начинаешь понимать, что, понимаете, мы достигли какого-то апогея абсурда. Просто абсурда. И никак не можем выйти из него. Так, добрый день, вы в эфире.
3: Ой, здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Выключите Александр, радио,
3: я...
1: у вас... вас
3: да, я выключил, я выключил радио уже. Меня зовут Владимир, и я постоянный слушатель вашей передачи. Но спасибо. Вы меня извините, меня несколько покоробило ваше выступление по отношению к этим верующим евреям. С моей точки зрения, эти верующие...
1: Да. Это не верующие евреи, это сумасшедшие евреи.
3: Ну, дайте мне высказаться, ведь вы мне дали слово. Еще одну минуточку. Эти верующие евреи, они являются проводниками нашей...

0: нашей веры и нашей религии в будущее. Я и вы – это разменная монета, а они – это те люди, которые проводят нашу религию. И, кстати, они это делают в результате сейчас празднования 9 Ава. И поэтому я бы над ними...
1: Спасибо. Значит, я вам скажу такую вещь. Знаете, я лучше вообще не буду евреем, чем буду евреем вот таким. Ясно? Я лучше вообще не буду евреем, чем буду вот евреем вот таким вот, как они. Потому что это постыдное дело, что они из себя представляют. И религиозные они, или тысячу раз не религиозные, плевал я на это. Лучше вообще не быть подобным, понимаете, потому что это совершенно дно полное. Поддерживать я это не собираюсь. Добрый день, вы в эфире.
2: Окей, добрый день. Я хочу, как всегда, выступить с предложением, которое не связано с войной. То есть по поводу войны, но, по-моему, можно решить совершенно другим способом. То есть, опять-таки, Иран понимает давление. То есть, поэтому надо, чтобы разрешили продавать ему нефть. Но чтобы он окупил нашу военную операцию. И таким образом это решило все проблемы. То есть они платили какую-то часть за военную операцию, как репарацию. Не мы им. Не обсуждался вопрос, что мы восстанавливаем Иран. Обсуждался вопрос, как они расплатятся за то, что мы потратили на них на 30 миллиардов долларов. Потому что они виноваты.
1: Хорошо, да. Они согласились уже с этим? Они с этим согласились?
2: Они должны продавать.
1: Они, значит, пока они выигрывают войну у нас, пока они с нами разговаривать не хотят дальше. Они не выигрывают, да, ну хорошо, они нам представляют требования, не мы им, а они нам. Пока Трамп им заплатил деньги, чтобы они начали хотя бы с нами разговаривать. Вы не заметили? Трамп заплатил им, чтобы они начали с нами разговаривать. Поэтому я пока не вижу, каким образом вот эти вот понятия, в принципе, правильные предложения можно осуществить с такими, как в Иране. Из области фантастики на сегодняшний день. Поэтому я как-то слишком, понимаете, все сложно, понимаете, чтобы так оно было. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, Александр, это Лев. Во-первых, я вам хочу сказать огромное спасибо, браво, что вы отчитали некоторых евреев. Некоторые евреи, которые обнимаются с этим иранским, он уже на том свете, и вообще считают, что Израиль не должен существовать. А фанатизм никакому народу не принесет пользы, а еврейскому тем более. Спасибо.
1: Спасибо. Я скажу такую вещь. Среди евреев количество шмоков и идиотов, особенно среди религиозных, абсолютно не так мало. Если вы думаете, что их мало, то вы очень ошибаетесь. Их очень даже много, к сожалению. Поэтому никакой поддержки у меня лично они никогда вызывать не будут. Есть религиозные люди, которые, как говорится, религию верят, понимаете, и исполняют так, как они считают нужным и так далее. У меня нет никаких проблем с ним. Но есть такие уроды, понимаете, что стыдно с ними в одной комнате находиться. Знаете, религиозные они или нерелигиозные, я даже не знаю, понимаете, по-моему, они просто тупые. Просто тупые, понимаете, евреев это, к сожалению, понимаете, если это простят французам, немцам, японцам, африканцам, то евреев это не простят. Вот в том-то вся беда. Что именно евреям вот этот вот, понимаете, набор идиотизма никто не простит. Поэтому нужно очень, как говорится, фильтровать базар. Ну как же, понимаете, у нас же никто же не понимает это, понимаете, что нужно действительно его фильтровать. Как же может быть такое, да? Да, ну ладно. Бог с ними. Говорится, ты Бог им судья, я, как говорится, просто говорю, рядом находиться не желаю. Вот и все. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, а что должен делать Нетаньяху, если ему связывают руки? Единственный мужчина сегодня на Ближнем Востоке, который такой порядочный. А если у нас таких нету мужчин в правительстве, то это никто не виноват. Израиль никогда не должен дать себя в обиду перед этими зверями. Спасибо большое.
1: Не знаю, что вам сказать. У меня нет конкретного евреи всегда должны быть на более высокой моральной позиции, чем все остальные. Всегда. Потому что у нас разный счет с кем-то. Вы, если этого не понимаете, то мне сложно это объяснить. У нас всегда разный счет с кем-то другим. Им можно, нам нельзя. И это было, есть и будет так. К сожалению. Понимаете? Вот про это я всегда это знал. Я всегда это знал. Что, понимаете, то, что спрашивают с них, это не то же самое, что спрашивают с нас. Понимаете? К сожалению. К сожалению. Мы должны, как говорится, всегда фильтровать свой собственный базар. И всегда быть, как говорится, лучше, выше стоять, чем какой-то Вася Иванов. Вася Иванов может говорить любую глупость, и ему сойдет с рук, потому что он Вася Иванов. Что вы знаете, что он дурак. Ванечку дурачок, понимаете, на печи ездит, понимаете, от лени. Потому что ему с печи лень сойти. А Хаим Розенберг, понимаете, так сделать не может. У него другой счет, у него другая история, у него другая генеалогия, у него другое понимание его роли в этой жизни, в этом мире. Понимаете, он на печь не сможет вылезти, чтобы печь сама еще уехала. Вот не бывает так, я в это не верю. Ванюшка, дурачок, да, с удовольствием, пожалуйста. Хаим Розенберг, нет, извините. Да, к сожалению, такая дискриминация. И что вы думаете, она куда-то исчезнет? Никуда не исчезнет, придется жить дальше с ней. Все, что могу сказать. Я всем очень сочувствую, если кто-то думает, что это что-то исчезнет. Никуда ничего не исчезнет, так и останется. Поэтому думайте, как хотите, понимаете, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Ну вот, как раз из той самой оперы. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день, Александр. Спасибо вам большое. За все ваши передачи. Я вам говорил давно, и вы со мной согласны, наверное, что нас били, бьют и будут бить. Потому что, как вы правильно говорите, что есть такие евреи, с которыми находиться рядом. Не то, что неприятно, а вообще не хочется.
1: Это в любой нации, понимаете?
5: Я понимаю, но вы же правильно говорите.
1: Это в любой нации, да. Но нам это не прощают, вы понимаете,
5: в чем дело. Абсолютно. Вот это я и хотел сказать, что нам это не прощают. Но они же показывают на вот этих вот, которые говорят, что Израиль делает геноцид, понимаете? И смотрят, говорят, вот же ваши евреи, так что вы хотите? Конечно. Вот поэтому нас и ненавидят, потому что мы со всех сторон. Если арабы, любые арабы, которые с Израилем имеют мирные соглашения, они нас ненавидят в корне. Просто они мирятся так, вот это, скрипя зубами. То евреи, они и там, и везде, и они с этой стороны, и с той стороны, понимаете? Поэтому вот на нас тыкают пальцем. Вы абсолютно, абсолютно я с вами согласен. Поэтому мы, нам это не прощают ни грамма, ничего. Поэтому вот так и получается. Спасибо вам большое за передачу.
1: Спасибо. К сожалению, понимаете, когда говорят о том, что евреи – это избранный народ, это вот мы избраны нести вот эту вот ту самую... Я даже не знаю, как это сказать правильнее. Знаете, вот ту самую мораль дополнительную, класс, что называется, который всем остальным не может. Нет, то есть я повторяюсь, какой-то Васька Иванов ходит грязный, забитый, вонючий, понимаете, и может делать там, понимаете, встать, понимаете, на улице и писать около какого-то столба, понимаете, то ему ничего не скажешь. Ну что скажешь, ну он напился опять, ну и черт с ним. Если это сделать, я говорю, какой-нибудь там Хаим Розенберг, понимаете, поднимут страшный кипиш. И будут кричать, посмотрите, что эти евреи делают, понимаете, уже весь двор мочой пахнет от них. Я прекрасно понимаю разницу. Она никуда не делась никогда, понимаете, если кто-то думает, что, понимаете, что эта разница исчезла, никуда она не исчезла. Посмотрите, что в этом мире происходит. Просто гляньте. Мы за все везде в ответе. Были и будем. Понимаете? И нужно это И никуда оно не денется от нас. Это вот это и есть та самая наша избранность, что мы везде, во все в ответе. То есть тогда, когда мы не хотим быть в ответе. К сожалению, это вот с этим придется жить и умереть. Я ничего, знаете, я из этого не делаю такой трагедии, честно говорю. Вот не делаю никакой из этого трагедии. Ну, как живем, так и живем. Что ж, плевал я тогда. Я просто пытаюсь не скатываться до уровня каких-то животных. Понимаете, потому что животным можно, нам нельзя. То есть вот и все. Я просто пытаюсь не скатываться в этот вот, в эту вот, к канаву. Все, что нужно делать, вы понимаете, все равно мы сделаем миллион ошибок. Все равно евреи, они не являются, понимаете, прародителями всего, понимаете, я не знаю, безгрешного. У евреев полно своих, понимаете, там этих тараканов в голове. Было, есть и будет. Но не давайте не ухудшать это. Понимаете, поэтому когда, например, вот там вот был какой-то крупный раввин в Израиле, он, по-моему, умер уже вот это среди сефардов, который заявил, вообще, ему язык надо было оторвать за это дело, чтобы понять, что гоем существует для того, чтобы обслуживать евреев. Я понимаю, что это сказал какой-то выживший из ума идиот. Я понимаю. Но вопрос в том, что его слова будут экстраполировать на меня. Скажут, что вы все так думаете. Нет, я так не думаю. Я так не думаю. При всей избранности нашего народа я не думаю так. Ни про каких гоев я так не думаю. Вот уж извините меня, но не думаю. Вот в чем разница. Но... Это, еврейство богато, понимаете, всеми, понимаете, сейчас в том числе и идиотами. Причем, если еврейские идиоты шмок, ну так это, понимаете, это со знаком качества. Как и все, что мы делаем в этой жизни, понимаете? То есть есть евреи нобелевские лауреаты, есть шмоки. И если эти шмоки, то они, понимаете, шмоки в квадрате, наверное. Ну, селяви. Вот та самая наша исключительность, избранность и так далее и тому подобное. Что вы думаете, оно просто так, что ли, дается? Сейчас. Сейчас. Придется с этим жить, придется, понимать и так далее. Главное, чтобы я вот я хотел, хочу хотя бы в своей семье это смочь объяснить. Я не говорю про всех остальных, понимаете, что всегда надо быть лучшим, всегда нужно вот пытаться хотя бы найти какую-то более высокую моральную сторону в любом конфликте. И не уподобляться уродам, потому что если ты действуешь так же, как уроды, то в чем же разница между нами и ними? Окей. Спасибо, что были со мной сегодня. Всего доброго. До свидания.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи выявили биологический перелом, который может определить судьбу мозга при болезни Альцгеймера. Перейдет ли накопление амилоидных бляшек и тау-клубков в деменцию или нет? Ключевую роль играет микроглия – иммунные клетки мозга. Ученые проанализировали образцы мозга умерших доноров, людей с деменцией, когнитивно здоровых 80-летних и долгожителей старше 100 лет. В результате были описаны 6 тканевых доменов, соответствующих разным стадиям прогрессирования болезни. Критическим оказался переход от доменов, где преобладают амилоидные бляшки, к доменам, связанным с тау-патологией и нейродегенерацией. Именно в этой точке микроглия меняла поведение. Из воспалительного состояния она переходила в состояние презентации антигенов, иммунного ответа, запускающего цепь повреждений нейронов. Принципиально важно, что у разных разных людей устойчивость к болезни выглядела по-разному. Когнитивно здоровые 80-летние демонстрировали ранний воспалительный ответ микроглии, но клетки не переходили в позднее состояние. У долгожителей позднее состояние все же активировалось, однако оно не было связано с накоплением тау-патологии, то есть опасный переход происходил, но не приводил к повреждению нейронов. Понимание того, как мозг сопротивляется болезни, откроет новые возможности для терапии, направленной на предотвращение нейродегенерации и деменции. Результаты указывают на сигнальный путь микроглии как перспективную мишень для лекарств нового поколения, которые будут не просто удалять амилоидные бляшки, а удерживать иммунные клетки мозга в защитном состоянии.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки решили установить импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Конгрессмен Рэнди Файн, республиканец из штата Флорида, предупредил, что организация «Демократические социалисты Америки» DSA стала, как он сказал, экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. В последние годы в США снизилась положительная оценка капитализма и выросла положительная оценка социализма. Этот сдвиг особенно заметный среди молодых избирателей, отмечают сегодня в прессе. Предъявлено обвинение 51-летнему Раулю Моралесу 23 июля, совершившего нападение с ножом на двух мужчин, еврея и азиата, возле ортодоксальной синагоги в районе Upper West Side в Манхэттене. Тела 8 человек обнаружили после пожара в жилом доме в штате Мичиган. Гидросамолет с 10 пассажирами и пилотом вспыхнул пламенем при попытке совершить аварийную посадку в водах у острова Вашингтон. Исследователи из фонда Air Sea Heritage сделали первые снимки рухнувшего в Атлантический океан 11 апреля 1952 года самолета Clipper Endeavour, модель Douglas DC-4. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: США решили установить импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре сборники документов американского правительства. В документе Россия указана в перечне стран, в отношении которых применяется ставка 12,5%. Новые пошлины вступили в силу 24 июля. Для товаров, которые к этому моменту уже находятся в пути, предусмотрен переходный период. На них новые тарифы начнут распространяться с 28 июля. Как пояснили в аппарате торгового представителя США USTR, меры вводятся по распоряжению президента Трампа в рамках раздела 301 закона о торговле 1974 года. Они затрагивают 60 государств и территорий, которые, по мнению Вашингтона, не ввели или не обеспечивают эффективное соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, десятилетия моральных призывов не привели к искоренению принудительного труда в глобальных цепочках поставок. Конец цитаты. Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Великобритания, Канада, Индия и Мексика. Для отдельных товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит от 10 или 12,5% с учетом действующих торговых тарифов. Ранее в Конгрессе представили обновленную версию законопроекта Sunshining Russia Act, предусматривающего ужесточение санкций против России. Документ, над которым работал умерший 11 июля сенатор Линдси Грэм, в частности, позволяет вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российские нефть, газ, уран и нефтепродукты. Кроме того, закон предусматривает дополнительные ограничения против российского СПГ, теневого флота и финансового сектора. Документ пока не принят и должен быть одобрен обеими палатами Конгресса буквально на этой неделе и подписан президентом. Конгрессмен Рэнди Файн, республиканец от штата Флорида, предупредил, что организация под названием «Демократические социалисты Америки», в аббревиатуре это звучит DSA, стала экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. По его мнению, это крайне левое движение стремится подорвать основы страны и приобретает все большее влияние внутри американской демократической партии. Выступая в программе Newsmax «Wake up America early», Файн заявил, что американцам следует серьезно отнестись к повестке организации, поскольку, по его мнению, ее участники движимы не желанием сделать страну лучше, а враждебным отношением к ней. Цитирую, «это люди, которые не любят Америку, они ее ненавидят», сказал сказал Файн. «Они не стремятся сделать нашу страну еще лучше, чем она когда-либо была. Они стремятся ее уничтожить. И когда понимаешь эту правду, многое становится гораздо более понятным». Конец цитаты. Файн заявил, что политический подъем мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и члена Палаты представителей Ильхан Омар, демократки от штата Миннесота, являются следствием десятилетий неудачной иммиграционной политики, позволившей въехать в страну людям, которые не разделяют американские ценности. Цитирую, «такое происходит, когда на протяжении последних нескольких десятилетий вы позволяете миллионам и миллионам людей, подобных Захрану Мамдани и Ильхан Омар, приезжать в эту страну. Людям, которые приехали не для того, чтобы внести вклад в наше общество, которые не разделяют наши ценности, а стремятся к нашему уничтожению», — сказал Файн. Республиканец из Флориды заявил, что Конгресс и администрация Трампа должны продолжать укреплять безопасность границы, депортировать всех нелегальных мигрантов и добиваться лишения гражданства в случаях предполагаемого мошенничества при получении миграционного статуса. «Впереди нас ждут по-настоящему экзистенциальные угрозы», — сказал Файн. Именно поэтому мы должны обеспечить, чтобы граница оставалась полностью защищенной. Именно поэтому мы должны депортировать каждого нелегального мигранта. И именно поэтому мы должны лишать гражданства и депортировать таких мошенников, как Мамдани и Омар, которые солгали, чтобы попасть сюда. Если мы не сделаем этого, эта проблема будет продолжать укореняться, — добавил Файн, — и она представляет собой экзистенциальную угрозу будущему нашей страны. Файн также подверг критике продолжающуюся приверженность левых коммунистической идеологии, несмотря на ее исторические последствия. Он сказал, Файн, когда вы спорите с ними и указываете, что ни одна политическая система в мировой истории не привела к гибели большего числа людей, чем коммунизм, они отвечают, ну, настоящий коммунизм еще никогда не был реализован, сказал Файн, как будто его не пытались построить в Советском Союзе, Китае, еще примерно в 10 странах мира или на Кубе, где он и существует и сейчас. Конец цитаты. Указывая на своих политических оппонентов, конгрессмен заявил, что демократы не смогли остановить, как он считает, радикализацию своей партии, пока не стало слишком поздно. «Они не были настолько радикальными 10 или 20 лет назад», — сказал Файн. «Но они говорили, это всего лишь маргиналы. Давайте не будем обращать на них внимания, не будем воспринимать их всерьез. А теперь DSA фактически захватила контроль. Именно поэтому на нас, республиканской партии, лежит обязанность не допустить, чтобы нашу страну захватили сумасброды». Конец цитаты. Ну, вообще, в последние годы, отмечают СМИ, в США снизилась положительная оценка капитализма и выросла положительная оценка социализма. Этот сдвиг особенно заметный среди молодых избирателей. Опрос Gallup еще 2021 года показал, что лишь 47% американской молодежи в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают капитализм, что почти на 20 пунктов меньше, чем 10 лет назад, то есть в 2011 году. К 2025 году, согласно данным опроса Harvard Youth Poll, поддержка капитализма упала еще сильнее. За него высказались лишь 39% респондентов. Эта тенденция помогает объяснить рост поддержки со стороны избирателей поколения Z и миллениалов, политических кандидатов, связанных с организацией «Демократические социалисты Америки» DSA. Избиратели поколения Z и миллениалов в Нью-Йорке массово пришли на выборы, чтобы проголосовать за кандидатов от DSA, «Демократических социалистов Америки». DSA выступает за государственный контроль практически над всеми аспектами экономики, что ведет к утрате личной свободы. Почему молодые избиратели отвергают капитализм свободного рынка, если именно он во многом обеспечил Америке статус крупнейшей экономики мира и стал источником большинства инноваций за последнее столетие? Почему молодые люди отвергают капитализм свободного рынка, который принес экономическую свободу и вывел из бедности более миллиарда человек по всему миру? Опрос, проведенный журналом Newsweek, ясно показал, что представители поколений Z и миллениалов не понимают разницы между капитализмом свободного рынка и социализмом. Из числа респондентов 55% считали, что капитализм – это экономическая система, в которой собственность находится в частных руках, а производство и ценообразование определяются рыночными силами. Это и есть капитализм свободного рынка. Остальные 45% рассматривали капитализм как экономическую систему, в которой корпорации получают преимущество над конкурентами благодаря специальным налоговым льготам, политическим связям и особым правилам. Это и есть капитализм кумовства. Эти различия имеют значение. 42% тех, кто определил капитализм как капитализм свободного рынка, относились к нему положительно, тогда как среди тех, кто определил капитализм как капитализм кумовства, положительное мнение имели лишь 2%. До вопроса о социализме 42% респондентов ответили, что это экономическая система, характеризующаяся государственным планированием и общественной собственностью. Это и есть централизованное планирование. Остальные 58% считают, что социализм – это экономическая система, в которой решения о товарах и услугах, а также об их ценах, принимают отдельные лица и компании, однако государство играет активную роль в обеспечении справедливого распределения цен и ресурсов между богатыми и бедными. Это и есть перераспределение. Среди студентов, определивших социализм как перераспределение доходов, 45% отнеслись к нему положительно, тогда как среди тех, кто определил его как централизованное планирование, положительные отношения проявили 14%. Представители поколения Z и миллениалы сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, неповерным долгом за обучение в вузе, высокими расходами на жилье, которые вынуждают многих снимать комнату с соседями или возвращаться жить к родителям, а также с трудностями при поиске или сохранении работы. Дорогая аренда жилья затрудняет накопление сбережений, поэтому многие откладывают женитьбу, покупку жилья и создание семьи. Они считают, что американская мечта об образовании, усердном труде и социальном продвижении – это всего лишь мечта из далекого прошлого. Они видят перед собой лишь мрачное будущее. В своей наивности они винят капитализм в своих бедственных обстоятельствах, не осознавая истинную причину проблем. Они не понимают, что переход на федеральное финансирование студенческих кредитов, сопровождавшееся неограниченным доступом к чрезмерным средствам на обеспечение равенства, привел к непомерному росту стоимости обучения в вузах. Невыполнение обязательств по этим кредитам увеличивает наш и без того гигантский государственный долг на миллиарды. Молодые американцы винят капитализм в высокой стоимости аренды и покупки жилья. Однако исследование Федерального резервного банка Далласа показало, что массовая иммиграция, разрешенная правительством в период с начала 2021 по начало 2024 года, стала причиной примерно 20% роста арендной платы и 30% общего роста цен на жилье. Молодые американцы не понимают, что масштабное государственное регулирование повышает стоимость строительства дома, производства автомобиля или галлона бензина на заправке. Они не осознают, что те формы государственного вмешательства, которые они поддерживают, такие как субсидии на зеленую энергетику или специальные льготы во имя социальной справедливости, они способствуют развитию того самого кумовского капитализма, против которого они выступают. Америка, очевидно, находится на критической развилке. Наши отцы-основатели понимали, насколько жизненно важны знания для нашей свободы. В письме 1816 года Томас Джефферсон написал знаменитые слова: «Если нация надеется оставаться невежественной и свободной в условиях цивилизации, она надеется на то, чего никогда не было и никогда не будет». Он считал, что людей, которые не знают своих прав и не разбираются в устройстве правительства, легко обмануть. В настоящее время в 39 штатах для получения аттестата об окончании школы учащиеся обязаны пройти курс по личным финансам. Только в 12 штатах предусмотрено, что в рамках курсов по финансовой грамотности и экономике должны преподаваться основы капитализма свободного рынка. Техас, один из лидеров страны в сфере образования, требует от учащихся пройти один из двух курсов, сочетающих финансовую грамотность и экономику с акцентом на систему свободного предпринимательства. Если Америка хочет оставаться свободной страной, каждый штат должен ввести обязательные курсы, которые обучают студентов основам нашей капиталистической системы, включая индивидуальную свободу, личную ответственность и экономические возможности. Как только наша молодежь поймет, как капитализм свободного рынка сделал Америку самой свободной и богатой страной на Земле, а также каковы преимущества свободной предпринимательской деятельности для них лично, такие организации, как демократические социалисты Америки, утратят свою привлекательность. Предъявлено обвинение 51-летнему Раулю Моралесу 23 июля, совершившего нападение с ножом на двух мужчин, еврея и азиата, возле ортодоксальной синагоги в районе Upper West Side, Манхэттене. Об этом сообщила полиция Нью-Йорка. Моралесу предъявлено обвинение в покушении на убийство, квалифицированном как преступление на почве ненависти, за нападение на 50-летнего Моше Грюнхауса. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство и незаконное владение оружием в связи с нападением на второго пострадавшего, 57-летнего Чок Суна. По данным полиции, во время обоих нападений Моралес кричал «Аллах Акбар». Оба пострадавших были доставлены в больницу Маунт-Синай, Монингсайд. Их состояние стабильное, ничего жизни их не угрожает. Свидетель проследил за Моралесом до его дома и вызвал полицию. Спецназ задержал преступника в квартире. При обыске квартиры следователи изъяли ноутбук, литературу, включая Коран и книгу о Че Гевары. Полиция отмечает, что у Моралеса нет зафиксированной истории психических заболеваний. Однако первичные данные указывают на то, что психическое расстройство могло сыграть роль в нападениях, осуществленных им. На самом деле это был теракт, совершенный на почве ненависти. Теракт по отношению к еврею. Ну и к азиату. К расследованию подключился отдел по гражданским правам Министерства юстиции США. Тела 8 человек обнаружили после пожара в жилом доме в штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на правоохранительные органы. Эта трагедия произошла в городе Гранд-Хейвен. По данным журналистов, накануне утром сотрудники экстренных служб прибыли к одному из домов из-за сообщений о запахе гари. В пожарнике не нашли очаг возгорания и уехали. Но через несколько часов вернулись в связи с поступившим звонком об исходящем от здания белом дыме. «Я могу сообщить вам, что погибли 2 взрослых и 6 детей», – рассказал капитан полиции Джейк Спаркс. По его словам, на телах некоторых погибших были обнаружены огнестрельные ранения. Предположительно, все погибшие – члены одной семьи. Специалисты пока не установили их личности и точные причины смерти. В материалах отмечается, что сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Одна из них – умышленный поджог. Гидросамолет с 10 пассажирами и пилотом вспыхнул пламенем при попытке совершить аварийную посадку в водах у острова Вашингтон. Все люди просто чудом выжили. Несколько человек на борту получили ранения, включая одного, который доставлен в больницу в критическом состоянии. Одномоторный самолет The Havilland DHC-3 разбился в заливе Меллоу у острова Сусия, расположенном примерно в 100 милях к северу от Сиэтла и в 7 милях от канадской границы. Инцидент произошел примерно через 45 минут после вылета из Сиэтла, сообщила береговая охрана телеканалу Fox 13 News. Самолет, принадлежащий авиакомпании Kenmore Air, пытался совершить аварийную посадку, прежде чем загореться. Благодаря умелым действиям пилота, всем находившимся на борту людям удалось покинуть горящее воздушное судно до пожара. Видео катастрофы показывает, как одномоторный самолет полностью охвачен пламенем и разорван на куски, всего в нескольких метрах от скалистого берега острова Сусия. Официальные лица назвали спасение людей чудом. Один из пострадавших, как я уже сказал, находится в критическом состоянии, а несколько человек получили различные ранения от травм головы до переломов костей и порезов, сообщили в офисе шерифа округа Сан-Хуан. Самолет направлялся в гавань Рош, расположенную примерно в 20 милях от места падения. Причину аварийной посадки и пожара устанавливает следствие. Kenmore Air, крупнейший оператор гидросамолетов США, ежегодно перевозит более 90 тысяч пассажиров на более чем 40 направлениях на северо-западе Тихого океана и в Канаде. Исследователи из фонда Air Sea Heritage, компании Deep Sea Vision и документального сериала «Экспедиция неизвестной» телеканала Discovery сделали первые снимки рухнувшего в Атлантический океан самолета Clipper Endeavour, модель Douglas DC-4. Этот пассажирский авиалайнер компании Pan American Airways потерпел крушение 11 апреля 1952 года после отказа двигателей на правом крыле. В тот день Clipper Endeavour отправился в рейс из аэропорта Исла-Гранде, это Пуэрто-Рико, в нью-йоркский аэропорт Айд-Уайлд. Сегодня это аэропорт имени Джона Кеннеди. К тому моменту судно использовалось уже 7 лет. Стаж капитана Джона Берна составлял более 10 лет. Сразу после взлета двигатель номер 3 начал вибрировать и терять мощность. Когда Берн повернул самолет обратно в сторону аэропорта, отказал двигатель номер 4. Оба эти двигателя располагались на правом крыле. Берн подал сигнал бедствия и начал готовиться к приводнению. У берега был сильный ветер, и посадка оказалась жесткой, хвостовая часть самолета оторвалась, и самолет начал тонуть. Во время приводнения все находившиеся на борту пассажиры выжили, но они были очень напуганы и отказывались покидать свои кресла в панике, что называется, к ним приклеившись. Экипаж успел развернуть спасательные плоты и пытался снабдить всех выживших жилетами, но большинство из них отказались покидать тонущее судно. Они ушли на дно вместе с ним. Из 69 человек выжили 17. Именно это крушение привело к реформам в системе авиационной безопасности. В частности, именно после этой катастрофы перед каждым полетом бортпроводники начали рассказывать пассажирам, что делать в чрезвычайной ситуации. Этот инструктаж проводится и сегодня. Вы летаете, вы знаете, бортпроводники просто обязаны показать, где находятся выходы из самолета, а также рассказать, где лежат спасательные жилеты и как их надувать. Участники сериала под названием «Экспедиция неизвестна» нашли обломки Clipper Endeavour на глубине 610 метров у северного побережья Пуэрто-Рико. Это получилось сделать с помощью гидролокационного беспилотника, который обнаружил на глубине фюзеляж и хвост самолета. Морской исследователь и историк Расс Мэтьюс, один из героев «Экспедиции неизвестна», заинтересовался историей Clipper Endeavour в 2019 году. По его словам, он был поражен тем, что они практически не знают. После этого он начал в деталях восстанавливать ход событий. В своей работе он использовал отчеты Совета по гражданской авиации, но больше всего ему помогли материалы судебных слушаний в Пуэрто-Рико, в частности, карта, нарисованная пилотами, ставшими свидетелями крушения. Так удалось установить примерное место поисков. Мэтьюс с командой уже пытался найти самолет в 2024 году, однако тогда экспедиция сорвалась из-за погоды. А 2 июня 2026 года беспилотник обнаружил обломки с логотипом Pan Am. На обшивке даже частично сохранилось название самолета. Специальный выпуск передачи «Экспедиция неизвестна» покажут на Discovery этой осенью.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

вам скажу. Эй, вы там, наверху, испила чашу я до дна, я в предел

решила

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американцу ввели 37 доз противоядия после того, как его укусила гремучая змея. Джейк Энтрупа из Калифорнии бегал по привычному маршруту вместе с собакой и не заметил змею, наступив на нее и получив укус. Действие яда проявилось практически сразу. Спустя пару минут зрение ухудшилось настолько, что Джейк не мог разглядеть собственную руку перед лицом. Начались и другие неврологические симптомы. На помощь случайно пришла медсестра, находившаяся неподалеку. Услышав крик, она подошла к пострадавшему и помогла ему сохранять спокойствие до приезда экстренных служб. Джейка доставили в медицинский центр, где ему ввели 20 доз противоядия. Однако этого оказалось недостаточно, и пациента перевели в больницу Лос-Анджелеса. Там он получил еще 14 доз. В общей сложности врачам потребовалось 34 дозы противоядия. В итоге мужчина провел 3 дня в отделении интенсивной терапии. Сейчас Джейк уже передвигается на костылях и продолжает восстанавливаться. Когда он сможет вернуться к занятиям спортом, неизвестно. Спортсмен также отметил, что после укуса важно не поддаваться панике и как можно быстрее получить медицинскую помощь. Американка Эмили Моррисон попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычной коллекции татуировок. На ее теле насчитали 106 изображений акул, больше, чем у любого другого человека в мире. Эмили не случайно выбрала именно акул, она занимается их изучением, работает биологом и владеет туристической компанией, организующей дайвинг и поиск окаменелостей. Интерес к хищникам появился у Эмили еще в детстве, причем началось все со страха. 8 лет она посмотрела фильм «Челюсти» и настолько испугалась акул, что отец предложил ей сходить в библиотеку и узнать о них больше. Изучение реальных животных постепенно превратило страх в увлечение, которое в итоге стало профессией. За годы работы Моррисон успела поплавать рядом с некоторыми из самых известных видов акул. На Багамах она кормила тигровых и больших молотоголовых акул, в Австралии погружалась в клетки к большим белым акулам, а у берегов Мексики плавала с китовыми акулами. Семья из штата Небраска нашла свою собаку, которая пропала 5 лет назад, пишет «Нью-Йорк Пост». Пес Чонг сбежал из дома в Линкольне еще в 2021 году. Однако семья не теряла надежды найти его. И вот спустя 5 лет друг семьи прислал пост, в котором говорится, что Чонга все же нашли. Питомец был на стоянке грузовиков, которая располагалась в тысячах километров от дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в 3-й раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
18: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

какие льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

0: Добрый день, Димочка, добрый день всем нашим дорогим, приятным радиослушателям, приятным гостям, которые сегодня присутствуют в программе «Социум». Надеюсь, каждому из наших слушателей будет интересно услышать что-то новое, а новое это будет не реклама, это будет вот на самом деле такой откровенный разговор, разговор в плане того, что как... чему и как достигают люди того, чтобы сделать самое приятное, самое дорогое для людей, которые в этом нуждаются. И я хочу сегодня представить нашим дорогим радиослушателям человека, который сидит передо мной. Это такой импозантный, симпатичный мужчина с приятной внешностью, с приятным душевным разговором. Так что, надеюсь, этот душевный разговор состоится и с вами. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Надеюсь, что вы сами скажете свое имя и больше ничего, только имя свое.
1: Влад.
0: Очень приятно. Прежде чем я перейду к беседе с Владом, я бы хотела, в прошлой своей программе присутствовала Анна, которая рассказывала о Medicare, о партии Part A, Part B, Part D, Part C. Есть у меня одна новость, которая, я думаю, затронет массу людей, которые в этом нуждаются, и которым будет эта новость очень приятной. В каком плане? Знаете, масса людей, которая страдала в плане того, что и продолжается эта ситуация, продолжается в плане того, что люди теряют фудстемпы, и самое обидное, что те люди, которые грабят этих людей, фудстемпы не возвращаются этим людям, у которых они исчезли. Так вот, губернатор Кэти Хокл сегодня объявила, что штат Нью-Йорка добился значительных успехов в своих усилиях по защите пособий получателей программы дополнительной продовольственной помощи SNAP от кражи, и что новые, более защищенные чиповые карты начнут выпускаться в начале 2027 года. Управление по вопросам временной инвалидной помощи штата Нью-Йорк недавно заключило контракт с поставщиком на поставку этих карт, которые, как ожидается, значительно ограничат кражу пособий преступниками, используемые незаконные устройства для скеминга. А вот, я думаю, это объявление, это новость, которая сегодня вышла в свет, которая есть на сайте OTDA, это Office Temporary Disability Assistant, где вы можете тоже прочитать заявление губернатора Хокл. И надеюсь, что это будет таким хорошим сдвигом в плане того, что люди, которые потеряли фудстемпы, люди, которые...

многих лет она помогает людям абсолютно бесплатно. Но говорят, знаете, то, что бесплатно, так, наверное, это не очень ценно. На самом деле это не так. Вот все то, что делает Анна, это настолько добросовестно, настолько профессионально, что в этом можете вы сами убедиться, потому что многие из наших слушателей пользовались и продолжают пользоваться услугами. Я до сих пор поднимаю трубочку и отвечаю, и пересылаю телефон Анны, которая является Health Insurance Broker. Если вы имеете проблему, связанную, скажем, с Медикером, с проблему с планом, с выбором плана на лекарства, получение Медикейда. И помните, я вам рассказывала о том, что у Анны этот вопрос очень быстро осуществляется. В течение 5 минут люди, если имеют полное eligibility на получение Медикейда, они имеют на это полное право. И, соответственно, с этим Анна очень в этом помогает. Запишите, пожалуйста, номер телефона Анны 917-673-3039. 917-643-3039. Если у вас есть какие-то вопросы в получении, выборе плана по Medicare Part D, обращайтесь к Анне. Если среди наших слушателей есть, я, помните, очень много рассказывала о том, что те, которые получают Medicaid, если они получили его в период ковида и никогда не сообщили о том, что изменился инком, это очень досадно. Поэтому если вы имеете свой insurance и ваша финансовая ситуация изменилась, то вы обязаны сообщить об этом. Это не только касается Medicaid, это касается абсолютно всех планов, абсолютно всех бенефитов, как фудстемпов. То же самое, если это связано с вашим инкомом, добавочным инком в получении Social Security SSI. Поэтому, друзья, будьте внимательны и помните и знайте о том, что вы должны сообщить для того, чтобы, как всегда я говорю, как у Островского, чтобы не было мучительно и больно потом, что из этого произойдет. Ну, это все то, чего мне хотелось изложить. Сегодня я по имейлу получила вопрос о том, как же все-таки сделать человеку, который получил Medicare, и, соответственно, с этим он, естественно, у него высчитывает определенную сумму в зависимости от инкома. Я не буду переходить в плане к деталям о том, какая сумма, но я постараюсь, потому что я хочу сегодня все-таки время свое использовать для присутствующих гостя, которые сегодня со мной, и мне бы очень хотелось вам и тем же самым временем помочь в плане получения программы, которая называется Medicare Saving Program. Она достаточно проста форма. Это касается, если люди имеют Medicaid, они имеют полное право на получение этой федеральной программы, которая называется MSP. Application достаточно прост. Если вы даже не знали о том, что вы имеете право на получение этой программы, вы можете и сегодня это сделать, заполнить специальную форму. Если по сервису, по Medicare у вас были требования какой-то определенной оплаты, и вы это не осуществили, то, может быть, на ваш вопрос будет ответ Medicare Saving Program. В этой форме есть такая графа, в которой вы должны заполнить в плане того, что если вы в прошлом оплачивали за Medicare, то Medicare Saving Program может вам вернуть эту сумму, которую вы оплачивали, только в том случае, если вы имеете на это право, если инком соответствует всем критериям, которые необходимы для получения этого бенефита. Я не буду подробно останавливаться, если не почему не буду, потому что мне все-таки хотелось бы использовать время, которое я сегодня имею, и в плане того, что я хочу поговорить с Владом. Влад – это совершенно не случайная встреча, говорят, случайных встреч не бывает, как американцы говорят, everything for a reason –
И то знакомство, которое у меня произошло с Владом, достаточно тронуло меня.

0: И зная, что на самом деле я работаю в этом филде очень много лет, даже боюсь назвать эту сумму, эту цифру, не сумму, а цифру, но мне все-таки приятно, когда человек знает, что он делает, зачем он это делает. И поэтому, наверное, по голосу, очевидно, вы узнаете и услышите, кто этот человек. Но я обязательно скажу, но тем не менее, исходя из вопросов, я надеюсь, что вы догадаетесь, если у вас появятся какие-то вопросы, если у нас останется время, то я непременно предоставлю вам эту возможность. Так вот, наверное, я спрошу вас прямо так сразу. Скажи, пожалуйста, Влад, почему вы решили открыть какой центр?
1: Ну, Garden of Joy, название.
0: Название. Но это дневной центр, да?
1: Дневной центр для... Мы не употребляем слово пожилых, для какие пожилые? Взрослых.
0: Для взрослых.
1: Да. И, кстати, я пока я не забыл, вот по поводу потерянных фудстемпов, я хочу кое-что сказать. Есть такая возможность, я очень много помогал людям в этом, зайти, есть application, где можно... Это не 100% гарантия, но хотя бы заблокировать использование этих карточек за пределами штата Нью-Йорк. Потому что очень много фрода было сделано в Чикаго, там, штат Вашингтон, другие. То хотя бы можно заблокировать использование за пределами Нью-Йорка. Это тоже помогает.
0: Боже, как здорово. Но он берет вот прямо на глазах. Впервые я его пригласила в эфир, и он уже тут же забирает мой кусок хлеба.
1: Ну, пока я не забыл. Это важная информация. Мы помогаем нашим клиентам.
0: Окей. Sounds good. Окей. Ну, давайте, учитывая, что вы сами признались, откуда вы и зачем вы, мне бы хотелось все-таки спросить, вы все-таки взрослый человек, давно в бизнесе, вы сами расскажете, как давно, но первый мой вопрос, почему вы вообще решили открыть дневной центр?
1: Ну, тут, наверное, вмешалась моя жена.
0: Ну, привет, да. Жена, но это семья же.
1: Да, моя жена. Она в этом бизнесе очень много лет, я меньше. И вот просто с течением обстоятельств так сложилось, что мы проходили мимо ресторана Татьяны на Бордвоке когда-то, и моя жена Наташа, она говорит, а вот как было бы здорово здесь иметь дневной центр для людей в возрасте, потому что в то время ресторан, который там был, который назывался Winter Garden, он закрылся, и хозяева Татьяны, они это помещение просто имели, они там делали какие-то мероприятия, но очень редко. Вот. И идея была хорошая, потому что, ну, локейшн, знаете, локейшн определяет все. И опять так сложилось, что мы познакомились с Татьяной, случайно, совершенно.
0: Опять-таки случайно.
1: Опять-таки случайно. Ну, все случайно становится закономерным. И я предложил ей, говорю, Тань, а вот давай попробуем, ты нам соблизнишь вот это помещение, и мы попробуем сделать такой центр на Бордвоке для людей. Представляешь, как здорово это будет, когда люди могут выходить, дышать воздухом и все. Ну, Таня говорит, ну, давай попробуем. И вот так вот это все и началось.
0: То есть вы хотите сказать, Влад, что некая личная история, то есть история о том, что, проходя мимо, ваша супруга предложила, тут произошла встреча с Татьяной, и это просто удачная возможность произошла в плане того, что вы решили открыть, да, этот центр.
1: Совпадение такое. Видно, ну, я верю в судьбу вообще-то. И я так считаю, что, наверное, так звезды легли, как это говорится.
0: В помощь.
1: Карты легли, да. И все соединилось. Вот. И так вот и началось это все 10 лет назад. Ровно 10 лет назад.
0: Ну, а потом мы об этом еще расскажем. Скажите, пожалуйста, Влад, что на самом деле является для вас успехом центра?
1: Вы знаете, каждый раз.
0: Мы не будем сейчас говорить о прибыли, о финансовой стороне.
1: Я не про это.
0: Но у меня уже есть факты, которые я могу подтвердить, исходя из того, что вы скажете.
1: Каждый раз, когда мне звонят дети или внуки моих клиентов и говорят, вы знаете, вот это чудо, что вы есть, и что моя мама или папа ходит, и для них это жизнь. Вот это даже смешно. Вот ко мне подходит сегодня одна женщина, сегодня мы отмечали ее день рождения, она говорит, я уже жить не хотела, одинокая. Говорит, мне садик вернул к жизни. Это может пафосно звучать, но действительно это так. Я не говорю сейчас про бизнес, я говорю о том, что мы действительно помогаем людям находить общение. И очень много одиноких на самом деле людей, которым не с кем общаться, некуда пойти, не с кем поговорить. И вот это вот. Я считаю,
0: самое
1: успех.
0: Важное, что является успехом, это, конечно, это помощь людям. И на самом деле, очевидно, все-таки атмосфера, которую появляется, где люди находятся в этой атмосфере, да, это ваши сотрудники, это ваше помещение, это, как вы сказали, Раиса, разве это плохо открыть вот эту вот крышу и сидеть и дышать океаном? Разве это плохо? Люди уезжают, ищут этот кусочек земли, да? А здесь, пожалуйста, вы пришли в центр, и вы, пожалуйста, вы можете сидеть, отдыхать. Тут же и кофе вам наливают, тут вам и чай, тут вам и сок. В общем, просто сказка.
1: Вы знаете, после ковида я лично проводил дыхательную гимнастику прямо вот на бордвоке перед океаном. И я учил, немножко знаю, как это делать. Я учил людей, как правильно дышать, как правильно очищать свои легкие, как это делать для того, чтобы вот это вот все очистить, свой организм, как правильно дышать глубоко и, ну,
0: я думаю, вот своим вот этим сейчас сказом, я так думаю, что вы ответили на тот вопрос, который я бы хотела вам задать, в плане того, что чем все-таки ваш центр отличается от других. Не секрет, что их очень много. Я сама могу сказать, что я работала и в Medical Model, я работала и в Social Model. У меня есть чем сравнивать. И в Social Model, конечно, у меня срок меньше в плане того, что я работала. Но сегодня, на сегодняшний день, я вижу вот разницу между двумя центрами, в котором я работала, где работала в начале, и сейчас в другом центре. И я вижу колоссальнейшую разницу. Все-таки зависит очень много, зависит от стафа, зависит от возможностей, очевидно, да, и финансовых возможностей. И самое главное, вот от этого потенциального желания руководителя быть таким добрым, быть полезным для людей и, самое главное, любить людей, правильно?
1: Ну, да, и вот вы сказали, что именно вот отличает. Вот это смешно звучит, но один раз ко мне подошел мой хороший знакомый, он говорит, я хочу открыть дейкер там где-то в Бруклине. Что ты посоветуешь? Я ему говорю, задай себе один вопрос. Почему к тебе придут люди?
0: Почему именно к тебе придут?
1: Да, вот почему, вот ты откроешь дейкер где-то, вот почему к тебе придут люди? Вот,
0: очень правильный вопрос.
1: Да, и он потом через, он говорит, окей, я подумал, он потом через месяц ко мне пришел, говорит, я тебе так благодарен, ты мне сэкономил такое количество денег, потому что когда я сел и подумал, что вот я не могу ответить на этот вопрос, потому что это очень важный вопрос, почему к тебе придут люди? А я ответил на этот вопрос сразу, поэтому и открыл этот садик, потому что я знал, почему ко мне придут люди. И они пришли.
0: Сейчас у меня будет немножко такой каверзный вопрос, но я думаю, что каверзных вопросов не бывает, а бывают каверзные ответы. Поэтому что вы больше всего цените? Вот у вас такой стабильный коллектив людей, профессионалов. Что вы цените в своих сотрудниках? И на самом деле, вот какой вы вклад вносите всему этому?
1: Знаете, я не хочу говорить банальные вещи.
0: Не, говорите, что да. Как есть, а, Влад.
1: Вот, например, приходит, например, ко мне устраиваться водитель на вен. У нас много венов.
0: У вас своя компания, да?
1: Да, у нас, нет, у нас просто вены, которые принадлежат нашему дейкеру. У нас 7 штук. Вот приходит водитель. И я ему говорю, ну вот смотри, критерии, по каким я отбираю водителей. Ну, естественно, чистый драйвер-лайсенс, знание Бруклина. Следующий главный вопрос. Будешь ли ты нравиться людям, которых ты возишь? Будет ли у тебя с ними контакт? Смогут ли они сказать, это наш шофер Андрюшенька, или это наш шофер Равиль, например. Да. Вот мы его любим. Вот когда мы поздравляем, что эти люди, которых они возят, а маршруты постоянные, что они их любят. Я говорю, это главное. Любовь клиентов – это главное. Если человека любят клиенты садика, наши члены Garden of Joy, то я могу даже простить какие-то прегрешения по работе, недоделки, какие-то ошибки.
0: Ситуации.
1: Да. Но вот любовь наших членов нашего Garden of Joy, клиентов наших, это главный критерий.
0: То есть вы считаете, что ответственность, любовь к людям, наверное, слово здесь подойдет, слово честность, самостоятельность иногда помогает, да?
1: Ну, понимаете, это специфическая работа, работать в дейкере, потому что, ну, все, кто работают с людьми в возрасте, они знают, что это очень тяжелый труд. И надо иметь бесконечное терпение, и надо иметь, ну, любовь к людям. Если ты не любишь людей, ты не можешь работать в social daycare, ну и в медицинском.
0: Не, наверное, ну вообще, это, слушай, если ты не любишь людей, ты не можешь нигде не работать.
1: Да, потому что люди разные есть.
0: Абсолютно.
1: Легкие, есть тяжелые. Но мои работники, они знают, как вести себя в любой ситуации, и они знают, как сделать так, чтобы приход в садик – это был праздник всегда для наших клиентов.
0: Спасибо. Звучит хорошо. А скажите, пожалуйста, что вы делаете, когда сотрудник, например, предлагает вам идею, но эта идея отличается от вашей идеи?
1: Тут надо,
0: это очень важно.
1: Тут надо понять вот что. Я не занимаюсь микроменеджментом. Как, я не знаю, для русскоязычной аудитории это понятно.
0: Понятно, понятно, да. Знают они все. Значит, это. Там следят, все, там.
1: Есть, наверное, директора, которые вот они хотят все объять. Как Козьма Прутков говорил, нельзя объять необъятное. Я занимаюсь вещами, которыми занимается директор. И я доверяю людям. Я иногда просто говорю, вот вы хотите сделать программу, например. Я не буду заниматься и проверять. Я доверяю своим работникам. И если я считаю, что это неправильно, я всегда пытаюсь понять, может быть, я не прав. И дискуссия – это всегда хорошо и правильно. А вот почему ты считаешь так? А почему это должно быть так? А может быть, я не прав? А может быть, ты не прав? И в этом всегда рождается истина, и пока это работало, в общем-то, всегда.
0: То есть вы хотите сказать, что вы принимаете инициативу других сотрудников, но вы эти инициативы решаете вместе?
1: Абсолютно. И на какие-то вещи я просто доверяю, я даже не дискутирую. И там, где я, например, не считаю, что я должен вмешиваться в работу нашего музыкального коллектива, который у нас, кстати, просто огромный. Ну, ни в одном садике близко такого нет.
0: А ну ладно, да. Ладно, не в одном.
1: Нет, но у нас очень много.
0: Ну в одном же есть, в Garden of Joy.
1: В Garden of Joy есть, да. И вот то, что мои артисты решают делать, в смысле музыкальном, какие-то вещи, я, допустим, если я некомпетентный в этом, я не буду говорить, это надо петь си бемоль или
0: как-то ля минор,
1: вот именно. Вот. А то, что касается моих полномочия как директора, тут я делаю то, что я должен делать. То есть каждый на своем месте. Кто-то, кто занимается едой, кто занимается интертейментом, имеют абсолютно возможность проявить инициативу и делать то, что они считают нужным делать.
0: Следующий вопрос у меня будет немножко другим. Если бы сегодня ваши клиенты могли сказать вам только одно слово благодарности, какое слово вам бы хотелось бы все-таки услышать от них?
1: Интересно.
0: Молодец, умничка.
1: Потому что, знаете, сколько людей приходит и говорит, а нам вот еда, нам не важно. Ну, еда важна. Ну, многие говорят, нам не важно, но это все равно важно.
0: Всем важно, всем важно.
1: Но очень многие говорят, нам еда не важна. Мы пришли к вам, потому что у вас интересно. Вот. Вот это вот ключевое слово «интересно». Что бы хотелось прийти, что бы хотелось утром... Я понимаю, мне иногда самым утром не хочется вставать и одеваться, и идти. А вот представляете, там, например, человеку, которому 100 лет, есть такие у нас, надо утром встать, заставить себя одеться и прийти в садик. То есть нужен стимул. А стимул есть, поэтому приходят.
0: Скажи, пожалуйста, Влад, какая у тебя есть мечта, чтобы твой центр, который ты создал, такой приятный центр для людей, которые получают удовольствие, какая у тебя мечта, что бы ты хотел сделать в этом центре, чтобы центр был самым-самым интересным центром в том месте, где ты находишься?
1: Ну, мечта у меня такая, чтобы мы росли и развивались так, как мы растем и развиваемся. Я очень благодарен, и я счастлив, что со мной мой сын, который делает огромную мне помощь, создает, и он даже, наверное, больше бизнесмен, чем я. Я более, так сказать, имею корни еще с Советского Союза. У меня немножко другое мышление. Он абсолютно американец. Он родился здесь, и мы дополняем друг друга очень хорошо. И моя мечта, чтобы мой сын имел этот бизнес, чтобы он долго работал, развивался, креп, чтобы люди приходили, чтобы все продолжалось.
0: Чтобы мы могли продлевать жизнь этим людям.
1: Чтобы это работало, как оно работает сейчас. Пусть хотя бы в связи с тем, что сейчас вообще происходит, вот Рейса, наверное, знает, с медикейтами, с фондами, со всеми.
0: Мы сейчас к этому придем.
1: Да. Чтобы я имел возможность продолжить дело вот это, которое я затеял, чтобы оно было успешно.
0: Молодец, молодец. Я думаю, нашим слушателям твои ответы будут очень полезными. И очень многие люди... Вот только мне не нравится одно слово, которое ты используешь в своем жаргоне. Оно мне страшно не нравится. Слово... Не волнуйся. Слово это все так говорят. Садик. Какой это садик?
1: А почему?
0: Садик – это детская младшая подготовительная группа.
1: Знаешь, почему садик?
0: Не знаю.
1: SADC.
0: Ну,
1: садик.
0: Молодец,
1: SADC. Social Adult Daycare.
0: Ты выкрутился, молодец. Но, в принципе, это дневной центр для людей такого возраста, чтобы они могли себя не чувствовать в этом детском возрасте.
1: Я один раз так смеялся. У меня был один клиент. Он пришел и говорит, я сейчас хочу позвонить в план и к вам записаться. И вот он звонит в план и говорит... Там не было русскоязычного, по-моему, там был англоязычный представитель. Он говорит, I want to go to kindergarten.
0: Ну вот, видишь, поэтому...
1: Там они опешили, подумали, что надо, наверное, уже звонить 911.
0: Да это точно.
1: Kindergarten, ну садик, он правильно перевел.
0: Скажи, пожалуйста, вот у тебя состав такой все-таки большое количество людей, которые посещают дневной центр, да?
1: Да.
0: Достаточно. Скажи, пожалуйста, а сколько у вас смен?
1: Ну, у нас две смены, утренняя и дневная, утренняя с дневной.
0: Ну, время нас интересует. Две смены. Это обычное время, поскольку MLTC, планы, которые осуществляют возможность работы таким центром, существует определенные rule и regulation, правильно?
1: Да.
0: Вот у вас есть две смены, а сколько дней в неделю?
1: У нас, значит, 5 дней в неделю, у нас две смены. В субботу мы не работаем. Воскресенье у нас одна смена. Почему одна? потому что воскресенье у нас день экскурсий. Люди, которые хотят и могут ездить на экскурсии, они приходят в воскресенье. И мы ездим, так как у нас свой транспорт, мы ездим по музеям. У нас есть прекрасный гид, профессиональный гид, который работает с нами по воскресеньям. Она же ведет английский класс. Вот. И очень много мест, куда мы ездим. Манхэттен, Лонг-Айленд, Нью-Джерси. Слава богу, мы живем в Нью-Йорке и есть куда пойти. Причем в музей можно, в один и тот же музей можно поехать несколько раз, потому что разные выставки, разные expositions. Mm-hmm. И она, так как она профессионал, она все время находит какие-то вещи, какие-то интересные вещи, куда люди с удовольствием ездят. Вот это воскресенье. Mm-hmm. Вот. А остальные дни две смены.
0: Остальные дни танцуют, кушают и поют, да?
1: Ну, да, но тоже, если хотят куда-то выехать, то мы тоже имеем возможность куда-то свозить людей.
0: Я знаю очень много людей, которые хотели бы посещать дневной центр, но по определенной ситуации они не могут. Почему? Потому, поскольку они имеют достаточно количество обслуживания на дому, и хотели бы и это, но когда вы, я думаю, что вы представляете так программу, что есть порой люди, которые отказываются от своих экстра часов для того, чтобы посещать дневной центр. Ты согласен с этой мыслью?
1: Абсолютно, абсолютно. Есть люди, которые говорят, мне не нужны эти часы, мне нужен садик. Ну и потом, спасибо, вот Рейса наверняка тоже знает, спасибо еврейским организациям, таким как Бокор Халим, которые людям, которые, например, у нас много таких, которые, например, не имеют достаточно часов, ходят в садик, а им дают, помогают.
0: У вас есть такие, которые имеют Холокост часы, да?
1: Полно, полно, и мы помогаем это делать. У нас есть как бы возможность, у нас есть люди, которые работают с Бокор Халим. Я не помогаю, у нас очень много людей, которые имеют эти часы.
0: А что происходит у вас с таким сервисом, как очень много людей, которые получают там письма, разъяснить им, есть ли у вас социальный работник, помогает ли она людям, как она это все делает, и это у вас какой молодой человек с опытом работы, или как у вас это происходит?
1: Ну, у нас девушка есть, которая с нами почти 10 лет.
0: Научилась.
1: Она social worker. Угу. Она знает все вот эти вот, как заказать кондиционер бесплатный и так далее.
0: Хочу сказать, что кондиционер открыли программу давно, но они собрали массу заявлений, и только определенное количество они выдают, а сегодня до сих пор оно еще frozen, скажем так.
1: Да, ну, бесконечные food stamp applications на восьмую программу.
0: Но это я нет. Я просто хотела спросить, или вы помогаете людям, конечно, если... Я в этом даже не сомневаюсь. Вы помогаете людям в плане того, что если, знаете, суета происходит, когда люди получают много писем, они начинают волноваться.
1: Пугаются.
0: Они начинают приходить с утра, уже они с утра тебе эти письма с моим правилом, так я всегда говорю, подождите, сейчас я подойду, сейчас я сделаю. Но вот сейчас, вот сейчас, окей. То есть у вас есть социальный работник, который осуществляет,
1: да,
0: решает все вопросы.
1: Да.
0: Это здорово. А знаешь, что мне еще понравилось, что у вас такое меню, и по меню выбирают на всю неделю. Ну-ка, расскажи вот это.
1: Ну, мы стараемся, во-первых, есть люди, которые имеют диетические requirements, так сказать.
0: Да.
1: Есть люди религиозные, которые не едят.
0: А вот что, кстати, у вас религия.
1: Да, пожалуйста, мы можем...
0: Ты имеешь в виду кошерное?
1: Ну, у нас нет кошерного, но у нас есть возможность не есть. Разные уровни кошерности есть.
0: Да-да.
1: Или просто человек будет кушать курицу, или будет кушать рыбу, а не будет свинью и так далее.
0: Ну, вы не кушаете свинью.
1: Да.
0: Дело не...
1: Есть возможность выбрать. Например, овощной суп, борщ... Такой суп, бульон,
0: То есть у вас есть выбор и салатов, первого блюда, и второе. То есть по желанию люди с удовольствием питаются. Да. А скажи, пожалуйста, как у вас вот завтрак построен? Утром пришли люди. Ты можешь рассказать вкратце, как у вас день построен, когда человек приходит, приходит на программу?
1: Ну, утром завтрак, кашка, там... То, что...
0: И дополнения какие есть. Ну, окей, ну, то есть пришли, зарядка, завтрак, а потом активити какие-то, да?
1: У нас, значит, вот, например, первая смена, да, сразу завтрак, а потом у нас есть такой замечательный человек Гена, который ведет аэробику каждый день на стульях.
0: Стульчик, мы его звали Стульчик, Гена Стульчик.
1: Ну, Гена... Гена вообще интересный человек, он кто его немножко ближе узнает, он,
0: это правда.
1: Он до сих пор ездит на международный конкурс жюри.
0: Я у него в жюри была танцы. Однажды.
1: Да, вот, значит, аэробика. Ну, а потом у нас великолепный Arts and Crafts, так сказать, департмент, где люди... У нас сейчас такая выставка проходит, и прекрасная.
0: Умелые руки.
1: Да. Ну, английский класс, компьютер, ну, как у всех, наверное.
0: Не знаю, как у всех, как у вас.
1: Английский класс, компьютерный класс, а программа каждый день какая-то, часовая программа каждый день.
0: Интеллектуальная.
1: Тематическая. Разная. Может быть концерт, может быть выступление какого-то приглашенного артиста или интересного человека. Ну и танцы. Итак, и первая смена, и вторая смена одинаково.
0: Все а вот у вас вторая смена, ужин... осуществляется это прям там у вас на программе, ну, или там, это домой?
1: Ну, кто как.
0: Это зависит от желания.
1: От желания.
0: То есть вы не пропускаете это, а тем самым вы это поощряете в плане того, что люди голодные не уходят, правильно?
1: По HSBC Rules новым люди имеют право брать с собой домой еду. Это раньше так запрещалось.
0: И самое главное про HSBC Rule, это очень важно, что каждый человек, который приходит на программу, он все, что он видит, он может по его желанию. Один идет в группу, другой играет в бинго, третий играет еще во что-то, кто-то сидит на бодваге и так далее и тому подобное. То есть по HSBC Rule требует, чтобы каждый человек мог по интересам быть заинтересован программой.
1: Дверь открыта, и если кто-то хочет просто погулять по бордвоку, таких у нас тоже очень много, просто подышать воздухом, пожалуйста.
0: Ну, там же на бордвоке вроде так все в порядке, только там плохо с этим, с бордвоком в смысле, что там очень много дыр.
1: Ну, вот решается вопрос. Вот Миша Наваха приходил, наш большой друг нашего садика, он приходил и говорил, что работают над этим, вроде бы.
0: Ну, знаешь, я честно тебе скажу, что когда-то я работала на Брайтоне, в такой замечательной организации, когда только начиналось Brighton Neighborhood Association, я работала у Pat Singer, когда все начиналось. И я еще помню тогда, когда говорили, что Бодрок будет исправлен. По сегодняшний день уже прошло 25 лет, да? Но, тем не менее, у вас есть определенный состав людей, которые... сопровождают этих людей, правильно?
1: Ну да, мы следим за ними, особенно зимой. Особенно если погода нехорошая, я предупреждаю людей, говорю, желательно сегодня не выходить. Там скользко, там ветер сильный.
0: Ну. Знаешь, когда мы с тобой говорили, мне очень понравилась одна мысль твоя, когда ты сказал, что мы в клиентах не нуждаемся. У нас достаточно клиентов, да? А в пятницу у нас дни загружены. И это вот, знаете, это настолько звучит здорово. Но я думаю, что если... Я еще раз повторяю, что наша программа сегодня не ориентирована на то, чтобы вас именно вас заинтересовать. Но если у вас есть какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы Влад принял вас, поговорил с вами, несмотря на то, что... мест у него ограничено, но он найдет для вас место, да, и очевидно, это здорово, что на протяжении 10 лет вы ведете такой с сыном бизнес, который приносит удовольствие и вам, и вашим клиентам.
1: Спасибо за добрые слова. Вообще, это тоже смешно, потому что я бы не сказал, что мы не нуждаемся в клиентах, но мы, наши двери открыты всегда. Но это было смешно, потому что ко мне приходили люди и говорили: а вы всех берете в садик? А нам сказали, что сюда еще не всех берут. То есть нужно типа конкурса пройти.
0: А мне нравится еще, что, знаешь, вот ты сказал, что если люди какие-то, вот есть категория людей, которые они достаточно требовательные там и так далее и тому подобное, то есть вы проводите достаточно много работы с людьми, общаясь с ними, правильно? Общаетесь с этими людьми, и если кому-то что-то мешает, вы обязательно стараетесь найти контакт между клиентом и теми людьми, которые уже на программе есть.
1: Ну, абсолютно. Многие приходят и говорят: вот я одна, я не могу ни с кем, плохо схожусь с людьми. Мы знаем, как дел с этой ситуацией. Мы знаем, как решать такие проблемы.
0: Ну, смотри, время подходит к концу. Я просто хочу сказать, что очень приятно, что я в самом начале программы сказала, что не бывает случайных встреч. Everything for a reason. И нравится мне то, что вот эта идея ваша. И да, ты совсем не забыл сказать, что вам 10 лет, и как вы это планируете осуществлять и праздновать. И делаете ли вы open houses, open door?
1: Наши, как я уже говорил, наши двери открыты всегда. И мы, как бы идея open house, она не совсем вообще-то работает. Угу. Потому что люди приходят и смотрят на нашу программу. Мы ничего специально не делаем, показухи никакой нет. Приходите, смотрите. Люди пришли, а мы хотим посмотреть, что у вас и как. Пожалуйста, присаживайтесь, смотрите программу, участвуйте. Это всегда работает. А насчет десятилетия, мы готовимся, мы делаем концерты, много-много чего.
0: То есть мне понравилось, что вы сказали о том, что отмечая свой юбилей, вы это будете делать на протяжении недели. То есть вы это не делаете одним днем, таким большим.
1: Не получается.
0: То есть вы хотите сделать, чтобы всех это хватило.
1: Я бы с удовольствием это сделал одним днем. Вы знаете, мы когда были поменьше, мы когда маленькие были, мы делали это одним днем, мы снимали там какой-то зал где-то там в ресторане Баку, когда-то мы это делали и отмечали. Но сейчас при таком количестве клиентов это ни один зал не поместит, невозможно. Это чисто логистик, невозможно сделать это. Поэтому...
0: Понятно. It is what it is, как есть, правильно? Влад, было очень приятно познакомиться больше, узнать больше о вашей программе. Действительно хочется пожелать вам успехов, пожелать вам в своей работе, вот то, что вы сегодня рассказали, вы показали о том, что вы действительно любите людей, что вы на самом деле интересуетесь жизнью людей и помогаете этим людям, потому как я эти вопросы вам не спонтанно назвала, а назвала действительно все то, что касается жизни в таких центрах. Я считаю, мое мнение такое, что я всегда говорю: вы для нас, а мы для вас, для того, чтобы продлить вашу жизнь. И мы себе продлеваем жизнь, общаясь с такими людьми. Поэтому позволь мне тебе пожелать удачи, чтобы в твоем вашем дейкере звучала музыка, штат ваш увеличивался, количество людей повышалось, инициативная группа пусть растет, и пожелать всех самых благ тебе. Спасибо огромное.
1: Спасибо за добрые слова, спасибо за то, что пригласили меня сюда. Я очень счастлив здесь быть, на Дэвидсон Радио. Спасибо еще раз.
0: Не за что.
1: Это мое просто my pleasure, как говорят американцы.
0: Спасибо большое. Всем пока. С вами была Раиса Рос.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи выяснили, что бедность ускоряет старение мозга. Люди, сталкивавшиеся с постоянными финансовыми трудностями на протяжении жизни, к 50 годам демонстрируют худшие результаты в когнитивных тестах. В Британии число миллионеров упало до рекордно низких значений. Таких низких показателей не было с 2008 года. ChatGPT начал отказываться копировать стиль Достоевского и других писателей. покупателей. Причиной могут быть юридические последствия. Полузащитник клуба MLC Philadelphia Union Каван Салливан стал первым футболистом, который сыграл в бутсах, напечатанных на 3D-принтере. Появление 16-летнего игрока в необычных розовых бутсах произошло на матче между Philadelphia Union и Нью-Йорк Red Bulls. Салливан пробыл на поле 85 минут. По итогу их команда одержала победу со счетом 3-1. Бутсы были разработаны командой Adidas с учетом точных размеров стопы футболиста и напечатаны индивидуально под него. Была применена технология, которая позволила создавать бесшовные сетчатые структуры без использования клея для легкости и комфорта.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Телеведущая Саванна Гатри обратилась к похитителям своей матери Нэнси. В личном блоге она поделилась, что ее семья уже несколько месяцев живет в непрекращающемся кошмаре. Гатри заверила, что родные никогда не прекратят поиски и всегда будут ощущать пустоту из-за утраты близкого человека. Ранее было озвучено предположение, что 84-летняя женщина могла стать жертвой мексиканского картеля. Украинские антикоррупционные органы сообщили, что раскрыли хищение пожертвований в пользу Украины на сумму 37 миллионов гривен. Это больше миллиона долларов на момент совершения преступления. По данным следствия, хищение совершила организованная преступная группа, которую возглавлял бывший государственный секретарь МИД Украины, занимавший эту должность в 2020-2024 годах. Корпус Украины отмечает, что в указанный период должность занимал Александр Баньков. Следствие полагает, что чиновник убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипмиссий за рубежом направлять пожертвования, собранные для Украины, на банковский счет подконтрольной ему общественной организации. Затем средства выводились. Новая песня «Boy Джорджа» «We Will Dance Again» «Мы снова будем танцевать», посвященная Израилю, вызвала бурную реакцию в соцсетях. Спустя сутки после публикации композиции страницы британского музыканта заполнили как резкие обвинения, так и слова поддержки со стороны израильтян, представителей еврейской общины и организации по борьбе с антисемитизмом. Основная критика была направлена на строчку в начале песни «Вы говорите геноцид, а я говорю война». Критики заявили, что подобные слова игнорируют страдания палестинцев. Песня была опубликована в ночь с воскресенья на понедельник. В ней исполнитель напрямую обращается к событиям 7 октября и последовавшей войне в Газе, критикуя музыкантов и общественных активистов, которые, по его мнению, игнорируют причины конфликта.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Во второй половине дня ожидаются ливневые дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 81%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Радиослушатели, сегодня у нас 28 июля. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Доу Джонса прибавил 263 пункта, 0.5%. 52 210 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 1 пункт, закрылся на точке 7413. NASDAQ упал на 44 пункта, 0.15%, 29 432. Лаконечная остановка. Транспортный индекс потерял 1.8%. Маленькие компании Russell 2000 прибавили 0.6%. Сегодня нефть минус доллар 3.81 доллар 58 центов стоит 1 баррель. Нефть из золота минус 45.90 4091 доллар стоит унция золота. Унция серебра стоит 57 долларов 63 цента. Минус доллар 8 за унцию серебра. 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4.386%. За 10 лет можно получить 4.63%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5.124%. Интерес на бонды упал. Это значит, что сами бонды должны немножко подняться. За границей сегодня Англия плюс 0.5%, Франция плюс 0.2%, Германия плюс 0.1%, Швейцария плюс 3%. В Азии ситуация похуже. Японский Никей упал почти на 4%, Шанхай минус 1.1%, и Гонконг плюс 0.4%. Наша биржа сегодня откроется опять-таки в смешанном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 515, Standard & Poor's 500 плюс 11 пунктов и NASDAQ минус 180. Это связано с тем, что отчеты были хорошие, особенно Sherwin Williams показал хорошие отчеты, и они поднялись и двигают биржу наверх. С одной стороны, с другой стороны, все, что связано, почти все связано с искусственным интеллектом, у нас упало вчера, продолжило падать во всем мире, и сегодня продолжается не с такой силой, как вчера, но продолжается. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, надо отметить следующее. Kodiak Gas Services. Надо покупать от сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Kodiak Gas Services надо покупать. Exxon теперь нейтральный. Advanced Micro Devices можно покупать. CrowdStrike будет в большом выигрыше, считает одна из инвестиционных компаний. Они считают, что их надо покупать, и они дойдут до $230 за одну акцию. Honeywell теперь нейтральный. JBS, с ними будет все хорошо, International Paper, с ними будет все замечательно. Magnolia Oil and Gas покупать, Amazon покупать, Apple, один из банков сказал, что их надо держать поменьше, но это связано с тем, что это плохо, это плохая компания, это замечательная компания с хорошими результатами, и это связано с тем, что они очень высоко поднялись. Lufax, с ними будет все хорошо, группа Сайбес хорошо. Bosch Elam можно покупать, и Levis рейтинг был понижен до Equal Weight, то есть их надо держать. Berkshire Hathaway надо покупать, новый таргет $585, ранее был $570, разница небольшая. Intuitive Surgical покупать, а Stryker покупать и Clorox держать. Эти два дня у нас все локаторы настроены на Федеральный резервный комитет, это сегодня начинается заседание, завтра объявят они свое решение, скорее всего банковский интерес изменен не будет, но как всегда собака зарыта в комментариях, хотя все ожидают, что Кевин Уолш не будет делать такие открытые комментарии, как делал его предшественник, и все будет скрыто. Мы возвращаемся к истории того, что нам не будут все преподносить на тарелочке, а надо будет гадать и догадываться. Это первое. А второе, все мы будем следить за отчетами. Большая неделя. На этой неделе 30% из индекса Standard & Poor's 500 компаний отчитается, включая 5 из 7 самых больших компаний. Ну, мы вам будем об этом рассказывать. Опять-таки, Coca-Cola объявила свои квартальные результаты, были хорошие акции, поднялись на 2%. Sherwin-Williams после отчета плюс 6%. Hilton Worldwide минус 2,7%. Johnson & Johnson плюс 2%. Corning упал на 16%. Cadence Design объявил свои результаты, поднялся на 3%. Rambus минус 4%. United Health минус 3%. Welltower поднялся на 4%. Happen, раньше это был Lending Club банка. Они объявили свои квартальные результаты, они поднялись на 6%. И Cincinnati Financial упал на 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту. Звоните к нам по всем вопросам, мы будем рады вам помочь. Помните, если вы собираетесь продать вашу недвижимость, узнайте, какие есть инвестиционные стратегии, чтобы платить меньше налогов. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. She's crazy like...

0: включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Фоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство «Весткер». Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Нью-Йорк.
1: Приветствую всех, дорогие друзья. Рад знать, что вы на другом конце радиоприемника. Сегодня утром 28 июля 26 года в программе «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Приветствую всех и желаю всем хорошего дня и хорошего здоровья. Начну сегодня программу. Она будет музыкальной, на мой взгляд, интересной, познавательной. С того, что поблагодарю тех, кто поддерживает эфир, и дам несколько анонсов. Во-первых, напомню о том, что всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси, а также Фараковы. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, что если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве и приступить к построению карьеры. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. Предлагает также страховку, отпускные дни, предлагает также возможность говорить на том языке, на котором вы привыкли говорить, и как пациент, и как работник. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост или дети войны, вы можете получить дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Также можно получить 24 часа, если в семье есть ребенок до 18 лет с медикейдом. Ему гарантирована помощь до 24 часов в сутки. Позвоните по телефону 718-232-4850. Есть программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес инфаркт, инсульты, операции, аварии. Есть программа, которая позволяет остаться дома в случае, если по состоянию здоровья вам необходимо находиться в Нью-Йорк и нужен уход 24 часа. Программа 12+12 поможет вам остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Ну и программа для деток, у которых есть аутизм, например, специальные условия и программы для детей, у которых есть отставание в развитии, вам помогут и сделают это абсолютно профессионально. Массажисты, физиотерапевты, логопеды, все уже готовы. Позвоните по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще анонс я бы хотел вам, дорогие друзья, представить доктора Марка Гальперина, который принимает

по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон его называть сейчас не буду, вы его услышите в программе, которая называется «Здравствуйте, доктор». В эфир она выйдет в этот ближайший четверг с 4 до 5, и вы сможете задать прямые вопросы доктору. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Когда я читал его специализации, это интервенциональные методы лечения, это грыжами с позвоночных дисков, это цервикалгия, торакалгия, межреберная невралгия, плечелопаточный периартроз, ну и так далее. Скелетно-мышечные боли при синдроме офисного работника, офисных работников много, лечение головной боли и головокружения, мигрень, дисфункция, артроз крестцово-подвздошного сочленения, артроз, фасеточные суставы, лечение обезболивание болевых синдромов, неясные этиологии и так далее. Любой, кто бы прочел список этих болезней или причин обращения к доктору Марку Гальперину, нашел бы у себя что-то. Поэтому послушайте программу, не пропустите. Еще раз напомню, в четверг, в ближайший четверг, в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5 на Дэвидсон Радио Марк Гальперин. Что ж, а сейчас я готов начинать нашу сегодняшнюю программу, которую, как я и сказал, решил очередной раз посвятить музыке, но сделать это чуть-чуть по-другому. Сегодня мы поговорим не о музыкантах, а об их самых верных спутниках, и я бы даже, может быть, сказал, где-то подругах. Иногда гитара становится настолько знаменитой, что получает собственное имя и даже место в музее. Некоторые стоят миллионы долларов, а некоторые были сделаны, буквально дома на коленке. Начну с известнейшего музыканта, о котором я абсолютно недавно рассказывал некоторую историю его жизни, поскольку музыкант легендарный, и песни его, и музыка его совершенно потрясающая. Я имею в виду, дорогие друзья, в данном случае одного из замечательных музыкантов, которого зовут Сантана. Я думаю, что многие из вас точно хорошо слышали этот. От Сантана у нас несколько раз уже подряд и не открывается. Тогда, знаете, мы начнем не с него, а с Сантаной разберемся чуть позже. Начнем с Брайана Мэя. Надеюсь, что Брайан у нас откроется. Итак, Брайан Мэй, о котором тоже относительно недавно я рассказывал в эфире, человек, который был организатором группы Queen, одним из тех, кто и сегодня жив и продолжает играть. Так вот, его гитара оказалась стоимостью 8 фунтов. Это, пожалуй, самая знаменитая самодельная гитара в мире. Когда Брайану Мэю было 16 лет, у семьи не было денег на Fender или Gibson, поэтому он вместе с отцом построил инструмент своими руками. Самое удивительное, корпус сделали из старого каминного дерева возрастом около 100 лет, а пружины для тремоло взяли от мотоцикла. Некоторые детали изготовили буквально из подручных материалов. Эта гитара получила имя Red Special. На ней записаны практически все великие песни Queen. И песня «Вывел Рокью», которая, естественно, является одной из самых знаменитых песен.

0: Хорошо знакомый и понятный нам звук «We Will Rock You» — это группа Queen. Мы давным-давно привыкли к этому замечательному, совершенно потрясающему звучанию. И я перехожу еще к одному легендарному человеку, который играл на легендарных гитарах. Высоцкий. О нем тоже была недавно программа, поскольку у него был День памяти. 25 числа, 25 июля, и я, естественно, 26 сделал о нем передачу. Высоцкий почти никогда не играл на привычной шестиструнной гитаре, его инструмент русская семиструнка. Причем часто он специально перестраивал струны так, чтобы получить характерное звучание именно своего голоса. Гитара Высоцкого никогда не была дорогой. Он говорил, главное, чтобы звучало. После его смерти несколько его гитар стали музейными экспонатами. Ну вот, пример звучания его гитары.
1: Одна научная загадка, или почему аборигены съели кука? Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалии, поедом с восхода до зари ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука.

0: дорогие друзья, это программа «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским и Ахмалем Тахировым за звукорежиссерским пультом. Время середина часа, надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Впереди еще целый день и много интересного.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
19: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвизон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро». Я действительно надеюсь, что утро этого дня, 28 число, будет добрым. Такое я вам его и желаю. Продолжим. Мы остановились на легендарном Владимире Семеновиче Высоцком. И еще одна песня в его исполнении. На гитаре Высоцкого, кстати, напомню, некоторые из них стали музейными экспонатами.
2: Спасите наши души.
3: Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду.

46 лет назад умер Владимир Семенович Высоцкий. Песни его живы. Я не представляю, что должно происходить внутри человека, чтобы вот так писать песни, чтобы вот так их исполнять. Это абсолютно удивительно. Но мы вернемся на территорию программы. И я напомню, что мастер Пол Рид Смит создал для Сантаны специальную модель, персональную гитару PRS Сантана. И эта модель выпускается уже более 40 лет, считается одной из самых успешных именных электрогитар. Давайте послушаем.

А вот еще один легендарный, абсолютно легендарный музыкант, который хорошо вам знаком. Эрик Клэптон и его гитара Блэки. Появилась весьма необычным способом. Клэптон купил сразу три одинаковых Fender Stratocaster, разобрал их, обратите внимание, не разбил. Есть некоторые герои, которые разбивают свои гитары. В данном случае Эрик Клэптон разобрал три гитары и из лучших деталей собрал одну идеальную гитару. Получилась легендарная Блэки. В 2004 году ее продали на аукционе почти за 1 миллион долларов. Все деньги Клэптон направил на создание реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Давайте послушаем Эрика Клэптона и его Блэки.

Итак, замечательно. И голос запомнили, и музыканта узнали. Да и с гитарой познакомились. Еще один герой, Биби Кинг. И его гитара Люсиль. Да, собственно, не одна конкретная гитара, а все гитары впоследствии носили это имя. А и самая романтическая история о гитарах, она, конечно, у Биби Кинга. Во время концерта загорелся зал. И музыканты все убежали, побросав все свои инструменты, но Биби Кинг вспомнил, что внутри осталась его гитара. Он бросился обратно в горящее помещение и спас инструмент. Позже выяснилось, что пожар начался из-за драки двух мужчин, из-за девушки по имени Люсиль. И с тех пор все гитары Биби Кинг называл именно Люсиль. Чтобы помнить, никогда больше не рискуй жизнью из-за женщины. Ну что ж, Биби Кинг и его Люсиль.

Итак, дорогие друзья, конечно, это не единственные музыканты, которые прославили свои гитары. Гитары запомнились нам, согласно тех, кто выступал и играл на них. Например, Вилли Нельсон и его гитара Триггер, акустическая гитара. За 50 лет в корпусе образовалась огромная дыра, и большинство музыкантов давно купили бы новую, но Нельсон отвечает: пока Триггер жив, я тоже продолжаю играть. Инструмент оценивают более чем в миллион долларов, представляете себе? Ну а известный всем хорошо Джимми Хендрикс и его белый стратокастер. Когда говорят электрогитара, многие сразу представляют именно Джимми Хендрикса. Хотя он был левшой, часто покупал обычные праворукие Fender стратокастер и просто переворачивал их вверх ногами. На Вудстоке именно на таком инструменте он исполнил невероятную версию американского гимна, которая стала тогда символом эпохи. Сегодня многие коллекционеры готовы платить миллионы долларов за эти инструменты, но самое интересное в другом. Все эти легендарные гитары объединяет одна вещь. Их ценность не в дереве, струнах или электронике. Они стали великими, потому что через них говорили великие музыканты. Великие музыканты. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Ахмаль Тахиров. Будьте здоровы и оставайтесь на нашей волне.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс Социум» каждый вторник с 4 до 5.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме.
10: В Нью-Йорке 6 часов утра. KSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
12: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
13: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
9: Дэвидсон Радио.
14: Мы любим Нью-Йорк.
15: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
16: Такой противный!
17: Такой большой! Он безумец!
16: Он гений!
9: Сева Каплан.
10: Сева Каплан. Толковище.
18: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Вася тут внизу лежит, но я, в принципе, могу его показать, чтобы неверующие видели. Вот он, Вася, вот моя рука. Майка та же, так что никакого монтажа. Хотя нынче настолько хорошо изготавливается с помощью искусственного интеллекта всякая творческая ерундовинка, что, да, очень рекомендую всем пенсионерам, которые от корки до корки смотрят Толковище, внимательно просмотреть все сегодня и перепостировать всем своим близким. Потому что если вы этого не сделаете, вы не скрасите им золотые годы. Я вам отвечаю, сегодня очень обнадеживающая информация по поводу того, как старый человек может зарабатывать хорошие деньги и стать влиятельной личностью, как говорили когда-то на русском, до того, как он стал суржиком, и сейчас это звучит как инфлюенсер. Кстати, редактор в Word, по крайней мере, возражает против того слова, которое уже внедрилось в русский язык, инфлюенсер. Начнем с новостей, которые мы с Васей относим к разряду срочных. С картинками. Иран нанес внезапный баллистический ракетный удар по американским войскам в Иордании. Это обострение, которое создает новое давление на президента Трампа по части возобновления военных действий. Американские и саудовские войска это и сделали, нанеся удар по многочисленным объектам логистики и вооружения террористов. Это их формулировка, связанных с Ираном и расположенным при этом в Ираке. Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме через 5 месяцев после начала войны в Иране, уже 5, которая оказалась гораздо сложнее, чем оба могли себе представить. Бенямин Нетаньяху пообещал вчера, что он посетит Нью-Йорк в сентябре, несмотря на призыв мэра Зорана Мамдани к его аресту за предполагаемые военные преступления в Газе. Иран отклонил предложение Омана, расположенного напротив Ирана, через Ормузский пролив, равномерно разделить контроль над водным путем. Генштаб Вооруженных сил Украины заявил об атаке на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, там их вообще два. В минувшую ночь губернатор той области написал о пожаре на неназванных промышленных территориях в регионе и 6 пострадавших. Интересно, что они замалчивают то, что может не понравиться русскому народу, это красноречивее, это замалчивание, красноречивее, чем любая пропаганда со стороны придворной псарни. Также в Рязанской области эвакуирован логистический центр Wildberries. Вообще-то должно быть Wildberries, но почему-то они по-русски говорят Wildberries. Хотя почему они говорят Мэн? Хотя в Америке никто не знает, что это за штат такой Мэн. Он точно Мэйн и всегда им был. Генштаб украинский утверждает, что атаковал место стоянки скоростных военных катеров в аннексированном России Крыму. Оккупационные власти полуострова сообщили о двух погибших при ночных атаках, не называя места, ага, и причины их гибели. Просто так получилось. Согласно заявлению Российского министерства обороны, силами ПВО были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотников, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Краснодарского края, Чувашии, Татарстана и аннексированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Я бы на их месте, если уж быть последовательным, такой информации не сообщал, потому что вроде как доблестно перехватили, но это же получается, сколько ж тревоги над каким количеством областей. Вооруженные силы Украины в утренней сводке заявили, что в ночь на среду было сбито и подавлено 65 российских беспилотников из 80. Вчера американский Сенат поддержал законопроект о санкциях. Картинку надо показать. Против России в ходе процедурного голосования. Санкции разработаны покойным сенатором Линдзи Грэмом. Документ поддержали 86 сенаторов. Я вчера включил телевизор в 4 часа дня на Fox and Friends. И они транслировали прощание с телом. Ну, это живая трансляция, и там никакой редактуры быть не могло, разве что продюсер, который сидит за пультом, он переключает камеры. Это очень интересно. Смотреть, когда не отредактированное и высоко. То есть там часть людей, ключевых, в том числе наш президент, должны были бы делать соответствующие лица, так сказать. Но у них этого не было. То есть в костюмах они были. Костюм — это как бы такой бронежилет, за которым не должно быть видно истинных эмоций. Но Трампа костюм не закрыл. То есть там были и улыбки, и переговоры. Ну, то есть скучновато было, видимо, стоять. Теперь, да, еще следующее. Вчера украинский лидер провел закрытую встречу с нашим президентом, и они обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Financial Times сообщает, что спецпредставители президента Соединенных Штатов Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер согласились впервые отправиться с визитом в Киев. Это сигнал, так сказать, Москве. Сегодня утром появились сообщения о том, что ФСБ, если кто не в курсе, это Федеральная служба безопасности России, объявила Павла Дурова в международный розыск. Позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение еще принимается. Основатели Telegram обвинили, это уже свершившийся факт, в содействии террористической деятельности. И какая именно? Вот она, ФСБ сообщила о том, что задержаны 46 российских граждан в возрасте от 12 до 22 лет, которые пользовались телеграм-ботом «Дайвинчик» и совершили преступления по заданиям украинских спецслужб. Сенат утвердил Джея Клейтона на пост директора национальной разведки, поставив ведущего федерального прокурора во главе агентства, которое в последние недели сокращало штат. Администрация Трампа планирует прекратить программу субсидий, которая помогла снизить страховые взносы по планам Medicare, что может привести к тому, что многие пожилые люди столкнутся с более высокими ставками на покрытие рецептурных препаратов в следующем году. Спасательные операции в разгаре, и более 200 тысяч человек получили приказ об эвакуации после землетрясения магнитудой 7,1 балла на юге Японии. Погибли по меньшей мере 13 человек, без электричества осталось почти 37 тысяч домохозяйств. Я до сих пор не купил билеты на поездку в Японию в октябре. Мечта жены моей. И сейчас прям не знаю, что и делать. надо прислушаться, припасть, как русские богатыри в сказках, припасть к земле ухом. А, между прочим, на Facebook, кто имеет доступ к моим экзерсисам тамошним, посмотрите, я вчера перепостировал совершенно фантастическую фотографию, как оранжевое облако в виде человеческого лица в профиль приближается к поверхности Земли. Сделал это фото фотограф, очень известный, его фамилия Броуди. И он подписал, что небо прислушивается к тому, что происходит на Земле. Это очень клево. Это не сказки. Министр кабинета, племянница Трампа и режиссер, номинированный на Оскара, это одни из потенциальных целей дополнительного налога, который хочет ввести, то есть ввел уже мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани на роскошные вторичные дома. Подробности в Wall Street Journal сегодня. Подросток, совершивший смертельную массовую стрельбу в средней школе в городе Уиндер, это штат Джорджия, в 24-м году, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это все с международкой, теперь по финансам. Боинг провел еще один квартал в минусе, хотя его чистый убыток сократился, поскольку он вложил больше ресурсов в разработку новых президентских самолетов и ускорение производства коммерческих самолетов. Федеральная ассоциация по авиатранспорту, FAA, попросила авиакомпании осмотреть сотни пассажирских самолетов Boeing 737 MAX на предмет неправильной установки сидений, что может быть опасным в чрезвычайной ситуации. Основные американские фондовые индексы завершили сезон с переменным результатом. S&P 500 и Dow выросли на 0,2% и 1%, и NASDAQ упал на 0,2%. Apple запустила программу аренды продуктов совместно с Klarna, которая позволит клиентам, программа в смысле, ежемесячно оплачивать новые устройства, а затем возвращать, обновлять или покупать их. То есть чистый лизинг такой. Visa показала выросшую выручку за последний квартал, поскольку потребители продолжали тратить, несмотря на инфляционное давление. Кстати, интересно, кто-то купил, как я, не то чтобы рекомендовал, я не смею этого делать, но я сообщал несколько месяцев назад о последней разработке Apple, их наушнички за $250, которые имеют встроенный переводчик. Там, не помню, по-моему, 4 языка, а может больше. То есть там есть микрофон, естественно, который ловит звук от вашего собеседника и переводит вам в уши.

0: высший руководящий орган в футболе рассматривает возможность привлечения более 4 миллиардов долларов путем продажи доли в новом коммерческом проекте. Теперь наши внутриамериканские совсем. А губернатор Кентаки или Кентукки, зависит от того, живете вы в Цельсии или в Фаренгейте. Энди Бешир, его зовут, он демократ, он у вас на экране здесь справа от Митча МакКоннелла. Он требует, чтобы сенатор МакКоннелл, который республиканец из Кентукки, если хотите, ему 84 года, доказал, что он способен продолжать служить в Конгрессе после длительного пребывания в больнице или подал в отставку, если не сможет доказать. Бешир выдвинул это требование после того, как офис МакКоннелла заявил в понедельник, что его выписали из больницы, но он еще не получил медицинское разрешение покинуть реабилитационное учреждение. Счастливый обладатель билетов Mega Millions во Флориде выиграл джекпот. Это примерно 800 миллионов долларов, крупнейший в этом году, 10-й по величине в истории игры. Выигрыш номера 34, 48, 49, 59, 70. Золотой мегабол – это 12. Неопознанный владелец пока билетов может выбрать между призом в 800 миллионов или одноразовой денежной выплатой. И вот тут детали, которых я никогда еще не сообщал, но сегодня они стали известны. Значит, если он за раз захочет получить все, то это 344 миллиона, получается, выбор единовременной суммы, наиболее распространенной почему-то среди победителей джекпота, обойдется ему или ей в еще 24% от выигрыша из-за обязательного федерального удержания. И таким образом это сокращает призовой фонд до примерно 261 миллиона долларов. Поразительно, что я не припомню ни одного случая, чтобы человек, который выиграл такую сумму, предпочел получать ее малыми порциями, потому что это настолько очевидно, огромная сумма, она может тебя утопить, как водоворот, если ты не привык к такого рода масштабам жизни. Это раз. Два, ты можешь сделать гораздо больше денег, вложив их в соответствующие акции и не теряя ничего, но пока ты начинаешь пользоваться деньгами, тогда ты должен как доход облагаться налогом. Шестой человек умер от кластера болезни легионеров, который потряс верхний Истсайд в Манхэттене, хотя новых случаев бактериального заболевания уже почти две недели не зарегистрировано. Повезло выжить водителю из Бронкса, который получил компенсацию в размере 10,5 миллиона долларов после того, как металлические обломки на мосту Джорджа Вашингтона врезались в лобовое стекло, пробили ему голову, сильно и необратимо травмировав мозг. Джозеф Росарио, которому на тот момент было 28 лет, ехал по пролету, который у вас на экране, 2 марта 2020 года, когда 24-дюймовая стальная подвеска грузовика, стоявшего на дороге, врезалась в его Chrysler 200-й 2015 года, и металл этот пробил голову Росарио, ударив так сильно, что обломки проскочили через голову на заднее сиденье. И зачем ему теперь эти 10,5? И последнее. Губернатор штата Нью-Йорк Кейти Хоукл опережает своего республиканского соперника Брюса Блейкмана всего на 4% пункта согласно новому опросу. Только 47% опрошенных заявили, что поддержали бы действующую демократку, депутата, на тот пост, который она уже занимает на следующих выборах, в сравнении с 43%, это те, которые поддержали исполнительного директора округа Нессо. При этом 10% зарегистрированных избирателей не определились. Это показал опрос, проведенный проблейкманским суперпаком. Это все. Если эти новости вызвали у вас ассоциации, то значит вы точно живете в этой стране и в эпицентре, так сказать, пребывания русскоязычной иммиграции. И в этом случае вы могли бы обнаружить свои ассоциации в звуке, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих туалетов.

0: Учек со всего света.
1: Все это RTN.
0: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
9: Звонков нет, поэтому переходим немедленно к тому, что было вчера на бирже. Инвесторы продолжали избавляться от акций с чипами и памятью. Не то чтобы это навсегда, но вчера это было. Рынок напуган опасениями по поводу стремительно растущих расходов технологических гигантов и признаками того, что Китай может догонять в гонке вооружений искусственного интеллекта. Акции чипов в Азии резко упали, что привело к снижению индекса Коспи в Южной Корее на 10%, а японского индекса Nikkei на 4%. Наиболее пострадавшие американские имена включали производители памяти SanDisk, который упал еще на 14%, и Micron, потерявший 8,9%. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 4,5%. Акции программного обеспечения на этом фоне восстановились именно так, на этом фоне. К лидерам роста на Nasdaq Composite подстали Workday и Thomson Reuters, которые прибавили, соответственно, 8,2% и 5,7%. И ранее в этом году эти компании распродались из-за опасения, что искусственный интеллект нарушает их бизнес. Однако рост брендов программного обеспечения оказался недостаточным, чтобы поднять Nasdaq существенно, и он приспустился на 0,2%. Сильные доходы поддержали Dow. Dow – это 30 самых мощных бизнесов страны. И в частности, акции производителя красок Sherwin-Williams и Coca-Cola оба входят в Dow, выросли примерно на 8,5% соответственно. И благодаря вот этой сильной прибыли Dow и подрос на 1%. Фьючерсы на эталонную нефть Соединенных Штатов, это Brent, упали ниже $80 за баррель, поскольку, да, естественно. То есть на этом можно сразу делать деньги, легко причем. Если вовремя, если вы слушаете толковище, то у вас получается это вовремя. Как только вы услышали о том, что активизировались военные действия, можете смело шортануть акции нефтяных компаний, потому что они упали. Но потом будет опять предложение о замерении, и они поднимутся. В этот момент вы продадите свои акции. Это элементарно. Это проще, чем накормить Васю. Теперь, последняя виза заявила, что сократит персонал на 7%. Этот платежный гигант сообщил, что сокращает порядка 2600 рабочих мест, преимущественно в технологических и продуктовых командах, чтобы повысить эффективность с помощью искусственного интеллекта. И другие крупные компании, такие как Intuit, Cisco и Meta Platforms, объявили о сокращениях в последние месяцы, ссылаясь на искусственный интеллект. Это все, что касается биржи. У нас появились звонки, но, скорее всего, что это не пришагав к дамскому причинному месту. Да, поэтому я подаю им сигнал, что я не, мне неинтересно с ними общаться. И перехожу к следующему. Это то, о чем я предупредил с самого начала. Он сейчас заметно такой, это уже не тренд, это уже просто как цунами, как русскоязычные пенсионеры стараются стать разными способами инфлюенсерами, причем стало популярным перепостирование статей из Википедии. Это совсем умат. То есть там своего вообще ничего нет, просто статья копируется, выставляется на Facebook с фотографией. И Facebook-то алгоритму все равно, кто там и что поставил. Они реагируют только на то, какова реакция. Но на Facebook это копейки. А вот если вы на, скажем, на YouTube, или на Telegram, или на X, еще лучше, станьте инфлюенсером, но на X я не рекомендую, на русском, потому что там на русском нечего делать. А вот если вы пенсионер и мечтаете стать инфлюенсером, то есть там можно зарабатывать, ну, достаточно приличные деньги, и кто из вас об этом не мечтает, это и активность, и движуха, и внимание к тебе. Но у вас не получается, то есть вы делаете все, что в ваших силах, у вас почему-то не получается выбить из аудитории миллионы лайков и миллионную подписку. Ваш момент настал. А крупные бренды все чаще теперь стремятся сотрудничать с мелкими инфлюенсерами. Причем я обнаружил это практически на своем собственном опыте и не очень понял, почему это так быстро произошло. У меня два канала. Один вот этот, «Русский голос Америки» на YouTube, в котором подписка вырастает на одного человека в день. Каналу этому 4 с чем-то года, я сейчас не помню точно. И там нету даже 5000 подписчиков. То есть это писи тети Хаси, как говорят сведущие люди. На другом моем канале 26 тысяч подписчиков. Просмотров там намного больше на каждое видео. Но этот канал... Люди из-за того, что это лайв-стриминг и непонятно, что будет дальше, слушают гораздо дольше, в среднем, естественно, потому что целевая аудитория больше 18 минут в день слушать не может. Это статистика, которая не имеет отношения к языковому, так сказать, пространству. А на том канале, там в основном, чем больше народу, тем глупее, так сказать, усредненный интеллект. Они ищут только подтверждение своим конспирологическим теориям или по страсти, так сказать. Вот криминал, значит, тогда буду смотреть все. Причем я смотрю иногда всяких заокеанских российских блогеров, но это такой позор, но там есть чему поучиться. Чувак, ведущий, задает вопрос. После этого камера, то есть на экране появляется крупным планом тот, кто отвечает, а этот вальяжно в угол перемещается и что-то там делает с компьютером 25 минут легко. А его корреспондент, ну, это импровизация, это полет такой. Мыслей там нет, это просто полет импровизационный. Если сжать, так сказать, до уровня уважения к аудитории, то из полуторачасовых видео могло бы получиться минуты 4. Но их смотрят подолгу, потому что они нашли такую форму отношения именно со своей аудиторией, которой некуда больше спешить, как в песне было. И поэтому у них полно там лайков, полно комментариев и так далее. Но это уже устаревает. Значит, если вы заинтересованы в том, чтобы крупные бренды хотели рекламироваться в вашем видео, то есть смысл на сегодня измельчать себя, то есть стать помельче. Есть такая исследовательская компания, она называется e-marketer, то есть электронный маркетер. Они прогнозируют, что американские инфлюенсеры в этом году заработают 21 миллиард долларов. Ну, это, конечно, копейки в сравнении с состоянием Илона Маска, но мы сейчас не про Маска, а про каждого из вас. Данные такие. Около 45% расходов брендов на маркетинг инфлюенсеров идут создателям, у которых меньше 20 тысяч подписчиков. 45%. Для сравнения, в 2021 году, то есть 5 лет назад, это было 19,5%. То есть в 2,5 раза больше. По мелочам. Почти 20% расходов бренда любого, который рекламируется, в частности на вашем видео, уйдут на нано-инфлюенсеров. Есть такой термин. Это те, у кого менее 5000 подписчиков. Это Сева Каплан и Вася Каплан. А причем 5 лет назад это были жалкие 3,1%. Повторю еще раз для тех, кто не способен удержать в памяти, так сказать, 10 секунд текста. Было 3% 5 лет назад, сейчас 20%. Причем это не только бренды с крошечными бюджетами, которые занимаются микроконтролем. Такие компании, как Target, American Eagle, SoulCycle, они относятся к тем, кто работает с небольшими создателями. Да, есть тот, который наверху, и есть такие, как мы с Васей. А причем есть такие, у кого меньше 500 подписчиков, и им тоже достается. Значит, почему бренды замелочились? Ну, в принципе, можно списать ответ на алгоритм. Поскольку большая часть того, что вы видите в своей ленте сейчас, новостной ленте, естественно, не приходит от аккаунтов, на которые вы подписаны. Точно, именно так. А спонсорство создателя, у которого большая аудитория, больше не гарантирует просмотров. А нужны длительные просмотры. Пусть их будет мало подписчиков, но просмотры должны быть длительные. Потому что когда в одном из своих экспериментов, по этой части, кстати, я сделал видео на 36 секунд, средняя продолжительность просмотра, на другом канале, где слегка помешанная публика на своих, так сказать, темах, была 24 секунды. То есть они даже 36-секундное видео в среднем не могут посмотреть до конца. Это клиника. Тем временем маленькие ребята значительно повышают вовлеченность. А компания по маркетингу Роста, она называется очень легко для запоминания, ATTN, выяснила, что микроинфлюенсеры в среднем имеют 3,2% вовлеченности, а у тех, у кого более миллиона подписчиков, 1,1%. Аккаунты с большой аудиторией могут приносить значительно больше дохода для партнеров по бренду, но при этом они стоят в 18 раз дороже. Так что вопрос в том, какова конечная сумма, которую тратит бренд. И поэтому вместо того, чтобы изготавливать одно большое ядро, как для царя пушки в кремлевских двориках, нужно изготовить мелкую картечь, причем за меньшие деньги. И результат с миру по нитке, синьки кафтан, как говорили раньше, времена царя Пушки. Но если вы работаете и еще не пенсионер, не бросайте пока свою основную работу, потому что продвижение бренда среди вашей небольшой, наверное, но вовлеченной группы подписчиков не является, так сказать, коротким способом к прямой трансляции из своего личного реактивного самолета. Вознаграждение для мелких инфлюенсеров часто может быть просто скидками, подарочными картами на 10% или подарками. Кстати, у меня уже серьезный опыт по части канализации видео. И те рекомендации, которые дает YouTube, они годятся для англоязычного мейнстрима, но не для иностранного языка. Так что всему слепо не следуйте. И если у вас нет, так сказать, способности самостоятельно анализировать и принимать решения, и вы прибегаете к помощи искусственного интеллекта, учтите, что он будет стремиться понравиться вам и тоже может совершать определенные ошибки. Более половины из 3000 профессиональных создателей, которые были опрошены Influencer Marketing Hub, заявили, что зарабатывали ниже достойной зарплаты, если бы они ходили на работу. Но это цифра относительная. Вот эти более половины, это не так много. С этой темой все. А, между прочим, если у вас появится достаточно много, то я могу сделать в стриминге отдельно от этого шоу что-то типа семинара помощи для тех, кто хочет стать инфлюенсером, хочет зарабатывать на жизнь, будучи пенсионером и так далее. Для этого у вас должно быть достаточное количество подписчиков на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. Если их 5000, то мне это хватает, вернее, на Васе это хватает на консервы. Я, конечно, времени на вас тратить не буду. С этой темой все. Теперь переходим к следующей. Насчет Форда. Форд, это старейшая автомобильная компания. Кстати, не только автомобили. Как скажем, Макдоналдс, это не только жареная картошка, но и вооружение. Может, не все в курсе. А Форд прибег к маленьким хитростям, которые мне очень понравились. Я решил вам об этом сообщить в подробностях. В их новой модели, если водитель захочет, он может сделать двигатель громче, чем это необходимо для езды. То есть вы можете имитировать, как будто бы ваша машина сделана под drag racing. Это кому-то нужно в качестве, так сказать, средства борьбы с кризисом среднего возраста. Ford, чисто американский производитель, заявил, что расширяет меню кастомизации, наверное, я не знаю, наверное, в суржике уже есть это слово, то есть будет машину загружать вещами, которые симпатичны берущему машину в лизинг. Они предлагают клиентам больше вариантов для улучшения, для украшения своих автомобилей спортивными деталями, какими-то аксессуарами и добавляют даже спецвыпуски, которые напоминают модные модели сникерсов Nike. Там я был в шоурум недавно. Просто непонятно, почему эти сникерсы стоят так дорого. Но там 600, 700, 800 долларов. Причем его поднять даже трудно, потому что он такой тяжелый. Компания, то есть Ford, предоставила розовую версию своего SUV Bronco. Он у вас слева наверху именно так, розовый. Причем, очевидно, так как речь идет о кризисе среднего возраста, то это должно импонировать поклонникам какого певца, у которого был розовый лимузин. Наш телефон в студии 718-303-9090. Это вопрос для начальной школы иммиграции совсем. То есть даже pre-K, наверное. Там есть элементы в новой этой версии, в розовом Бронко, которые, в принципе, вдохновлены не любимым автомобилем. Да, у нас никого нет, кто бы ответил на этот вопрос. А пейзажами вокруг Salt Lake City. Стоимость вот этого автомобиля всего-навсего на 13 695 долларов больше базовой версии. Это первый из нескольких запланированных автомобилей, причем там ограниченная версия, Limited, о которой глава отдела кастомизации Форда сообщил, что надеется вызвать, как он сказал, the same level of hype as Nike dropping a sneaker. То есть такой же ажиотаж, как когда Nike выпускает кроссовки. Но тут речь идет все-таки о машине. Пока что до Форда такого не было. То есть пока что, как основной, так сказать, вариант. Человек покупает подержанную Honda Civic наиболее. Кстати, они лучше всего улетают, когда их продают, потому что их покупают совсем молодые тинейджеры, покупают и дальше, сейчас не знаю сколько, но лет 7 назад это стоило 8 тысяч, кастомизация такой Honda Civic, там форсированный двигатель, но всякие аксессуары, то есть она развивает страшную скорость. А, причем это странным образом достаточно считается легально, с этим невозможно бороться, я пробовал, в силу двух причин. Во-первых, они ускоряются только на небольших промежутках, то есть для них важно набрать разрешенную скорость, скажем, в 60 миль в час на отрезке, я не знаю, в 300 ярдов. Это раз. А что касается громкости, то они не громче, чем мотоцикл. А мотоциклы потому и громкие, что чтобы водители слышали, что мотоцикл рядом, чтобы случайно не вильнули и не сбили мотоциклиста. Так вот, люди делали это сами. Сейчас повышение платы за такие кастомизированные автомобили позволяет Форду глубже зайти на рынок автомодификации, который приносит ежегодно 53 миллиарда долларов. При этом, кстати, дилеры тоже увеличивают свой доход, как понятно, да? Форд позиционирует расширенные опции как выгоду для водителей, которым теперь не нужно самостоятельно управлять модификациями. Я посмотрел все материалы, имеющие отношение к этой теме, и должен только сказать одну вещь. Если вы перемодифицируете свою машину и потом поймете, что вам она не нужна, то у вас будут большие трудности, чтобы ее продать. У меня вот один есть приятель, который из своего Volkswagen седана двери сделал, как у Lamborghini, такие вертикально поднимающиеся вверх. Он даже умудрился вставить огнемет, как у Джеймса Бонда, сзади, не говоря о прочих всяких скоростных хитростях. И когда он задумал его продать, потому что он повзрослел, то оказалось, что мало желающих купить, несмотря на огнемет. Так, теперь посмотрим, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире, можете говорить. Это слишком долго. Я закончу эту тему. Ford утверждает, что половина его клиентов уже просят какую-либо форму кастомизации, начиная от ковриков до турбодвигателей. То есть вы сами складываете свою машину, но не так, как это бывает, когда существует определенная степень загрузки, а тут дополнительные вот эти вот причиндалы всякие. И в отличие от модификации после покупки, Ford предлагает обычную трехлетнюю гарантию на все специализированные запчасти и финансирует их через отдел автокредитования. То есть тут речь идет о том, что вы не станете жертвой, так сказать, over-customization, а вы сможете какие-то вещи брать, так сказать, чтобы поносить. И потом речь идет о лизинге. Но некоторые наблюдатели этой автомобильной отрасли отмечают, что стремление Форда добавить дополнительные функции уже существующим машинам может компенсировать каким-то образом отсутствие новых моделей. У Форда, естественно. И эта информация для достаточно продвинутых day traders. То есть то, что Форд представляет как, так сказать, новый вид товара, что должно их украшать, на самом деле это маскировка типа пластической хирургии. Теперь попробуем еще раз послушать вас. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Это автомобиль Элвиса Пресли.
9: Элвиса Пресли, да, вы совершенно правы, спасибо, Фёдор Арнольдович. Интересно. Меня последний раз Фёдором Арнольдовичем называли на допросе КГБ. О, нет. Последний раз это было в Шереметьево, когда я проходил через таможенный контроль 12 июня 1988 года. Я когда-то рассказывал об этом, но стоит просто вспомнить. Я приехал за 2 часа до отлета самолета со своей тетей Флорой, которая ужасно нервничала. Тетя Флора получила разрешение на выезд, одна. Ей на тот момент было 78 лет, и она очень боялась всего. А тут одна в эмиграцию, и я в рамках своей борьбы за выезд сказал, что я только с тетей Флорой в один день. В общем, визу дали и билет дали на один день. И тетя Флора идет через свой турникет, трясется, потому что там на полу сидят люди сутками. А мы с ним, я говорю, тетя Флора, не волнуйтесь, сейчас все будет хорошо. И мы, значит, проходим. Таможенник, очевидно, был не в курсе. Может, он был задолбанный, слегка он глянул. Но потом у них мания величия появилась на фоне того, что они унижали людей. Он посмотрел, говорит, ты чё, парень, говорит, за два часа приехал до отлета. Смотри, ваши вон на полу сидят сутками. Я ему говорю, а ты, парень, посмотри, что написано на билете, в который ты пялишься, а не с той стороны. Там написано, что за два часа можно приехать. И тут я слышу сзади, Всеволод Арнольдович, будьте спокойны, все в порядке. Таможенник поднял глаза на то, что было сзади. Я не оглянулся. И мы с тетей Флорой прошли. Но для этого надо было очень сильно надоесть Комитету государственной безопасности Совета Союза Советских, как они там назывались. Но это не вопрос. Сейчас будет перерывчик на рекламу.
11: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
12: My name is Gil Zohar.
13: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
16: Радио-шоу всего Копенгагена.
17: За него стоят громадные массы.
18: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
9: Поймешь, что за люди. Да, действительно. А теперь следующая история. Это не история даже. Я получил письмо. Это большая редкость в наше время. Просто целое письмо. Но оно бы не вместилось в комментарии, там, скажем, к шоу, поэтому получил через мессенджер. Здравствуйте, Сева. Я насчет ядерной сделки Соединенных Штатов с Саудовской Аравией. Когда Трамп написал в Truth Social, что сделка не будет реализована, пока Саудовская Аравия не признает Израиль, и настаивал, что соглашение не допускает никакого обогащения материала. Это довольно странно и тревожно. Несмотря на пост Трампа, соглашение позволяет обогащать материалы. В администрации и в Конгрессе это... Администрация и Конгресс должны это поправить. Так что обогащение урана может стать топливом как для ядерных реакторов, но и боезарядом для ядерного оружия. Вот почему Вашингтон никогда не включал производство ядерного топлива в гражданские ядерные соглашения с государствами, не имеющими ядерного оружия. Кстати, Франция, Россия, Китай, Япония, Южная Корея следовали примеру Америки. Какие у вас мысли по этому поводу? Ну, мысли, значит, такие, что Пентагон недавно, как хорошо известно, разбомбил ядерные заводы Ирана, и предоставление Саудовской Аравии пути для развития ядерного потенциала, который наши военно-воздушные силы уничтожают в Иране, на мой взгляд, не только усложнит ограничение программы Ирана, потому что тот возбудится сильнее, ну и подаст плохой пример другим поставщикам ядерного оружия. А у нас их есть. То есть мы создаем прецедент, которому легко последует, ну, Северная Корея, к примеру. Ну, может быть, не сразу. Северная Корея, но Россия точно. А почему не сразу Северная Корея? Вроде они экстремалы. Ну, просто потому, что в их интересах, а он совсем не глупый, этот лидер, The Rocket Man. Он понимает уникальность своей позиции. Ядерных держав не так много. Их, если их будет много, то тогда ты измельчаешь на фоне остальных. Что еще важнее? Вот это вот, то, что происходит у нас в Саудовской Аравии, наверняка напугает соседей этой страны. Переговорщики, которые от нас выступали, они согласились, что Иран может после моратория возобновить обогащение урана, и соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией предоставляет фактически аналогичные привилегии Эр-Рияду, то есть это столица Саудовской Аравии. И при этом Соединенные Штаты добились согласия Объединенных Арабских Эмиратов отказаться от производства ядерного топлива с оговоркой, что если Вашингтон предложит любому соседу более щедрые условия, то Эмираты смогут пересмотреть переговоры. Вот тут вот сейчас это как раз и может произойти. То есть более щедрые условия в Саудовской Аравии приведет к тому, что Эмираты пересмотрят. Едем дальше. Египет и Турция строят сейчас крупные атомные электростанции. Американские дипломаты попросили обе страны отказаться от производства ядерного топлива. И обе страны отказались. Может, это пролетело под вашим радаром? Под моим нет. Короче говоря, Саудовское соглашение может подлить керосинчику в тлеющие ядерные амбиции этих самых государств. А министр энергетики наш, Кристофер Райт, говорит, что эта сделка будет поддерживать высочайшие стандарты ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Но это полная херня, то есть мягче не скажешь. Поясняю, хотя это просто как два пальца, честное слово. Соглашение не требует от Эр-Рияда принимать инспекции Международного агентства по атомной энергетике в рамках того, что называют дополнительным протоколом. Почему-то не требует. И вот эти проверки, в принципе, позволяют наносить визиты в страну в любое время и в любом месте. А здесь они не включены. Причем 144 страны в мире, которые хотят иметь атомные электростанции, уже приняли дополнительный протокол. А Саудовская Аравия отказалась. Ну, тут невольно возникает мысль, что они отказались, потому что им хочется что-то скрыть. А зачем еще? Министерство энергетики, наше, опять-таки, Кристофер Райт, настаивает, что накроет медным тазом любой ядерный топливный завод в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить их военные увлечения. Но это прям волшебство какое-то, потому что никакой медный тазик для таких целей не существует и никогда не разрабатывался даже. Причем до такой степени, что даже варианты, так сказать, последствий публично не обсуждались. Не было нужды в этом, потому что этого не существует, повторяю, медный таз. Министерство сказало, в принципе, можно это не цитировать. Да, вообще в Саудовской Аравии достаточно легко построить секретный объект при поддержке Пакистана, который, как известно, ее ядерный союзник. Пакистан – это ядерная держава, которая помогает Саудовской Аравии, естественно, не безвозмездно строить атомную энергетику. К счастью, в той сделке, о которой нам сообщили, есть оговорка о ее обнулении. И вот эта оговорка не гарантирует немедленной передачи технологий обогащения урана. Она обещает двухлетнее исследование этой концепции. Вот, так что там возможны всякие откаты, но только двухлетнее. То есть это пока еще Трамп президент. Но то, что это плохая идея, это очевидно просто сразу, и ждать два года ни к чему. Это мое глубокое убеждение на фоне всей той информации, которая доступна. пытливому уму. Знаете, есть такое вот понятие, как интеллектуальный голод. А если у вас нет интеллектуального голода, это можно себе диагноз поставить сразу. Если вас интересуют только одни и те же темы, вы не строите планов, которые требуют интеллектуального присутствия, то значит, у вас интеллектуальный голод отсутствует. И это очень плохо. Ну, это как для тела, когда утрачено желание заниматься, скажем, спортом или хотя бы физкультурой. Вашингтон не должен заниматься передачей возможностей по производству ядерных бомб даже Саудовской Аравии, я уж не говорю о любой другой стране. И чтобы этого не произошло, президент Трамп, у которого наваждение по части лучших сделок в истории, должен был бы пересмотреть соглашение, причем он сам этого никогда не сделает, потому что он, так же, что его роднит с Путиным, в числе многих прочих характеристик, это то, что он не хочет терять лицо. То есть это была его революционная, так сказать, инициатива, так что пересматривать сам он не может, в отличие от унтер-офицерской вдовы. Но он может сохранить лицо хитрожопным методом таким. Если он откажется отправлять эту плохую сделку на утверждение в Конгресс, это не очень сложно, вслушайтесь, откажется отправлять в Конгресс, и тогда Конгресс на фоне того, что нам светят промежуточные выборы, захочет показать, что там тоже люди, у которых тоже есть мнение, и оно должно отражать мнение избирателей, он может наложить на эту сделку вето. И в этом случае наш президент умоет руки и скажет, что надо менять Конгресс. Ну, как раз накануне промежуточных. Таким образом, он убьет сразу двух зайцев. И сохранит лицо, и покажет избирателям, что Конгресс вялотекущий, как спирохета. Последние 4 минуты осталось, принимаю звонки на любую тему, но вошедший в эфир должен назвать одну из тем, которые прозвучали в сегодняшнем шоу. Если у вас это не получится, я вас отключу просто сразу. У нас вот есть, у нас есть дежурные, так сказать, ведущие, инфлюенсеры. Начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе в эфире. Утро. Важная информация.
9: Доброе утро.
12: Можно? Можно?
9: Нет, важная нет, информация. Можно только... Только если вы назовете любую из тем, которые прозвучали в эфире сегодня.
12: Ну, я целый полчаса добивалась вашего ответа. Потому что я,
9: да, звоню, назовите.
12: Вы подумали, что кто-то вам звонит.
9: Нет, нет, нет. Назовите любую из тем,
12: я
9: которые прозвучали
12: услышать,
9: сегодня.
12: Потому что я не смогла услышать полчаса. Я ждала, пока вы снимете мой звонок.
9: Ну, ладно, ну давайте, скажите. Хорошо, говорите. Нет, нет, давайте, давайте, сообщайте, хорошо.
12: Я вам хочу сказать, что есть... Организация такая, 24-7, Locksmith, по-моему, называется, да, правильно? Вы же мужчины лучше знаете, которые ключи, замки меняют.
9: Все правильно, да.
12: Там есть один Аркадий Аферист, по-моему, называется 24-7 Star. Будьте осторожны, мошенник пробник доставит.
9: Окей, спасибо. Спасибо, предупредили. Окей. Ладно, теперь послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
19: Здравствуйте, люди добрые. Одной из мелких тем был вопрос о машинах Форда и с чем корпорация связана. Параллельно ты спросил о машине, которая принадлежала королю рок-н-ролла. Так вот, товарищ, который звонил, он мне полностью ответил. А машина называется Pink Cadillac. Это world famous name.
9: Да, точно, розовый Кадиллак, совершенно
19: да,
9: точно.
19: В 2016 году от Davidson Tours я водил 56 любителей рок-н-ролла в Rock'n'Roll Hall of Fame и музей. Вот тогда, в тот момент, Лиса Мари Пресли дала эту машину на экспозицию. Им повезло увидеть, 56 человек увидели эту машину в натуре. Всем хорошего дня, счастливо.
9: Спасибо, Яшенька. Яша мне рассказал историю из его собственной жизни. Я не имею права, не получив от него разрешения, ее озвучивать, но это фантастически интересно. Я ему послал предложение сделать на этот счет видео. Он пока не ответил. Но надеюсь, что сейчас он услышал о том, что мои намерения, так сказать, все еще остались в силе. И теперь последний звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
20: Доброе утро, про автомобили. Доброе. Вот я хотел спросить, какие автомобили, мотоциклы, телевизоры, телефоны, компьютеры, бытовую технику выпускают из Израиля? Никаких.
9: А скажите, секундочку, вы можете помянуть хоть одну тему из тех, что прозвучали сегодня в эфире? Одну тему хотя бы.
20: Про машины, про машины говорили. Кадиллак у этого, у прессы были, но это уже кто-то сказал. Вот, а что еще?
9: Ладно, все ясно. Окей, на этом все на сегодня. Всем счастливо. Кто что не успел сказать, у вас появились мысли запоздалые и хотите оставить комментарий, вы всегда можете сделать это, подписавшись на данный канал «Русский голос Америки» на YouTube. И я читаю все и отвечаю всем, кроме злобных дураков. Хорошего дня.
21: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
22: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
23: Дэвидсон Радио.
22: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
23: Дэвидсон Радио.
22: 620 АМ. Настройтесь.
24: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
25: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера Янкис играли в Чикаго с White Sox и победили со счетом 3-2. Команда Tampa Bay Rays, которая сражается с Янкис за первое место на востоке американской лиги, принимала дома техасских рейнджеров и была бита со счетом 4-1. На востоке Национальной лиги Филадельфия играла в Майами с Марлинс. Хозяева, бейсболисты Майами победили со счетом 1-0. А вот игра лидера восточной группы Национальной лиги Атланта Брейс в Нью-Йорке с Метрополитенс не состоялась. Был дождь. Игра была перенесена на сегодня. И, видимо, сегодня будут два матча между Мэтс и Атланта Брейс. Восток американской лиги. У Тампы 62 победы, у Янкис 61 победа. На востоке Национальной лиги Атланта 69 побед, Филадельфия 57. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается, как обычно, на последнем месте в чемпионате женской НБА. Чемпионат регулярный, чемпионат близок к финишу. Либерти, нью-йоркская команда, играла в Лос-Анджелесе, одержала победу 113-109. Миннесота Линкс, уверенные лидеры в женском чемпионате, играли дома с Торонто, победили 193. Сиэтл принимал Индиану. Я слежу за выступлением команды Индиана Фивер, потому что в этой команде играет Кэтлин Кларк. Вчера Кэтлин набрала 32 очка, и Индиана победила со счетом 105-95. И Вегас, Лас-Вегас, тузы из Лас-Вегаса, чемпионки женской НБА, принимали дома команду Портленда и победили 98-83. Лидирует в таблице Миннесота, 23 победы, по 19 побед у Лас-Вегаса и Голден Стейт. На четвертом месте Вашингтон, на пятом Индиана, Либерти на седьмом месте. Ну и футбольная новость. Новость совершенно великолепная с моей точки зрения, потому что наконец-таки Зинедин Зидан возвращается на наши глазеньки. Гениальный футболист, гениальный тренер. Вчера он был назначен главным тренером сборной Франции. Нынешний человек 14. Дидье Дюшан, который тренировал сборную Франции 14 лет, еще в прошлом году объявил, что он после чемпионата мира, нынешнего чемпионата мира, уйдет в отставку. И Зинедин Зидан вчера был представлен как новый чемпион, как новый главный тренер сборной Франции. Причем он сказал, после того, как он перестал тренировать мадридский Реал, это был 2021 год, кстати, под его руководством мадридский Реал выиграл, трижды побеждал в Лиге чемпионов. У него было несколько предложений тренировать клубные команды, но он сказал, что единственное тренерское место, которое его устраивает, которое он хотел, это тренер сборной Франции. Окей, мы приветствуем возвращение Зинедина Зидана на наши глазеньки. Окей, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычный совет, дамы и господа. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинн. Сегодня я хотел с вами поговорить на различные экономические темы, что у нас происходит, что происходит в мире. Тут множество разных каких-то веяний, и хороших, и плохих, сразу скажу. Причем не только у нас, а по всему миру. Ну вот смотрите, вот, например, знаменитая компания Audi, это люксовый бренд Volkswagen. Вот они вышли с тремя новыми видами внедорожников на американский рынок. Ну, тут я посмотрел, как выглядит эта машина. Конечно, ну, я не знаю, как она ездит, но выглядит, конечно, потрясающе красиво. Понимаете, все на своем месте, все линии выверены, как говорится, выверенные. То есть все на там, где оно должно быть, понимаете. Сиденье выглядит совершенно потрясающе. То есть они явно удобные. То есть вот вы не заметили, что в целом ряде машин, даже самых последних моделей, сиденье, в них сидеть очень неудобно. Особенно на длительные расстояния. Вот казалось бы, это такая небольшая деталька, но это имеет огромное значение, еще далеко ездить. Вот моя мама каждый раз говорит, что самое лучшее сиденье, которое она испытывала, было Volvo. Мой папа ездил на Volvo. Вот она говорит, что там были самые удобные сиденья. Я, наверное, не сомневаюсь в этом. Вот целый ряд японских машин, например, более таких простых, таких сидений не имеет. Ну вот, берем вот это Audi. Все, понимаете, на месте, все красиво, вентилируемые сиденья, подогреваемые сиденья. Сделаны подлокотники правильные. Ну, то есть, вот я просто смотрю чисто внешне. Эстетически очень все красиво на месте. Я думаю, что и практически будет тоже. При этом Audi завод в Германии сокращает людей. Почему? Потому что их бизнес не в хорошем состоянии. На них давят японцы, на них давят очень, прежде всего, Китай сейчас, даже уже не Япония, а Китай, которые заполняют рынок дешевыми изделиями и дешевизной пробивают любую конкуренцию. Понимаете, человек интересно устроен. Вот это, конечно, определенный парадокс для меня лично, но, ну, наверное, это закономерно, что если ты выходишь на рынок, ну, давайте даже так скажем, что вот есть рядом стоит человек, продает прекрасные, красивые, полезные, органические, без грамма там всяких добавок каких-то, яблоки, которые стоят, допустим, там, я не знаю, $10. Рядом стоит парень, который продает яблоки, которые, ну, совсем не такие красивые, совершенно обычные, неизвестно, что там внутри и так далее, но он их продает за 50 центов. То разорится тот, который

момент, понимаете, экономьте и покупайте больше, но при этом экономьте. Магазины, как говорится, только рвутся и вам это сказать. Что вы типа, вы на этом чеке сэкономили еще там 45 центов. На каждом чеке они это пишут. Покупайте больше, экономьте больше, понимаете? То есть это, конечно, очень хитрый такой подход, но тем не менее. Но факт остается фактом, что что-то с рынком, вот с этим вот, которым свободным рынком, который совершенно потрясающе работал в 70-х годах, в 80-х годах, сломался полностью или начал ломаться в конце 90-х, и в начале 2000-х оказался сломан целиком, и вот сейчас мы видим уже последствия этого, что мы сейчас уже видим, что рынок сломан до такого состояния, что он разваливается. Понимаете? Потому что мы все, ну тот, кто думает во всяком случае, пришли к полнейшему пониманию того, что нельзя иметь свободный рынок в условиях, когда на него давят какие-то нечестные конкуренты. Мы этого не понимали. Мы всегда говорили, меня даже тут одна группа, капиталистическая группа за Рейгана, за капитализм и так далее, обвиняла, что я типа против свободного рынка. Что я типа выступаю против Рейгана и так далее и тому подобное. Ребятушки, сейчас против Рейгана выступает, по-моему, вся республиканская партия. Знаете почему? Потому что внезапно пришло понимание, что вот этот глобализм, открытый рынок, давайте ломать стены, так далее, то, что провозглашал Рейган там, в 1985 году, монументально устарело к нашему 2026 году. Не потому что Рейган был дурак, но. Просто прошло 40 плюс лет, и мы внезапно оказались у жуткого разбитого корыта с этим свободным рынком. Понимаете, когда свободный рынок есть с Германией, вот, который делает вот такой Audi, а мы, допустим, выходим с более дешевым Фордом, там, допустим, F-150, он не такой удобный, он не такой красивый, у него нет таких линий правильных, понимаете, у него там сиденья, наверное, не такие шикарные, наверное, но он стоит, я так думаю, 1020-30 дешевле, чем это Audi. Вы понимаете? То есть, получается, он берет ценой. Но тут честная конкуренция. Почему? Потому что американские рабочие и немецкие рабочие, и тот, и другой получают пенсию, отчисляют какие-то там вот фонды по инвалидности, платят за свою медицину в старости, там какие-то, возможно, профсоюзные сборы у них примерно одни и те же. То есть, условия труда, что в Германии, что в Америке, ну, примерно одинаковые. Но мы можем там судить, что немцы что-то там имеют больше, или что американцы получают больше. У немцев выше налоги, у американцев ниже налоги. Но у американцев нет столько там медицины продуманной, сколько есть у немецкого рабочего, например. Там у немецкого, немецкий рабочий не ломает голову, как заплатить за своего сына в колледже. Американский рабочий должен об этом думать. Понимаете, а может быть, ему и не нужен колледж, но все равно он должен думать о чем-то, о своих детях, о дальнейшем образовании. То есть у нас примерно одинаковые условия. При всем ворчании с той или иной стороны, у нас примерно одинаковые стороны. Поэтому у нас конкуренция с какой-нибудь Германией, или с Францией, или даже с Японией, в принципе, на одном примерно уровне. Понимаете? А в реалии, вот когда начинаешь сравнивать с такими странами, как Китай, или Вьетнам, или, ну, кто еще, Индонезия, Малайзия, вот тут, или там еще Пакистан, не дай бог, Бангладеш, да и страны Латинской Америки, вот там вот начинается совершенно нечестная конкуренция. Почему? Потому что у них всего этого нет. У них минимальные пенсии, у них вообще у некоторых пенсий нет, у них нет никаких правил, никаких отчислений. Понимаете, ты не должен соблюдать целый ряд техники безопасности, например. Вы понимаете, здесь у нас проводятся специальные обучения, как нужна техника безопасности. Держатся специальные люди, которые за этим следят.
ты, если там работаешь с определенными материалами, тебе выдают

0: специальные костюмы, там перчатки, варежки, там, я не знаю, скафандры, что угодно. Чем более тебя вредная работа считает, тем больше тебе должны заплатить. То есть ты даже не пойдешь на меньшие деньги, понимаешь? То есть там тебе скажут, ты работаешь с асбестом. Сделали из этого асбеста вообще, понимаете, как вообще что-то невероятное. Почему? Потому что асбест в постоянном применении, то есть, да, частицы его попадают в легкие, вызывают рак. Это правда. Но есть целый ряд методов работы с тем же самым асбестом. Самый простой из них просто облить его водой. Когда он мокрый, из никаких частиц из него не выделяется. Потому что это понимаете, потому что асбест, грубо говоря, чего мы боимся, асбестовой пыли. Если, как может быть пыль, если она мокрая? То есть она такое, если высохнет, то есть если постоянно его обливать водой, пока ты его там ломаешь или что-то такое, то это хорошо раскрученный миф для того, чтобы получать лишние деньги. Ну вот мы идем в Китай, там что, боятся асбеста, да боже упаси, да ради бога. Вообще, одел какую-то масочку там непонятную. И сидит, ковыряется с ним. Понимаете, или там, вот я говорю, посмотрите вот это кино, как добывается золото из наших американских телевизоров. Золото, медь, различные цветные металлы. Каждый телевизор использует там какой-то там десяток граммов, там, я не знаю, палладия или там различные благородные металлы. Микросхемах. Сейчас пытаются их заменить, уйти от этих металлов, уйти на какие-то там искусственные другие элементы. То есть идет об этом разговор давно уже, чтобы, как говорится, перестать использовать, потому что становится все дороже и дороже. В общем, так или иначе. Сидит какой-то китаец с сигаретой во рту. Перед ним, значит, знаете, как у старателей по добыче золота. Вот такой вот типа таза такого. Он берет обычными пассатижами, вытаскивает, выламывает эту... И во всем телевизоре одна микросхема. Если вы думали, что там полно всего чего, такое абсолютно ничего там нет. Кроме экрана, там одна микросхема. Он выламывает эту микросхему, берет паяльную лампу, самую обыкновенную, сжигает ее в этом тазу, вот этой паяльной лампой. И все, что там, вот там какие-то элементы железа, там золото, я не знаю, оно у него все остается на дне, то есть все остальное превращается в пыль. Он наливает туда воду, и пальцами обычными, или там пинцетиком каким-то под лупой, одевает лупу такой на глаза, такие типа очки такие очень толстые, и пинцетиком начинает вытаскивать вот эти вот маленькие, малюсенькие там вот эти вот какие-то заноски, из этого золота или из чего-то такое, куда их кидать, в какие-то баночки. Посмотрел, в воде больше ничего нет. Все, всю эту воду со всеми этими отходами, все, что там осталось, эта грязь, сливается вот прямо за его там стулом, какая-то канава, куда он это все сливает. И идет за следующей микросхемой. Я когда-то думал, там, наверное, какой-то высокотехнологический цикл. Эти сидят роботы, что-то там отделяют одного от другого, одно в эту сторону, другое. Какой к черту цикл? Все вручную. Никаких скафандров, никаких вообще ничего. Мужик сидит в нательной майке в трусах, блин. Все дешево и сердито. Вы понимаете? Ничего ему никто не скажет. Как ты что ж ты... Урод, сливаешь вот эту всю эту пакость, сливаешь в местную канаву. Она же в реку попадает, с которой... Да, плевать. Плевать. Куда оно идет? На мой век хватит, а дальше хоть... До Луны пусть долетит вся эта грязь. Ты понимаешь, это поразительно, когда ты это наблюдаешь. Но при этом, ты понимаешь, вот ты... Самое главное, что ты понимаешь вот в этой совершенно гадостной истории, вот с этим вот тазом своего, с этим дядечкой китайским, ты понимаешь, что конкурировать с этим ты не можешь. Ты не можешь перебить вот такие условия труда, такое полное отсутствие правил, техники безопасности, полное отсутствие каких-то вот этих вот норм по зеленому, там, я не знаю, и так далее. Даже если бы он бы имел бы там какое-то специальное ведро, куда он бы сливал бы эти отходы, это стоило бы дополнительный, там, я не знаю, доллар. У нас эти ведра будут стоить $1000 каждый. Потому что там нарисуют какое-то жуткое, там, какой-то череп с костями, скажут, что вы, в этом ведре содержится там токсин, который вас убьет сразу же. Там нет, конечно, такого токсина. Это чистейшая раскрутка денег. Но, тем не менее, мы от этого не можем уйти, вы понимаете? И вот тут начинается разница в цене. Понимаете, что этот дядечка наковыряет тебе этого золота там за месяц упорных трудов с тазиком. Он наковыряет тебе, ну, там, на серьезную сумму достаточно. Знает цену золота сегодня. Там другие металлы, там типа палладий, допустим, какой-нибудь, он еще дороже стоит, или платина. Они еще дороже, чем золото. Он все нормально там наковыривает. При этом у него расходов минимально. Он сидит, я говорю, в грязных трусах и в майке. В сапогах каких-то резиновых. Боюсь сказать, что может в кирзачах. Понимаете, сидит себе, спокойно ковыряется. Никакого государственного контроля нету. Никаких правил безопасности нету, никаких отчислений пенсии, ничего тоже нет. Вот ничего, сколько наковырял, все твое. И вот так ему, наверное, я не знаю, эшелон этих телевизоров поставляют вот эти американские пользователи, которые посмотрели телевизор, потом он им надоел, неправильно смотрится, нужно побольше экран, чтобы был, или поменьше, наоборот, не влезает. Сейчас уже модно два телевизора рядом поставить, чтобы одновременно две передачи смотреть. Одна без звука, другая со звуком. И вот эти телевизоры ему щедрой рукой поступают теперь в Китай. Где он их, понимаете, там вот, как говорится, старательно осваивает. Никаких серьезных технологий, ничего, nothing. И вот ты, вот здесь ты понимаешь, что ты попал. Потому что если какое-то предприятие или какие-то люди делают то же самое в Германии или в Америке и так далее, это будет стоить состояние. Вот это обычнейшая, самая простая операция по, грубо говоря, уничтожению нашего мусора, это мусор этот телевизор стал. Его просто выбросить нельзя, его надо специально разложить, вот как я говорю. То есть вот эта операция, они даже не будут, даже не добывая из него там золото, там запчасть, будет стоить состояние. По вот именно какому-то освоению вот этого мусора. Понимаете? И вот в этом вся проблема западной экономики. Или одна из проблем. Поэтому, когда Трамп делает очень непопулярные движения, типа вот эти все тарифы, которые идут, конечно, пока идут плохо. Сразу говорю, понимаете, несмотря на все победные реляции Трампа, они идут плохо. Хотя то, что он делает то, что нужно делать. То, что единственная возможность сделать. То есть он пытается защитить. У нас единственное, что мы еще можем сделать, это мы можем, конечно, полностью закрыть китайский рынок. То есть наложить полный запрет на ввоз китайских товаров, плюнуть на все правила всемирного торгового вот этого рынка, плюнуть на все это и сказать, все, мы отказываемся от всех китайских товаров. У нас, конечно, начнется серьезный крик на рынке, потому что, то есть, исчезнет целый ряд товаров, понимаете, которые мы должны будем, как говорится, освоить из каких-то других стран, потому что сами мы их не выпускаем уже очень давно. В общем, пока Трамп этого не сделал, потому что он понимает, какой начнется кипиш на рынке, еще раз повторяю. Мало не покажется никому. Ну вот. Видите, а конкуренция с ними абсолютно невозможна. Абсолютно. Ну, поэтому вот сейчас, вот понимаете, у нас вот идут разные... Вот, например, на сегодняшний день, то есть США запретила все роботы-гуманоиды, которые сделаны вне США. То есть вот уже делаются роботы, которые выглядят как человек. Ну или приближены к человеку. Тоже на двух ногах, голова, торс, руки. Вот их собирают компании, несколько компаний. Вот в частности, одна из компаний, Ябот, это компания из Китая. Они ее запретили сейчас в Америке. Как запрещены пока китайские автомобили в Америке. Я надеюсь, что это будет продолжено. Уже если китайские автомобили появятся на американском рынке, то считайте, что все американские, японские, немецкие заводы здесь полностью ухнутся в яму с дерьмом в течение нескольких лет. Все обанкротятся. Все. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем. Ну вот у нас буквально вот сейчас идут достаточно такие долгие раздумья в нашем Федеральном резервном банке, что делать с процентом на основным процентом на кредитование. То есть вот понизить его или опустить, или оставить тем же самым. То есть вот новый директор Федерального резервного банка Кевин Уорш, который шел как человек Трампа, и как, ну, то есть он как бы симпатизировал мнению Трампа, что нужно процент опустить для того, чтобы экономику немножко раскачать. Но вот сейчас он очень в глубоких раздумьях на данную тему, то есть уж про опустить речь уже не идет. Речь идет о том, что дай бог, чтобы не поднять. Потому что в мае инфляция выросла, она начала расти у нас. До 4,2%, в июне еще будет больше. Мы еще не знаем конечных цифр, июнь еще не подсчитан. Понимаете? И тут, и опять-таки, вот тут вот начинается раздумье. Вот меня задают вопрос, вот пишут мне регулярные имейлы, я должен, наверное, ответить все-таки на это. Почему эта инфляция? Но одна из причин — это то, что у нас была пандемия. Раздали множество денег. Очень много денег именно необеспеченных было выдано в частные руки. Люди перестали работать. В чем-то это была вынужденная мера, чтобы люди вообще, как говорится, не начали бастовать на улицах от голода и так далее. И так далее. Стояли огромные очереди из машин за бесплатными пакетами с едой. Людей абсолютно вполне даже состоятельных, но у них не было еды. Потому что у них им не платили зарплату, они не ходили на работу. Далее. Это вот, значит, одна из причин. Вторая причина — это то, что, например, в синих штатах у нас идет постоянное искусственное поднятие заработной платы. Вот это опять-таки никто же об этом не хочет говорить. Но это простейшая экономика. Я помню, со мной тут один мой бывший, я говорю, именно бывший приятель. Почему? Потому что мы разошлись резко после того, как я начал критиковать вот это вот демократические все эти дела. Он левый демократ. Я говорю, Дима его зовут, я говорю, Дима, я говорю, это закончится плачевно, все вот эти вот поднятия заработной платы выше, чем вот минимально, чем она была. Я говорю, даже если мы можем согласиться, что это минимальная зарплата, не оплачивать ничего, но как только ты начнешь повышать зарплату, начнут повышаться цены. Ты не думаешь, что ты только вот в вакууме каком-то, а у тебя есть, он мне начал говорить, у тебя есть научная дата, эмпирическая на эту тему, или это твое мнение? Я говорю, слушай, я говорю, если ты хотя бы брал один курс по экономике в колледже, да один всего, не надо много, я брал много. Я думал еще себе один мейджор сделать по экономике, но не хватило уже желания, потому что еще надо было сидеть в колледже и так далее, потому что у меня и так было уже два мейджора. Я говорю, я брал много. Так вот, на первом курсе, первый по экономике, 101. Обычно это Адама Смита, обычная, как говорится, простейшая формула. Если вы в одном сосуде добавляете воды, значит, в котором в сообщающем сосуде вода тоже повышается. То же самое здесь. Если ты перекладываешь деньги в своих собственных штанах из одного кармана в другой, ты не стал богаче из-за этого. А это именно перекладывание денег из одного кармана в другой. Если в одном кармане у тебя повышается количество твоих денег, то есть твоих доходов, значит, в другом кармане у тебя повышается количество их расходов. Почему? Потому что вот если вы думаете, что вот я работаю там, я не знаю, разливаю кофе, допустим, там в каком баристой, называется бариста на сегодняшний день, такое очень такое фэнси название. Окей, наливаю кофе в каком-то в кафе, и я говорю, я хочу за это получать $22 в час. Окей, допустим. Минимальная зарплата, там, не знаю, $22. Во-первых, кофе столько не стоит, это раз. Значит, нужно, чтобы кофе стало дороже. Потому что иначе получается так, что то, что ты разливаешь это кофе, это твой труд стоит дороже, чем тот продукт, который ты продаешь. Это не оправдывает себя, это первое. Второе. Если ты так начинаешь, так далее, значит, повышаешь, значит, человек, который ведет это кофе к тебе в магазин, водитель тоже хочет 22 доллара. Значит, получается, что повысилась цена составных материалов этого кофе. Молока, кофе, там, я не знаю, каких-то железных банок, которые ты используешь, вода, которая тебе течет из крана и так далее. Это все тоже повышается в цене автоматически, вслед за тобой. То есть ты не в каком-то вакууме, ты вот получил 22 доллара, все остальные остались на том же низком уровне. Нет, так не бывает. Вот это то, что люди не понимают. Они думают, что вот я завтра начну получать более высокую зарплату. Замечательно. Но это значит, что завтра ты начнешь платить более дорогие цены. Может быть, не завтра, может быть, оно отреагирует через неделю этими ценами. Но одно тянет мгновенно другое. И тут не нужна никакая эмпирическая дата. Это как я повторяю, как закон физики. Что яблоко, если ты его бросишь вверх, оно все равно упадет на землю. И даст тебе по голове, если ты не отойдешь. Ньютон, блин. То же самое здесь. И вот повысили везде вот эти зарплаты. И началась инфляция. То есть начался тот самый проклятый рост цен. Потому что человек, который раньше вам резал колбаску в магазине где-то, раньше получал 8 долларов в час. А если он работал на кэш, ему платили, допустим, там 6 долларов в час, то теперь он хочет минимум 18 долларов в час на чек. А на кэш ему, значит, должны дать, ну, минимум 15. Понимаете, то есть получается, что ваша цена нарезчика колбасы ушла в два раза выше. Значит, ваша колбаса точно так же уйдет в два раза в цене. Может быть, больше. Потому что товар, который, как говорится, раздается этим нарезчиком колбасы, должен как бы оправдывать самого себя. То есть он должен быть дороже, чем его зарплата. Понимаете, тут тоже есть несколько заковырок. Это уже, как говорится, макроэкономические различные ништяки, которые есть в капиталистической экономике. Да, в любой, в принципе, экономике. Что товар должен быть как самый минимум где-то иметь 2/3 от зарплаты. То есть товар это 100%, то есть так далее. Он должен иметь внутри себя, что его расходы, когда его продают, должно быть где-то примерно всего 1/3. 2/3 должна быть выручка. Почему? Потому что она еще начнет делиться на одно, на другое, на третье, всякие выплаты. То есть у человека, который произвел эту колбасу или продал, остается всего там где-то 6 или 8% от всего. От всех 100. Вот то же самое, например, когда вы получаете вот чашку кофе в Dunkin Donuts. Да, то есть вот там сейчас она стоит уже около 4 долларов. Большая чашка. Большой стакан такой. Значит, сколько вы от магазина от этого получаете? Магазин от этой чашки получает где-то около 25 центов с 4 долларов. Всего где-то 3-4%. И вот на 3-4% они живут. Поэтому считается, что если ты имеешь один Dunkin Donuts, ты в выгоде большой быть не можешь. Ты начинаешь только более или менее что-то сводить концы с концами, когда у тебя два Dunkin Donuts. А выгода чистая уже вот в плюс пойдет, когда у тебя есть третий Dunkin Donuts. Вот тогда у тебя пошла выгода, потому что ты тогда на массовом закупке товара, когда у тебя опускается цена для трех магазинов одновременно, ты начинаешь с этого иметь большие, как говорится, барыши, потому что ты как бы экономишь. Вот вам это, вот, поэтому вот сейчас они думают, что им делать с этой инфляцией. И у них одновременно, у нас, понимаете, сейчас на сегодняшний день стагфляция. У нас одновременно стагнация и одновременно инфляция. То есть оно как бы одно противоречит другому, но тем не менее оно существует. Потому что стагнация это когда рынок идет в принципе вниз. Или стагнирует. А инфляция, как правило, себя проявляет, если рынок, наоборот, активно работает. То есть начинается инфляция, начинается рост цен. Почему? Потому что люди ходят активно в магазины, что-то покупают, то есть производятся товары дополнительные и так далее. То есть если бы это была бы, допустим, рецессия, то люди в магазины не ходят. То есть начинается складирование товаров лишних, или они начинают их сбывать за какие-то нищие, там, почти бесплатного, чтобы они даже не скопились где-то на каком-то складе. Вот это, как говорится, это кризисная экономика, да, которой у нас сейчас нет. Вы как выйти из стагфляции, грубо говоря, еще никто грамотный в экономике не написал. То есть кто-то, если напишет, это будет новый Адам Смит. Ну вот поэтому, вот сейчас, вот опять я сказал, что вот Китай делает 85%, представляете, уже на сегодняшний день, 85% человекоподобных роботов. То есть еще раз, что это такое? Значит, стоит вот ваш рост примерно, может, чуть выше. Ну, где-то 1,80 м у них вот такой вот размер. Стоит робот на двух ногах, с двумя руками, с телом, с головой, который выполняет какие-то целый ряд каких-то функций. Вот эти роботы сейчас говорят, что в течение 10 лет появится домашний помощник-робот, который будет вам, допустим, там колбаску резать, хлеб печь, то есть выполнять какие-то относительно не самые сложные операции, типа подметать пол, качать, там, я не знаю, коляску с ребенком, вот такие. Причем у него будет стоять чип, который сам себя развивает. То есть я так понимаю, что это будет первое поколение, это не будет самый лучший робот. Но это будет впервые, представьте себе, у вас будет, грубо говоря, будет дом-работница в виде робота, способного вот такого, вот роботоспособной машины. Я даже не знаю, как сказать это. Это еще не киборг. Киборг – это уже следующее поколение. Киборг – это соединение человеческой ткани вместе с роботом. Это пока еще нету этого. Если они смогут соединить человеческий мозг с каким-то робототелом, то вот это будет следующий прорыв, поверьте мне. Это будет уже седьмая индустриальная революция. Пока у нас шестая роботы. И вот, понимаете, значит, получается, что уборщицы больше будут не нужны. Нарезатель вот этих вот колбасок тоже будет не нужен. Нарезатель сыра не нужен. Пекарь хлеба, скорее всего, не нужен. Причем они начнут делать специализированные роботы. То есть робот, который только умеет, например, но умеет мастерски замешивать тесто и печь хлеб. И вот Китай уже имеет 85% от этих роботов на рынке. Ну почему? Потому что у них сборка очень дешевая. В Америке очень дорогая сборка. То есть мы можем придумать идею этого робота, которую Китай придумать не может. Идею мы можем придумать. Мы вот можем придумать к нему какой-то чип, который развивается. Вот в частности вторая новость, еще одна вернее новость по этому поводу, что южнокорейский гигантский завод, который делает чипы, Hynix, взлетел, у них 557% выручка. Представляете, они взлетели. 557% на рынке. Это неслыханные какие-то совершенно эти. Почему? Потому что они делают новый вид чипов, который используется вот в заводе NVIDIA. То есть это новые продуманные вот эти уже, понимаете, я не знаю, какого, седьмого поколения, восьмого поколения чипы, которые пойдут вот в этих вот роботов и так далее. И это все продолжает развиваться с бешеной скоростью. И вот вам, понимаете, железо, да, железо Китай лидирует. Почему? Потому что он собирает все эти жестянки очень задешево. А вот выдумать такой же чип с таким же количеством внутри мозгов, как могут южные корейцы, американцы, израильтяне и другие заумные товарищи, они не могут. Вот именно поэтому они пытаются у нас своровать это. Но, в частности, пока запретили их роботов. Есть роботы, как собаки выглядят на четырех ногах, есть на двух ногах. То есть, я говорю, сейчас на улице начнутся такие метаморфозы, что будет идти какой-то там штымп, понимаешь, это вот, ты знаешь, что это идет робот. Самое непристойное еще, когда появятся сексуальные роботы. Поверьте мне, это будет следующее. Это буквально следующий эволюционный ход будет. Почему? Потому что количество людей, которые купят робота не чтобы он подметал, а чтобы с ним потрахаться, будет огромное. В нашем сумасшедшем мире, поверьте мне, это будет колоссальные продажи на сотни миллиардов. Огромный рынок будет. В частности, по этому поводу, я говорю, я сегодня вам рассказываю про бизнес. Вот Марк Цукерберг говорит, причем говорит правильно, что в Америке должны полностью дать свободу развиваться вот этому искусственному интеллекту, потому что есть вот попытки со стороны различных законодателей, прежде всего демократов, затормозить этот рынок, понимаете, не давать, допустим, строить эти фермы, где они там вот складируют клауд, память и различные разработки. Это огромное количество там вот компьютеров собрано в одном месте. Некоторые, вот они говорят, надо это ограничить, надо это регулировать. Нет, не надо это регулировать. Наоборот, надо пустить в этот развитие искусственного интеллекта в полное вот свободное плавание. Почему? Потому что это единственное, что может нас вытащить из той ямы, в которой мы находимся. Мы, понимаете, сколько бы Трамп ни говорил про то, что сюда вернутся все заводы, это треп монументальный, конечно, понимаете. Если мы вернем хотя бы 5-6% нужных нам стратегических заводов, это будет замечательно. Пока даже этого нет. Есть минимальные отдельные какие-то вот заводы, которые вернулись. Мы там радуемся, вот я радуюсь, понимаете, что запустили новую доменную печь. Впервые первую доменную печь открыли в Америке 79-го года. 79-го года открыли первую доменную печь в Америке, чтобы выплавлять новое железо. Слава яйцам! Спасибо тебе! Господи, что у нас заново начали алюминий выплавлять, понимаете, что пошло дело, что вот обещают, что через 2-3 года, что мы станем более независимыми, не полностью, а более независимыми от Китая в редкоземельных минералах, потому что шахта в Миннесоте в Монтане, сори. Еще сейчас одну в Техасе, еще одну там еще нашли какое-то совершенно немыслимое количество этих редкоземельных минералов в куче с дерьмом в Западной Вирджинии. Еще одна в Неваде. То есть у нас количество этих редких минералов, наверное, больше по размерам, по количеству, чем в Китае. Если начать копаться и смотреть. В том-то дело, что мы не копались, не смотрели, не искали. Вот в частности, вот в Западной Вирджинии там лежат огромные... Я даже не знаю, как это назвать, то есть, грубо говоря, кучи отходов от добычи угля. В Западной Вирджинии было одно из самых крупных добычи угля в Америке. Там лежат просто горы вот этого шлака различного. И вот специалисты пошли туда, они говорят, в этом шлаке это золотое дно этих редкоземельных минералов. Его надо разгребать, раскладывать. Но опять-таки, проблема в чем? Что нужно взять, согнать кучу китайцев, которые будут за рубль в день тебе руками разгребать такую кучу. Вот если их согнать, они тебе эти кучи разберут по всему штату за 10 лет какие-то. Американцы делать это не хотят за копейки. Они хотят это делать за дорого. Тут еще, понимаете, появляется тут же демократ и говорит, дорогой мой, ты ему должен разгребать эту кучу. Ты должен делать это обязательно в перчатках. И перчатки обязательно должны стоить $100 пара. И то ее можешь использовать, эти перчатки, только месяц. Потом после этого должен купить еще более дорогие перчатки, которые будут стоить $1000 пара. И будет их выпускать только одна компания, которая находится в штате Массачусетс. Которой мы только дадим вот эту единственную и неповторимую лицензию на это. Но вот если так ставить, тогда, конечно, эту кучу со шлаком разгребать никто не будет. Потому что получается так, что вот эти вот золотые перчатки от сенатора Уоррен, понимаете, из Массачусетса, который она лично поставит печать, что да, они экологически чистые, будут стоить дороже, чем все редкоземельные минералы, которыми они вот этими перчатками найдут. И вот тут опять включается, да, что товар не должен быть добываемый, ваш товар или продукт выпускаемый не должен быть дороже, чем средства его производства. Это тоже экономика 101. Понимаете? Поэтому Цукерберг прав. Он говорит, надо это абсолютно отпустить, снять с этого все ограничения. Потому что если разовьется вот этот искусственный интеллект, это будет фактически вместе с роботами, это полная шестая революция Соединенных Штатов, индустриальная революция. Это фактически, то есть вот после этого начнется возврат производства. Знаете почему? Потому что какой бы у вас ни был замечательный работник, там какой-то Джон Джонсон, которого вы научите, он даже будет меньше брать денег, там, допустим, чем ему раньше бы платили бы за это и так далее, он все равно будет стоить каких-то денег вам. Робот вам, если в конечном счете, будет стоить ничего, потому что он работает быстрее, он не отдыхает, он может работать 24 часа в сутки, ему не грозят никакие экологические проблемы, потому что если он даже будет заражен там какими-то жуткими болезнями и токсикой, понимаете, ну так что, ну так вы выбросите этот робот. Он у вас проработает столько, сколько надо, и все. Это машина. И столько мы не начнем делать из них человеков, понимаете, вот как у Азика Азимова, что робот начинает получать чувства, переживает, у него боль есть и так далее и тому подобное. Но это тогда другой вопрос. Тогда надо, конечно, их как-то пожалеть, понимаете, мне даже уже сейчас их жалко. Когда берут вот этого вот робота на четырех ногах, показывают, что его пинают ногами, и он типа не падает. Жалко этого робота, клянусь вам. Я не знаю, может, я люблю животных, поэтому, понимаете, меня каждый раз тогда, ну, вот так какие-то уроды так вот могут пнуть собаку. Там, или лошадь, или там, вот, понимаете, показывали, как издеваются над этими несчастными ослами на Ближнем Востоке. Ишаки вот эти, которые возят там повозки, так далее. Ну, жалко этих ослов, клянусь вам. И людей не жалко, ослов жалко. Потому что они явно не заслужили подобного. Ну, в общем, даже отдельная тема, может быть, понимаете, как защитить ослов в этой жизни, понимаете? От кого? От людей. Не людей надо защищать, а ослов. Люди – это самое варварское существо, которое в этом мире существует. Причем варварско глупое. Понимаете, потому что человек делает такие вещи, что я понимаю, почему Айзек Азимов написал, что для того, чтобы сохранить человека, человечество, надо отстранить от управления человечеством. Чтобы правили роботы. Потому что роботы будут намного более логичны, чем сами человеки. Вот как-то так. Перерыв.

0: Нью-Йорк.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
17: По средам с 5 до 7 вечера.
16: На Дэвидсон Радио.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Дэвидсон Радио.
21: Слушать подано.
22: В Нью-Йорке 8 часов утра.
23: WSNR, Jersey City.
22: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
24: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Встреча президента Трампа с премьером Израиля Нетаньяху и президентом Украины Зеленским во вторник принесли хорошие результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Обе встречи были позитивными и продуктивными, написала она в соцсети X. Администрация Трампа предложила переименовать Penn Station в Нью-Йорке в рамках масштабной реконструкции стоимостью 8 миллиардов. Идея уже вызвала оживленные споры, окончательное решение не принято. Ранее глава Департамента транспорта Шон Даффи то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что неплохо звучит «Трамп Стейшн». Предложение содержится в письме, которое Даффи направил сенаторам с просьбой одобрить федеральное финансирование. Трамп ранее заявлял, что название «Пенсильванский вокзал» кажется странным, поскольку связано с другим штатом. Историческая станция получила название в честь компании Pennsylvania Railroad, которая ее построила. В 1963 году старое здание снесли и построили спортивную арену Madison Square Garden. Современный подземный вокзал на протяжении десятилетий подвергается критике из-за тесных переходов и недостатка естественного освещения. Реконструкция должна начаться в конце следующего года. Работы займут около 6 лет. Движение поездов не будет прекращаться. В Riders Alliance, представляющий интересы пассажиров общественного транспорта, заявили, что главным приоритетом должно оставаться улучшение работы вокзала, а не его название. Пассажиров гораздо больше волнуют быстрые и надежные поездки, чем вывеска на фасаде. Apple представила трейлер 4-го сезона сериала «Тед Лассо». Новые эпизоды проекта выйдут 5 августа на Apple TV+. Сюжет продолжит историю футбольного клуба «Ричмонд». В центре продолжения окажется женская команда клуба. К своим ролям вернутся несколько актеров из предыдущих сезонов. Джейсон Судейкис снова сыграет Теда Ласса. Ханна Уолдингем вернется к образу Ребекки. Джуна Темпл вновь появится в роли Килли. Первый сезон рассказывал о тренере по американскому футболу, который переезжает из США в Великобританию, чтобы возглавить футбольный клуб. При этом герой не имел опыта работы в европейском футболе.
24: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждал облегчения?»
9: «Синай Диагностикс» – все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
10: Новости.
12: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
12: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
21: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я возвращаюсь вот к вопросу о рынке и так далее. Вот когда Цукерберг говорит, что нужен свободный рынок, то есть вот я считаю, что вот здесь действительно, да, нужен западный свободный рынок. Туда нельзя запускать китайцев, нельзя допускать вот Юго-Восточную Азию и так далее и тому подобное. Китай там быть не должен. Южная Корея, Япония, Европа, североамериканский континент. Вот где должен быть свободный рынок. И там должна быть конкуренция беспощадная. Если какие-то немцы, допустим, там, или французы, или дай им бог, как говорится, выйдут с идеями каких-то чипов или какой-то продукции, которая будет больше и лучше, чем американская, значит, так тому и быть. Значит, они выиграли конкуренцию, честно. Понимаете? И вот мы должны вот совершенно четко также построить и международные организации и так далее. Вот мы говорили вчера по поводу того, что вот очередной РСО он обделалось, понимаете, потому что человек, представитель по правам человека, понимаете, с одной стороны, он делает правильное дело, что он пытается там прижать Россию, допустим, или Северную Корею. Поэтому они голосуют против него. Но он тем же сам, но тот же самый человек потом прижимает Израиль. У него нет никакой разницы между действиями Израиля и действиями Северной Кореи. И когда мы говорим, что такую организацию надо разгонять чертям собачьим, что, ну, то есть, разгонять, наверное, уже нет, но потому что, то есть, как бы, понимаете, ничего лучшего все равно никто сейчас не сделает. Но то, что нужно создавать параллельную для западного мира, это явно не будет делать Трамп, потому что Трамп разругался со всеми. Его никто не захочет ни слушать, ни понимать, ни с ним за столом сидеть. Поэтому с Трампом этот вопрос совершенно закрыт. Это будет следующим каким-то президентом. Ну, так или иначе, должна быть западная организация, где, понимаете, присутствуют нормальные западные страны, настоящие демократии, настоящие свободные страны. Нет, они вот эти вот непонятно что. Как за столом двадцатки сидят там различные диктаторы, которые, понимаете, просто там нажились за счет того, что ограбляют, грабят свои недра. Нет, вот такие там сидеть не должны. Поэтому Россию я бы, например, бы не приглашал бы, понимаете, даже если Россия очень сильно будет богатая там от чего-то. В общем, так или иначе, будущее Америки, вот одно из самых будущих, это будет вот в этих вот роботах, именно вот в этом искусственном интеллекте. Потому что, когда появятся роботы, которые начнут быстро и четко исполнять работу, которую исполняют люди, значит, китайцы станут слишком дорогими. Потому что китаец сегодня зарабатывает 1/10, там, и, допустим, 1/20 от американца. Пакистанец зарабатывает 1/50 от американца. А робот будет стоить 1/100 от пакистанца. Вы понимаете, вот в чем разница? Поэтому вот в этот момент, если опять-таки не подсуетятся наши придурковатые конгрессмены с той и с другой партии, которые любят, понимаете, извините, наделать кучу в компот собственный. Вот если они не подсуетятся, то все тогда будет нормально. Почему? Потому что тогда заново появятся заводы, которые будут делать от пылесосов и кофеварок до пошива джинс, просто это будут делать роботы. Раньше это делали китайцы, мексиканцы, малазийцы, там, вьетнамцы и так далее. А теперь это будут делать роботы. И робот, который будет работать в Америке, будет такой же дешевый, как работает, если он работает, будет в Китае. Понимаете? Он такой же будет дешевый. Или, во всяком случае, это будет сравнительная уже цена, где уже, как говорится, можно будет нормально, как говорится, конкурировать. Потому что человек конкурировать, американец конкурировать ценой на китайского рабочего не может. Робот может. Вот почему я считаю, что мы должны полностью отпустить этот момент и дать развиваться этому. Чем быстрее мы придем к развитому искусственному интеллекту, который сам себя поддерживает, развивается, думает и так далее. При определенных, конечно, ограничениях со стороны человека, чтобы, как говорится, эти роботы не захватили власть. чем больше это будет, тем лучше. Понимаете, вот мы, я это сегодня говорю на фоне того, что, например, вот, вот смотрите, приходят ежедневно, я читаю, я слежу именно вот за этим моментом, я не знаю, это чисто мое хобби какое-то, вот по различным, что происходит с различными торговыми моллами, различными торговыми сетями, и что происходит с различными дайнерами, в частности в Нью-Джерси. Почему они закрываются? То есть, как правило, они не выдерживают конкуренции. Или у них плохой менеджмент. Или очень стал дорогой, значит, дорогое поддержание подобного бизнеса, и они, как говорится, больше заработают тем, что продадут территорию, где этот бизнес стоял, за какие-то огромные деньги, и там вырастет какой-то очередной кооперативный дом. И вот, в частности, вот сейчас, вот, значит, у нас вот сегодня пришла, значит, то вот огромная сеть супермаркетов, которая находится в Соединенных Штатах, Albertsons. Вы ее не знаете, эту сеть, она не здесь у нас, она на Среднем Западе, прежде всего, на Западе. В частности, они в Калифорнии, они в Сиэтле, они в Техасе. У них серьезные проблемы. У них, вот, у них в, как говорится, последние вот, проблемные достаточно магазины стали. Их давят конкуренты, в частности, вот у них очень мощный конкурент в виде огромной такой вот другой компании, называется Крогер, тоже на, они в Огайо базируются, понимаете, и скупают одну сеть за другой. У них самые дешевые продукты у Крогера считаются на сегодняшний день по США. Знаете, почему люди не, то есть у них исчез тот рынок богатого покупателя, который приходил и брал любое молоко, даже очень дорогое, исчез. Или его стало мало. И они не выдерживают вот эту конкуренцию, они не могут оплатить рент за то помещение, которое они снимают. Это вот одна из самых распространенных проблем подобного рода. Понимаете? Почему, например, вот сейчас, вот смотрите, в Нью-Йорке снимается уже, наверное, больше 100 лет этой надписи, надпись знаменитая Мейсис на углу знаменитого Мейсис на 34-й улице. Ну, то есть, если вы знаете это здание, то вы, вот, например, задаете вопрос, почему здание построено таким интересным образом, что вот этот угол как-то выделен, и там стоит какое-то невзрачное пятиэтажное здание рядом с огромным Мейсисом. А все оказалось очень просто, что когда Мейсис купил вот эту территорию для постройки здания, вот это угловое здание, они уже готовы были его продать, хозяева, чтобы там строился Мейсис. И тут их опередила какая-то другая конкурирующая сеть, которая назло Мейсису купила именно вот это угловое здание и не продавать его не хотела. Ну, в конечном счете, Мейсис его купил, но уже здание было построено. Поэтому получилось вот такое очень странное здание Мейсиса, которое идет вокруг вот этого углового здания. То есть вот этот угол, вот там торчит этот пенек небольшой, и на нем стояла вот эта знаменитая надпись Мейсис. Много-много лет, больше 60 лет она стояла там. И вот сейчас эту надпись снимают. Там обнажился вот этот пенек, который вот за ним, вот это здание, оно грязное, неухоженное, конечно, там понятно. Оно было закрыто этой надписью. Сейчас там будет какой-то LED-экран,

и рядом был еще один универмаг и так далее. Там этот Гимблс был или что-то такое, как-то раньше он назывался. Там сохранился даже такой старинный мост, который идет между двумя зданиями на высоте достаточно большой. Этот мост вот сейчас вот какие-то бессовестные девелоперы хотят снести все это здание, этот мост уничтожить тоже. Это один из всего четырех мостов вот таких воздушных, который во всем Нью-Йорке остался. Всего четыре моста таких между зданиями. Вот этот мост надо обязательно сохранить, я считаю. Какое бы планирование, какое бы здание они ни построили, значит, мост они должны сохранить. Когда я смотрю на наших девелоперов, вот, которые, понимаете, орудуют в штате Нью-Йорк и в городе Нью-Йорк, знаете, вот я периодически понимаю, что у них нет никакого понятия ни совести, ни чести, ни желания сохранить этот город и так далее. Все ушло в деньги. Причем они делают такие номера периодически, вот, например, они говорят, мы тут построим детскую площадку, школу, там травку посадим и так далее, но вначале дайте нам подряд на снос этого здания. Они получают подряд на снос здания. В надежде потом на то, что они на этом месте построят там какой-то небоскреб или что-то такое. Когда они снесли это здание, получили за это деньги, они говорят, знаете, рынок изменился, мы подаем на банкротство, этот проект закрыт, строить ничего не будем. То есть они получили деньги за снос, и потом оставили территорию вот такой. Почему? Потому что они ждут, когда появится нужность что-то строить. А потом они придут с новыми требованиями. Нет, нам строить вот эту школу там невыгодно. Или эту площадку зеленую там делать невыгодно. Потому что рынок изменился. А что тогда, сволочь, понимаешь, брал и сносил это здание вначале? Что ж ты обманывал всех нас? То есть ты получил подряд на снос, но ты решил не строить после этого, потому что ты знал, что так будет. Вот одна такая компания, понимаете, вот возглавляется таким Стивеном Ротом. Варнада, понимаете, одна из самых, я считаю, вот, ну, неприлично себя ведущих компаний в застройке Нью-Йорка. Они хотели снести, вот сейчас вот, причем они нас, сколько же они нас убеждали в этом, боже, лет 10, наверное, нет, больше. Больше. Они нас убеждали, что для того, чтобы вот этот Пенсильванский вокзал, вы только что про него рассказывали, чтобы он принимал больше поездов, его обязательно надо расширить. Ну, то есть, понимаете, логика как бы такая, что там всего, там, допустим, там 8 или 10 перронов. Значит, для того, чтобы приходило больше поездов, нужно сделать 15 перронов. Ну, то есть, как бы начинаешь думать, ну да, вроде как бы смысл есть. А для того, чтобы сделать 15 перронов, нужно снести два городских квартала. С историческими зданиями, с двумя церквями 19 века. Там, ну, может быть, не самые такие, как говорится, красивые кварталы, но, во всяком случае, исторические. Вот для того, чтобы они построили. И что она будет на месте этих кварталов? Они выкопают вот это вот там новые перроны, а сверху поставят стеклянные небоскребы, бездушные абсолютно. Абсолютно одинаковые коробки понаставят, и все. Причем вначале понаставят ли они коробок, непонятно. То есть то, что они вначале они снесут все, что им заплатят деньги за снос этих кварталов. А потом будут ли они... И вот так и оказалось, они даже не начали еще сносить. Говорит, рынок изменился. И у них вот этот контракт, который Варнада должна была иметь на снос этих двух кварталов, провалился. К счастью, им не дали это сделать. Почему? Потому что пришли к пониманию, простейшему пониманию, что не надо... Для того, чтобы увеличить пропускную способность пассажиропотока на станциях, не нужно расширять вокзал. Нужно даже уменьшить количество перронов. Можно, запросто. Там с 10 перронов можно сделать 8 перронов. Но что при этом надо сделать? Нужно сделать, чтобы поезда не приходили вот в тупик, и потом с этого тупика шли в обратную. Нет, нужно сделать, чтобы поезда шли как вот в метро. Прошли и проехали дальше. Остановились и поехали дальше, на следующую станцию. То есть сделать пропускную способность выше. А перрон, наоборот, сделать шире, чтобы было меньше перронов, но чтобы больше народу могло на него одновременно и быстрее из поезда выйти. Таким образом, поезд стоит на станции не 10 минут, а 3 минуты. И на тот же перрон через 10 минут подъезжает следующий поезд. Опять стоит 3 минуты, разгружая быстро, загружая и уходя. Вот весь цимис в чем. Но они нас говорят, нет, такое невозможно, надо переделывать пути. Мама дорогая, за 120, сколько, за 130 лет, представляете, в городе не

0: Нью-Йорке, столице мира. Предложили немыслимое, предложили переложить пути. Представляете, какая задача колоссальная? Железную дорогу подвинуть в сторону немножко. Переложить пути, это, грубо говоря, вот эту железную дорогу, которая идет сейчас вот в определенном там вот, даже не в том смысле, что направлении. То есть вот когда она приходит на станцию, там, значит, допустим, вот есть один путь, есть второй путь и так далее, между ними определенное расстояние. То есть вот это расстояние поменять. Проложить новые несколько, даже не всю железную дорогу, а только выход на эту станцию, чтобы построить более широкие перроны. Вот когда вы построите эти перроны, то есть на него сразу одновременно с двух сторон может выйти большее количество народу. И посредством безопасности, и просто физически. Потому что будет место, куда выходить. То есть нужно переложить, ну, наверное, я не знаю, ну сколько. Ну, давайте возьмем километр, да, вот максимум. Я не знаю, сколько длина поезда из Нью-Джерси, который приходит в Нью-Йорк на эту станцию. Ну, километр, допустим. Километр железных дорог надо переложить чуть-чуть в стороне. Представляете, какая немыслимая задача. Нужно иметь 20 высших образований, чтобы понять, что рядом можно пути построить еще одни. Представляете, это немыслимое вообще это, начинание. Америка, 22 век. Не знаю, как, понимаете, еще один путь, как железную дорогу построить. Тем более, что сейчас железную дорогу, знаете, как строят? Ее не строят люди. Ее строит поезд специальный. Едет поезд, который специальным ковшом насыпает гравий. У него же рядом же идет каток, который укатывает этот гравий. На этот каток, за этим катком идет следующий поезд, который укладывает шпалы, завинчивает их, все это делает, накладывает на рельсы. Всех рабочих 6 человек. Они ничего не таскают, они только управляют вот этим роботом, вот этим поездом. Лично видел, грубо говоря, железную дорогу укладывают, что-то, по-моему, в 6 раз быстрее, чем раньше стояли рабочие. Как говорится, и забивали вот эти вот все костыли в шпалы. Все делается автоматически теперь. Практически все. И Америка об этом говорит в наше время, что это, представляете, какая-то неподъемная для нее задача. Ребят, ну до какой ямы, до какого дна мы должны упасть, чтобы перестать говорить подобную чушь? Еще раз повторяю, Америка, 2026 год. Фактически нам заявляют, мы не в состоянии построить километр, ну, то есть, получается, там будет параллельно идти, допустим, по полкилометра каждый перрон, допустим. Ну, то есть, получается, километр здесь, ну, допустим, 8 берем, ну, допустим, ну, хорошо, давайте вот возьмем 8 путей, 8 по километру даже. 8, то есть, Америка в 2026 году не может построить 8 километров железной дороги. Вы слышали что-либо подобное? Вот я вам, вот это то, что нам, вот этот Стивен Рот, еврей умный, слишком умный для себя, из Нью-Йорка заявляет, и мы должны были в это свято верить последние, я не знаю, по-моему, 15-20 лет. Я это слышал, по-моему, с 2007 года. Этот вопрос стоит о Пенсильванском вокзале. Ну как же, мы же не можем пути повернуть. Почему нет? Я начинаю спрашивать, почему нет? Что случилось? Кто-то рожает на этих путях? Они окреплены святой водой? Любавический Рэбе там, понимаете, извини меня, помолился на путях прямо. Я понимаю, что почему не можем тронуть их? Папа Римский по ним шел пешком, понимаете, вместе с Иисусом в охапку. Что было на этих путях? Чем они так святы? Ну вот, это то, с чем мы имеем дело. Никто не хочет вложить. Знаете, когда раньше в Америке строились какие-то здания, вот возьмите, вот пойдите посмотреть, на Бродвее стоит просто здание прямо напротив мэрии, Woolworth Building, который сейчас переделают дорогие квартиры. Раньше это было здание корпорации Woolworth, которое сейчас известно вам под названием Foot Locker. Так вот, значит, большущий магазин был, Woolworth, который закрылся, ну, лет 20 назад. И они построили себе небоскреб. Это было самое высокое здание в мире. То есть, во-первых, они не боялись в Америке построить самое высокое, потому что это был стейтмент для них. Вот как Китай делает стейтмент, или как Дубай. Это стейтмент, построить самое высокое здание в мире. Они его построили на Бродвее. Во-вторых, если вы посмотрите, как оно вот снаружи оформлено, вот возьмите на интернете, просто напишите Woolworth Building, Нью-Йорк. На русском, на английском, как хотите. Откройте фотографии, images. Вот этого здания. Посмотрите, как оно красиво украшено. Это псевдоготика. Но, грубо говоря, я не хочу даже использовать название псевдоготика. Это называется неоготика в Америке. Или Gothic Revival, то есть возрождение готики. Более красивого здания в этом стиле я не видел. Это потрясающе красивая архитектура. Они не пожалели денег. Архитектор был Гай Гилберт. Они не пожалели денег на украшения. В-третьих, если вас пустили бы внутрь, в лобби этого здания, раньше пускались, сейчас не помню, не знаю. Если вы посмотрите, как оформлено лобби, то вы поймете, что это что-то из сказки полной. Там, например, весь потолок сделан в золотой мозаике, в лобби. Не просто какой-то там бетонный, понимаете, плафон, понимаете, и лампочки горят красиво. Золотой мозаики, которую вручную собирали. Деревянные панели сделаны с вырезанными там имиджами, как в дорогом соборе где-то в Англии. Вырезанные каменные вот эти изразцы на колоннах стоят вдоль всего потолка. Вы понимаете, вот когда ты смотришь на вот эти вот детали, ты понимаешь, что люди, которые это строили, не жалели. Почему? Потому что они хотели, во-первых, сделать стейтмент, то есть заявить о себе, громко заявить. Во-вторых, они хотели заявить качественно, понимаете, не просто каким-то дерьмом. Вот какой-то, вот видите, я построил новую стеклянную башню. Еще один стеклянный параллелепипед будет стоять в центре Нью-Йорка. Красота, да? Ничего особенного в нем нету. Все то же самое, что повторяется еще в 20 таких же зданиях. Неважно. Ну, красота. Дешево и со вкусом. А тогда не делали дешево. Вот этот вот хозяин Woolworth Building пришел к открытию здания, вышел из кареты или из машины, я не помню, это 1913 год, по-моему. И вытащил из карманов пачку денег и рассчитался вот прилюдно. Там что 13, сколько там он, 13 или 15 миллионов, вытащил из кармана и рассчитался прилюдно под камеры репортеров с Гай Гилбертом, с архитектором. И это здание до сегодняшнего дня, это одно из самых красивых зданий в Нью-Йорке. Понимаете? Потому что, еще раз повторяю, строили со вкусом, не жалели на детали, не жалели на настоящих скульпторов, которые, понимаете, брали и резали и по дереву, и по камню. Знаете, и маски ставили. Я говорю, это вот надо посмотреть. Одно из таких красивых зданий. Понимаете, вот они умели это делать. Был вкус, было желание. Вот что с нами произошло, что это исчезло все, мы боимся построить самое высокое. Ну как же? Невыгодно, террористы, ветер. В Дубае этого не боятся, а мы боимся. Мы боимся вложить лишние деньги. Ну как же, понимаете, самый главный вкус сейчас это минимализм. Минимализм, то есть отсутствие вкуса. То есть когда нечего сказать, когда нечего наполнять, понимаете, да, давайте лучше все пустое. Пусто и красиво. Нет, оно не красиво, это пусто. Это разница. Никогда раньше пустое не делали. Это сейчас делали, для того, чтобы меньше пыли вытирать. Но это не значит, что это красиво. Это просто удобнее. Сейчас повторяю, удобство не есть красота всегда. Понимаете, это разные две вещи, разные категории. В общем, так или иначе. Вот вам, понимаете, обычное сравнение. Видите, жизни тогда, вот качественной, и жизни сегодня. Как тогда ценили Америку, как сегодня ее ценят. Так, перерыв.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Ну и вот еще последние две новости, которые я запущу, и мы поговорим после этого. Ну вот закусочная такой серии ресторанов Cracker Barrel. Вот они наконец-то распрощались со своей вот этой вот глупой, дурной бабой, которая ее возглавляла, ее звали Джули Массино, которая решила внезапно из-за названия ресторана Cracker Barrel, решила его делать ребрендинг, то есть снять вот это название, изменить там бренд, изменить, как выглядеть будет вход в ресторан и так далее. Почему? Потому что на нее нажали вот эта вся эта прогрессивно придурковатая публика. Из-за слова «крекер». «Крекер» на жаргоне означает расист. Белый расист. Крекер. И поэтому, когда там изображался на вот этом вот Cracker Barrel, изображался человек, который сидит и пьет пиво, и написал Cracker Barrel, то есть человек, который открывает бочку. Это второе значение. То есть Old Country Store. То есть это магазин, ресторан из старой деревни, вот понимаете, он рекламировался таким, то есть старые такие забытые рецепты и так далее, и тому подобное. И вот они решили вот взять, забрать вот этот вот, вот эту вот вывеску, сменить это название, уйти от этого имени кошмарного Cracker. На самом деле Cracker Barrel имеется в виду вскрыть крэк, скрыть бочку. Понимаете, это игра слов. Cracker Barrel. Название просуществовало больше 100 лет. Понимаете, тут появляется какая-то дама, из-за вот этого всего этого левого идиотизма начинает менять, так далее. Тут же пошел, так далее, публика начала говорить: слушайте, заберите эту дуру нахрен. Нам надоели идиоты. Надоели, понимаете, что нас всех все время, понимаете, строят строем для того, чтобы какие-то там, я не знаю, с вымихнутыми мозгами меньшинства бесконечно перестали ныть. У них вымихнутые мозги, вы понимаете? Если человек все время ищет обиды на то, что кто его в этой жизни обил, он все равно их найдет, даже если вы 1000 раз переименуете все, что только можно. Снимите все названия и все картинки. Он все равно найдет, на что обижаться. И за что ему нужно платить неустойку какую-то. Понимаете, вот эту бочку с червями, только банку с червями, только открой. И вам тут же предъявят огромный счет, понимаете, за какие-то дикие обиды. О которых вообще, понимаете, нормальный человек не задумывается даже. Но сейчас, вот я клянусь, я хочу аплодировать, что эту бабу выгнали. Что назначили нового, вот этого вот Дэвид Дэно. Надеюсь, что он будет поумнее. Ну и вот у Боинг у нас тоже, понимаете, так далее, вот тоже страдал от излишней хитрости. У Боинга проблема была в том, что они в целях экономии, они не хотели договариваться с американскими рабочими. Американские рабочие стоят дорого. Профсоюз все-таки дорогой. Они решили сэкономить. На чем они сэкономили? Они решили раздать разные детали, которые они выпускали в разные страны, особенно в Индию. Ну, им там наделали брака. Потому что Индия, знаете, она как работает. То есть, да, сэр, мы сейчас вам сделаем, мы будем не спать, не есть, не жить, ничего вообще, никак. Мы будем только целыми днями сидеть и работать. И сидеть и работать, и будем целовать задницу нашего менеджера 3 раза в час. Вот это то, что как работает индийский какой-то товарищ. Потом он приходит и говорит, а потом ты приходишь и получаешь полный брак. И поэтому у Боинга были сплошные проблемы. То у них загорелась батарея там какая-то, то у них там дверь отпала, то еще что-то такое. Понимаете, это все было почему? Потому что производились самолеты и запчасти в разных частях мира. Установить какой-то контроль за качеством при таком вот раскладе практически нереально. Раньше самолеты производились все в одном помещении, в одном заводе, где стоял дядя с нагайкой и говорил: ты, сукин сын, ты почему так гайку прикрутил? Там или заклепку забил неправильно, а ну переделывай. А сейчас это сделать невозможно. Зато дешевле. Зато дешевле. Понимаете, ну понятно, что индусу платят в 10 раз меньше, чем американцу. Но этот индус совершенно не значит, что он так же работает. Вот в том-то и дело, вот эта дешевизна, вот я с чего начинал. Дешево не есть хорошо. Оно не может быть хорошо. Быстро и дешево – это всегда плохо и дешево. Хорошо может быть только медленно и дорого. Понимаете, есть какие-то вещи, которые делать дешево нельзя. А те, кто хочет все равно получить подешевле, надо дать по рукам, надо запретить. Поэтому я за тарифы. Хотя тарифы не всегда работают. И с ними есть тоже своих полно проблем. В общем, так или иначе, Боинг все-таки одумался, они пришли к обратному, но пока они вот еще выйти из этого вот пике не могут. Они, ну тут, они должны начать производить, тут Трампом еще им, конечно, наделал. То есть они должны все-таки начать уже производить новые самолеты для президента. Это, по-моему, 12 самолетов, которые президент должен иметь, потому что старые самолеты уже устарели. Это серьезные там достаточно вложения денег, пока они этих денег не получили. В общем, там, как говорится, ждут, не дождутся, когда уже, наконец, Белый дом решит начать все-таки производство вот этих самолетов, пока они несут убытки из-за этого, потому что еще конкретно не решили, что они делают, как они делают, где они делают и так далее. Сэкономить Трамп на этом не сможет, сразу говорю. Это разговоры одни. Понимаете, ему не дадут заказывать какие-то другие самолеты в другой части мира и так далее. Он будет это делать на Боинге. Все, period. И это будет стоить столько, сколько это будет стоить. Если вы хотите по-нормальному и по-человечески, значит, это будет стоить столько, сколько стоит. Потому что американские рабочие тоже имеют право своих детей кормить. Добрый день, вы в эфире.
0: Да, Александр, доброе утро.
2: Доброе.
0: Вы сегодня будете смотреть слушание на Capitol Hill с доктором Фаучи?
2: Нет, не буду. Почитаю потом.
0: Это зря, это самая большая афера, которая была провернута в истории человечества.
2: Ну,
0: я вчера то, что произошло с COVID-19 и как Китай вместе с ним сделал это все против Америки и против...
2: Я думаю, вы ошибаетесь, что он это делал против Америки. И когда вы вот посмотрите эти слушания, вы поймете, что произошло там. Знаете, я скажу вам следующее. Вы отключились. Можете перезвонить. Значит, что там произошло, насколько, понимаете, мне дает все-таки понять. То есть они действительно копались в этом вирусе. Это работа с этими вирусами, что с ними можно делать, как с ними бороться и так далее, идет и в Америке, и в Китае, и в Японии, и в Германии и так далее. То, что китайцы одновременно, может быть, в соседней комнате пытались этот вирус военизировать, сделать его военным. Игорь, перезвоните, вы отключились. То, что это утекло, это как бы не вина конкретно Фаучи. Фаучи пытался, я так понимаю, не рассказывать о том, что это произошла утечка. Они хотели именно перенести вот этот весь удар, а то, что это там, опять-таки какой-то там, я не знаю, смутировавший вирус откуда-то из Африки и что-то такое. То, что произошла утечка, вот понимаете, что кто-то что-то хотел украсть, это постоянное, это есть миллион научно-фантастических фильмов, которые рассказывают вот точно про это. Вот этот знаменитый вот Resident Evil, вот этот вот целый сериал, который сделан, что тоже вот какая-то корпорация разрабатывает какие-то там, я не знаю, какие-то биологические формы, эта биологическая форма там где-то упала ампула, разбилась, вышла в атмосферу, там все заразились, компания полностью закрыла, чтобы все умерли внутри. И там типа, вот понимаете, произошла мутация человека в какое-то жуткое чудовище, которое, в общем, там, ну, в общем, дальше его пытаются убить. Ну, почти то же самое. Поэтому я ничего не жду от этих слушаний. Я думаю, что там хайпа намного больше, чем там что-то вскроется. То, что, конечно, Фаучи пытался заработать, пытался что-то скрыть, в смысле, как говорится, от досужей американской публики, в этом сомнений нет. Но будет ли это все каким-то образом... То есть я вас уверяю, что это политический скандал, а не скандал в виде... какого-то вот prosecutable, чтобы они могли пойти в суд и, как говорится, на него подать в суд и, понимаете, уголовно его наказывать. И ничего не будет с этого. Поэтому я говорю, что я вот эти все эти слушания, все это, все эти, понимаете, пафосные конгрессмены, которые выходят, начинают, один защищает, другой обвиняет. Наш конгресс это, извините, это театр пантомимы для дурачков. Мне лично это, честно говоря, тратить на это время неинтересно. Я потом почитаю выводы из этих слушаний. Понимаете, когда вот говорит что-то кто-то умный, понимаете, что-то действительно интересное рассказ, тогда это понятно, да, интересно бы прочесть было, послушать. Когда действительно что-то решается серьезное. Там, допустим, слушания пойдут по, там, не знаю, по состоянию, там, что войны в Иране. Вот это интересно слушать вживую. А все вот эти расследования, я сейчас типа найду там, понимаете, какую-то жуткую там вину кого-то, что-то. Ой, да ну, черт. Переливают из пустого в порожнее. У нас Конгресс занимается не законодательством, понимаете, а расследованием бесконечным. Себя бы расследовали бы. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр, это Лев. Вы знаете, вы у меня хорошую ностальгию принесли, упомянув Вулвард. Это моя вторая работа в Америке. И мне очень нравилось там работать. У меня был менеджер Мистер Лайнс, я его часто вспоминаю. Но первая моя работа была у маленького по росту польского еврея. Я вам должен сказать, более мерзкого человека я не видел. Вы правильно обрушились на некоторых евреев, потому что такое они вытворяют. Был безумно жадный. Вы знаете, когда школьные
2: Это не чисто, поймите такую вещь, что это не чисто еврейская черта. Безумно жадных есть много.
3: Послушайте, вам будет интересно. Когда начался школьный сезон, он мне говорит: Лев, приди пораньше, на пару часиков утром на работу. Я пришел, это моя первая работа, боюсь слова сказать. А в этот же самый день он мне говорит: Лев, уйди на пару часиков домой, жена будет рада, если чтобы не платить за пару часов овертаймов. И поэтому я так психанул, что через полгода я нашел работу в Вулварде. Ну как вы считаете, порядочно ли это или нет?
2: Нет, это обычная, понимаете, ситуация с работодателями. Особенно небольшие компании, которые, понимаете, регулярно такое, там всякие начальники вытворяют. Типа, а ну там, типа, сиди там допоздна, никто никаких овертайм не платит, никто ничего тебе не собирается закрывать, вообще никто, даже никто не извиняется, никто тебе не говорит ничего. Какой овертайм, блин? Сиди и работай. И все сидят и молчат, и работают, потому что никто не хочет потерять ту работу. Никто ничего. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Мурат. Скажите,
2: здравствуйте.
4: Какие колледжи можно поступать нашим внукам, детям, где не будут себя чувствовать в безопасности? Ваш совет, пожалуйста, скажите.
2: Спасибо. Я не знаю, по какому предмету они поступают. Я думаю, что чувствовать безопасность они себя должны в любом колледже. Они не должны быть нюнями, понимаете? Вот, понимаете, в Нью-Джерси, например, один из лучших колледжей – это Ратгарс Юниверсити, понимаете? Но там очень сильная, допустим, постоянно мелькает вот это палестинское, арабское присутствие. То есть они должны учитывать, что там, да, там будет много арабов и так далее. Если либо они готовы с ними, как говорится, сражаться, либо они должны, как говорится, себя вести, как бы проходить мимо и не обращать на них внимания. Вот и все. Ну вот как-то так, понимаете, тут сложно давать какие-то конкретные советы, где лучше, где спокойнее. Потому что зависит от конкретно, понимаете, во-первых, ваших денег, во-вторых, зависит от того, а куда хочет идти ваш ребенок. Очень многие дети не хотят находиться рядом с родителями, хотят уехать подальше в какой-то колледж где-то подальше. Понимаете, будет ли этот колледж лучше обязательно, абсолютно не гарантирован. Он может быть такой же, как у вас рядом за домом, понимаете, но главное, что он подальше от вас. Поэтому тут это разговор ни о чем. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день. У меня насчет инфляции. Вот у нас государственный долг достиг уже 36 триллионов. Это больше, в полтора раза больше, чем валовый национальный доход. И уже проценты от этого долга платят там больше, чем мы расходы на вооружение. Я помню, когда я приехал в Америку...
2: Там хорошо, так в чем у вас вопрос? У нас пару минут осталось. В чем вопрос?
5: Скажите, как это связано с инфляцией?
2: С инфляцией?
5: Отражается, да, отражается.
2: Спасибо. А это связано напрямую, то есть чем, это связано с тем, что чем больше мы тратим, тем больше у нас откладывается в этот долг. А так как сейчас все подорожало в цене, то есть получается, что правительство тоже больше тратит. Правительство же тоже платит рыночные цены на все, даже больше, я думаю, часто. Поэтому правительство платит, оно уходит в долг в этот тот самый. Тут все совершенно впрямую идет, одно от другого. Добрый день, вы в эфире. У вас одна минута.
6: Всем здравствуйте, меня Яков зовут. У меня просьба, не прервите меня, дайте договорить, потому что в конце будет интересная информация для вас. Александр, я думаю, что вы все-таки большой мечтатель. Никакой полной роботизации в ближайшие годы, конечно, речи не может быть. На больших заводах, да. В Германии уже 2 завода работают полностью по сборке автомобилей, там нет людей практически. А какой может быть роботизация, например, на Брайтоне в овощных лавках? Там работает латинус. Роботам развернуться негде. Никто там строить какой-то центр там овощной не будет.
2: А окей, так в чем смысл? Будет? Давайте быстрее. Да.
6: У них большая выгода. У меня приятель работал механиком на овощной базе в Нью-Джерси. Я попросил узнать, сколько стоит отпускная цена на картошку. Это было 18 лет назад. Он спросил, ему сказали, от 350 до 420 долларов за тонну. То есть паунд где-то 19 центов. Они сегодня получают огромный профит. Какая? Зачем им все ломать и заниматься роботизацией? Вот это я хотел сказать.
2: Спасибо. Значит, во-первых, ситуация не везде такая. Во-вторых, то, что раньше это было, значит, так далее. То есть рядом откроется другой склад. Очень все просто. Или другой магазин, в котором будет работать робот. И этот робот перебьет по выгоде овощной магазин, где работают вот эти вот, понимаете, работают какие-то там, я не знаю, мексиканцы и так далее. Вот и все. И ваш этот овощной магазин, где с мексиканцами, выйдет из бизнеса, потому что вы просто разоритесь. И никто вас не спасет, потому что здесь работают роботы, понимаете, а здесь работает человек. Эти работают больше, работают быстрее, могут работать 24 часа, им не надо платить зарплату, их нужно только поддерживать. Если они не будут постоянно ломаться, то есть долговечность роботов, конечно, будет им играть главное значение, то любой, кто с ними будет конкурировать, вылетит в трубу. Вот и все автоматически. Значит, вы закроете ваш магазин, этот магазин потом снесут и построят так, чтобы там был магазин, где могут, да, развернуться роботы. Все очень просто. Или снесут ту фабрику, где роботы не могут работать, или будут модернизировать. И так далее. Вот и все. Как все делается. Как делалось, когда появились паровые машины? Они начали расширять, строить другие помещения. А старые помещения сносились. Проще простого. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
8: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить исполнение указа, который ужесточает правила голосования по почте. Нижестоящие суды ранее заблокировали действие документа почти в двух десятках штатов, что может привести к одному из крупнейших предвыборных споров перед промежуточными выборами. Подписанный в марте указ обязывает штаты передавать USPS в списке избирателей, имеющих право голосовать по почте, запрещает рассылку бюллетеней тем, кто не включен в эти списки, и требует использовать индивидуальные QR-коды для отслеживания бюллетеней. Кроме того, документ расширяет роль DHS. 23 штата, управляемые демократами, оспорили указ, заявив, что Конституция оставляет организацию выборов в ведении штатов, а не Белого дома. Коалиция предпринимателей решила подать иск против Нью-Йорка, чтобы заблокировать план мэра Мамдани по открытию 5 муниципальных продуктовых магазинов по сниженным ценам. Организация утверждает, что проект стоимостью 70 миллионов создаст нечестную конкуренцию для частных магазинов. По плану города основные продукты, включая мясо, молоко, сыр, хлеб и овощи, будут продаваться примерно на 30% дешевле, чем в соседних точках. Скидки и отсутствие арендных расходов у муниципальных магазинов лишит их покупателей и приведет некоторые предприятия к закрытию. В коалицию входят 50 торговых палат, представляющих предприятия, принадлежащие выходцам из Азии, Африки, стран Карибского бассейна, Латинской Америки, Ближнего Востока и еврейской общины Нью-Йорка. Организация намерена собрать 1 миллион долларов на судебный процесс. 26 июля фронтмену рок-группы Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 83 года. По такому случаю его 39-летняя невеста, балерина Мелани Хэмрик, выложила в личном блоге совместные фото. «Впереди больше приключений, смеха и веселья», – написала под снимками Мелани. Пара познакомилась в 2014 году во время гастролей Rolling Stones в Японии. Через 2 года у них родился сын, которому 9 лет. Помимо младшего сына, у Джаггера 7 детей от разных женщин.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 29 число. Вчера нефть упала и биржа поднялась. Сегодня нефть поднимается, и биржа будет падать. К этим качелям мы уже привыкли. Итак, индекс Dow Jones вчера прибавил 537 пунктов, больше чем 1%. 52 747 была конечная точка. Standard & Poor's 500 поднялся на 16,5%. 7428 конечный результат. Nasdaq вчера упал на 55 пунктов, 0,2%.

0: Итак, доброе утро еще раз, уважаемые. 29 число. Вчера.
1: Дэвид Зон Радио.

0: 0,6%, 7428 был конечный результат, а вот NASDAQ упал на 55 пунктов, 0,2%, 24877 была конечная точка. Биржа вчера поднялась, потому что нефть упала, сегодня же нефть поднимается, и это связано с тем, что Иран неожиданно решил отправить баллистику в сторону американских солдат, находящихся на Ближнем Востоке. И наш президент сказал, что мы ответим очень сильно. Поэтому нефть подскочила на 5.31, и теперь один баррель стоит $84.57. Транспортный индекс вчера упал на 0,5%, маленькие компании поднялись на 0,2%. Сегодня золото минус 23.90, 4074 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $57.33, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,398%, 10-летние дают 4,631%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,106%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция минус 9%, Германия небольшой плюс, Швейцария минус 3%, в Азии японский Никей минус 1,5%, Шанхай плюс 0,4%, Гонконг плюс 2%. Наша биржа откроется следующим образом. Индекс Dow Jones минус 369, минус 360 пунктов в данный момент. Standard & Poor's 500 минус 1 пункт. NASDAQ плюс 8 пунктов. Все локаторы настроены на Федеральный резервный комитет. Вчера начался митинг. Сегодня нам объявят то, что они решили. Никто не ожидает, что банковский интерес будет поднят. Скорее всего, банковский интерес оставят на том уровне, на котором был. Но опять-таки собака всегда зарыта в комментариях, которые, кстати, в отличие от предшественника, никто не ожидает, что комментарии будут абсолютно развернутыми и нам расскажут, что будут в будущем. А по всей видимости, Кевин Уолш возьмет книгу от Алана Гринспена, который, кстати, недавно умер. Это был замечательный наш руководитель Федерального резервного комитета. И Кевин Уолш возьмет его mode of operandi, если так можно выразиться, и не будет заранее предупреждать, что, как, чего. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Weatherford надо покупать, BJ Wholesale надо покупать, в среде там все будет хорошо. А Lineage тоже будет вести себя лучше, чем другие. UMW Holdings будет вести себя точно так же, как другие маркеты фонд. Их можно держать. Steel Dynamics надо покупать, здесь не покупать. А с Apple будет все очень хорошо. Сити сказал, что Ford надо покупать. Но опять, смотрите, Ford стоит не так много. Они подскочили сегодня. Они вчера закрылись на 14.96. Сейчас они торгуются в районе 15.80. Это большой подъем. Тем не менее, Caterpillar теперь нейтральный, CarMax нейтральный. 908 девайсов надо покупать, Chesapeake Factory, теперь Equal Wake, их держать надо. Manhattan Associates покупать, Snowflake будет вести себя хорошо. Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom надо покупать. Из того, что дополнительно зачем мы следим сегодня, опять отчеты от компаний, Procter и Gamble упало на 5,60. Напомню, что мета-платформ, мы ждем отчет, упала на 11,6% за 3 месяца, упала на 25% с августа. Microsoft за 3 месяца упал на 8%, упал на 29% с июля 2025 года. Qualcomm поднялся на 8,6% и плюс 37% с мая, и Oracle на самой нижней точке за последние 52 недели. Цены сегодня, которые изменились, Biogen плюс 0,7%, Vertex упал на 13%, Generac поднялся на 5,5%, Procter & Gamble упал на 3%, GE Health Technologies поднялся на 12%, Deutsche Bank прибавил 2%, General Dynamics 1%, плюс Ford 6%, плюс Coalstar упал на 15%, Rocky Brands плюс 16%, PPG Industries минус процент, KLA Corp сегодня упал на 7%, Seagate Technologies поднялся на 6%, Manhattan Associates плюс 11%, Visa сегодня упала на 2%, Teradyne плюс 9%, NXP Semiconductor минус 1,7%, и Skyworks Solutions сегодня упал на 9%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также и в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви 718-368-18-17 Бэмби 368-18-17
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 16-е лунные сутки, а символ дня – голубь. Луна находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток очень гармоничная. Это чистый светлый день. Нельзя разрушать это спокойствие. Нельзя проявлять агрессию, кричать и размахивать руками. Лучше провести день в уединении, быть тихим и скромным, заняться домашними делами. Многие овны сегодня почувствуют замедленность реакции. В общении с противоположным полом может проявиться упрямство. Исключите из рациона салями, сосиски и чипсы. Пейте достаточное количество воды. Тельцам звезды рекомендуют уделить внимание волосам и своей внешности в целом, так как у одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Что касается семейных, то к вам спешит приятная новость. Близнецам сегодня нежелательно принимать важные решения, риск не оправдан. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами, контролируйте свои эмоции. А вот у раков сегодня усилится интуиция и обострятся практически все органы чувств. Вторая половина дня – удачное время для общения с близкими и новых знакомств, в том числе и через социальные сети. У львов сегодня проявится истинно львиный аппетит. В рацион включите сладкий перец и цитрусовые. От острой и жирной пищи воздержитесь. А еще проведите онлайн-туры по лучшим музеям мира и насладитесь пищей для ума. Девам сегодня нужно быть внимательнее к окружающим. Кто-то может ввести вас в заблуждение, доводя до вас непроверенную информацию. Сохраняйте спокойствие и помните, не все, что блестит, золото. Весы сегодня тоже будут стоять перед выбором – сделать шаг к новой жизни или остаться наедине с прошлым. Звезды просят не торопиться с принятием решений. Очень скоро все прояснится, но не сегодня. А вот скорпионам сегодня желательно обходить все конфликтные ситуации. Исключить из рациона острые и соленые блюда, а также крепкие напитки. Что касается предстоящих событий, то звезды предвидят долгожданные изменения в личной жизни. Стрельцам же звезды пророчат финансовую прибыль, возможно, возвращение долгов, получение гонорара и приятные новости. А вот какой именно звезды умалчивают. Козерогов сегодня посетит непонятная грусть и желание что-то изменить в судьбе. Это предчувствие скорых перемен, а они не за горами, шепчут вам звезды. Водолеи сегодня будут остро нуждаться в поддержке близких. Ограничьте круг своих собеседников. Желательно освоить новые упражнения для укрепления мышц спины и старайтесь не сутулиться. А вот чувствительным рыбам сегодня лучше не вспоминать старые обиды. Нежелательно одеваться ярко и броско, от шумных споров желательно воздержаться. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
9: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
12: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
12: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Я приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наташа Быстрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. И хочу сразу предупредить. Предстоит серьезный, важный разговор. Надеюсь, мы добрали правильную интонацию для этого разговора, потому что проблема, которая уже приобрела уродливые формы, о ней невозможно молчать, и все это происходит на уровне нашей необъятной страны. К сожалению, с каждым годом эта проблема усугубляется. Я говорю о зависимости. Любая зависимость – это путь в никуда. Она не только наносит серьезный вред здоровью, но и ухудшает качество жизни, не клеится нигде, ни на работе, ни в семье. Избавиться от пагубного пристрастия можно только с помощью лечения и реабилитации. В этом вам поможет клиника «Back to Life». Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я хочу представить мою гостью в эфире. Это Марина Пас, президент компании Back to Life. Марина, приветствую тебя.
13: Доброе утро.
9: Доброе утро. Рада слышать, потому что некоторое время назад у нас с тобой был цикл программ, посвященный наркозависимости. И мы подробно говорили про Back to Life. Давай напомним, давай освежим в памяти, что же все-таки такое Back to Life.
13: Back to Life. Меня зовут Марина Пас. Для наших радиослушателей, которые не слушали наши передачи, мы давно не были в эфире. Наша компания существует более 14 лет. Мы имеем представительство очень известной израильской клиники «Феникс» в Америке очень много лет. Но за это долгое время мы очень разрослись, и наши клиники сейчас есть в Америке, в Калифорнии, в Нью-Йорке, на Кипре, в Таиланде, в Израиле. То есть мы очень как бы имеем большое количество клиник, мы занимаемся наркологической и психиатрическими разными отклонениями. И на сегодняшний день, мне кажется, что наркомания, алкоголизм и разные виды психиатрических расстройств очень помолодели. Нам звонят родители детей 14, 15, 16 лет, которые начинают употреблять марихуану. И ну, все это выглядит очень плохо. Очень, я даже не знаю, какие правильные по-русски подобрать слова. И мне кажется, что проблема в том, что близкие до конца не понимают всего кошмара этой ситуации, не понимают, что это зависимость, что это смертельная прогрессирующая болезнь, что ребенка нужно лечить. И я когда говорю ребенок, это может быть ребенок в любом возрасте, это может быть ребенок 16-17 лет, и также 50 лет и 60 лет. Нам иногда звонят пожилые родители. И обычно звонят родители, потому что жены, дети, все отказываются от этих людей. Остаются всегда, конечно, мама и папа, если они живы. Поэтому звоните нам, мы всегда вам поможем. Наш телефон 267-226-6363, 267-226-6363. Мы всегда возьмем трубку, мы всегда подключимся к вам и, конечно, вам поможем. Наташа, ну я хотела сегодня немножко поговорить о очень такой еще одной важной проблеме. Это интервенция. То есть эти люди, они не соглашаются ни на какую помощь. Они находятся в агонии, они находятся в полном отрицании. И все близкие вокруг них, им кажется, что они их спасают. Они делают какие-то вещи, которые только усугубляют их употребление. И вот знаете, как человек trying to commit suicide, как бы пытается себя убить, а вот вся семья думает, что она его спасает, она ему в этом помогает. И поэтому мы делаем это очень много лет. У нас приходят специалисты, лицензированные психологи, канцлеры, ребята, которые этим очень много занимаются. Это professional interventional team, которые совершенно бесплатно придут к вам домой, эвалюируют пациента, объяснят, как вам нужно с ним общаться, какая мы подберем лучшую программу для этого человека. И просто вот возьмем вас за руку вместе с вашим больным близким и выведем из этой кошмарной вот этой ситуации.
9: Правильно ли я понимаю, Марин, что первый шаг к выздоровлению – это правильная мотивация к лечению?
13: Конечно. Ну, наверное, первый шаг – это вообще понять, что человек зависимый и что это само по себе не пройдет, потому что они умеют манипулировать семьей и говорить, что все, я закончил, и я все понял. И мы видим людей, которые попадают в госпиталь и лежат просто на смертном одре, и вот там мама или жена говорит, ну все, он же уже вот он умирал, он уже все понял, он уже закончил с этим. И через месяц-полтора все начинается по новой. Люди должны понимать, что это не пройдет. Пока человеку не объяснят, почему он употребляет, всегда есть причина, почему употребляет человек. Это какие-то травмы детские, низкая самооценка, неправильное поведение. Но мы не будем сейчас, это как бы клубочек проблем. И пока клиника не объяснит человеку, почему он употребляет, и не научит его жить трезвым, со всеми хорошими моментами в его жизни, проблемными моментами в жизни, этот человек никогда не сможет быть трезвым. Поэтому я всегда об этом в своих передачах говорю. Не питайте вот эту вот иллюзию. Нужно снять розовые очки и пытаться спасать человека, потому что это смертельная болезнь. Если человека не лечить, то закончится все очень плачевно. Это или смерть, или тюрьма, или какие-то другие легальные проблемы. Кстати, насчет легальных проблем. DUI, потерянные паспорта. Мы всем этим помогаем. У нас мы работаем с адвокатами, мы очень помогаем во всех разных проблемах, которые обычно мы сталкиваемся с зависимыми людьми. Мы как бы какое-то наказание тюремное или probation можем заменить реабилитацией. Это тоже мы делаем постоянно, поэтому обращайтесь к нам. Давай, наверное, еще раз напомню наш телефон 267 226-63-63-267-226-63-63. Меня зовут Марина Пас. И звоните.
9: 267-226-63-63. Back to life. Помогаем. Помогает огромную. Помогли уже. Спасибо тебе, Марина, и спасибо специалистам.
13: Мы помогли огромному, да, огромному количеству людей. И в Нью-Йорке существует такой Russian AA, NNA. А там, я не знаю, такое количество ребят, которые прошли лечение с нами, которые здоровы. Сегодня сами врачи, адвокаты, женились, вышли замуж, рожают детей. У них такие трезвые тусовки. И это очень как бы, ну, это не, все не настолько страшно, если ты принимаешь правильные решения и стараешься помочь человеку, который вот в такой тяжелой зависимости. Я работаю вместе с Борисом Черным. Это парень, который когда-то прошел реабилитацию с нами. Он сам professional coach, как sober coach. Он всегда может прийти к вам домой и немножко больше объяснить про эту проблему. И он очень такой душевный, профессиональный парень, который помог тоже огромному количеству людей зайти на лечение. И я еще хочу добавить, лечение в Америке покрывается страховками, медицинскими страховками. То есть если у вас есть страховка, человек больной, это не стоит никаких денег, это можно лечиться по страховке, уже некоторых пугает там какая-то сумма денег, которую нужно платить за лечение, но поэтому мы можем помочь совершенно бесплатно по страховке. И не стесняйтесь, это все анонимно, звоните и спасайте своих близких, пока не поздно.
9: Вот хочу подчеркнуть, что вы на связи, ваши специалисты и ты на связи 24/7, круглосуточно.
13: Да. Да, круглосуточно. Я сама когда-то в своей семье, да, я когда-то в своей семье сама прошла эту проблему, а Боря прошел эту проблему на себе, как бы прочувствовал, поэтому очень как-то, ну, как сказать, очень personal подходим к каждому пациенту, подбираем программу, отправляем на лечение, встречаем после лечения, помогаем устроиться на работу, помогаем зайти в такой вот sober life. И, ну, мне кажется, что я очень давно в этом бизнесе, мне кажется, то, что делаем мы, мало очень кто делает, потому что мы очень как-то так персонально и правильно подходим к этой проблеме.
9: 267-226-6363, Марина Пас, президент компании Back to Life, с нами сегодня на связи. 267-226-6363. Особо подчеркнем, что все анонимно. И благодаря профессионализму, индивидуальному подходу, о чем выше говорила Марина, применению эффективных методов, происходит то, что мы называем чудом исцеления. Специалисты возьмут на себя все хлопоты по срочной транспортировке больного и доставят его в реабилитационный центр. Профессиональная помощь, человеческая поддержка – ключ к возвращению к жизни без зависимости. Это не просто слова, это на самом деле так и происходит. И Марина говорила, что принимаются медицинские страховки, что тоже важно. 267-226-63-63, Марина Пас, президент Back to Life, с нами сегодня на связи. Марин, вот еще о чем хочется поговорить. К наркотикам быстро развивается устойчивость. Это значит, что для получения эйфории каждый раз необходимо повышать дозу, что может привести к передозировке. Поэтому чем быстрее начать процедуру лечения, тем лучше, так?
13: 100%, Наташа, 100% это, как я уже сказала, это смертельная прогрессирующая болезнь, и мы видим, как каждый день погибают люди, но на сегодняшний день наркотики стали немножко другие, чем были раньше, и что я вижу, это кроме смерти у людей становятся, они становятся сумасшедшими, они входят в такой психоз, где иногда ты можешь вывести человека из этого состояния, иногда это становится permanent. Это тоже очень страшно, потому что если наркомания лечится, то есть такие психиатрические отклонения, которые не лечатся. То есть ты находишься под таблетками, до конца своих дней таблетки нужно постоянно менять, и это страшные, страшные вещи происходят с этими людьми. У нас на WhatsApp есть огромная родительская группа. Она совершенно анонимная, называется Healing Together. Я очень рекомендую вот близким и родителям подключаться к нашей этой группе, потому что там огромное количество информации. Приходят родители, которые прошли эту проблему, которые тоже всегда готовы помочь другим родителям. Приходят ребята, которые у нас лечились, приходят психотерапевты, работники клиники. То есть там это бесценная группа. Знаешь, как говорят, информация — это сила. И они очень много объясняют, рассказывают о проблеме зависимости. Поэтому звоните, не оставайтесь с этой проблемой в одиночку. Мы всегда вам поможем, мы поможем советом, мы поможем знаниями, мы поможем всем, чем можем. Поэтому звоните и спасайте ваших близких.
9: Повторю этот номер Back to Life, компании Back to Life. Звоните, если есть в семье такая проблема. 267-226-63-63, 267-226-63-63. Марин, вот наркозависимость приводит к серьезной деградации личности, о чем ты тоже говорила, и к стиранию нравственных ориентиров. В таком состоянии сложно оценить свое положение адекватно и трезво, поэтому помощь близких, родственников неоценима. Сформировать правильную мотивацию – тоже, подчеркнем, на лечение помогают специалисты Back to Life совместно с близкими. То есть такой вот комплексный, серьезный, многоуровневый, многослойный подход к проблеме. Давайте еще раз повторю номер телефона Back to Life: 267-226-63-63. 267-226-63-63. Марина Пас, президент компании Back to Life, с нами на связи, говорим о зависимости. Любая зависимость – это путь в никуда, это зло. 267-226-63-63. О чем мы еще не успели поговорить?
13: Мы еще не успели поговорить о том, что родители тоже находятся, вот мы говорим, там больной зависимый, а семья созависимая. То есть семья находится в такой агонии, они не видят вещи как бы clear, они потерянные, они, правильное слово это, наверное, в агонии. Поэтому, когда мы придем к вам домой, мы конкретно дадим вам рекомендации, как общаться с этим человеком. То есть мы выведем и его из этой агонии, и вас. Потому что это, конечно, когда любая мама или жена, или дети видят, что их родители, или их близкие просто погибают, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому обращайтесь, мы с этим вам очень поможем. Потому что это как бы семейная болезнь. Он зависимый, а вы созависимые. И... как-то так. Но на сегодняшний день, Наташа, что я вижу, это страшная проблема молодого поколения с марихуаной. И на сегодняшний день это не обычная марихуана, которую курили там 5-6-7 лет назад. Это концентрированный наркотик, и который вот эта наркотическая часть, если раньше там было 0,5% THC, то сейчас это 80%. Они курят вот эту концентрированный ойл, эту марихуану, которая просто тебя, ты становишься шизофреником. Это страшный наркотик, страшный. У тебя происходит сейкосис, это трагедия. Поэтому обязательно обращайте на это внимание. Очень многие родители мне звонят и говорят, это же легально, это можно. Да, на сегодняшний день это легально, но, к сожалению, это очень пагубно, это очень страшно, и зависимые люди, они точно так же, как они относятся к алкоголю, к марихуане, они не могут покурить немножко или выпить один стакан вина. Это неконтролированное употребление. То есть они делают что-то, чтобы уйти из реальности, escape reality. И поэтому они, если курят, они обкуриваются, если они пьют, они напиваются. Поэтому это проблема зависимость, и ее нужно лечить. 267, чем быстрее вы это поймете, тем 226, меньше проблем будет у вашего близкого.
9: 267-226-63-63. Марина Пас, президент Back to Life, сегодня с нами на связи. Марин, много случаев, мы уже будем завершать наш разговор, много случаев исцеления или длительной ремиссии на профессиональном языке, что называется. Давай какие-то приведем примеры. Ну, например, вот буквально вчера прочитала новость о том, что Макалей Калкин, который тоже был зависимым человеком, возвращается к роли вот этого маленького мальчика, то есть он уже вырос, он уже сам отец, и вот он уже разговаривает со студией Disney для того, чтобы снять новый фильм, а ведь у него была очень серьезная проблема, так что есть выход, вот к чему веду.
13: Наташенька, 100%. Это, кстати, очень хорошо. Обязательно об этом нужно поговорить, потому что очень многие люди, они говорят, ой, он уже все пробовал, мы все пробовали, мы прошли 15 реабилитационных центров, ничего не помогло. Не бывает такого. Я вижу этих наших пациентов, которые просто поднялись из пепла. Вот из пепла. Они просто были разрушены, иногда просто homeless. На сегодняшний день это состоявшиеся бизнесмены, это родители своих детей, это врачи, это адвокаты, это люди, которые пошли учиться, работают на разных, с разными профессиями. И это всегда, всегда, пока человек жив, есть надежда, всегда ему можно помочь. Значит, он лечился в неправильном месте, значит, после реабилитации он не делал правильные, опять-таки, вещи, которые должны рекомендовать люди, которые его отправили на реабилитацию. Поэтому мы делаем поэтапную реабилитацию, которую мы ведем человека почти в течение года. Мы смотрим, когда он вернулся, мы подключаем его к группам, к людям таким, как он, который уже давно, много лет собор. И я вижу, что это просто, вот люди просто возрождаются. Поэтому не теряйте надежду, не теряйте хоп, как мы говорим в Америке. И дайте этому человеку еще один шанс. Потому что если не дать ему этот шанс, к сожалению, он погибнет. Поэтому звоните, и мы вместе с вами пройдем эту проблему. И программа наша Back to Life создана на программе израильской клиники Phoenix, я уже об этом говорила, все клиники, с которыми мы работаем, работают по израильской методике. Это авторские методики, это очень-очень сильная программа. И процент выздоровления, но если я скажу, наверное, люди даже не поверят, потому что тут больше 80% выздоровления, это очень сильная программа, и как бы результаты говорят сами о себе.
9: Марина, спасибо тебе большое. Это правда, это бесценно. Спасибо за то, что сегодня вышла в эфир и рассказала о важном. Марина Пас, президент компании Back to Life, сегодня была с нами на связи. Звоните, если в вашей семье есть такая проблема серьезная. 267-226-63-63. 267-226-63-63. Back to Life. Кстати, принимаются медстраховки. И специалисты Back to Life на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 267-226-63-63. Спасибо, Марина, и до новых встреч в эфире.
13: До новых встреч. До свидания.
14: Дирекция программ.
15: Это телевидение, да.
14: Нет, это радио.
16: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
17: Да, как хорошо.
18: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
19: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке разгорелся спор вокруг участия мэра Мамдани в церемонии к 25-й годовщине терактов 11 сентября. Петицию с требованием не допускать его на мероприятие подписали более 1000 человек. Среди них как минимум 300 родственников погибших. Одним из инициаторов стал Джованни Галанте, потерявший во время терактов 29-летнюю жену. По словам мужчины, появление Мамдани на церемонии было бы глубоко оскорбительным и неуместным. Представитель мэра, в свою очередь, заявил, что Мамдани намерен присутствовать на мероприятии. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. Новые правила начали действовать 20 июля. Под запрет попали любые очки с камерами, микрофонами и другими функциями записи, как обычные, так и солнцезащитные. Перед входом в здание суда владельцы таких устройств должны будут оставлять их у сотрудников службы безопасности. Правило касается всех – посетителей, участников судебных процессов, адвокатов и сотрудников судов. Растет число травм, полученных в авариях с участием электровелосипедов. Связано это с высокими скоростями данного вида транспорта и несоблюдением правил и ограничений на передвижение. Полиция фиксирует рост инцидентов, а врачи – увеличение числа травм в крупных городах, таких как Нью-Йорк. Велосипедистам рекомендуют всегда надевать шлем, быть внимательными, особенно в часы пик, и не управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходам медики рекомендуют учитывать скорость и бесшумность электровелосипедов и самокатов. В Нью-Джерси, например, в этом году вступил в силу закон, согласно которому электровелосипеды необходимо регистрировать, а их владельцами могут быть только лица старше 15 лет, имеющие либо действующие водительские права, либо права на управление подобным транспортом.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Я Лена Вишневецкая, мы приветствуем всех вас на территории удивительного вопроса. Естественно, с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Для кого программа? Вот я долго думала, надо бы как-то определиться все-таки за столько лет. Для кого мы рассказываем, с кем мы размышляем, для кого мы играем музыку? Мы, ну это так, не Николай II, а примазываюсь как Малю. У него прекрасный музыкальный вкус. Мы вообще смотрим в одну сторону, уже сроднились за долгие годы. Наверное, для тех, кто сохранил в себе такое редкое качество, как умение удивляться и умение удивлять, потому что не столь вопросы интересные, сколь интересными бывают версии и ответы. И наверняка у каждого человека бывает такое, когда мозг вообще не воспринимает никакую информацию. Я вот недавно на себе это ощутила. Ну, не могу смотреть ничего, давно не смотрела кино. Книги, конечно же, слушаю, потому что это такой допинг. И то, иногда иду утром, и хочется остановить книгу, потому что чувствую, что отвлекаюсь, потому что природа всегда умеет удивлять. Вообще, если ты умеешь удивляться, ведь ничто в природе неповторимо. Ни один восход, ни один закат, ни одно пение птиц. И вот когда обращаешь внимание на такие мелочи, ты понимаешь, что твоим мозгам необходима такая промывка не в плохой коннотации этого слова, а вот в самом прямом смысле этого слова. Когда человек спит, у него же мозги промываются, вот очищение такое мозга. И я думаю, что главные витамины для такой процедуры это тишина, когда человек остается сам с собой наедине, и музыка. Я вот думаю, какую музыку мне бы хотелось слушать вот в то время, когда не хочется слушать ни блогеров, ни задавать каких-то сложных вопросов, ни раздумывать на какие-то тяжелые большие темы там, о смысле жизни, о нашем бытие, житие. Нет, ни Моцарта не хотелось, ни никакую там Верку Сердючку или Вороваек, или там включила я, нашла прекрасный такой расслабон на Ютубе, называется Yellow Brick Cinema. Подсказал мне, естественно, этот канал искусственный интеллект, и очень, как говорит молодежь, зашло. И прошло какое-то время, все, мозги вроде бы очистились, и я натыкаюсь на недавнего Дудя, и Дудь общается с парнем, который меня не то чтобы удивил, он меня просто поразил. Меня всегда удивляет умение людей находить вот... Мы живем в Америке, а человек вот только недавно живет в Америке. И он знает про Америку больше, чем мы все вместе взятые. Мне так показалось. Конечно же, это субъективная оценка. И я с таким наслаждением послушала этого парня, которого зовут Коля Ефимов. Он необычный такой паренек, блогер. Сейчас это модно очень. Из Брянска, снимает видео длинные, у него там миллионные просмотры. И он снимает видео про Америку. И самое главное, что он снимает не только про страну, естественно, про людей, про наши привычки, что у нас не так с едой, что у нас не так с водой, как живут наши пенсионеры, как вот, допустим, устроена наша знаменитая, вот это я ее называю, богадельня под названием Костка. То есть... И он интересен тем, что он не рассказывает о своих личных впечатлениях. Он собирает статистику и цифры. И меня это настолько поразило, как бы отвлеченный взгляд, но взгляд изнутри.
Просто, и когда я послушала, меня это натолкнуло на мысль. А что если вот задать вопросы, зайти, допустим, в ту же библиотеку Конгресса и почитать вот эти цифры, и посмотреть, в какой стране мы живем, и, может быть, немножко бы так приподнять вот эту глянцевую обложку Соединенных Штатов, заглянуть поглубже, вовнутрь, потому что мы вот воспринимаем зачастую страну по заголовкам политических новостей и по кино, конечно же, по голливудскому. Потому что, ну, за новостями следим все, некоторые вообще по роду своей службы. И мы прекрасно знаем, что у нас там каждые 4 года или каждые 8 лет там качели меняются направо и налево. И когда, допустим, республиканцы правят бал, у нас весь фокус смещается, так сказать, на внутренние традиции, мы становимся более консервативными, мы бережем жесткие границы, мы защищаем бизнес. А когда приходят, допустим, демократы, то это немножко по-другому. Мы уже смотрим не столько вовнутрь, сколько, допустим, вовне, что называется, и заботимся больше, так сказать, о мире, который вокруг нас. Но в любом случае это очень интересно. И если вы настолько любите эту страну, вот, допустим, как любим и влюблены в свой город, в страну, как мы с Акмалем Тахировым, вы можете на досуге глянуть Дудя и Колю Ефимова и поковыряться в библиотеке Конгресса, но для этого нужно, чтобы было интересно, надо быть готовым к тому, чтобы удивиться, а потом удивить, наверное, кого-то из близких, потому что, ну, как вам сказать, когда тебе говорят, что в американский хлеб официально добавляют вещество, из которого делают коврики для йоги, то ты вздрагиваешь внутри, и с тобой это остается навсегда. А это правда. Вы можете себе представить? Вот для того, чтобы наш красивый, мягкий, изумительного цвета, одинаково, на одинаковые кусочки порезан, я могу, конечно, сказать, там, наслайсан, но порезан хлеб, он сохраняет свою свежесть на протяжении долгого времени. И вот так такую пышность, воздушность и легкость, это благодаря тому, что туда добавляют вещество, из которого изготавливают коврики для йоги, повторяю. Ну, это только один такой момент, который... один из моментов, которые произвели на меня, конечно, совершенно неизгладимое впечатление. И я напридумывала и распечатала, это будет, наверное, это можно превратить в целый цикл викторины «Удивительный вопрос». Вопросы, которые касаются нашей страны, истории нашей страны и вполне свежие цифры. Вот у меня все это я поделила на отдельные блоки. И вот первый блок у меня называется «Лицо нации». То есть это расы, народы, это демография. И вопрос первый будет довольно-таки простой, потому что я скажу после того, как кто-нибудь правильно или неправильно на него ответит. А правила игры обязаны напомнить. Это мы задаем вопрос, вы дозваниваетесь при желании, разумеется, в прямой эфир 718-303-9090. И предлагаете либо ответ, либо версию, и мы с вами начинаем общаться. Разумеется, при желании, если таковое возникнет. Итак, вопрос номер один. Сколько официально признанных индейских племен и коренных народов проживает на территории нашей страны сегодня? Сколько официально признанных индейских племен и коренных народов проживает на территории?

0: на самоуправление. Я недавно, это в качестве комментария, получила очень приятное письмо от слушателя, где был вопрос, чтобы я перечислила книги, о которых я рассказываю в эфире. Я не могу их перечислять все, потому что это не в плане хвастовства, их много, и память у меня короткая. Но вот то, что касается племен, я могу вам напомнить, что я, по-моему, неоднократно упоминала в эфире книгу «Сын». Это целая огромная сага, написанная Филиппом Майером. Она произвела на меня тоже очень большое впечатление и сильно удивила. Там начало – это середина 1850-й, 49-й год, что-то в этом духе. И на протяжении там 100 лет идет история одной семьи, главный герой Илы Маккаллоу. И когда ему было 13 лет, индейцы команчи убили мать и сестру и забрали его к себе в плен. И он вырос среди индейцев и стал таковым. И там история страны нашей. Это Техас, это завоевание. Это очень интересно. И вот недавно я общалась с одним из своих приятелей. Мы ходим в парк, собачники – это отдельная когорта людей. И кто-то завел рассказ о недавнем посещении резервации. И так они говорили об этом, ребята, отец с сыном, так жалобно как-то. Вот они пьют, они там в 3 часа дня уже валяются по своим там этим типи, вигвамам, ничего не хотят делать, сидят на велфере, все у них, значит, хорошо, они просто не хотят интегрироваться, они не хотят работать. И я как-то вспомнила опять этот роман. Я как-то подумала об этом народе. Думаю, ну не все, потому что есть много среди индейцев преподавателей. Есть, допустим, самое крупное это племя Наваха, где чтут по-прежнему, очень сильно пытаются сохранить традиции, там высокообразованные люди продолжают ездить верхом. И я подумала о том, что это ведь их земля, по идее. Да, они живут по-другому, они умеют лечить по-другому, они умеют жить по-другому. Но как-то через десятилетия, столетия навык теряется. Они понимают, что они живут в резервации. И я себя попробовала поставить на их место. Ты откуда, парень, или ты откуда там, тетя? А я живу в резервации. Все это как бы отдельный такой мир. И вот у нас 574 племени есть, у которых суверенная нация и право самоуправления. Есть вожди. Маленькая, но гордая птичка, да? Едем дальше. Каков сегодня официальный процент чисто белого населения, не латиноамериканского происхождения, по данным последних переписей? Актуальный вопрос, правда? Он очень беспокоит местных англосаксов всегда. Ну, расскажите мне, каков сегодня официальный процент чисто белого населения, не латиноамериканского происхождения, по данным последних переписей? Кто-то примерно знает? Я знаю, что очень много наших слушателей обеспокоены такими цифрами. На англосаксов наступают. Вам слово, пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий, 58%.
0: Правильно, Юрий, молодчина, 58%. Юра, на ваш взгляд, это много или мало?
1: Это нормально. Нет, это вообще не очень нормально. Это... Но по нынешнему времени нормально.
0: Ну, вообще, вы в курсе, да, что эта доля стремительно снижается с каждым десятилетием?
1: Да, конечно.
0: Да, в 80-м году, ну, кому-то сейчас покажется, что это было.

0: было очень давно, 80% было.
1: Ну, вот уже 20% уже вниз.
0: 20% уже
1: вниз.
0: За
1: это время, да.
0: Так, Юра, вы забиваете первый гол в наши ворота. Продолжайте играть. Хорошего денечка. Пока. Едем дальше. В этом же сегменте продолжаем. Латиноамериканцы – крупнейшее этническое меньшинство в США. Каков их процент от общего населения страны? Латиноамериканцы – крупнейшее этническое меньшинство в Соединенных Штатах. Каков их процент от общего населения страны? Что думаете? Я вам скажу. Почти 19%. Примерно 63 миллиона человек. Но это больше, чем все население Испании. И, кстати говоря, что афроамериканцев в общем демографическом пироге Соединенных Штатов примерно 13, чуть больше 13,5%. Это так, на всякий случай. И возвращаясь, так сказать, к тому, что, с чего я начала, по поводу Дудя и его гостя, это было изумительно, когда Юра рассказывал, что когда он приехал на ту сторону нашей страны, он даже в аэропорту ни одного слова не произнес на английском языке. Все говорят по-испански. Думаю, может быть, надо начать учить испанский язык. Мне очень нравится, как они поют. Ладно, давайте пару вопросов из блока второго. «Партийные качели» называется. «Как меняется страна от президента к президенту?» Значит так, вопрос звучит следующим образом. Счет пока что 2-1 в нашу пользу. Какая партия, демократическая или республиканская, исторически, обратите внимание, ассоциируется с резким ужесточением депортаций? Удивительно, но факт. При каком президенте 21 века было депортировано рекордное количество нелегалов? Более 3 миллионов человек. Вот такой вопрос. Кто знает ответ? 718-303-9090. На всякий случай напоминаю номер телефона. Какая партия, демократическая или республиканская, исторически ассоциируется с резким ужесточением депортаций? При каком президенте 21 века было депортировано рекордное количество нелегалов? Более 3 миллионов человек. Вам слово, пожалуйста. Здрасте.
1: Здрасте. Демократическая партия. Барак Обама.
0: Барак Обама. Совершенно верно. Как вас зовут?
1: Юрий.
0: Юрий. О, Юра. Ну да, я даже не вижу последние 4 цифры. Юра,
1: да.
0: Меня это удивило, а вас?
1: Меня тоже, честно говоря.
0: Да?
1: Когда я узнал это.
0: Да. Потому что, вопреки стереотипам, демократы мягкие к мигрантам. Но да, администрация Обамы в свое время установила абсолютный рекорд по выдворению людей из страны. Так
1: да,
0: что
1: вы правы.
0: И такое бывает. Не всегда словосочетание «Барак Обама» нужно воспринимать в негативной коннотации. Юра, благодарствую.
1: Да, да. Ага, всего доброго.
0: Так, едем дальше. На сколько процентов республиканцы обычно снижают максимальную ставку налога на прибыль корпораций, когда приходят к власти? На примере реформы Трампа в 2017 году. Ну, свежак же совсем, обязаны знать. тут же есть ключевое слово. Прибыль, я имею в виду. Прибыль, я имею в виду. А вы что подумали? На сколько процентов республиканцы обычно снижают максимальную ставку налога на прибыль корпорации, когда приходят к власти? На примере реформы Трампа в 2017 году. Никто не знает. С 35 до 21%. Потому что это классический шаг республиканцев снизить налоги для бизнеса, чтобы стимулировать экономику. А это, в свою очередь, очень сильно злит кого? Демократов. Извините за выражение. Сейчас мы прервемся на коротенькую паузу и продолжим наши занимательные игрища. Может быть, кто-то попытается удивить, а главное, удивиться.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке разгорелся спор вокруг участия мэра Мамдани в церемонии к 25-й годовщине терактов 11 сентября. Петицию с требованием не допускать его на мероприятие подписали более 1000 человек. Среди них как минимум 300 родственников погибших. Одним из инициаторов стал Джованни Галанте, потерявший во время терактов 29-летнюю жену. По словам мужчины, появление Мамдани на церемонии было бы глубоко оскорбительным и неуместным. Представитель мэра, в свою очередь, заявил, что Мамдани намерен присутствовать на мероприятии. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. Новые правила начали действовать 20 июля. Под запрет попали любые очки с камерами, микрофонами и другими функциями записи, как обычные, так и солнцезащитные. Перед входом в здание суда владельцы таких устройств должны будут оставлять их у сотрудников службы безопасности. Правило касается всех – посетителей, участников судебных процессов, адвокатов и сотрудников судов. Растет число травм, полученных в авариях с участием электровелосипедов. Связано это с высокими скоростями данного вида транспорта и несоблюдением правил и ограничений на передвижение. Полиция фиксирует рост инцидентов, а врачи – увеличение числа травм в крупных городах, таких как Нью-Йорк. Велосипедистам рекомендуют всегда надевать шлем, быть внимательными, особенно в часы пик, и не управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходам медики рекомендуют учитывать скорость и бесшумность электровелосипедов и самокатов. В Нью-Джерси, например, в этом году вступил в силу закон, согласно которому электровелосипеды необходимо регистрировать, а их владельцами могут быть только лица старше 15 лет, имеющие либо действующие водительские права, либо права на управление подобным транспортом.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
12: вас произвела? Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
13: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
0: Любим, любим Нью-Йорк и все, что здесь с ним связано, и все, что вокруг Нью-Йорка под названием Соединенные Штаты. Мы, это Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Скажи, Акмаль, классно все равно возвращаться, где бы ты ни был, домой. Это очень хорошо. Я тебя очень хорошо понимаю. У нас счет 2-2. Играем с Юрой. Юра умеет удивлять, и Юра, как мне думается, умеет удивляться. Не суть. Молчаливые тоже умеют. Я лично в этом не сомневаюсь. Продолжаем. Говорим о нашей стране. Вот, допустим, смотрите. Федеральный минимальный размер зарплаты, оплаты труда, скажем так. В российских новостях это называется МРОТ. Мне так это слово нравится, как будто от МРОТа можно умереть. Значит, у нас он не менялся с 2009 года, так основательно. Составляет $7.25 в час, потому что республиканцы блокируют повышение. Но сколько штатов в основном, простите, демократических, проигнорировали этот закон и установили свой минимальный размер оплаты труда выше 15 баксиков в час? Можете перечислить эти штаты, негодяйские, которые игнорируют законы? Нет желающих. А мы вам об этом объявим. Их более 10, включая Калифорнию, Вашингтон и Нью-Йорк. Так вот, разница в доходах рабочего между штатами может быть двукратной, что тоже удивляет, хотя живем на территории одной прекрасной страны. Тюремная индустрия – это вообще отдельная песня, но в первую очередь это не песня, а огромный бизнес. Кто-нибудь может догадаться хотя бы, какой процент от всех заключенных планеты Земля содержится в американских тюрьмах? Хотя население нашей страны – это всего лишь 4% от мирового. Ну, примерно вот так, прикиньте. Огромный бизнес. Твой дом тюрьма. Какой процент от всех заключенных планеты Земля содержится в американских тюрьмах, хотя население Соединенных Штатов – это всего лишь 4% от мирового. Когда вдумаешься в эти циферки, ну да, совсем не весело. А может быть, так весело, что хочется плакать. Вам слово. Здрасте.
1: Здравствуйте, здрасте. 20%.
0: 20%. Никак не дадите выигрывать, да? 20%.
1: 20%.
0: Да, почти первое место в мире по числу заключенных на душу населения. Причем большинство белые люди, как это ни странно. Как это ни странно. Совершенно верно. Благодарю вас, Юра. А вот скажите мне, пожалуйста, кто-то кроме Юрия знает, сколько миль стены, но мне удобнее говорить в километрах, 720 километров, на границе с Мексикой успела построить администрация Трампа перед тем, как демократы заморозили этот проект? Кто-то знает? Мы про стену что-то давно не говорили. Помните, ее красили, она была железная, там ее красили в синий, желтый, зеленый, черный, она там нагревалась, чтобы руки горели. Кто-то знает, сколько метров, километров, миль, кому как удобно. Можно даже в сантиметрах, это будет еще больше. Счет 4-3, я вам скажу, значит... 458 миль, это около 737 километров. Большая часть была модернизацией старых заграждений. И только 80 километров из вот этих вот 458 миль была абсолютно новой стеной. 80 километриков. Ладно, перейдем несколько к другой теме. Как думаете, сколько американцев сегодня живут в трейлерах или мобильных домах из-за недоступности классической недвижимости? Сегодня, кстати, расскажу, что наконец-то закон приняли, но, правда, авторы закона говорят, что потребуются месяцы, а то и годы для того, чтобы корпорации прекратили скупать недвижимость по дешевке, все эти инвестиционные фонды, и чтобы простые американцы могли реализовать американскую мечту и приобрести себе дом. Вот. Но сколько американцев живут в трейлерах или мобильных домах из-за недоступности классической недвижимости? Может, я очень быстро говорю опять, и люди не успевают сосредоточиться? Я вам скажу. Примерно 6% населения нашей страны. Это примерно 20 миллионов человек. И это не романтика путешествий, а это единственное доступное жилье. Такая Америка тоже есть, и об этом не надо забывать. Хотя для более половины населения нашей страны это гораздо больше, чем во всей Европе. Религиозность считается главным приоритетом. Вера в Бога играет важнейшую роль в жизни американцев. А в библейском поясе, это на юге, это южные штаты, вообще 75%. Это я так, к слову, тоже прочитала, удивилась. Верующие люди. А как вы думаете, это уже вопрос, не комментарий, благотворительность? Жертвуют американцы всегда с чистым сердцем, без задней мысли в основном, с большой душой. Это, наверное, потому, что в Бога веруют. Вот как думаете, на благотворительность в год сколько американцы жертвуют? Простые американцы, не корпорации, не бизнесы, чтобы потом налоги списать. Простые американцы. Нет ответа на вопрос. Значит, я ставлю 5-3. Более 500 миллиардов долларов в год. И более 70% этой суммы американцы жертвуют лично, персонально, не корпорации. Так что это совершенно удивительно. Еще один парадокс. Вот меня это, допустим, очень удивило. Сколько процентов американцев ежегодно откладывают или полностью отказываются от необходимого лечения, потому что боятся счетов от врачей? У меня во второй половине этой распечатанной книги, которой я пользуюсь в данный момент, есть поразительная вещь, не знаю, в какой викторине я дойду до этого вопроса, но я вам могу сказать, что в счет больничный включено $40 за то, что медсестра передала вам, матери, новорожденного ребенка. Это называется «из рук в руки». Это по всей стране. Вы можете себе представить? Вот просто ребеночка передали маме $40. А цены везде растут. Так вот, вопрос. Сколько процентов американцев ежегодно откладывают или полностью отказываются от необходимого лечения просто потому, что боятся счетов от врачей? 6-3. Около 38% населения. Это исторический максимум за последние десятилетия. И вот когда такие цифры читаешь, когда о них говоришь, и когда вдуматься в то, что 20 миллионов человек живет в трейлере, когда 38% населения нашей страны не идут к доктору, болеют дома и не знают, до чего себя доводят, ты думаешь, если у тебя есть возможность пойти к врачу, если у тебя есть возможность поесть вдоволь, но не хлеба с ковриком для йоги, а нормальной здоровой еды, ну ты вообще уже счастливый человек, если ты не живешь где-то там в каком-то полулесье, в каком-то заброшенном трейлере. Конечно, ты должен быть благодарным за это. Конечно, если у тебя есть какие-то льготы, ты получил по состоянию здоровья или по тому, что ты тут заработал, или потому, что тебе страна дала, или вообще за все, мне кажется, нужно не забывать благодарить и жизнь свою, и судьбу, и себя, и, естественно, эту страну. И не потому, что себя надо сравнивать с каким-то бомжом или с индейцем в резервации. Нет, конечно. Ты сравни себя с собой. И если сегодня ты стал лучше, добрее, чем вчера, ну, это же уже счастье, не так ли? Потому что не все так гладко, не все так глянцево, как в голливудском кино. К великому сожалению. А хотелось бы, чтобы не как, конечно, при этом страшном слове «социализм», но люди, которые приезжают через год-два после того, как заканчивается контракт, допустим, в Норвегии, они понимают, что можно каким-то образом систему менять, и можно каким-то образом сделать так, чтобы в процентном отношении населению жилось не так тяжело, как в резервации или в трейлере. И не потому, что кто-то в резервации или в трейлере вот так огульно ничего не хочет, хочет только пить, продавать там эти самокрутки, какой-то выращенный табак или еще что-то такое. Нет, такого не бывает. Но я понимаю, что это попахивает левизной в коммунизме, да, так нас учили в школе. И не все с этим согласны. Но если вдуматься, все мы люди и все мы человек. И это, в общем-то, совсем не лекция о вреде курения. А о пользе хорошего потребления, допустим, вот что еще удивляет? Удивляет вкус, удивляет качество – удивляет уровень обслуживания и всегда приятно удивляет. Говорю о том, что и доступность, главное, удивляет. И то, что на фудстемпы можно отовариться, тоже удивляет. Я говорю о своих друзьях, о той компании, которую я не рекламирую, а услугами которой я пользуюсь сама и с большим всегда удовольствием рассказываю о компании Brooklyn Seafood, которая поставляет на американский рынок свежайшую зернистую икру. Нескольких видов есть паюсная икра. Они первые начали предлагать желающим приобрести свою продукцию на фудстемпы, потом это дело распространилось на другие магазины, но ребята дистрибьюторы, и у них, так сказать, право первой ночи, и это никогда не замороженное, и это всегда малосольное, и малосол 3.3 больше вы нигде никогда не приобретете, у них есть лицензии на это дело, они продают премиум-класса морепродукты, все это диво-дивное можно попробовать и купить на Брайтоне по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню в небольшом морском бутичке, который называется Number One Cover. Это не так дешево, потому что дешевое очень быстро забывается, а вот вкус настоящего икры черной, красной, морепродуктов, это вот незабываемо остается в памяти, и люди возвращаются в Number One Cover снова и снова. Это ведь не только за удовольствием приходит, это приходит за здоровьем и за настоящей природой. Это источник силы, там есть все, и омега, и йод, и белок, и все, что поддерживает сердце, сосуды, память, хорошее самочувствие. Поэтому, когда на столе морепродукты, морские деликатесы, это уже не просто еда, это какой-то определенный, выбранный, осознанно выбранный стиль жизни. Люди, которые умеют ценить себя, настоящее, заходите, приходите, Ируша, Веруша, огромный привет, они большие профессионалы, они вас непременно угостят, и еще комплимент от Number One Cover получите, 718-701-0506, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим, это колоссальное удовольствие, конечно, каждое утро я испытываю и благодарю их. И Насте можно позвонить, это напрямую на производство, 718-715-09-69, банка черной, банка красной, жизнь удалась, привет от вишни, завтрак туриста. Посмотрите как раз все их медали, регалии, лицензии, и кому, если побольше нужно, можно будет прямо в большей таре отовариться, 718-715-09-69. Следующий вопрос. Нужно как-то на мажорной ноте, наверное, заканчивать, да? Что люди любят? Вкусно поесть, подольше поспать. Ну и, конечно, хочется быть здоровым и богатым. Можно вот про денежки, да, немножко. До появления официального доллара. Как думаете, какая необычная валюта законодательна использовалась для уплаты налогов в Вирджинии? До появления официального доллара какая необычная валюта законодательно использовалась для уплаты налогов в Вирджинии? Сейчас вообще все... ну ладно, это будет большая подсказка. Кто-нибудь знает... Законодательно использовалась в Вирджинии. У меня теперь этот штат, не, ну уже давно, ассоциируется. Ну хотя уже сейчас уже мало ассоциируется, потому что сейчас все строже, строже и строже. Вам слово, пожалуйста, здрасте.
14: Доброе утро. Неуловимый Джо на связи.
0: Салют, неуловимый Джо, очень рады вас слышать.
14: У меня предположение есть к тому, что если существовал серебряный доллар тогда, то значит, и были серебряные ваучеры.
0: Ваучеры?
14: Да.
0: Не ваучеры. Неуловимый Джо, а скажите, пожалуйста, вы курите?
14: Сигареты?
0: Хороший вопрос. Заметьте, не я его задала.
14: Ну, значит, связано что-то с табаком, да, в жизни.
0: Так вы не ответили, или это секрет?
14: Ну, я не курю сигарет.
0: Сигареты не курю. Хорошо вы сказали.
14: А то бы я с вами 30 лет не разговаривал по радио.
0: Хорошо это вы сказали. Сигареты не курю. Я человек консервативный, могу предположить, что иногда вы покуриваете сигару, а не то, что подумал Акмаль Тахиров сейчас. И не смейся, мой дорогой.
14: Но бывает, я закуриваю сигару, когда у меня свадебные эти...
0: Я поняла. Ну, это красивый антураж подходит. Костюму, да. Кожаные туфли такие ништяк. Костюм, рубашка, сигарета и перстень.
14: Да.
0: Красивый.
14: Сам был перстневый, сам был.
0: Понятно. Неуловимый Джо, хорошей вам дороги, без трафика. И отличной работы кондиционера. Спасибо. Нет, неуловимый Джо, это не ваучеры, это табак. В Вирджинии еще совсем недавно можно было сигареты подешевле купить. А вот в 17-18 веках из-за нехватки монет фунт табака был официальным платежным средством. Может быть, именно поэтому совсем до недавнего времени мы тратили бабло на бензин, чтобы съездить в Вирджинию, прикупить себе лишний блок сигарет. Но об этом не надо никому рассказывать, потому что курение вредит вашему здоровью. Акмальджон Ташакур, я тебя благодарю. Прощаемся с вами. До скорой встречи в эфире и вне его. Всем хорошего дня. Берегите, любите друг друга и обожайте страну, в которой вы живете. И будьте ей всегда благодарны. Пока.

0: Ларикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
18: хорошо получается.
17: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
18: Davidson Radio.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
19: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
20: Служба информации Davidson Radio. Свежие новости ведущих мировых агентств.
21: В студии Наталья Быстрицкая. BTS не будет подавать заявки на соискание премии Грэмми. 69-я церемония запланирована на февраль следующего года. Все участники группы опубликовали у себя в Инстаграм один и тот же текст. «Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам». Чуть более месяца назад Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи, вручающая Грэмми, представила новую категорию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop. Звезда культовой комедии «Один дома» Макалай Калкин может вернуться к своей знаменитой роли. По данным инсайдеров, 45-летний актер недавно посетил штаб-квартиру студии «Дизни» для обсуждения потенциального перезапуска франшизы. К слову, сам Калкин ранее уже делал намеки на возможное продолжение истории. Он даже поделился наброском сюжета. Его герой мог бы быть вдовцом или разведенным отцом, который так увлечен работой, что теряет бдительность. В итоге он сам оказывается запертым, а его ребенок начинает расставлять ловушки. Уже для него самого. Фильм вышел на экраны в 90-м году и моментально стал новогодним хитом. Вторую часть зрители увидели уже спустя 2 года, в 92-м. После этого вышло еще 4 фильма, но уже без Калкина в главной роли. Андрей Макаревич готовится стать отцом в 5-й раз. О том, что 72-летний музыкант и его нынешняя жена, 42-летняя Эйнат Кляйн, вновь ждут ребенка, в своем телеграм-канале сообщила Бажена Рынска. Цитирую, у него скоро будет еще один ребенок, брат или сестра 4-летнему сыну Эйтану, написала Рынска после встречи с музыкантом и его супругой в Юрмале, где они все были на фестивале «Лаймы Вайкулы». У Макаревича, который до отношений с Кляйн был официально женат 3 раза, 2 взрослые дочери и сын. На Эйнат он женился в 2019 году. После начала войны Макаревич уехал из России и живет с семьей в Израиле.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
22: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
23: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
24: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда. Как обычно, по средам в первой части программы в эфире Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части Александр Маестровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, посольство США в Грузии выразило обеспокоенность созданием правительственного управления по борьбе с языком ненависти. Так это все называется. Давайте с этого начнем.
1: Конечно, лучше бы оно выразило глубокую обеспокоенность, но и на том спасибо.
0: Какая есть.
1: В посольстве заявили в ответ на вопрос «Радио Свобода» о задержании журналиста Вахо Саная, что лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание. Администрация Трампа ясно заявила, что Соединенные Штаты считают свободу слова фундаментальной основой функционирующего общества, и мы решительно выступаем против цензуры и ограничительных законов, которые используются для подавления голосов людей с нежелательными взглядами. Как мы уже говорили нашим грузинским партнерам, политическая стабильность требует наличия политической оппозиции, которая взаимодействует с государственными институтами от имени граждан, проголосовавших за нее. Политическая стабильность, основанная на широком представительстве различных взглядов, является одним из факторов, делающих Грузию надежным партнером для американских инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности и долгосрочного стратегического партнерства. Мы обеспокоены созданием правительственного управления по борьбе с языком ненависти. Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязчивое молчание. Нет цитаты. Вот такое заявление сделало посольство США, ну, в посольстве США.
0: Ну, иными словами, не будет у вас оппозиции, это и называется диктатура. А если есть оппозиция, значит, вы с этим должны, хотите вы или не хотите, мириться, поскольку вы себя называете демократическим государством.
1: С одной стороны, а с другой стороны, посмотрите здесь, какая интересная фраза. Политическая стабильность, основанная на широком представительстве различных взглядов, понятно, является одним из факторов, делающих Грузию надежным партнером для американских инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности и долгосрочного стратегического партнерства. Вот все то, что, о чем говорит наше правительство, да, что вот мы готовы, давайте с чистого листа и так далее, это нам ничего не отвечают, мы не знаем, что мы должны сделать. Вот в этом одном маленьком интервью, в этой одной фразе содержится ответ. Ребята, вы хотите американские инвестиции, сотрудничество в сфере безопасности и долгосрочное стратегическое партнерство? Убирайте все это и возвращайтесь на нормальные демократические рельсы.
0: Нет, но это Запад проходил в той же самой России. Мы вспомним British Petroleum, мы вспомним Макдональдс и так далее. Как только является диктатура к власти, все прекращается на этом. Там, в общем-то, я не только говорю о 2014 годе, но и до 2014 года из России начали бежать западные компании, поскольку все у них или отнимали, или рейдерские захваты и так далее. То есть так или иначе происходило импортозамещение вот таким вот образом, поскольку в стране не существует никаких демократических институций. Сегодня, кстати, об этом любопытная статья по поводу Надеждина. Надеждин – это человек, который в голосовании участвовал, он был один из претендентов на президентское кресло Российской Федерации. Ну вот он теперь по полной программе понимает, как изменилась Россия буквально за считанные годы, и что сейчас происходит, о каком партнерстве, о каких капитальных вложениях, о каких бизнесах может идти речь, если у вас вы идете к диктатуре. Это совершенно понятно. Опять-таки, на примере России все можно наблюдать в реальном времени.
1: Да, но вы знаете, ведь для внутреннего употребления представители нашей власти постоянно говорят, что они хотят наладить отношения, они хотят вернуться к стратегическому партнерству, они все хотят начать с чистого листа, они готовы. Вот, то есть Америка должна им сказать, что же им сделать, чтобы, так сказать, вот опять вернуть тот уровень отношений, который был. Пожалуйста, в интервью все сказано. Хотите инвестиции, хотите сотрудничество в сфере безопасности, хотите долгосрочное стратегическое партнерство. Вот не надо делать вот эти вот глупости, которые вы делаете. Вот этот бред просто не надо делать. Вернитесь опять к тому, откуда вы свернули, вот в ту же точку А, отмените это все, и вы получите инвестиции. Ведь когда Трамп предлагал Путину, что и Крым признаю, и санкции сниму, и давай остановим войну, да? Он предложил ему бизнес-проект. Ты останавливаешь войну, я начинаю с тобой торговать. Да, остальные могут не признавать, но вот что сделал Путин? Разбомбил американское предприятие на западе Украины, которое принадлежало американцам. Это был ответ. Сейчас они кричат «Дух Анкоридж, Дух Анкоридж». Это уже не «Дух Анкоридж», это «Амбре Анкоридж».
0: Ну и «Дух Анкориджа», как выясняется, никого не было. Об этом говорят и американцы, говорит и Марко Рубио и так далее. Это все выдумки российского МИДа. «Дух Анкориджа» – это о чем говорит Лавров.
1: Они хотят вызвать несуществующий дух, понимаете, дух, которого не было. Да. Здесь происходит то же самое. Мы хотим наладить стратегическое партнерство. Ребята, у вас будут инвестиции, у вас будет сотрудничество в сфере безопасности, у вас будет долгосрочное стратегическое партнерство. Вернитесь в точку А, отмените все это. И вот это опять мы начнем все с чистого листа и забудем, что вы, так сказать, вильнули налево к Ирану и Китаю. Вот это Америка готова забыть, да, что вот, так сказать, произошла такая страшная измена, но все будет. Вернитесь в нормальное русло нормального человеческого демократического развития. Но они этого не понимают. Я считаю, что это очень важное заявление с моей точки зрения.
0: Ну да. А еще одна тема. Боец ММА Георгий Картвелишвили заявил, что создает новое общественное движение по защите грузинских традиций, ценностей и национальной идентичности. Звучит это все очень хорошо. Ваш комментарий.
1: Тут фраза такая очень интересная. Он сказал, что если потребуется, он даже готов сесть в тюрьму. Угу. Да. И, конечно, на ум тут же приходят штурмовые отряды.
0: Да нет, но опять та же самая Россия с ценностями российскими, со скрижалями и так далее.
1: На ум тут же приходит полиция нравов,
0: да.
1: Да, полиция морали в Чечне и, конечно, Басич. И я так понимаю, я сперва думала, что мы получаем два в одном, но мы получаем три в одном. Потому что он, если потребуется, даже готов сесть в тюрьму. То есть он собирается совершить такое преступление по защите грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности, что он готов сесть в тюрьму. Вот как можно защитить идентичность так, чтобы потом сесть в тюрьму, это для меня непонятно. Самое ужасное, что это боец ММА, это...
0: Мы его показываем сейчас, вот он доказывает себя кулаками.
1: Свою да, он боец традицию. Без правил. И, естественно, вокруг него объединятся такие же, как они. Его жена является пропагандистом, журналистом на проправительственном канале «Рустави-2». И свою пресс-конференцию они провели не больше, не меньше, как в офисе Федерации журналистов Грузии. Он сказал, что движение будет действовать активно и конструктивно. конструктивно. Картио Лишили подчеркнул, что участники объединения готовы идти на любые риски ради защиты грузинской культуры. Ну, я так понимаю, что он, видимо, без страховки поднимется на купол храма Гелати, который разрушается, и восстановить который уникальнейшие фрески, скорее всего, будет невозможно, потому что иначе на какие риски можно пойти, защищая грузинскую культуру. Он отметил, что в последние годы грузинские традиции, культура, религия и национальная идентичность все чаще становятся объектом целенаправленных атак и считает, что за этим стоят финансируемые из-за рубежа группы, представители псевдолиберальной идеологии, политики, активисты и связанные с ним медиа. И поэтому новое движение намерено объединить людей, вот, которые хотят защищать национальные ценности, и он призвал всех тех, кто вот разделяет его взгляды, присоединиться к организации, потому что, значит, ну, недопустимо оскорблять память предков, культуру, национальную

0: То же самое мы говорим о том, что Америку сделать снова великой в Соединенных Штатах Америки. Нация, она хочет и национальной идентичности, и культурной ценности, и традиции. Дальше вот что идет. Вот он говорит, мы начинаем борьбу против людей и групп, которые, по нашему мнению, финансируются из-за рубежа, находятся в подчинении внешних интересов и придерживаются искаженной идеологии. Вот дальше, а те, кто не с нами... По какому критерию определяют, с нами они или не с нами, это уже очень важное, но другое дело. Вот те, кто не с нами, вот тех мы будем преследовать. Вот это совершенно другой разворот, опять-таки возвращаясь к России, которую мы сегодня наблюдаем. Эти дамы в кокошниках, которые приходят и рассказывают о том, что такое русский мир и русские традиции. А какие дамы будут приходить в Грузии к этой партии? Что там, национальные одежды? В чем они являются?
1: Кстати, в Грузии очень модная, и это не зависит, так сказать, от Картвелишвили. Многие свадьбы сегодня справляются именно в национальной одежде. Нет, тут ведь совершенно... Почему я говорю, это такая смесь штурмовиков, полиции нравов и басиджи. То есть все, кто против грузинской мечты, вот они являются врагами. Они являются те, кто финансируется из-за рубежа, находятся в подчинении внешних интересов, придерживаются искаженной идеологии. А что такое неискаженная идеология? Какая идеология неискаженная с точки зрения вот этого... вот этого огромного существа. Вы понимаете, если он ударит кого-нибудь, а ведь он будет бить, он же соберет спортсменов. Кстати, очень интересный факт был. Ну, вы знаете, что в Польше сейчас очень активно разгоняются антиукраинские настроения, и даже премьер-министр Туск был вынужден выступить и сказать об этом. И вот избили молодую пару украинскую. И когда, наконец, задержали тех, кто избивал, один из них был боец ММА. И вот тут у меня напрашивается аналогия с 90-ми годами. То есть мы возвращаемся к тому времени, когда вот все эти борцы, боксеры, спортсмены, бои без правил. Да, ММА, это же на самом деле это страшно, это бой без правил, да? Насколько я помню. И вот когда они начинают объединяться в провластные группировки, которые будут ходить, подстерегать и бить тех людей, которые не угодны, которые им не понравятся или на которые им укажет власть. И да, они могут, он может убить человека. Но он готов идти в тюрьму, понимаете, вот лишь бы защитить ценность. Какую ценность? Если он говорит о религии, вы знаете, в христианстве, вот в Евангелии есть такая притча, когда Христа пришли арестовывать, и Петр вынул меч и отсек ухо одному из легионеров. И Иисус тогда, так сказать, вернул это ухо на место и сказал Петру, что положи меч в свои ножны. Не так надо защищать. Мы не нуждаемся. Кого они защищают? То есть они готовы убить человека ради защиты Бога?
0: Нет, но это же вы помните у Георгия Померанца.
1: Да. Такого абсурда они доходят. И, кстати, многие священнослужители выступили и сказали, что, извините, не надо нас защищать, не надо это все. Ну, патриархия, она более так обтекаемо высказала, что, ну, типа, насилие, мол, не надо защищать. А как? А они по-другому уже не могут. Они не могут заткнуть рот людям. Люди все равно выходят, люди все равно собираются. Люди пишут плакаты, люди говорят. Люди возмущаются, записывают какие-то рилсы, записывают что-то на Ютубе. Значит, что надо делать? Надо бить.
0: Вы помните у Георгия Померанца известная фраза «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело». Это вот философ Георгий Померанц, известная его фраза, как раз она характеризует то, о чем сейчас мы говорим. Святое и правое дело – традиции. Мы за это убить готовы, мы за это в тюрьму можем сесть. Это, конечно, кошмар. Да. Это вот как раз характеризуется этой сентенцией.
1: Я думаю, что это, знаете, еще на что похоже. Помните,

0: в Советском Союзе, мы все умрем в борьбе за мир.
1: Да.
0: Ну, вот это даже, может быть, они, я думаю, что даже не слышали о существовании померанцев просто-напросто.
1: Дьявол начинается с пены на губах ангела, готового убивать, готового пойти в бой за святое и правое дело. Он считает святое и правое дело, этот борец, и он готов за это убивать. Собственно, штурмовики...
0: Вы знаете, я думаю, все гораздо более цинично. Он готов убивать за то, чтобы сохранить ту зону комфорта, в которой сейчас находится его семья. Вот и все. Его совершенно не волнуют. Какие религиозные ценности, когда ты зарабатываешь на жизнь тем, что ты можешь искалечить человека? Я понимаю, если бы он был бы волонтером, там, я не знаю, работал бы в шелтере, спасал бы бездомных животных, помогал бы бабушкам переходить дорогу, ну тогда бы я сказала, да, это вот пена на губах ангела. А это ходячий убийца, это машина-убийца, да? И вот эта машина-убийца в Тбилиси сидит и анонсирует, что он готов сесть в тюрьму ради того, чтобы защитить идентичность. В чем заключается, по его мнению, эта идентичность? Заткнуть рот тому, кто не согласен с ним, который двух книг в жизни не прочел. Ну а когда, знаете, у борцов же переломаны уши, а у него как-то так, ну, немножечко странно ухо переломано. Ну и как-то начали это вот все обсуждать, и начали это над ним потрунивать. Так он вчера, значит, он готов был идти в тюрьму, а теперь он жалуется, что он является жертвой буллинга. И, ну, сейчас ему говорят, что мальчик, ты только не плачь, мы больше перестанем, мы больше не будем ничего говорить про твое ухо.
1: Ну, я должен сказать, что провластные структуры, они же сразу во всем этом увидели позитив, штурмовики грядут. Глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам и депутат грузинской мечты Арчир Гардуладзе. Он же приветствовал создание вот этого нового общественного движения бойцом ММА Георгием Картвилишвили по защите грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности. Это приветствуется уже.
0: Глава комитета, да, по юридическим вопросам. Это страшно. Если бы это выступил бы, я не знаю, ну, кто-нибудь другой там. Кто-нибудь другой. Юридические вопросы. Он заявил, что в Грузии каждому гарантировано право на свободу объединения и выражения своей позиции. При этом вся деятельность должна осуществляться исключительно в рамках закона. Хорошо, когда люди хотят защищать культуру своей страны, веру, права граждан и историю, а также выступают против целенаправленных действий, направленных против этих ценностей. Но все это должно происходить с соблюдением закона исключительно в его рамках. Конец цитаты. А для чего тогда государство? Если кто-то нарушает права граждан, если кто-то фальсифицирует историю, если кто-то унижает культуру собственной страны, да, для этого существует государство. Министерство культуры, какие-то там историки, литературоведы, да, то есть, ну, вот люди, которые в рамках своей профессиональной деятельности могут сказать, что нет, это неправда, и вот вы, так сказать, занимаетесь клеветой. Но не боец ММА должен защищать права граждан. И на самом деле, вы представьте себе, вот ситуация, да, ну вот... Он счел, что кто-то что-то не то сказал, значит, набросились эти тетушки. Это, так сказать, они хотят узаконить вот это тетушество. Ну, избили этого человека. Ну, конечно, их не арестуют ни в коем случае. Там, если убьют, то, может быть, дадут условно, или там начнется следствие, которое потом благополучно спустят на тормозах. Но это приводит к самосуду. То есть, фактически, сегодня государство говорит, что мы хотим узаконить суд Линча. Мне не нравится, что у мальчика серьга в ухе, и мне не нравится, что он ходит в шортах. Я полиция
1: нрав. Тамар, не об этом ли говорит НПО, Ассоциация молодых юристов Грузии, Амюгани называют себя? Эта ассоциация заявила, что создание нового движения вот этим бойцом ММА Картивишвили может представлять угрозу для людей, критически настроенных по отношению к власти. Это не только разговор идет о мальчике, у которого там серьга в ухе или в носу. Разговор идет о тех, кто и критически может высказываться о власти. Власть же сегодня представляет традицию. Власть сегодня говорит о национальной идентичности. Значит, если кто-то, в данном случае это и оппозиция, если кто-то критикует власть, это уже противоречит установке вот, это, вот этого нового движения. Об этом говорят молодые юристы Грузии, объединение их.
0: Знаете, они что говорят? Они указывают, что из одного из заявлений участников движения следует, что они намерены воздействовать на своих оппонентов с помощью запугивания и угроз. И эта риторика перекликается с заявлениями представителей правящей партии «Грузинская мечта», которые, ну так утверждают молодые юристы, ранее уже способствовали оправданию насилия. И вот неправительственная организация обращает внимание на слова представителей движения, мы говорили об этих словах. «Если обстоятельства не оставят нам другого выхода, нас не испугает и тюремное заключение». И вот заявление НПО мы читаем, цитата. «Создатели группы используют дезинформационную и дискредитирующую лексику, характерную для официальных и провластных нарративов, и заявляют, что начинают борьбу против финансируемых из-за рубежа людей и групп, находящихся в рабском подчинении внешним интересам и придерживающихся извращенной идеологии». Ну и, например, у нас был такой случай, когда... Это был конец цитаты. У нас был такой случай, когда избили юмориста за то, что он пошутил от имени своего героя, который ему не нравится, над одним известным грузинским писателем, над Нодаром Думбадзе. И вот этого парня подстерегли возле подъезда его дома и избили. И теперь фактически, да, то есть юморист уже не может шутить, он все свои шутки должен согласовывать, он может так пошутить или он не может так пошутить. И вот Анюк отмечает, что движение бойца ММА требует от юмористов, которые оскорбляют в кавычках чувство грузинской ответственности, извинений и угрожают им в противном случае. Правда, Чечню напоминает?
1: Ну, мне вот это, вы знаете,
0: это уже Чечня.
1: Я как раз, да, я как раз сейчас слушаю вас, и я вдруг мне пришло в голову, был такой термин «дегенеративное искусство». В нацистском рейхе так называли художников, которые не удовлетворяли немецким ценностям. Это и Паул Клей, это и Кандинский, это и Марк Шагал, там Отто Дикс, вот все они вошли. 16 тысяч картин были изъяты из немецких музеев. Другое дело, что для того, чтобы восстановить казну Третьего Рейха, их продавали за границу втихаря. Но это уже другое дело. Но официально они не соответствовали идеологиям, духовной ценности, каким-то представлениям о традициях фюрера немецкого Третьего Рейха. И они были названы дегенератами. Дегенеративное искусство. Я был в 2011 году в Берлине, и там как раз огромная была выставка, посвященная художникам, которых, собственно, выбрасывали на помойку. Эти художники, они не устраивали, если не успевали они, как Марк Шагал, к примеру, покинуть страну, то они тогда, ну, в данном случае Францию, да, он успел покинуть, вот, то они просто-напросто уничтожались. Вот к чему ведет борьба за духовные ценности, за скрепы. Это все мы, это все проходили.
0: Да, и национальную идентичность, что самое главное. Да. Вот. И теперь, значит, вот эти участники группы, они требуют от этого, от юмориста, чтобы они, эта вся группа принесла бы извинения, а также бы, чтобы они обратились в прокуратуру с требованием не добиваться заключения под стражу человека, который на него напал, иначе они опять угрожают вот этому юмористу и его группе. что делает Кадыров, да? Вот это вот его полиция морали или полиция нравов, как она там называется. Вот они ходят, если кто-то кого-то оскорбил, они потом заставляют на камеру извиняться. Эти хотят сделать то же самое. Потому я говорю, мы получаем 3 в 1. Это то, как ведет себя кадыровские вот эти вот группы. Это как ведет себя Басич. И это как вели себя штурмовики во времена Гитлера. Даже еще до прихода Гитлера к власти, да, когда вот эти были штурмовые бригады СА.
1: Тамар, время подошло к концу. На эту тему можно долго говорить. Это как это? Проходим пройденное. На самом деле это уже хоженые тропы. Ужасно, что это в современной Грузии. Собственно говоря, такие движения, ведь они становятся идеологией.
0: Да, это очень страшно. Знаете, Грузия по этим тропам не ходила. Потому что здесь из-за того, что как-то все это было всегда смешано, и всегда это как бы вот это все варилось в одном большом грузинском котле, такого не было. И сейчас как раз вот идет, знаете, какая дискуссия, что надо делать? Надо серьезно это воспринимать или надо над этим смеяться? То есть это надо превратить смехом в ничто, или надо осознавать, что это действительно очень серьезная проблема, которая может вылиться потом для маленькой нации в очень, так сказать, ну, я не знаю, в трагедию идеологическую.
1: Исходя из исторического опыта, это очень серьезная проблема.
0: Я тоже так считаю. Я отношусь как раз к тем, которые очень злятся на тех, кто недооценивает эту проблему.
1: Тамар, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Удачи.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Трамп провел встречи с лидерами Украины и Израиля. Вначале была встреча с Зеленским, которая продолжалась около часа, и полтора часа где-то Трамп беседовал с Нетаньяху. Ну вот Нетаньяху, все-таки речь идет о партнерстве. Мы вчера как-то так говорили с вами, вы меня поправили, что партнеры может быть Украина, но не Израиль. Нет, партнерство. Нетаньяху написал, что он опубликовал в Инстаграм видео. Он говорит: «Я только что завершил превосходную встречу с президентом Трампом, и когда я говорю превосходную, это не пустые слова». Он говорит о том, что беседа прошла в атмосфере полного партнерства, взаимной поддержки и понимания общей цели не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Ну вот израильский премьер добавил, что на встрече обсуждались и другие цели, но не уточнил, какие именно. Но он, собственно, повторил то же, что и сказала Кэролайн Левит, пресс-секретарь президента. Она говорит, что обе встречи были позитивными и продуктивными. Два партнера, представители двух стран, которые партнеры Соединенных Штатов, прибыли, побеседовали в Белом доме. Я так понимаю, что Нетаньяху остался доволен, равно как и Зеленский.
1: Ну, вы знаете, мне трудно сказать, ну, насчет Владимира Зеленского, не знаю. Что касается Нетаньяху, Геннадий, то, что, конечно, сам Биби, он говорит о том, что была встреча превосходная, что мы нашли общий язык, что все было прекрасно. Он ведь ничего не мог сказать по-другому по определению. Ну, как он мог сказать, что у нас какие-то разногласия он должен был сделать? Я не знаю, какая была на самом деле встреча, но вид он должен был делать, знаете, мина должна быть хорошая. Какая уж там игра, мы не знаем, мина должна быть хорошая.
0: Ну, так это о любом, человеке, который беседует с Трампом, можно сказать. Мало ли, он беседует с президентом Соединенных Штатов, тем более с таким, как Трамп, что он еще может сказать? Но встреча была позитивной, продуктивной, и, как он пишет, встреча двух партнеров. Можно его трактовать как угодно. Я говорю о том, что говорит Нетаньяху.
1: Нетаньяху говорит, да, что все было превосходно, но опять-таки, Геннадий, я позволю себе включить свой скептицизм, не знаю, не уверен, я сейчас объясню, почему я не уверен. Что касается слов Каролин Левит о том, что обе встречи были позитивными и продуктивными, опять-таки, Геннадий, вы знаете, мне это напомнило нашу, помните, в 70-х годах о том, что встреча прошла Леонида Ильича в дружеской конструктивной обстановке. Ну, вот приблизительно то,
0: Александр, я понимаю ваше раздражение. Вы, конечно, хотели бы, чтобы, как Зеленского 28 февраля 2025 года выгнали из Белого дома, так и Нетаньяху, чтобы вы... Тогда бы вы говорили, я вам говорил. Нетаньяху говорит, встреча прошла на удивление, позитивно, продуктивно, это были партнерские отношения, я просто счастлив этой встрече. Нет, нужно обязательно трактовать, что нет, Нетаньяху, понятно, что он иначе-то себя вести не мог. Надо было его выставить, тогда бы... Тогда бы вы говорили, я вас предупреждал.
1: Нет, иначе он себя вести не мог, Геннадий, нет. Иначе он себя по определению вести не мог. На сегодня, сегодня такой обрушивается поток грязи, что ему даже показать хотя бы намек, что что-то там было не так, это означает просто самого
0: себя. А почему оно должно быть, не так? Если Трамп говорит, и Саудовская Аравия, он говорит, мы вам поставим самолеты, если вы вступите в рамовое соглашение. Если постоянно Соединенные Штаты во всем поддерживают это, Израиль. Если начата была война 28 февраля вместе с Израилем против Ирана, и сейчас Израиль сидит и ждет, когда он может вступить в военные действия, пока Соединенные Штаты не вступили. Пока идет, кстати, продолжается обстрел, несколько дней его не было, продолжается обстрел. Какие еще другие отношения? Соединенные Штаты всегда с Израилем, и, кстати, сейчас скандал в Организации Объединенных Наций, Францию там осудили. Кто вместе? Соединенные Штаты и Израиль. Все вместе, делается, это партнерские отношения. Другое дело, что Трамп говорит, Нетаньяху мне хотел рассказать о каких-то данных разведки. Я их и так знаю. Он это говорит на Fox News. Это не значит, что он опускает Нетаньяху.
1: Он говорит очень много. Он еще сказал, он такое говорит, что даже сложно поверить в это. Я уже вчера говорил о том, что Эрдоган он будет продавать самолеты Эрдогану, и никто не сможет мне помешать продавать самолеты, никто мне будет...
0: Но это не значит, что отношения с Израилем плохие или отношения с Нетаньяху
1: не будут. Это значит, учитывая, значит, потому что Турция сегодня становится злейшим врагом Израиля, и отношения Соединенных Штатов к Турции, они в этом отношении являются ключевыми.
0: Мы дождемся, когда он скажет, давайте Турции что-то по типу Авраама соглашений, налаживайте отношения с Израилем. Мы вам тогда дадим эти самолеты. Иди знай.
1: Мы, конечно, можем. Можем, Геннадий, но Турция возглавляется сегодня мусульманскими братьями, и Эрдоган, который буквально спит и видит, чтобы восстановить Османскую империю и уничтожить Израиль, отобрать острова у Греции, захватить еще Кипр. Это крайне опасная страна для западного мира, в том числе для Соединенных Штатов. Вместе с Катаром они спонсируют мусульманское движение в Соединенных Штатах. Я напомню, Геннадий, кто у нас товарищ Мамдани? Товарищ Мамдани, он представитель этих же мусульманских братьев. То есть закрывать на это глаза и ставить на дружбу с Турцией и с Катаром, это ставить на своих злейших врагов. Трамп еще заявил, тоже вчера, то, что я прочитал, о том, что мы очень по-доброму относимся ко многим своим союзникам, даже слишком по-доброму, и назвал в этом контексте Израиль. Но вы знаете, даже не в этом во всем дело. То, что я читаю, вижу какую-то аналитику, собственно говоря, что происходило в преддверии этой встречи. Не очень даже Трамп хотел принимать Нетаньяху, он требовал, чтобы был одобрен американское вот это требование, увод международных сил стабилизации в сектор Газы. То есть это вот тот самый международный контингент, о котором мы говорили. Из кого угодно, там марокканцы, албанцы, не знаю, азербайджанцы, тунизийцы, малазийцы, всех. Малайцы, китайцы. В этом случае что это получается? Это получается, что будет создан такой своего рода, знаете, щит, за которым будут прятаться боевики Хамаса. Конечно, это очень плохо, потому что это то, что Хамасу выгодно. Они же не будут с ним, эти международные силы, бороться. Они не будут с ним как-то воевать, сражаться. Нет. Хамас будет прикрываться за ими спинами, как он делал это с ЮНИФИЛ в Ливане. И только после того, как Нетаньяху согласился на то, чтобы были введены эти силы, только после этого двери как-то раскрылись перед ним. Но при этом я, во всяком случае, то, что я читаю, слышу, что американские представители высказывали свое очень сильное недовольство Израилем, говорили об утрате доверия к Израилю, очень велика, и так далее, и так далее. Вы знаете, что интересно, даже визуально, если посмотреть, вот насколько были открыты, приветливы и доброжелательны к Нетаньяху Марко Рубио и Хексет, мы не увидели этих фотографий с Трампом. И с Венсом, кстати говоря. Они стоят там просто, вот они стоят вместе и улыбаются, но не все. Показано, как, например, Рубио, как он пожимает руку Нетаньяху, видно его лицо, с какой искренней симпатией, с Хексетом то же самое. С Трампом и Венсом нет. Как-то все это так оставалось достаточно...
0: Я вам скажу гораздо страшную вещь. Мы будем, наверное, дотрагивать это с нашим украинским корреспондентом. Венса не было на встрече с Зеленским. То есть на встрече с Нетаньяху Венс все-таки был, а на встрече с Зеленским его не было. Причина есть, почему Венс не был, но я опять-таки, если мы вот так все будем в черном свете рассматривать, то Зеленскому еще более не повезло. Самого Венса на встрече с ним не было. Нетаньяху повезло, Венс был.
1: Но Венс, вы помните, Венс очень известен своим недоброжелательным отношением и к Зеленскому, и к Нетаньяху. Помните, именно Венс во многом гнобил Зеленского, хотя я не считаю, что там все однозначно, но, тем не менее, гнобил его, страшно тогда.
0: Ничего он не гнобил его, мы разбирали это подробно, не нужно переходить даже на эту встречу. Я ее хронологически все документировал, я посвятил этому всю программу в свое время. Ничего подобного. Это Зеленский перевел подписание рамочного соглашения в дискуссию. И это Зеленский сказал. Вообще, вы понимаете, что такое дипломатия Венсу? На самом деле там все было совершенно иначе. Знаете,
1: Геннадий, я не хочу вникать.
0: Давайте мы вернемся к нашим вчерашним встречам. Да. Я еще раз говорю. Венс уважил Нетаньяху. Он был на встрече. Он показал, что Израиль для Соединенных Штатов очень важен. А получается, что Украину как-то не уважил.
1: Венс на встрече с Зеленским не был. У меня большой скепсис, Геннадий. Еще раз, у меня большой скепсис в отношении Венс. Насколько я с доверием отношусь и с каким-то уважением к Марку Рубио, к Хексету, настолько у меня есть сильное недоверие к тому же Венсу. Потому что Венс явно не сторонник Израиля. Он совершенно не сторонник Израиля. Это человек, который настроен на изоляционизм, который считает во многом его окружение, что Израиль в какой-то степени бремя для Соединенных Штатов. Он говорил о том, что Израилю следует воздерживаться от каких-то заявлений, от какой-то критики. Он выступает, и он главный, кто продвигает идею, насколько я понимаю, этого соглашения с Ираном. Соглашение провального, потому что, мы с вами говорили, невозможно договориться с религиозными фанатиками. Но он вместе вот с Витковым и Кушнером, он это активно продвигает. Поэтому насчет Венса у меня очень
0: Александр, сильный. Он Вен своим присутствием уважил Израиль и Нетаньяху. А и Украину он обидел. Вот так. Вот я так сказать, на самом деле это совершенно давайте никакого, так, это скажем, никакого отношения не имеет ни к Украине, ни к Израилю. Я еще раз говорю, не нужно все видеть вот в таком черном свете. Венс не присутствовал на встрече с Зеленским. Венс не присутствовал на встрече с Зеленским, поскольку он выступал на поминальных мероприятиях именно в это время, когда Трамп встречался с Зеленским по поводу сенатора умершего. И в данном случае так это сложилось.
1: Слово еще. Два слова, прежде чем, наверное, перейдем к другой теме. Опять-таки, именно Венс, он отодвигает Израиль на задний план. В то время как Марко Рубио на ливанском направлении. Есть иранское направление, есть ливанское. Марко Рубио поддерживает Израиль всячески, и благодаря этому было достигнуто соглашение. Венс делает все наоборот. Он отодвигает Израиль и настроен за счет Израиля заключить мир с Ираном. Поэтому... что я могу сказать? Про Украину не говорю, но в отношении Израиля это не тот человек, на которого можно было бы положиться.
0: Вот мы смотрим, он улыбается, стоит рядом Трамп в середине и Нетаньяху. Оба прекрасно выглядят и улыбаются рядом с улыбающимся Нетаньяху. Как в Израиле все-таки, я понимаю, не любит Венс больше Зеленского, чем Нетаньяху получается. А как в Израиле все-таки охарактеризовали вот эту встречу? А характеристики, которую дал этой встрече Нетаньяху, я только что сказал.
1: Знаете, опять-таки, мы должны смотреть в Израиле. Большая часть СМИ, они очень левые, так же, как и в Соединенных Штатах. И поэтому они делают все, чтобы унизить всячески Нетаньяху. Например, Бен Каспит, я же знаю, из Марива газеты. Старая газета, не очень сейчас популярная, но тем не менее они говорят, что мы уже потеряли из Нетаньяху своего главного стратегического партнера. То есть делается все, чтобы всячески унизить Биби. К сожалению, вот эти все высказывания и Трампа, и Венса, они играют им на руку. У нас выборы скоро, Геннадий. У нас через 3 месяца уже выборы. И поэтому, когда делаются такие заявления со стороны президента и вице-президента, естественно, это играет на руку всей его оппозиции, и Нетаньяху теряет очки. Понимаете? То есть лучше бы вообще, даже если есть какие-то расхождения, но не без этих заявлений, не без этих факин, потому что мы можем с вами рассматривать это как дружеские отношения, но наша оппозиция, наша СМИ, наша вся система это истеблишмента, она показывает, что это отсутствие уважения к Израилю, что у нас гигантские расхождения, больше, чем они есть, несомненно, однозначно, они стараются это выпячивать, подчеркивать, и все вот это вот очень плохо. Поэтому в преддверии выборов особенно, я не знаю, или это делается специально, чтобы, может быть, утопить Биби, привести к власти генерала, который вообще не сможет и не знает, как даже по-английски говорить, не говоря уже о понимании с геополитики и так далее. Может быть, это делается непроизвольно, мне трудно сказать. Я боюсь что-либо утверждать. Но так или иначе, комментарии в основном скорее отрицательные, чем положительные. Положительные более на тех каналах и в тех изданиях, которые выступают за Нетаньяху. Нетаньяху, но их мало. Их мало в основном. Это вот эти все мейнстримные издания. Но вы можете сами представить себе, как в «Нью-Йорк Таймс» или там CNN освещается все, что не делает администрация. Вот приблизительно в таком же ключе это происходит и по отношению к Нетаньяху, и по отношению к визиту нынешнему. Вот это именно так.
0: У нас немного времени осталось. Гватемала признает город Давида и его археологические сокровища частью национального наследия Израиля. То есть она стала третьей страной после Соединенных Штатов и Аргентины, которая это сделала.
1: Вы знаете, это замечательно маленькая страна, но заявил президент Гватемалы, что это действительно город, город Давида, город, откуда прошла цивилизация. То есть, интересно, вы знаете, что в Латинской Америке, ну так же, как и в Восточной Европе сейчас, растет глубокое понимание того, что этот конфликт не из-за территорий, не из-за того, что угнетение палестинского народа, из-за отсутствия палестинского государства, растет отчетливое понимание, что это конфликт между двумя цивилизациями. Или точнее, между нецивилизацией, которая представляет собой ислам и третий мир, и между западной иудеохристианской цивилизацией. И вот это вот, вот этот вот факт продемонстрировала Гватемала. Очень, они так и написали, что очень мало мест, где можно почувствовать вот этот вот момент, так же, как в городе Давида, что это не история отдельной нации, а история города, которая повлияла глубинным образом на все историческое, культурное наследие большей части человечества. Я буквально практически процитировал это, и мы признаем значение этой истории для человечества. Надо сказать, что до этого, Геннадий, что тоже любопытно, что похожее заявление мы услышали от Колумбии, которая была еще недавно крайне враждебным нам. Сегодня она стала дружественным государством. И они заявили даже, что они перенесут свое посольство в Иерусалим. То есть Латинская Америка, она разворачивается в сторону Израиля, да и в сторону всего западного мира. Дай-то Бог, чтобы оно так и было. Может быть, оттуда придет какая-то помощь.
0: Ну да, в общем-то, речь идет о том, что нужно чтить истоки Иерусалима, а это значит сохранить важную часть исторического наследия человечества. И в данном случае это признание, в общем-то, существования еврейского народа в тысячелетиях. Это тоже очень важный момент. И здесь я хотел бы перебросить мост к последним сообщениям. Рост антисемитизма. Идея уничтожить еврейство, уничтожить еврейский народ, стереть его с лица земли, она ведь на самом деле проявляется в антисионистских всех этих заявлениях, непризнании Израиля, ставить палки в колеса к Израилю, естественно, в бытовом антисемитизме тоже. И вот сообщение сегодня, что согласно новому отчету, в прошлом году в Великобритании был зафиксирован самый значительный рост числа антисемитских инцидентов среди всех стран с крупной еврейской общиной за пределами Израиля. Это то, о чем мы с вами неоднократно говорили, о чем вы говорите. Чем больше прибывают в страну вот тех людей, о которых вы только что сказали, тем волна антисемитизма все выше и выше. И страна, собственно, об идентичности, мы только в первой части об этом тоже говорили с нашим корреспондентом из Грузии, все это начинает размываться, а главное, это еврейский вопрос. Вот все, что они хотят, это еврейский вопрос. Но потом придут и за ними.
1: Абсолютно. Вот это то, что называется у нас, это называют next is west is next. Понимаете? То есть начинается с евреев. Евреи это как канарейки в шахтах. А потом уже идут за всеми остальными. Так делали большевики и нацисты. То же самое сейчас делают ислам и нацисты. И посмотрите, они преуспевают в Лондоне, в Нью-Йорке, в самых разных городах. Они добиваются своего, опять-таки, под видом вот этих вот громких лозунгов. Вот поэтому надо понимать это все очень хорошо.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подходит к концу. Всего доброго. До встречи в эфире завтра.
2: Спасибо. Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Горки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Администрация Трампа предложила переименовать Penn Station в Нью-Йорке в рамках масштабной реконструкции стоимостью 8 миллиардов долларов. Идея уже вызвала оживленные споры, окончательное решение пока не принято. Ранее глава департамента транспорта Шон Даффи то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что неплохо звучит Trump Station. Предложение содержится в письме, которое Даффи направил сенаторам с просьбой одобрить федеральное финансирование. Трамп ранее заявлял, что название Пенсильвания вокзал кажется странным, потому что связано с другим штатом. Исторически станция получила название в честь компании Pennsylvania Railroad, которая ее построила. В 1963 году старое здание снесли и построили спортивную арену Madison Square Garden. Современный подземный вокзал на протяжении десятилетий подвергается критике из-за тесных переходов и недостатка естественного освещения. Реконструкция должна начаться в конце 1927 года. Работы займут около 6 лет. Движение поездов прекращаться не будет. В Riders Alliance, представляющий интересы пассажиров общественного транспорта, заявили, что главным приоритетом должно оставаться улучшение работы вокзала, а не его название. Пассажиров гораздо больше волнуют быстрые и надежные поездки, чем вывеска на фасаде. В Пентагоне приняли решение переименовать в честь Линдси Грэма базу ВВС «Чарльстон» в Южной Каролине. Объект получит название «Объединенная база имени Грэма». Военное ведомство указывает на приверженность сенатора-республиканца модернизации инфраструктуры и повышению авиационной безопасности именно этой базы. Сам Грэм 33 года служил в ВВС. 45-летняя Натали Портман, которая ждет третьего ребенка, впервые показала фото, на котором запечатлена беременной. На снимке, опубликованном в Инстаграме, она демонстрирует округлившийся живот. «Считаю дни до нашей встречи с тобой», — написала Портман под фотографией. О своей беременности от французского продюсера Танги де Табля актриса рассказала в интервью «Harper's Bazaar». Тогда же Портман призналась, что прекрасно осознает, насколько ей повезло вновь стать матерью, имея в виду свой возраст. От экс-мужа Бенджамина Мельпье у актрисы 14-летний сын Алиф и 9-летняя дочь Амалия. Супруги скандально развелись в 2024 году. Мельпье попался на измене с 25-летней любовницей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.

Да, Акмаль. Акмаль. Добрый день. Добрый день, дорогим всем радиослушателям. Как всегда, мы выходим в среду. Грегори, ну, он не может сегодня, не знаю почему, но не может, до него не смогли дозвониться. Давайте я буду вам рассказывать приблизительно об том же сценарии, который, как обычно, мы соблюдаем, о том, что происходит. Давайте начнем с главного. Главное – это был на этой неделе визит Нетаньяху в Белый дом. Визит, который считался очень важным, значимым, и все, что ему предшествовало. Итак, начнем с того, что происходило до этого визита. Трамп продолжал вот эту вот политику уколов, какого-то гнобления, нападок на Нетаньяху за несколько дней до визита. Например, он резко раскритиковал Нетаньяху, заявив, что возражение Нетаньяху против поставок самолетов F-35 и запасных частей к самолетам, двигателей к самолетам F-35 Турции, режиму Эрдогана, он не будет принимать никаких возражений, и ему безразлично, что думает Израиль. По его словам, решать он будет самостоятельно, без каких-либо советов, и вообще сказал опять, что Эрдоган внес огромный вклад в безопасность Ближнего Востока, что он надежный, верный друг, союзник Соединенных Штатов. Вот все это он произнес на одном дыхании. И я опять-таки повторюсь, что речь идет об Эрдогане, человеке, который возглавляет сегодня репрессивный режим, тиранический режим, по сути говоря, исламистский режим в Турции, который бросает за решетку масса своих людей, которые выступали как-то против, и там журналисты, и представители академии, и интеллигенция, и даже учителя, неважно. Он угрожает, помимо Израилю, он угрожает Греции и Кипру, он осуществляет этнические чистки курдов, и он абсолютно не сделал ничего реального, чтобы помочь Трампу. Ничего. Ни в отношении Ирана, ни в каком-либо другом отношении. То есть Турция в НАТО – это сегодня анахронизм, потому что исламистское государство, которое якобы участвует в Североатлантическом Союзе, это как все равно волк среди овец. Вот, трудно мне подобрать другое сравнение, когда несколько волков в стадии овец, они якобы являются овцами. Он такой же член Североатлантического Союза, но вот как в данном случае и хищники среди баранов. Тем не менее, нападки в этом плане на Нетаньяху продолжились. Не только это было. За день перед визитом Нетаньяху Трамп заявил, что Биби намерен предоставить ему разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной программы, но он, Трамп, в них не нуждается. Мне не нужно, чтобы Биби мне рассказывал об этом. Биби хочет это мне говорить, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт с Ираном. Мы о конфликте с Ираном и о том, что происходит, чуть поговорим позже. Но пока мы говорим о визите. Вот на этом фоне происходил визит. В общем-то, было ощущение в Израиле, что очень все идет не так, что отношения давно уже испортились достаточно основательно после того, как обе страны были союзниками, стратегическими союзниками. Вот происходит нечто не очень приятное, причем исходит это из, собственно говоря, Белого дома. Когда первая встреча закончилась, визит еще продолжается, то формально были заявления следующего рода. Ну, Нетаньяху назвал встречу с Трампом превосходной, говорил о том, что стороны прекрасно понимают друг друга, но я хочу, чтобы все понимали. И ничего другого он говорить не мог,
Потому что, ну, какой у него выход? Сказать, что отношения плохие, он и так подвергается всевозможным нападкам со стороны нашей прессы, в основном она крайне левая, эта пресса, и в основном она жаждет того, чтобы его просто снесли из кабинета премьер-министра, поэтому он должен демонстрировать хорошую мину при плохой игре. Что касается Соединенных Штатов, то Каролин Левит написала в соцсети о том, что обе встречи были позитивными и продуктивными. Ну, это так же, как и с Зеленским, собственно говоря. Она рассказала об обеих этих встречах. Это мало о чем говорит. Это как у нас в Советском Союзе говорили о том, что встреча пришла в дружеской, конструктивной обстановке. Что там было за закрытыми дверями, не ясно. Визуально только мы видели, что стоит. И картинки были тоже весьма примечательные. Стоит Нетаньяху, Трамп и Венс, они все улыбаются, но ничего больше. Вот формальные улыбки. Намного более, я бы сказал, выглядело

0: Нетаньяху, оно снизилось, довольно значительно снизилось в команде президента. Ну, видимо, это имеется в виду и Витков, и Кушнер, вот наши Зятек и Витек знаменитые. Ну, в частности, возможно, и не только они, Венц, разумеется, и что отношения достаточно испорчены, и непонятно, куда это будет, как это будет развиваться. Утрата доверия к Израилю велика. Вот то, что они говорили в интервью с израильскими СМИ. Верить этому полностью нельзя, абсолютно, потому что все могут выдавать желаемое за действительное, переворачивать. Но я просто сообщаю о том, что происходило, как реагировали на это наши СМИ. Сообщалось также интересный момент, что Трамп не очень хотел принимать Нетаньяху, что он согласился включить премьер-министра в свой график только после того, как Израиль выполнил американское требование ввести международные силы стабилизации, это называется ICF, сектор Газа. Что такое международные силы стабилизации, мы помним, это миротворческий контингент из мусульманских стран, Марокко, Индонезия, Казахстан, Азербайджан. Ну, это опять-таки вариант миротворческого контингента, который был в Ливане, как мы помним, там действовал УНИФИЛ. За этим корпусом УНИФИЛ, за голубыми касками прятались террористы Хизбаллы, обстреливали Израиль, заставляли вот этих вот офицеров корпуса сотрудничать с ними, передавать им информацию, в общем, играть на своей, участвовать в своей игре активно. То же самое, по сути дела, произойдет, когда будет запущен вот этот вот контингент международных сил стабилизации. То же самое, то есть опять-таки Хамас это использует, чтобы прикрываться за их спинами, манипулировать ими и играть в свои игры, то есть накапливать оружие, осуществлять какие-то вылазки и так далее. Тем не менее, Израиль пошел на этот шаг, Нетаньяху пошел. Почему? Потому что без этого, если верить сообщениям, я вполне предполагаю, что так оно и есть, то двери в Белый дом не были бы открыты. Но вот когда это произошло, они действительно... Алло?
1: Да-да, Александр?
0: Да, Грегори, да, рад слышать.
1: Да, я прошу прощения, у меня были технические накладки. Все, я с вами в эфире.
0: Да, хорошо, Грегори, я рассказываю пока нашим радиослушателям о том, что как происходила встреча Нетаньяху с Трампом и представителями ведущими администрации, и что происходит сейчас. Так вот, после того, как Нетаньяху согласился выполнить требования по Газе, ну, был дан ему зеленый свет, и действительно он прибыл в Белом доме. Сообщается, что большая часть, конечно, была посвящена вопросу о том, что делать с Ираном, как делать. Как мы понимаем, в команде Трампа очень значительное влияние имеет лагерь во главе с Венцем, опять-таки Витков, Кушнер, которые настаивают на том, что должны быть переговоры, следует как-то пытаться договориться, хотя, наверное, всем уже ясно, любому маломальски, как бы мыслящему человеку, понятно, что невозможно с ними договориться, потому что они лгуны, они обманщики, они религиозные фанатики, и они будут все равно продвигать свои программы, в том числе ядерную программу и ракетную программу. Естественно, конечно, что Нетаньяху настаивает или пытался настаивать на каком-то более жестком решении вопроса, но, судя по всему, под давлением вот этого лагеря и по своим собственным соображениям тут. И экономический фактор, конечно, рост цен на нефть и, естественно, промежуточные выборы. Трамп пока хочет как-то договориться. По всей видимости, это оставалось в главном фокусе внимания переговаривающихся сторон. Ну вот на данный момент продолжаются переговоры. Нетаньяху встретился с Питером Хексетом. Я думаю, что там они нашли общий язык намного лучше и намного больше было понимания, чем и с Трампом, и с Венсом. Но опять-таки от Хексета, как мы понимаем, не все зависит. Таким образом, посмотрим, как будут развиваться события. Пока скоро Нетаньяху должен возвращаться в Израиль. И опять-таки будем следить за тем, что происходит. Это то, что происходит на переговорах. Теперь о самой ситуации.

0: с Ираном. Пока ведутся переговоры, но пока нету никакого продвижения. Более того, иранцы говорят, что они даже не собираются обсуждать как-то пути решения. Они выступают с требованиями, ультимативными требованиями, что они будут контролировать Ормузский пролив, о том, что они будут решать, будут ли, когда будут американские или другие международные эксперты прибудут вот в это место, где-то там закопанное под горами, в недрах земли. Они говорят так: сначала открытие на наших условиях Ормузского пролива, причем они говорят по-прежнему о том, что надо вводить пошлины и так далее, они очень хотят этого, это огромные доходы для них. Во-вторых, они хотят снятия всех санкций, разморожения всех активов, ну, то есть то, что прописано в меморандуме. И потом они говорят, ну, давайте будем обсуждать ядерную программу. Ну, это потом, это когда-нибудь и как-нибудь. А сначала сделайте, по сути дела, речь идет об ультиматуме. Более того, они ведут себя, ну, нагло, необычайно. Тансим, например, это официальное их агентство. Причем оно ассоциируется с КСИР, с Корпусом Стражи Исламской Революции. Оно опубликовало видеоролик с прямыми угрозами. Я видел этот ролик, кстати, показывали у нас по нашему ТВ, в адрес Мелани Трамп. Они показывают Мелани Трамп, это сделано, конечно, естественно, все искусственным интеллектом, где она находится, как она находится, что она покупает, какие магазины она посещает. Они показывают ее в этом ролике, как она передвигается, о том, как организована ее охрана и так далее. Более того, там содержатся угрозы не только в адрес Мелани Трамп, но и в адрес сына президента Бэрона Трампа. То есть все это носит оскорбительный характер. И опять-таки мы должны понимать, что это не какое-то там частное агентство или частные СМИ. Там нет такого Тансима. Это официальное и ведущее агентство Ирана, которая принадлежит Корпусу Стражи Исламской Революции. А Корпус Стражи Исламской Революции, он, по сути дела, все контролирует. Мне кажется, что на таких условиях вообще-то вести переговоры и обсуждать какие-то сделки, ну, это, мягко говоря, в общем-то, несколько для меня странно, но тем не менее, меня никто не спрашивает. Я думаю, что и многих в администрации тоже никто не спрашивает. Далее. Происходят на Ближнем Востоке также вещи весьма и весьма знаменательные. Хуситы. Одну секунду. Хуситы заявили, что они ведут пошлину за проход судов через Баб-эль-Мандебский пролив. Я хочу пояснить тем, кто радиослушателям не очень знает вот всю эту географическую ситуацию, что есть Ормузский пролив, как мы хорошо знаем, который связан с Персидским заливом, вот про него все идет речь, а по другую сторону Аравийского полуострова есть Баб-эль-Мандебский пролив, который выходит в Красное море, из Красного моря через Суэцкий канал, из Суэцкого канала в Средиземное море, ну и дальше уже на запад, в Европу, в Америку и так далее. Так вот, хуситы говорят о том, что они вполне могут или перекрыть полностью этот пролив, если они захотят, а захотеть они могут в любой момент по команде Ирана, или они введут пошлины за использование вот этого вот Баб-Мандебского пролива, и таким образом это, ну, заставит все грузовые суда, танкеры платить огромную пошлину, собственно говоря, и сделает этот маршрут убыточным. Через Ормузский пролив, напомню, идет где-то 20% грузов, через Баб-эль-Мандебский идет где-то 12-15% грузов, то треть мировых грузоперевозок, они идут именно вот через этих два пролива около Аравийского полуострова. Так что, правда, они заявили, что китайские суда от платы будут освобождены. Вот это тоже характерно, то есть получается, что Китай получает дивиденды, получает приоритеты, то есть речь идет в основном о западных странах, и очевидно, что это повышает давление на Соединенные Штаты. То есть это, по сути дела, политика шантажа, рэкета и ультиматумов. Они угрожают обстреливать, они угрожают перекрывать, они угрожают заблокировать, вводить пошлины. Вот это вполне в их стиле. Далее, в Иране, который, по сути дела, является такой подмандатной территорией Ирана, там шииты, которые шиитское духовенство, шиитские милиции, шиитские партии, она своего рода такая негласная колония Ирана. Ну, как, собственно говоря, и Ливан, который, по сути, управляется, контролируется Хизбаллой. В Ираке то же самое. Иран создал такую свою империю на Ближнем Востоке через своих ставленников. Так вот, они формируют свои силы, которые, они говорят, в случае конфликта, они будут атаковать американские военные и невоенные, и гражданские базы, объекты и так далее. Это прямая тоже угроза. Они говорят о том, что они могут организовать массовые толпы протестов, которые в случае необходимости, ну, по отмашке Ирана, естественно, они атакуют американские какие-то базы, консульства, посольства и так далее, захватят их, предлагается даже, они предлагают, лидеры вот Ирана предлагают взять в плен до 200 заложников американских, тем, чтобы потом шантажировать Соединенные Штаты, ну, точно по образу и подобию Хамаса. В ответ, значит, Соединенные Штаты на Десентком нанес удары по вот этим вот группировкам. Сообщается, что где-то 20 сил, силы народной мобилизации это называется, 20 человек погибло, 32 получили ранения, они атаковали там склады с оружием и разного рода объекты, то есть где-то на протяжении 72 часов все это было атаковано, но там у них, у иракских милиций, достаточно большой потенциал, так что эта операция, конечно, хотя и нанесла им определенный ущерб, но вряд ли можно говорить о том, что этот ущерб значителен для них и повлияет как-то на их действия. Далее сообщается тоже интересный момент, сообщается о том, что Иран ожидает поставку крупной партии ЗРК, зенитно-ракетных комплексов, вот должны из Китая прибыть Иран. То есть, опять-таки, то, что мы говорили, это режим, который использует любой шанс для того, чтобы немедленно вооружиться. Там питание детское, не знаю, подгузники, еда, медикаменты, их волнует приблизительно так же, как меня прошлогодний снег, я не знаю где. Их волнует исключительно вооружение, и они договариваются с Китаем. Китай это опровергает, но Рейтер вот сообщает о том, что уже достигнуто соглашение о закупке, 70 миллионов долларов, и это пойдет через Пакистан. Таким образом, режим продолжает вооружаться, американская администрация продолжает вот так вот вибрировать, колебаться и опасаться. Ну, понятно, кто усиливается. Усиливается только в данном случае иранский режим. Они атакуют очень активно. Я думаю, что надо сейчас будет выйти на перерыв, последняя моя информация. Иордания сообщает о перехвате постоянно иранских баллистических ракет. То есть раньше они третировали все вокруг вот эти княжества, теперь они уже третируют и Иорданию. На территории Иордании находятся американские базы, и они бьют ими по американским базам и просто по объектам Иордании. Опять-таки для чего? Чтобы запугать весь арабский Ближний Восток. И арабский Ближний Восток действительно выглядит запуганным. Они опасаются вступать в битву, в сражение с Ираном, хотя у них очень хорошие военно-воздушные силы и технологии современные. Но они не чувствуют поддержки Соединенных Штатов, потому что не верят, что Трамп намерен довести до конца ликвидацию этого режима. А так как в бандитском Петербурге, если у тебя выбор такой между слабым полицейским и сильным гангстером, то лучше, конечно, иметь дело с сильным гангстером, тогда как-то выживешь. Вот такие дела, Грегори. Я думаю, что, наверное, надо сейчас выходить на перерыв.
1: Да, именно так. Уходим на рекламную паузу.
2: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
1: Александр?
4: ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
0: Базисных причем, естественно, то есть... То есть ситуация становится все хуже и хуже, режим на это не обращает никакого внимания, они закусили у дела, они считают, что они смогут контролировать ситуацию, подавлять и уничтожать, убивать всех, кто будет против, и что они добьются победы над большим и малым сатаной. Но вот большой сатана, ну чего-то он действительно, какая-то слабость в коленках, это чувствуется, по крайней мере, опять начинаются, как я уже сказал, переговоры. Ну, переговоры снова ни о чем, потому что это не переговоры с равным противником, которому можно доверять. Это переговоры с врагом, который сделает все, чтобы его обмануть.
1: И что вы думаете, как долго Трамп будет все это терпеть?
0: Трудно сказать, Грегори, я сам задаюсь, вы знаете, этим вопросом. Я сам задаюсь, потому что они все время его провоцируют. Причем они провоцируют и, собственно, Америку, и союзников Америки. Израиль как раз парадоксальным образом сегодня остается в стороне. Но вот Саудовская Аравия, она подвергается постоянным обстрелам тех же хуситов. Помните, в 2019 году они несли мощнейший удар по Арамко? Это крупнейшее нефтеперерабатывающее производство в Саудовской Аравии. Вот сейчас они повторяют, пытаются сделать то же самое, направляют туда свои беспилотники. Пока их перехватывают, угрожают, как я сказал, перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, откуда идут все саудовские, из Саудовской Аравии в Саудовскую Аравию, в порты Саудовской Аравии, танкеры, грузовые судна и так далее. То есть они, по сути дела, прессуют не только Америку, они прессуют весь регион, всех союзников Соединенных Штатов, которые находятся в замешательстве, про Иорданию я уже сказал, всех и Саудовская Аравия, то есть все. Но, опять-таки, мне непонятна логика Трампа, непонятна логика Венца. Эта игра может продолжаться сколько угодно, но потери-то будут нести, в принципе, конечно, и Соединенные Штаты, и их союзники. Те будут пытаться контролировать ситуацию и просто закручивать гайки еще больше, еще больше. Это единственное, что они могут и что они умеют.
1: Скажите, союзники, я в данном случае говорю об Америке и Израиле, мониторят производство оружия в Иране или те продолжают делать то, что хотят?
0: Сообщается о том, насколько можно доверять этим сообщениям, что центрифуги опять-таки куда-то размещены вот в какое-то закрытное секретное место под горой в Ираке, которым продолжается или обогащение урана, или хранение урана, обогащенного урана. То есть они, несомненно, понимаете, тут не надо даже... Не надо даже к гадалке ходить, то, что называется. Они одержимы стремлением создать свою ядерную программу. Конечно, они это делают. Помните, в 2015 году, когда было заключено соглашение с Обамой, вот эта ядерная сделка, и тогда надеялись, что да, тогда еще было довольно мирно, что они как-то могут пойти действительно на попятную и откажутся от создания ядерного оружия, оказалось, что они буквально даже не в шаге, а в полушаге от него, почему и в июне прошлого года была начата Израилем вот эта вот операция при поддержке администрации Трампа, потом она была свернута, в феврале снова начата и снова была свернута, и, конечно, они пытаются возобновить свои удары вот под этой горой, как ее называют, Пикакс, такое вот у нее название, сообщается, что хранится уран, туда перевозятся, свозятся центрифуги, но только ли эта гора, опять-таки мы не знаем, возможно, есть еще и другие места, где страна очень большая, где находятся, базируются вот все эти компоненты, необходимые для ядерной программы. Нет, у меня нет ни малейшего сомнения, что они продолжают работу в этом направлении.
1: Вы знаете, я в данном случае спрашиваю даже не о ядерной программе. Я говорю про дроны, про баллистические ракеты. Иран ведь поставлял очень много до начала вот операции Америки и Израиля, поставлял очень много оружия России, которое та использовала в войне с Украиной. А что слышно по этому поводу?
0: Вы знаете, ну, вот я привел пример последний о том, что Иран заказал партии зенитно-ракетных комплексов из Китая. То есть, конечно, они наращивают свой потенциал из Китая, из России. Вот оттуда они черпают свой необходимый весь потенциал. Опять-таки, 400 китайских, сообщается, переносных ЗРК ближнего радиуса. То есть это значит, что, конечно, они и дроны наверняка развивают свои, производят свои, несмотря на все удары, которые им нанесли союзники, они все равно продолжают это делать. А что касается Украины, тут интересно, Геннадий, произошел весьма любопытный инцидент следующего рода. Было, собственно говоря, атаковано Украиной, впервые атаковано в Каспийском море, было атаковано иранское судно, которое перевозило дроны, по всей видимости, дроны, может быть, еще какие-то, не знаю, военные технологии, перевозило ее по Каспийскому морю. Там погибло несколько человек, несколько человек были ранены. Причем Киев, да, признал, что мы нанесли вот удар по суднам, перевозящим военные грузы. А после этого сообщалось, что даже иранцы готовы были обстрелять чуть ли не Киев, обстрелять Одессу, обстрелять какие-то там инфраструктурные объекты в Украине, но потом отказались от мысли. Видимо, понимая, что если они пойдут на этот шаг, то Зеленский не остановится, и правильно, конечно, бы не остановился, потому что в отличие от Нетаньяху, которому Трамп связывает всячески руки вместе с Венсом, за его спиной стоит еще Европейский Союз, который его поддерживает абсолютно на 100%, и он чувствует себя вправе защищать свою страну так, как он считает нужным. И они атаковали бы, и причем атаковали бы 100% умело, эффективно, так же, как они атакуют все эти российские НПЗ и их склады всевозможные, торговые, коммерческие, в общем, инфраструктурные все объекты. И поэтому иранцы отказались. Но это примечательно, что Украина уже перешла к непосредственным ударам по иранским судам, которые вот перевозят в Россию все вот это вот хозяйство. Любопытно также еще, что Гедеон Сар, наш министр иностранных дел, он привел телефонный разговор с Андреем Сибигой. Они обсуждали проблемы, опять-таки, связанные с Ираном, и разговор был хороший. Вот это хорошая новость, на мой взгляд, что хотя отношения между двумя странами не всегда гладко, скажем так, складывались, но сейчас, похоже, как-то вот они начали развиваться более позитивно, и Сар выразил соболезнования из-за тяжелыми потерями украинского народа и пригласил Сибику посетить Израиль. Будет 35 лет установления дипотношений между двумя странами. То есть вот это вот любопытный еще одна грань вот того, что происходит на Ближнем Востоке.
1: А были какие-то вот переговоры в Америке между Израилем и Украиной? А ведь премьер-министр был на похоронах, и я имею в виду премьер-министр Израиля и президент Украины. А между ними были какие-то переговоры? Что-то известно по этому
0: поводу? Нет, я не читал, нигде это не было написано. Сообщалось, что они встретились буквально чуть ли не в коридоре, потому что сначала приняли Зеленского, потом Нетаньяху. Ну, поздоровались, обменялись там рукопожатиями, но я не слышал о том, о какой-то встрече, нигде не читал, не видел о том, чтобы они что-то обсуждали. Вот, в каком-то открытом режиме, закрытом режиме, неважно, нет, не было сообщений.
1: Давайте возьмем один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире.
11: Да, все вы меня звать. Я обращался сколько раз насчет этой передачи вчерашней. Все, как было в записи, так оно и идет. Что же это, вы ничего не предпринимаете?
1: Давайте мы узнаем. Александр, с чем связано то, что вчерашняя передача была в записи, а не в прямом эфире?
0: Алексей Осипов предлагает по каким-то своим причинам вот делать запись в закрытом, вот в таком вот режиме. И запись заранее. Я много раз говорил, что это абсолютное дело и право редакции, Алексея Осипова, всей редакции, радиослушатели выбирать, как они хотят. Я это еще раз повторяю.
1: Я узнаю.
0: Совершенно не при чем. Алексей Осипов предлагает делать так, я делаю так. Он предложит делать по-другому, понятно. Я соглашусь с этим.
1: Понятно.
0: Мое мнение совершенно вторично.
1: Понятно. Узнаем, с чем это связано. Хорошо. Продолжите вашу мысль. Все-таки, что происходит сегодня между Израилем и Украиной? Мне просто интересно, все-таки есть какая-то информация о поставке оружия со стороны Израиля Украине? Украина сегодня лидирует, наверное, можно сказать, в мире по поводу производства дронов. Есть ли что-то слышно ли по этому поводу?
0: Нет, вы знаете, это я не слышал, ничего об этом не сообщается, о том, что существует какое-то либо сотрудничество в военном плане, не читал. Я об этом, что заключены договора, тоже никакие не читал, но действительно сегодня Украина вырвалась в число ведущей дроновой, давайте так скажем, державы. Израиль тоже занимает не последнее место. Я уверен, что так или иначе, вот я сказал, что Сара ООН пригласила Сибигу прибыть в Израиль, что, ну, похоже, что стороны понимают, что взаимовыгодное сотрудничество, оно просто необходимо жизненно для обеих стран, для их выживания и от меньшей зависимости от, ну, и от Соединенных Штатов, потому что мы не знаем, что придет завтра Трампу, Венсу. Ну, конечно, Марко Рубио, например, и Пит Хексет, они абсолютно предсказуемые. Вот, например, про Венса я этого сказать никак не могу. Кроме того, мы не знаем вообще, как изменится политическая карта в самих Соединенных Штатах, поэтому понятно, что они должны быть независимы. Я не читал о том, что заключены какие-то соглашения в этом плане. Израиль, например, заключил соглашение с Сербией о разработке современных вооружений, обеспечении друг друга необходимыми боеприпасами. Я очень надеюсь, что нечто подобное может быть сделано. Сербия тоже, кстати, с немалыми вызовами сталкивается. Может быть и должно быть сделано в отношениях между двумя странами. Обе страны жертвы агрессии и должны соответствовать этой ситуации.
1: Понятно. Давайте возьмем еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
12: Алло, добрый день, спасибо за ваши передачи. Да, меня зовут. Я бы хотел узнать, что генерал...
1: Прерывается, ваша речь прерывается. Алло, перезвоните, пожалуйста. Александр?
0: Да, у меня хорошо слышно. Ну, то есть я не слышал вопрос, да, но вас я, Грегори, хорошо слышу.
1: Да, ну, продолжите. Значит, мы остановились на том, что Украина вырвалась вперед. На самом деле, по-моему, стала мировым лидером по производству дронов. Что называется, не было счастья-то несчастье помогло. И да. Насколько я понимаю, что и Америка уже собирается покупать у Украины современные дроны. Что делает в этом направлении Израиль? Продолжается развитие дроновой программы тоже? Или, в общем-то, это все в закрытом режиме?
0: Нет. Продолжается, конечно, многое мы не знаем, да и не должны знать, естественно, но... Мы знаем, что была представлена определенная программа по нейтрализации дронов Хизбаллы. Хизбалла во время последнего столкновения, она нанесла нам значительный ущерб, едва ли не каждый день погибали, получали ранения военнослужащие, и надо было что-то делать, потому что эти дроны стали реальной проблемой. Так вот, представлены были на рассмотрение несколько вариантов систем нейтрализации дронов, и, насколько известно, правительство или приняло, или готово принять одну из этих программ. Точно как это будет выглядеть, я не знаю. Пока об этом не сообщалось подробно, но то, что Израиль даже не то, что разрабатывает, а лихорадочно разрабатывает какие-то средства по противодействию вот этим дронам из Хизбаллы, дронам из Ирана, это 100%. И учитывая наши наработки, опять-таки, и мы с Украиной можем очень хорошо дополнить военный потенциал друг друга новыми и весьма эффективными решениями.
1: Я слышал что-то по поводу производства лазерных средств защиты от дронов.
0: Это было, насколько я знаю, даже не столько дронов, а от ракет. Я не помню, чтобы это, возможно, были какие-то экспериментальные наработки, но я думаю, что это пока находится на стадии разработки, проверки, испытаний и так далее. То есть пока это не вступило, по крайней мере, в масштабном таком варианте, не вступило в свою работу. Но как раз с ракетами мы достаточно успешно справлялись, надо сказать. А вот с дронами все то, что Хизбалла использовала, получалось не очень легко. Мы несли тяжелые потери.
1: Осталось не так много времени до конца передачи. Сделайте свой прогноз. А как вы считаете, как будет продолжаться развиваться, продолжит развиваться события на следующей неделе.
0: Вы знаете, Грегори, опять-таки, я, к сожалению, предполагаю, что Трамп будет пытаться достичь неких договоренностей, возвращения к уже написанному, подготовленному этому меморандуму, рамочному соглашению, неважно, как его назвать, будет пытаться. У меня ощущение, что он точно сам не знает, что делать, он находится под очень большим давлением Венса, который желает прекратить военные действия и который не хочет сталкиваться с естественными последствиями, экономическими, политическими, и вот этой вот нашей парочки Витька и Зитька, то есть он находится под их сильным влиянием, и Трамп, я боюсь, продолжит вот этот вот путь уступок, путь каких-то такого, я бы сказал, полувойны, знаете, когда вроде бы как военные действия могут начаться, возобновиться, но они очень поверхностные, такие хирургические, непонятно где, непонятно куда, как мы вели на протяжении многих лет с Хамасом, и которые не привели ни к чему, кроме укрепления Хамаса. Вот я очень опасаюсь, что сценарий и на следующей неделе будет такой. Опять-таки, буду невероятно рад ошибиться, если будет принято волевое и серьезное решение обрушить этот режим.
1: Армузский пролив перекрыт, и Трамп должен что-то делать по этому поводу?
0: Конечно, но для них Армузский пролив, Грегори, это козырная карта, это джокер. И они не согласятся открыть его полностью, пока они не увидят, что Соединенные Штаты идут на уступки. А что для них уступки? Это уступки не то, что тоже полное открытие с американской стороны, ведь он заблокирован с двух сторон, Ираном и Соединенными Штатами. Так вот, полное открытие со стороны Соединенных Штатов, чтобы свободно пропускались все иранские суда, а главное снятие еще. То есть я не знаю, что здесь главное, что вторичное. Все главное снятие всех санкций с Ирану, разморозка всех активов, предоставление им гарантии, что не будет начата никакая новая военная операция и так далее. Вот это то, что они от него требуют, это логически вполне понятно. То есть если поставить себя на их место, то можно понять, что это вполне логически оправдано. А логически неоправдано то, что продолжает администрация вести с ними переговоры. Само ведение переговоров – это затягивание себя в бесконечное болото, откуда выхода будет все труднее и труднее найти.
1: А что слышно по поводу американской флотилии?
0: Американская флотилия, насколько мы знаем, находится на местах. Я не слышал, чтобы какие-то корабли были отведены. Боевые самолеты по-прежнему базируются на Ближнем Востоке, в том числе они базируются в нашем аэропорту Бен-Гуриона, в других военных базах. Они, кстати, базируются и в Болгарии. Иран угрожает нанести удар по Болгарии, но это навряд ли, потому что Болгария страна-член НАТО, так что это вряд ли, конечно. Но нет, силы находятся здесь, в регионе, надо только, опять-таки, все силы готовы к тому, чтобы выполнить задачу. На мой взгляд, абсолютно, но надо отдать волевое решение, и этот режим, как я сказал, уже можно обесточить просто в считанные дни, уничтожив их базисные все инфраструктурные объекты, буквально отключив от жизни, от режима питания. Но по крайней мере, пока это, на это Трамп идти не хочет.
1: Ну вот так быстро пролетело время. Я еще раз прошу извинить, что я подключился позже. У меня были технические проблемы. А я хочу еще раз сказать, что это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Вели ее Александр Мостровой в основном сегодня. И Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке задавал несколько вопросов. Звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. И мы прощаемся до следующей среды до полудня. И Александр, как мы слышали, настроен достаточно пессимистично по поводу начала сухопутной операции Америки против Ирана. Мое мнение, что все-таки рано или поздно это произойдет, потому что терпение Трампа должно лопнуть, что называется. Потому что весь мир находится в ситуации напряженности, цена на нефть, а значит и на бензин растет. Мы это чувствуем в Америке очень сильно. И мое мнение, что рано или поздно терпение должно лопнуть. Посмотрим, произойдет ли это на следующей неделе или потребуется больше времени. Но мы видим, что Иран не останавливается, продолжаются казни. И очень хочется надеяться, что терпение нашего президента лопнет. Посмотрим. Еще раз спасибо. И мы прощаемся до следующей недели.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
13: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
14: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
15: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000, и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система завершает двухдневное заседание. Ее решение по ставке станет сегодня главным экономическим событием. Участники рынка считают нынешнее заседание одним из самых непредсказуемых за последние годы, поскольку регулятор перестал давать инвесторам столь подробные предварительные сигналы о будущих решениях. За несколько последних недель аппарат главы нацразведки сократил штат примерно на 30%, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулт. Он приступил к масштабным сокращениям в ведомстве и в июне пришел на работу на день раньше срока, запросив списки всех сотрудников национальной разведки. По его словам, начались увольнения представителей глубинного государства. Пулт с начала июня сократил около 200 сотрудников. Министерство внутренней безопасности сохраняет повышенный уровень готовности критически важных объектов инфраструктуры, включая аэропорты, морские порты и энергетические объекты. Белый дом продолжает консультации с союзниками по ситуации на Ближнем Востоке. Одновременно Конгресс обсуждает расходы на национальную безопасность и дальнейшее финансирование оборонных программ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Военные США перехватили несколько баллистических ракет, выпущенных Ираном во время внезапной атаки на американские силы на Ближнем Востоке, прямо в день встречи Трампа с Нетаньяху. Белый дом выстроил новую стратегию для сделки с Тегераном через нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. 84-летний сенатор из Кентукки Митч МакКоннелл опубликовал новое фото из больницы. Предприниматели Нью-Йорка пытаются заблокировать открытие муниципальных магазинов. Это создаст нечестную конкуренцию. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди. Относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться. Ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо. Не надо.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Эта неделя по Украине оказалась одной из самых насыщенных за последние месяцы и по войне, и по дипломатии. Украинские дроны раз за разом били по складам Wildberries, то есть уже не по нефтезаводам и армейским объектам, а по коммерческой логистике, потому что россияне видят каждый день. Одновременно ожила дипломатия. Агентство Reuters сообщило, что Киев и Вашингтон готовят Москве предложение о воздушном перемирии, а во вторник Зеленский едет в Соединенные Штаты. Даже ближайший союзник Кремля, президент Казахстана Токаев, сидя рядом с Путиным, публично предложил заморозить войну. Но сам Путин в тот же выходной, выступая на День флота, говорил не о мире, а о том, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. А Зеленский в интервью Sky News заявил: Путин к остановке войны не готов и готовит мобилизацию на 300-500 тысяч человек. Вот об этом разрыве между сигналами и реальностью поговорим. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с воздушного перемирия, которое Соединенные Штаты готовят. Мне не очень понятно, зачем нужно именно сейчас, когда Украина делает такие успехи, в воздухе, я имею в виду, конечно, атаки по складам Wildberries.
1: Ну, Украина все же страдает тоже очень сильно от российских обстрелов, которые становятся интенсивнее, более разрушительные. Просто обращаю внимание на то, что делает Украина, потому что она этого не делала. Россия делала это уже 4,5 года. И поэтому это может быть не так заметно. Но Украине тоже, я думаю, не помешало бы какое-то как-то передохнуть. И Украина всегда, в принципе, стремится к деэскалации. Потому что все-таки, как бы это эффектно не выглядело, мы видим сейчас эти клубы дыма на нашем экране. Вряд ли это и заменит мнение Путина, потому что он все-таки хочет максимум от Украины. Мы не видим никаких совершенно компромиссных движений с его стороны. Вот. А то, что это может не понравиться российскому населению, то с ним в России никогда не считались. Это во-первых. Во-вторых, это такое население, которое, как мы видим, скорее будет консолидироваться вокруг вождя и вокруг своей страны, чем задавать себе вопрос, из-за чего это все происходит. То есть вместо того, чтобы действительно задавать такие вопросы, они требуют от властей какого-то окончательного ответа. Вот, то есть, наверное, по возможности даже ядерного.
0: А ты думаешь, действительно россияне готовы к каким-то ответам или задавать какие-то вопросы? Ну, потому что мы видим, конечно, реакцию, какой не видели ее в течение почти этих 5 лет войны. Реакция широкая, да, то есть большие высказывания громкие в социальных сетях, в тех, которые запрещены, кстати, на территории России российским государством. Но это впервые, пожалуй, за все эти годы войны. Но по большому счету люди, по-твоему, в России достигли того уровня, чтобы спросить с Путина или там с Кремля, или вот с каких-то управляющих, да, своей страной, что все-таки происходит и почему?
1: Люди в России не субъектны, в отличие от Украины. Мы видим, что в Украине сняли Федорова, люди вышли на улицы, и с требованием и возвращения Федорова и отставки Сырского сняли Сырского. То есть Федоров еще не вернулся, ему там предлагают какие-то другие позиции, и, наверное, скорее всего, не вернется, а может и вернется под таким вот натиском. Потому что мы видим, что в Украине действительно, к мнению населения, прислушивается. А в России такого нет. То есть, что бы они там ни сказали, если будут какие-то протесты, они будут задушены на корню. Поэтому я думаю, что мнение населения России совершенно Кремль не волнует.
0: очень много конспирологических теорий в эти дни, в эти недели. Почему именно Wildberries, да? То есть в России люди сначала были в шоке, кричали, что там их шубы сгорели, а потом начали задавать вопросы, почему все-таки именно Wildberries, не Озон, не какие-то другие склады или коммерческие предприятия, ну, помимо, я имею в виду, НПЗ, вот именно Wildberries. У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Насколько я помню, что по Озону тоже был нанесен удар, один, по крайней мере, поэтому до него, может быть, тоже дойдет очередь, но, в принципе... Почему это делается? То есть я не могу сказать, почему выбран был один, почему Wildberries стал первым, но это делается по двум причинам. Во-первых, по прямой причине того, что через Wildberries проходит огромное количество товаров двойного назначения, частей для дронов, самих дронов, и таким образом Украина хочет нанести удар по российской обороноспособности в данном случае, а как раз атакующим способностям. Но кроме этого, это удар по российской экономике. И удар по российской экономике — это значит, что большие ресурсы государства должны будут быть направлены на ее содержание, а не на войну. То есть все, что делается с Россией, это все ведет к уменьшению, то есть к затуханию войны постепенному. То есть, если у России будет меньше ресурсов, все будет надо направлять на что-то другое, на поддержку там этих обездоленных владельцев средних и малых бизнесов, значит, меньше будет на войну. То есть, мне кажется, это очень правильный шаг.

0: заморозить этот конфликт и вернуться к формуле Стамбула 2.0. Он даже похвалил при этом предельную дипломатическую гибкость Путина, но смысл сказанного от этого не поменялся. Кремль ответил в тот же день, Песков заявил, что заморозка как таковая невозможна. Условие одно. Россия должна добиться своих целей. Киев Такаева публично поблагодарил. И вот мы получаем, что Такаев сказал, что не понимает причин российского вторжения в Украину. Что, собственно, он имел в виду? Как ты переведешь это с дипломатического на русский язык?
1: Тут даже вполне не дипломатично, а откровенно было сказано, мог и более завуалированно это сказать. То есть, и вот ты подчеркнул совершенно правильный аспект, потому что в основном подчеркивают то, что вот он сказал, что нужно заморозить этот конфликт. Какие-то советы по поводу прекращения войны Путину уже давали, тут ничего в этом такого нет. А вот то, что он в лицо Путину говорит, что первопричина, о которой Путин, с которой он носится и всем рассказывает, никому не понятно. То есть он не верит в эту первопричину, то есть виновность Украины, там, то есть что украинское правительство как-то решило. Он говорит, что это межгосударственный конфликт, это не конфликт внутри Украины, какая-то часть украинского общества против другой части. Он говорит, это конфликт между вашими государствами. Возьмитесь, встретитесь и договоритесь, разрешите конфликт на межгосударственном уровне, а не внутригосударственным. Россия же что, чего хочет, чего добивается? Она хочет изменения характера Украины. Она хочет, чтобы Украина была другим государством, не таким, как она есть. То есть с Украиной самой она договариваться не хочет. Она не видит ее как государство сейчас. И, как мы видим, они никогда не говорят правительство Украины. Они говорят всегда киевский режим. То есть они не относятся это к нему как к какому-то партнеру по переговорам. Они вынуждены с ним переговариваться. То есть это такая противоречивая позиция. С одной стороны, киевский режим, с другой стороны, с ним за столом сидят. И это было всегда, начиная с 2014 года. Но тогда было, конечно, больше взаимодействия. Сейчас ведется война. Но что я могу сказать по поводу вообще заявления Такаева? Мы видим не только на примере Такаева, а, например, на примере Алиева, который тоже был союзником России, и его страна входила в эти все российские проекты. Но мы видим, что как он гораздо смелее высказывается о Путине, такая все-таки более приближен как, в принципе, другие главы центральноазиатских государств. Но, тем не менее, и он себе позволяет это. Потому что они уже в России не видят как бы гарантора своей безопасности, своей экономической стабильности, потому что Россия сама не может обеспечить ни свою безопасность и ни свою экономическую стабильность. То есть значит, поэтому они обращаются уже к другим. То есть Казахстан смотрит больше на Китай, Азербайджан смотрит больше на Турцию. И даже Лукашенко, это единственный, пожалуй, такой стойкий, так сказать, союзник Путина, он тоже отреагировал на украинскую угрозу и отключил эти транспондеры, а не стал, так сказать, ну, обратился к Путину, чтобы тот купировал возможные угрозы, потому что он понимает, что Путин никаких угроз купировать не может. То есть если Украина нанесет удар по Беларуси, что Путин ничем там не поможет. Если будет разрушен этот мозырский НПЗ, который там ему дает Путину последнюю там его нефть, еще не тронутую, то он вообще ему ничего не останется делать. Поэтому он, конечно, у Путина очень ограниченные ресурсы, и поэтому с ним уже его ближайшие союзники вот таким образом разговаривают. Но тут еще есть одна вещь, поскольку Украина сейчас бьет по танкерам в Каспийском море. Это конкретные убытки для Казахстана. Поэтому Казахстан не хочет это терпеть. То есть лучше смиряться с чисто финансовыми потерями от этой войны, которую он отношения не имеет. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг и высказал. Это было интересно смотреть на выражение лица Путина, который у него обычно, когда Пашинян с ним разговаривал в таком же духе, я, кстати, забыл о нем упомянуть, уже просто не осталось такого лидера, который его уважает.
0: Натуральным, что ли, то, что случилось, насколько это все исходило действительно от Такаева, а не постановочно было сделано Кремлем или еще кем-то. Например,

0: Смотри, Такаев вообще начал этот свой монолог с того, что к нему поступает, я цитирую, много сигналов из Европы и Америки. Мы можем предположить, кто и что говорит в данном случае Такаеву?
1: Ну, если это, ты сам сказал, что если это постановочно, то скорее могло быть постановочно со стороны Кремля. Но если это со стороны Кремля такая постановка, то это значит, что Кремль готов к переговорам и таким образом просто хочет, как бы, чтобы эта инициатива исходила от кого-то другого. Но мы не видим этого. Я просто думаю, нет, это вот то, что я сказал. Я тут не занимался бы конспирологией. Я думаю, что вот просто Путина никто не боится. И это первое. Второе, это интересы Казахстана ущемлены, и поэтому он решил так высказаться.
0: Вчера в Петербурге на встрече с военными моряками по случаю 310-летия флота Путин озвучил, пожалуй, самое откровенное за последнее время. Западная Украина, по его словам, подарок Иосифа Виссарионовича после войны. И Украина эти земли рано или поздно потеряет. То, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, вернется. Не завтра, может, не послезавтра. Год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места. Это цитата. И добавил, что единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия. То есть в один и тот же выходной союзник просит заморозить войну, а Путин говорит о разделе Украины на горизонте 15 лет. Как ты воспринял эту речь?
1: Я, честно говоря, не знаю, говорил ли Путин это раньше, вот именно сам он, но такие нарративы с самого начала этой войны распространяются в России. То есть они же, как я сказал, не считают Украину субъектной, поэтому они считают, что Украина воюет руками других стран, и другие страны этого хотят, то есть США, Европа. И поэтому эти же страны, так сказать, в качестве призов себе заберут остатки Украины. Но если бы так оно было, то они уже давно об этом с Россией договорились. То есть он очень странно воспринимает вообще мир в, как бы, в парадигме вот до Второй мировой войны, когда вот были переделы, там какие-то договоры, вот там что-то уступали. Как-то он не понимает, что эта территория, ну, на нее никто не посягает в этих странах. Единственная страна, которая вот более-менее, так сказать, ну, как-то серьезно интересуется территорией Украины, это Венгрия, потому что там живет население венгерское, меньшинство, но все-таки значительное там живет. И Венгрия, особенно при предыдущем президенте Орбане, и даже нынешний президент тоже как бы с интересом следить за обеспечением их прав. Но никакие из этих стран даже и думать не хотели бы о присоединении этих территорий. Единственное, что, наверное, Путин, может быть, так говорит, потому что какие-то определенные круги, там крайне правые или крайне левые в этих странах, там в Польше, например, они действительно могут высказывать такие точки зрения. Может быть, он отвечает как бы на это или хочет завести этот электорат, который, может быть, в небольших количествах все-таки есть в этих странах. Но, честно говоря, непонятно, что он этим хочет добиться, потому что, естественно, к реальности это никакого отношения не имеет.
0: В большом интервью Sky News Владимир Зеленский был предельно конкретен. Путин к остановке войны не готов и, по данным разведки, готовит мобилизацию. Начнет после выборов в Думу 21 сентября, в первых числах октября, и рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек. Главная причина, главная проблема, говорит Зеленский, что обучить их быстро Путин не сможет, значит, на фронт пойдут необученные, значит, будут огромные потери. Он привел и цифры. За 7 месяцев в российскую армию набрали 221 тысячу, а потери составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча убитыми. И отдельно обращение к партнерам. Не играйте с нами в эти игры, помогите нам полностью закрыть небо и вводите санкции везде. Это цитата. Как ты относишься к этим заявлениям о мобилизации, насколько серьезно ты их расцениваешь?
1: Ну, мне кажется, что есть очень много утверждений, что мобилизация Путину невыгодна. Он давно ее уже провел. То есть в России, в принципе, работать некому. Это мобилизационный ресурс, это как бы нанесет то есть отсутствие вот этих людей нанесет серьезный ущерб российской экономике. Поэтому я не думаю, что это что он хотел бы это сделать. Действительно, если воевать будет некому, он будет вынужден это делать. Это, конечно, ничего в этом хорошего нет, поскольку он столкнется просто с оттоком населения, не столько с протестом, сколько с тем, что люди будут, вот как они уезжали в первую волну мобилизации, так же будет происходить и второе. Я думаю, что он просто не сможет мобилизовать такое количество населения. Но если это произойдет, это, конечно, Украине будет угрожать, потому что Украина не может противопоставить ничего такой мобилизации. Ее мобилизационный ресурс очень маленький, и мы видим, с какими трудностями сталкивается украинское государство при нынешнем подходе к мобилизации, который, может быть, стоит поменять. Вот. Так что я думаю, что это в принципе, не такая большая угроза, но если это произойдет, это, конечно, серьезно затянет эту войну, поэтому будем надеяться, что этого не случится.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот» из-за жесткой позиции корпорации «Боинг», которая отказывается давать лицензию на головки самонаведения, сообщает «Велт». Венгрия на этапе технических консультаций приостановила открытие двух кластеров, затрагивающих интеграцию Киева в единый европейский рынок, а также социальную политику, сообщает Financial Times. Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил Трамп. Шиитское движение «Хизбалла» использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской инженерной технике, что спровоцировало резкую реакцию военного командования Израиля.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Организацию по запрещению химического оружия впервые в истории возглавила женщина, 55-летняя Сабрина Делафиор. Конвенция о химоружии остается одним из величайших достижений мира в области разоружения. В качестве генерального директора я полна решимости работать со всеми государствами-участниками, чтобы гарантировать, что норма против химоружия остается сильной, заслуживающей доверия и повсеместно соблюдаемой, заявила Делафиор в первом выступлении в новой должности. Она была единогласно избрана в декабре прошлого года. До вступления в должность работала послом Швейцарии и Финляндии. На новом посту ей предстоит провести 4 года. На избрание могло повлиять то, что женщина изучала славистику и историю Восточной Европы в Базельском университете и знает русский. Напомним, организация по запрещению химоружия участвовала в расследовании эпизодов применения российскими спецслужбами отравляющих химических веществ против, в частности, Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Штаб-квартира находится в Гааге. В 2013-м организацию наградили Нобелевской премией мира. Американский паспорт оказался на 10-м месте в списке самых сильных паспортов мира, хотя еще 20 лет назад занимал первую строчку рейтинга, следует из нового доклада Henley & Partners. Индекс паспорта определяется количеством стран и территорий, которые его владелец может посетить без предварительного получения визы. Чем больше направлений доступны без визы или с возможностью ее оформления по прибытии, тем более сильным считается паспорт. Самые сильные паспорта принадлежат государствам, которые другие страны хотят видеть своими партнерами в торговле, инвестициях и сфере безопасности. В конечном счете, мобильность служит показателем того, насколько высоко другие государства ценят отношения с той или иной страной, заявил глава Henley & Partners и создатель Henley Passport Index Кристиан Келлен. Владельцы американских паспортов в настоящее время могут посещать около 179 стран без предварительного оформления визы. За последние годы несколько стран ужесточили правила въезда для американцев. В прошлом году прекратило действовать соглашение с Бразилией, в результате чего гражданам обеих стран теперь необходимо получать визы. Венесуэла отменила безвизовый въезд для американцев в 2007 году. За последние два десятилетия визовые требования также ввели Турция, Мьянма и Гана. Первое место в рейтинге занимает Сингапур. Его граждане могут без оформления визы посещать 192 направления. Это на 70 больше, чем в 2006, когда страна находилась на 8-й строчке. Самый стремительный подъем в рейтинге за последние 20 лет совершили Эмираты. Государство переместилось с 62-го места на 2-е, которое теперь делит с Японией и Южной Кореей. Владельцам паспортов этих государств доступны 188 направлений. Третье место занимает Швеция, Израиль – 18-е. Авторы доклада выявили устойчивую положительную связь между рейтингом страны по глобальному индексу миролюбия, так называемому Global Peace Index, и силой паспорта. Как правило, гражданам более миролюбивых государств доступно больше возможностей для безвизовых путешествий. Инициатива по размещению робота с искусственным интеллектом в школе города Саламанка в штате Нью-Йорк встревожила учителей. В местном профсоюзе призвали поставить на паузу эту инициативу. Киборга в юбке произвел на свет канадский бренд RealBotics, одно из подразделений которого производит реалистичных секс-кукол. О партнерстве между компанией и школьным советом стало известно в июне. Ожидалось, что в программу поддержки учебного процесса войдут два персонажа. Один поможет ученикам справляться с домашкой, второй, человекоподобный робот по имени Салли, займет место коллективной условной Марьи Ивановны с нового учебного года. В компании заявили, что Салли способна в реальном времени реагировать на вопросы, выражать эмоции, а также двигать головой и руками. Не исключено, что она может произносить фразу «лес рук». Mashable и ряд других СМИ впоследствии обратили внимание на темное прошлое RealBotics, которое изначально начинало как криптовалютный стартап, а в 24-м поглотило американскую фирму семью Lacra, производившую роботов. Ее подразделение Abyss Creations до сих пор производит роботизированных секс-кукол. Профсоюз учителей Саламанки обеспокоен прошлым компании. Нас крайне волнует безопасность ПО, которое она внедряет, и то, как будут храниться и собираться данные. Будет ли вестись запись в школьных кабинетах, заявила нашим коллегам-журналистам учитель школы и глава юниона Лейси Пилблад. По ее словам, идея сразу показалась всем диковинной и необычной. Нашим школам сейчас нужно больше заботливых взрослых и больше человеческого во всех смыслах, подчеркивает Пилблад. В RealBotics напрямую не ответили на призывы приостановить внедрение AI-помощницы, а также на замечание, что для эксперимента был выбран район, являющийся резервацией коренных американцев. Какую-либо связь гуманоида Салли с секс-куклами в фирме отвергли. Там заявили, что инициатива призвана дополнить, а не заменить работу учителей и позволит ученикам под надзором преподавателей людей работать с быстро развивающимися и роботизированными инструментами в рамках программы обучения STEM. Она также позволит учителям оценивать эффективность этих технологий в контролируемых условиях учебного класса, заявили СМИ представители RealBotics. Пиратская копия фильма Кристофера Нолана «Одиссея» завирусилась в Твиттере в конце прошлой недели. За 2,5 часа видео успели посмотреть 2 миллиона человек, после чего аккаунт был заблокирован. Картина вышла в широкий прокат 17 июля. Продолжительность фильма 2 часа 53 минуты. Universal Pictures опубликовала заявление в связи с утечкой. Нам стало известно о несанкционированной публикации фильма, и мы немедленно приступили к процедуре удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав. За первый же уикенд картина собрала 264 миллиона. Это лучший старт за всю режиссерскую карьеру Нолана. По данным на 26 июля сборы достигли 600 миллионов. Владелец Twitter Илон Маск еще до выхода «Одиссеи» раскритиковал создателей фильма за выбор актеров и заявил, что Нолан осквернил «Одиссею», чтобы стать претендентом на премию «Оскар». По мнению Маска, присутствие темнокожих актеров, Елену Прекрасную сыграла Люпита Нионго, продиктовано политикой разнообразия, которая в нынешние времена не приветствуется. После выхода картины Маск пообещал, что до конца года с помощью все того же искусственного интеллекта изображений Grok Imaging будет создан полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически достоверным и соответствующим творчеству Гомера. Режиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter со ссылкой на супругу режиссера. Она рассказала, что Рассел внезапно скончался в прошлую среду в своем доме в Сан-Диего. Точная причина смерти остается неизвестной. Рассел родился 9 мая 1952 года в Иллинойсе. Его первыми режиссерскими работами стали хорроры «Кошмар на улице Вязов 3», «Воины сна» и «Капля». Всемирную известность он получил благодаря фильму «Маска» с Джимом Керри в главной роли. Позже снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. В середине 2010-х Рассел вернулся в кино. После перерыва он снял фильмы «Я есть гнев» и «Райский город» с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом. В эфире вечерний выпуск новостей. Рассказываем о самом главном. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис представил ключевой лозунг кампании перед промежуточными выборами в ноябре. Выступая в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, он заявил, что главным приоритетом для партии станет снижение стоимости жизни. По словам Джеффриса, партия намерена сосредоточиться на доступности жилья, здравоохранения и образования. Он также пообещал добиваться отмены внедренных администрацией Трампа торговых пошлин, продления налоговых льгот в сфере здравоохранения, пересмотр ряда республиканских законов и прекращение военного конфликта с Ираном. Джеффрис подчеркнул, что демократы будут строить экономику, ориентированную на интересы обычных людей, а также выступил за усиление защиты избирательных прав и повышение прозрачности работы госорганов. Выступление стало частью кампании за 100 дней до промежуточных выборов. USCIS официально пропишет правила public charge во всех внутренних методичках. Это стало возможным после победы ведомства в нескольких громких судебных процессах. Как ожидается, public charge станет нормой с 1 октября нынешнего года. Администрация Трампа уже назвала радикальные изменения в процессе обработки петиций и принятия миграционных решений победой и пообещала за ценой не постоять. На практике полная легализация public charge означает следующее. Сотрудники смогут отказывать иммигрантам в выдаче и продлении грин-карт на основании получения большого количества государственных льгот, в частности, фудстемпов и участия в жилищных программах. Например, если обладатель 10-летней грин-карты жил за госсчет и получал слишком большое количество бенефитов, ему не продлят вид на жительство. Грин-карта будет аннулирована, и спустя некоторое время ее обладатель превратится в незадокументированного иммигранта. Правозащитники посчитали, что массовое применение public charge может лишить грин-карт до 3 миллионов человек. Многим придется обращаться в миграционные суды и просить о возможности компенсации расходов по льготам взамен на продление. К слову, долг по Medicaid у рядового обладателя вида на жительство может превышать 200 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что следующий президент, скорее всего, отменит инициативу. Тем не менее, иммигранты, чьи грин-карты истекают в 2026-2029 годах, столкнутся с давлением со стороны USCIS. CDC сообщает о вспышке кишечных инфекций, спровоцированной сезоном отпусков и длительных путешествий. До конца осени не менее 30-70% жителей страны столкнутся с расстройствами желудка во время отдыха. Самый надежный способ минимизировать дискомфорт – взять путешествие не рецептурные, а еще лучше рецептурные пилюли, облегчающие симптомы. Специалисты отмечают, что stomach bugs – главная причина обращения к врачам американских туристов в Мексике и Карибском регионе. Тамошние доктора часто навязывают множество дорогостоящих и бесполезных услуг. В реальности кишечные инфекции можно вылечить или остановить с помощью конкретных лекарств. Проблема в том, что на карибских курортах эти лекарства часто невозможно купить. Любопытно, что именно stomach bugs является главной причиной опоздания туристов на авиарейсы обратно домой в США. Люди панически боятся, что весь полет им придется провести в туалете. Министерство иностранных дел Литвы предлагает ужесточить закон о национальных санкциях и обязать приезжающих в страну с публичными выступлениями российских и белорусских деятелей культуры подписывать антивоенную декларацию. Согласно поправкам к закону, в Литву не будут впускать тех, кто вел публичную деятельность на аннексированных Россией территориях Украины, прямо или косвенно поддерживал войну или участвовал в ней. Также предлагается не впускать тех, кто проводит политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, и тех, кто поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России и Беларуси. Ведомство предлагает приезжающим в Литву артистам подписывать бумагу с осуждением агрессии России, выражением поддержки уставу ООН, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания закроет возможность въезда в страну. Кроме того, МИД предлагает запретить россиянам и белорусам с ВНЖ покупать недвижимость вблизи важных для обеспечения нацбезопасности объектов или военных полигонов. В ноябре 2025 года Литва на 10 лет запретила въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну. В марте 26-го в Клайпеде и Каунасе отменили концерты Дитера Болина. С чем была связана отмена, не сообщалось. Местные журналисты предполагали, что причиной могло стать интервью Болина, в котором он заявил, что Россия и Германия были на самом деле командой мечты, это цитата, потому что у них была дешевая энергия. Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании словенец Славко Винчич завершил карьеру, сообщает пресс-служба Футбольного союза Словении. Решающий матч турнира прошел 19 июля. В Нью-Джерси завершился победой испанцев в дополнительное время 1-0. Винчичу 46 лет, он судья Международной федерации футбола с 2010 года. Также работал на матчах чемпионатов Европы в 2021 и 2024 годах и на чемпионате мира 2022 в Катаре. Обслуживал финал Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и шотландским Рейнджерс, а в 24-м финальный матч Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Дортмундской Боруссией. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитируют с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс.
3: Израильская FutureMeat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планирует наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только 1 биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
4: Таким был этот день, как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
5: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Продолжается публикация финансовых результатов крупнейших компаний. Аналитики считают, что именно отчетность технологического сектора способна определить дальнейшее движение американского фондового рынка на ближайшие недели. Внешнеторговая политика остается в центре внимания. Администрация Трампа продолжает курс на усиление тарифной политики в отношении ряда торговых партнеров, что вызывает активную международную дискуссию. В Нью-Йорке продолжают устранять последствия сильных дождей. Городские службы проверяют состояние дорог, ливневой канализации, мостов и тоннелей после прошедших ливней. Особое внимание уделяется районам, где ранее фиксировались локальные подтопления. Полиция Нью-Йорка продолжает усиленное патрулирование туристических районов Манхэттена, Бруклина и Квинса. Лето остается одним из самых напряженных периодов года как для правоохранительных органов, так и для транспортных служб. Одной из наиболее заметных тем стали заявления вокруг возможного сентябрьского визита премьер-министра Израиля Нетаньяху в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. После критических заявлений мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, Нетаньяху подтвердил, что намерен приехать в город, несмотря на политические разногласия. Цены на нефть поднялись более чем на $2 за баррель после американских и саудовских ударов по связанным с Ираном вооруженным формированиям в Ираке, а также сообщения о ракетной атаке на американские силы в Иордании. Инвесторы опасаются, что конфликт может затронуть нефтяную инфраструктуру, морские перевозки и поставки топлива через Персидский залив. Военная эскалация увеличивает расходы перевозчиков и страховых компаний. Владельцы танкеров могут потребовать более высокой оплаты за работу в опасном регионе, а некоторые компании задерживать отправку судов или менять маршруты. Это отражается не только на сырой нефти, но и на стоимости бензина, дизельного топлива, авиакеросина и перевозки товаров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Военные США перехватили несколько баллистических ракет, выпущенных Ираном во время внезапной атаки на американские силы на Ближнем Востоке, прямо в день встречи Трампа с Нетаньяху. Белый дом выстроил новую стратегию для сделки с Тегераном через нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. 84-летний сенатор из Кентукки Митч МакКоннелл опубликовал новое фото из больницы. Предприниматели Нью-Йорка пытаются заблокировать открытие муниципальных магазинов. Это создаст нечестную конкуренцию. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди. Относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
11: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: 718-303-90-90.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвид Н Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Пошутил. Это я с Пашей Куклиным пошутил. Ладно, Пашка. В эфире Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. А значит, в эфире программа «Радио Ринг». Дорогие друзья, сегодня из тех, кто поддерживает мою программу, напомню вам о том, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто нуждается в этой работе. А работа есть основа жизни в Америке. Внимание всем, кто имеет право на подобную деятельность. На работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, Токрога-Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Параковый. Приглашают работника с сертификатами PCA-HHA. Если у вас нет сертификатов, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы, страховки, отпускные дни, проездные, накопительные и все остальные бонусы, какие только возможно получить в Америке, вы можете рассчитывать получить в агентстве Welcome Care. Надо что сделать? Позвонить. 718-232-4850. Агентство Welcome Care предлагает программы. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, то вы получите дополнительные часы по уходу до 24 часов в сутки. Если в семье есть ребенок до 18 лет с медикейтом, получите до 24 часов в сутки. Если в семье есть тот, кто, кому необходима помощь круглосуточная в обслуживании, то вы получите программу 12 плюс 12. Ну а если вы перенесли травму, аварию, перелом, операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна краткосрочная помощь, звоните в агентство Welcome Care. 718-232-4850. Детки маленькие, если наблюдается отставание в развитии, не думайте, что ребенок перерастет. Лучше обратитесь к специалисту, и вам подскажут. Простая помощь на первом этапе вот решит серьезные проблемы в будущем. Вы знаете, что отклонение в 1 градус на поле, на колхозном поле огромном, отклонение в 1 градус приведет вас совсем в другую точку. Совсем не в ту точку, к которой вы хотели бы прийти в конце пути из пункта А в пункт Б. То есть, если в раннем возрасте наблюдаются легкие отклонения, это легко правит, то во взрослом возрасте это могут быть серьезные отклонения. 718-232-4850. Есть специальная программа для деток и аутистов. Позвоните. Welcome Care. С нами как в семье. Еще один анонс хочу вам сделать на завтрашнюю программу «Здравствуйте, доктор». Со мной в студии будет Марк Яковлевич Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Он вам хорошо знаком по программам, которые он ведет на канале, на Первом канале вместе с Еленой Малышевой. Программа, которая касается здоровья. И он в качестве консультанта и одного из лучших терапевтов боли может вам ответить на целый ряд ваших вопросов. Чем вы лечитесь? Как вы лечитесь? Почему болит? Влияет ли возраст на то, что появляются боли? Возможно, чего-то можно избежать. Если... И дальше три точки. Так питаться, так двигаться, так контролировать себя. И какие существуют сегодня новые технологии и техники для того, чтобы избавить человека от боли с минимальным инвазивным вмешательством. Обезболивание болей при синдромах неясной этиологии. То есть, когда, знаете, бывает, болит все тело или по всему телу. То нога, то рука, то колено, то кишечник, то, извините меня, голова, плечо и прочее. Вот это определенные симптомы, связанные с нервами человека. Об этом и о многом другом мы будем говорить завтра в программе «Здравствуйте, доктор» с доктором Марком Гальпериным, как его называют коллеги и друзья. Доктор Гальперин, повелитель боли. В эфире Дэвид Зен Радио с 4 до 5. Не пропустите. Ну а сейчас я готов открыть программу. Тема сегодняшней нашей программы, вау, настолько благодатная, что, наверное, только... Да нет, я хотел сказать, только слепой не писал. Да нет, друзья.

0: естественно, не буду забегать вперед и рассказывать. Услышать о том, как, естественно, Григорий Абрамович, романтик, написал по этому поводу с разных сторон, прямо скажем. Вот, как Александр Штейн, Отто Заславский и многие другие, как они оформили, так скажем, свои воспоминания в этом направлении. Что ж, давайте начнем. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – первая любовь. Вы можете набросать 4 строчки, если вы не подготовили домашнее задание и не тянете руку в первых рядах. Вот, вы можете набросать 4 строчки и где-нибудь к середине программы уже тоже выходить в эфир со своими воспоминаниями о первой любви. Ну, а я начинаю. Еще раз приветствую всех. В студию микрофона Михаил Брославский. Помогает мне, как всегда, в программе «Радио Ринг» Павел Куклин. Первый звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мишенька, Пашенька, друзья, это Ирина Шахмурова.
0: Да, Ирочка, приветствую вас.
1: Тема, конечно, прекрасная, но немножечко для меня будет грустная, если вы разрешите.
0: Да, конечно.
1: 16 августа исполняется 35 лет, как не стало моего мужа. И, к сожалению, в этот же день был день рождения моего младшего сына. И я хочу прочитать стихотворение, которое я написала от имени мужа о его любви к нам, к семье, ко мне, к моим детям. Я прошу тебя, будь со мною. Секундочку, я что-то нажала. Секунду. Так, угу. Все, открыла. Открыла. Просто волнуюсь. Я прошу тебя, будь со мною в моей жизни, наяву и во сне. Не хочу расставаться с тобою, и грущу я в тиши при луне. Это от его имени я пишу. Если что-то случится со мною, буду Бога просить об одном. Сохранить вас своею любовью и накрыть вас своим крылом. Я готов нести кару любую, лишь бы дети мои и жена не страдали по жизни тоскуя, потому что не видят меня. Пусть не встретятся люди плохие на дороге, что выбрала ты. Я прошу тебя, Боже, дай силы уберечь их с моей высоты. Ну а если случится плохое, снова к Богу с поклоном приду. Сотвори что-то злое со мною, но не дай им попасть в беду. Спасибо.
0: Ирочка, спасибо огромное. Спасибо огромнейшее-преогромнейшее. Спасибо. Это была Ира Шахмурова. Спасибо, Ирочка. Друзья, давайте, значит, я вам сейчас тоже еще одну работу. Я вижу, что у меня зажигаются линии, дорогие друзья. Вы звоните, я сейчас попробую, значит, прочесть еще пару работ, и потом буду продолжать брать ваши звонки. Дорогие друзья, дорогие Миша, поздравляем с ближайшими праздниками. Днем молочного шоколада, днем губной помады и лазаньи. Обнимаем сентиментально ваши Галя и Саша. Это Александр Штейн. Первая любовь. Первая любовь – радость, а не мука. Первая любовь входит в дверь без стука. Первая любовь – лава извержения. Первая любовь – лучшее вторжение. Первая любовь – крылья за спиною, первая любовь – оттепель весною, первая любовь – босиком по росам, первая любовь – ландыш белый в косах, первая любовь – первое свидание, первая любовь – жизнь без созидания, первая любовь не бывает в суе, первый поцелуй, он неописуем. Согласен, согласен Александр Штейн, он действительно неописуем. Еще одна работа Штейна называется «Я беспилотник». Мне почему-то напомнило это, естественно, песню Высоцкого, Владимира Семеновича Высоцкого. «Я истребитель». Помните, моторно гремит небо, моя обитель, но он думает, что это он истребитель, тот, который во мне сидит. «Я беспилотник». Не сталевар я и не плотник, не каменщик и не портной. Я беспокойный беспилотник, на полосе дежурю запасной. Икаром, названный недаром,

0: На крыльях опыт боевой, я естественно связанный с радаром, короткой связью волновой. По GPS лечу до цели, в мороз, под градом, в южный зной, и демонстрирую на деле характер свой мужской, взрывной. БПЛА довольно сложный, он проверяется в порту. Компьютер квантовый, надежный, как сердце, крепится к борту. Реальное падение, БПЛА, ударный дрон. В защите он или в нападении, но будет враг вознагражден. Возникла лишь одна проблема для двух мной нелюбимых стран. Куда лететь? Вот в чем дилемма. В Россию или же в Иран? Спасибо, спасибо, дорогой Александр Штейн. Давайте-ка возьмем ваш звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил Брославский, все радио себе.
0: Шурик, приветствуем.
1: Приветствую. Эти глаза, улыбка, голос во сне являлись мне не раз. На теле шевелился волос, когда я вспоминал о вас. Я страстно по уже влюбился, чтобы лесниться вам любви к подругам вашим обратился, что мне хоть как-то помогли. Я по натуре очень добрый, сумею с мамой подружить, и будь она ползучей коброй, ее смогу и усмирить. А папу так зауважаю, что вместе будем как одно. И если надо, проиграю ему в очко и в домино. Для вас я космонавтом стану, среди космических дорог звезду любой достану и положу у ваших ног. Но если страсть вас не задела, с которой пылко так люблю, тогда себя, как мавр Отелло, двумя руками задавлю. Скажите же, подружки ваши, что я не сплю ночей, я не мечтая, что всех красавиц она милей краше. Я сам хотел признаться ей, но слов не находил. А чей прекрасный их огонь я обожаю, скажите, что иного я счастья не желаю. Что нежной страстью, как цепью, как я кован, как без нее в душе моей, поверьте мне, тревога и печаль. Скажите, девушки, подружки ваши, все.
0: Спасибо, спасибо, Шурик, спасибо, дорогой. Подружкам скажем, что так оно и есть. Григорий Абрамович. Так, одну пропустим в надежде, что вы, Григорий, дозвонитесь и прочтете сами. А начну, как бы, условно говоря, со второй части. Ну, если не дозвонитесь, позвоню, прочту сам. Эпиграф. Любовь – это книга, а книга – роман. Роман – это сказка, а сказка – обман. Обман – это ложь, а ложь – это боль. А боль – это чувство. А чувство – любовь. Ксюня. Это четверостишье Гриша нашел в интернете. Вот. И к нему написал свою версию или добавочку. Прочел эти строчки. Примерил к друзьям и понял, что это подходит и нам. И только в одном согласиться не смог, что в строчках нигде не присутствует Бог. И Тора у нас не житейский роман, и враг вряд ли скажет, что это обман. В ней голая правда, отсутствует ложь. И ты веришь в Бога, а значит, живешь. Еще одна работа. В стране, за которую драться не буду, был дедушка Ленин везде и повсюду. И каждый наш шаг подводил нас к тому, чтобы мы обожали его и страну. Теперь и портреты запачкала моль, и память о том причиняет мне боль. Интересно, да, теперь и портреты запачкала моль. То есть и портреты сейчас только запачкала, а тогда еще памятники запачкали голуби, а теперь и портреты запачкала моль. Друзья, я вижу ваши звонки, но у меня времени осталось. Ну, может, я успею принять один звоночек еще до перерыва. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша, здравствуйте, дорогая семейка, это Рафаил.
0: Да, Рафаил, приветствую, дорогой.
2: Первая любовь. Она ходила по двору летящей походкой. И кудри светлые спускались по плечам. А я следил за ней взглядом робким. В душе мешались радость и печаль. Дело не влюбленными глазами. Она же внимания на меня не обращала. И лишь пройдет, взмахнет кудрями, мое же сердце сладко замирало. Обидно было мне и горько, ведь мы друг другу слова не сказали, Друзья мои, Рафет и Борька, мои страдания разделяли. Однажды ночью их семья исчезла без следа. Но до сих пор я помню имя Оля. Хоть вдаль удались, умчались долгие года. Ведь я тогда учился в третьем классе в школе. Спасибо.
0: Замечательно, замечательно. Спасибо, Рафаил, в третьем классе в школе. Это правда, как я и сказал выше, еще моложе версию вы услышите от Юлия Веледницкого. Друзья дорогие, у нас в Нью-Йорке середина часа. Давайте прервемся на короткие новости. После новостей вернемся на территорию программы и продолжим.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Рекордные 73% американцев считают, что Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны, пишет CNN. Общий рейтинг одобрения работы Трампа держится на уровне 34%, при этом половина опрошенных категорически не одобряет его деятельность. Самые низкие показатели одобрения Трампа наблюдаются по вопросам ситуации в Иране – 28%, борьбы с инфляцией – 25% и ситуации с ценами на бензин 21%. Бывший главный инфекционист Энтони Фаучи отказывается давать показания во время слушаний в Сенате об эпидемии COVID-19. Фаучи ссылается на свои права, гарантированные 5-й поправкой Конституции. Сенатор Рэнд Пол предупредил, что отказ Фаучи давать показания будет иметь последствия. Стратегический резерв нефти США на конец недели по 24 июля обновил минимум с марта 1983 года, опустившись до 307,7 миллиона баррелей, заявило Министерство энергетики. Во Флориде двух заключенных казнили в один день впервые за 62 года. Один из них стал старейшим преступником, когда-либо казненным в штате. Согласно анализу USA Today, из 66 заключенных, казненных с января 25 года, во Флориде был приведен в исполнение 31 приговор. С начала этого года во Флориде были приведены в исполнение уже 63% от числа всех казней в стране. В апреле Министерство юстиции приняло меры для восстановления применения федеральной смертной казни, включая возобновление протокола смертельных инъекций и увеличение числа способов казни, в том числе введением расстрела.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, в эфире программа «Радио Ринг». И тема – это первая любовь. На эту тему сегодня, во-первых, вспоминает, наверное, каждый слушатель этой программы, вспоминает свою первую любовь, и для кого-то, возможно, первая она же и была любовью на всю жизнь. Вот как сложилось. И я уверен, что тогда в детстве кто уже точно не пробовал написать что-нибудь по этому поводу, и если у вас четыре строчки вдруг вырастут в течение нашей программы, добро пожаловать в эфир. Телефон студии 718-303-9090, 718-303-9090. Как известно, у нас поощряется всяческое творчество, и я рад принимать ваши звонки в эфире. Тоже продолжим из того, что мне пришло на мой электронный адрес. Напомню, адрес 718, простите, адрес брат М. Брат М, 5 букв, Братславский Михаил, B-R-A-T-M, брат М, собака, davidsonradio.com. Брат М, собака, davidsonradio.com. Спасибо тем, кто пишет вот и из района Калифорнии, из района Майами, из других разных всяких районов. Сегодня у меня даже из Санкт-Петербурга есть работа от Инессы Рабинович, это дочка Марка. Спасибо всем за участие. Что ж, начну опять из тех, что мне пришли на мой электронный адрес. Как много в детстве я любил, держась за руку мамы, я и соседку соблазнил сказать, что чудный малый от газированной воды и пирожка с горохом любил с шелковицей грибы и рыбу с тупым носом. Любил покушать все подряд и, что сказать, ел сало. Хотя сейчас, мне говорят, еврею не пристало. И моя первая любовь касалась только пищи. И был я по еде король среди таких же нищих. Это Григорий Абрамович. Спасибо, Гриша. Еще одна его работа. Потом беру следующий звонок. Я влюбился не ко времени. Я влюбился до того, как узнал в прямом общении, кто заслуживал чего. Мог добиться уважения, мог ей дать понять равня, и она без одолжения обнимала бы меня. А ведь у этой был обманчив, и с ней таки не повезло. Она переспросила: «Мальчик?» Так что стало западло. Ее я встретил много позже, прекрасная, как и тогда. Она явила осторожность, но в этот раз не для меня. Спасибо, хороший рассказ. Как в свое время сказал, Михаил Михайлович Жванецкий, такое, говорит, придумать нельзя, можно только вспомнить. Да, да, пожалуйста, следующий звонок.
2: Окей, здравствуйте, Миша, это Владимир Фарбер.
1: Да, Владимир, тема, приветствую вас.
2: Тема, конечно, классная, но в возрасте уже тяжело вспоминать. Пришлось таблетку выпить, чтобы что-то вспомнить.
1: Бывает и так, да, согласен.
2: Окей. Я сел писать домашнее задание, что задал Миша нам на среду, как всегда. Обычно не люблю писать заранее. Лентяй я по природе, господа. И вдруг я ощущаю тихо ниоткуда, интуитивно за спиной чей-то взгляд. Конечно, это муза, моя любимая супруга. Ее вопросом я всегда безумно рад. Спросила ласково меня и нежно, о чем, мой дарлинг, собираешься писать? Ответил: о любви к тебе, конечно. Что мог еще любимый я сказать? Просил ее напомнить, как с ней я повстречался, кто первый попросил, кого руки. Сказал: не помню, и на возраст скромный я сослался. Но ей признался: точно помню, что это было по любви. Я помню, что для тебя я был, конечно, первым. А у меня и ты, конечно, первой девочкой была. Мой голос в этом месте почему-то дрогнул нервно. Я краем глаза видел, супруга скалку вдруг взяла. Я стал писать под ее ласковым, блин, взглядом. И чувства сразу как-то нахлынули, друзья. Я вспомнил все, что у нас было разом. И даже то, что любовь читал когда-то я. Первая любовь, какое это чувство? И кажется, все в цвете голубом кругом. и соловьи вокруг поют, и нету места грусти. Никто не помешает нам, и мы с тобой вдвоем. С тобой вдвоем мы 48 вместе, как одно целое, как инь-янь живем. Я сейчас серьезно и без всякой лести. Дай Бог немножечко еще пожить вдвоем. Смотрю слезинки в глазах моей супруги. Она смахнула их тихонько ручкой. Жить вспомнили, и взялись мы за руки. Видать, я, Аликина, не очень-то плохой рукой. I'm sorry, what? That's it. Все.
1: Спасибо, спасибо, дорогой Владимир, спасибо. Все было здорово. Ну, Владимир написал еще одну работу. Сейчас я вам ее представлю, секундочку, поскольку... Я, кстати, ее чуть-чуть, может быть, подправил там в нескольких местах. С вашего, условно говоря, с вашего позволения, так я скажу, Владимир. Первая любовь, ах, сколько их было, и память верно уже не та. Когда на чуть-чуть даже перевалило, не будем натужно считать мы года. Я в третьем классе так влюбился, за ней портфель домой носил. Но мы расстались, когда почти добился, портфель тяжелый очень был. Потом я с восьмиклассницей сдружился, подумал, вот она любовь. Мне показалось, что влюбился, портфель тяжелым оказался вновь. Потом влюблялся часто очень, как мне казалось, в первый раз. А утром понимал, что точно портфель тяжелый не для нас. «Привет», — сказал я незнакомке с большим портфелем на ремне. «Я помощь предложил девчонке, ее портфель был на плече». Портфель большим казался страшно. Я просто подошел и снял. И вот я 48 лет отважно ношу его. И очень странно, что я ни капли не устал. Спасибо, спасибо, спасибо. Это я обращаюсь к... Вы понимаете, к Владимиру. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Миша.
1: Приветствую, Гришенька.
3: Я прочитаю это стихотворение. Она не хозяйка Медной горы, она не русалка, не зрица, но если дошла до заветной черты, никто с ней не может сравниться. И дождь с ураганом ее не зальет, и жар неземной не растопит. Она без остатка себя отдает тем, кто на руках ее носит. Под ногами листья и вода, и везде вода. Между ног сочится, как из-под ведра. Много ли мне надо, подтянув живот? Ты, наверное, рада, то, что дождь идет. Не про нас погода, с ветром и с дождем. И ты ждешь у входа, чтобы вошел я в дом. Первые минуты я насквозь промок, снял все атрибуты, бросил кошелек. Первое свидание, первый общий час. Дождь не наказание, дождь он сблизил нас. Говори, что хочешь, хоть впереди под ноль со счета не сбросишь. К нам пришла любовь. Ты мне улыбнулась солнышком в окне. Я на руки поднял, так же, как во сне. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, дорогой Гришенька, спасибо тебе за участие, спасибо за такую замечательную работу. Хорошо, давайте, друзья, продолжим. Следующая работа, которую я сейчас вам представлю, это будет работа у нас... Это было... Инесса Рабинович. Так, говорила с папой, если зайдет, значит, вот такая работа. Работа написана 18 лет, значит, первая любовь, я ассоциирую это понятие только с чувством к человеку, и написана, она была 18 лет, стихотворение «Вдогонку прекрасных стихов» Эдуарда Осадова. С уважением, Инесса Рабинович, значит, фрагмент Осадова. «Не ждал меня? Скажешь, дурочка, а я вот явилась, можно?» «Сказка моя, Снегурочка, чудо мое невозможно». Эдуард Осадов в качестве эпиграфа. Спасибо, Инесса Рабинович. «Глупая, скажешь, дурочка, Знаю и не обижусь. Проще мне быть Снегурочкой, когда я тебя не вижу. Это лишь в сказке бывает, от солнца в ручей превращается. Ну а вот в жизни Снегурочка все-таки не встречается. Глупая, скажешь, дурочка. Только ведь все напрасно. Не зря я, читая Осадова, плачу над зимней сказкой. Не называй меня умницей, не лезь ко мне в душу занозой. Я только вернулась с улицы, сердце мое замерзло. Снежинки, как медвежата, в двери окна стучатся. Только вот ты, пожалуй, не постучишь в мой дом. Метелица в вихре бешеном, кружится в темноте. Мечте навсегда заснеженной не растаять к весне. Глупая, скажешь, дурочка, ты всех для меня дороже. Лишь для тебя я Снегурочка, хоть это и невозможно. Написано это стихотворение было 14 июня 1988 года. Ну вот, как и афоризм добавила тоже: любовь, как горячий лед, жжет, но не греет. Спасибо, Инесса Рабинович, за участие в программе. Спасибо, Санкт-Петербург. Вот так мы скажем. Добавляя: Отто Заславский, первая любовь. Гафт старой клячи. Первая любовь у каждого своя, словно первый снег, гроза и гром весенний, жизни молодой справляя новоселье под короной королевы короля. Гафт воспел последнюю любовь у Рязанова при старых клячах. Жизнь прошла в удачах, неудачах, генерал привел солдат как в бой. А была огромная любовь, насмерть бились в октябре однажды. Белый с красным, власть народу важно в руки взять. Лилась повсюду кровь. И потом понравился процесс. Первая любовь теряла яркость, стала власть сапожника с кухаркой и слова, где рядом есть СС. Протянули 7 червонцев лет, той любви казалось безмятежной. Был ГУЛАГ при Йосе, после Брежнев, Горбачев, Никита настежь клеть. Оттепель морозилась вдали. Гайки любят, чтоб их закрутили. Есть ключи в слесарной, в старом стиле. Нынче Крым с Донбассом подвалил. Первая любовь у каждого своя, словно первый снег, гроза и гром весенний. Жизни молодой справляя новоселье под короной королевы, королевы, короля. Еще одна работа, тоже она касается первой любви. Отто Заславский. Про первую любовь начальник кинул тему, танцуя карамболь, балы в ночную темень. Когда шары в разброд, зеленый стол бильярдный, и кия кончик рок, хоть выпито изрядно, запустит в рикошет битка удар крученый, чтоб стала дыбом шерсть, иль парус вей над щелном. Какая тут любовь? Упреки и сомнения. Есть теща и свекровь при двух различных мнениях. Невесты лучше нет, всегда считай теща. Жених ваш так себе, не толстый и не тощий. Зато умен мужик, ответствует мамаша, способен дом сложить и превосходно пляшет. Такого жениха второго не найдете. Пройдите 1000 хат при саде с огородом. И словно в дурака, играя подкидного, козырных карт река течет с собой сурово. Им сроду не понять торговки при товаре, другое не равня, у сбыта мозг коварен. Как жалко у змеи, в сравнении буду точен, со зла изобрели он мамонькин сыночек. А чей же он еще, не уж жены и тещи? Любой другой борщом нутро себе полощет. У мамы лишь один, пусть даже 5 в придачу, но каждого родить безумно много значит. А тещам невдомек, хитры с рождения бабы, законом поперек ввели дочурка папы. Не стану продолжать, не до эквивалентов, кто не схватил, мне жаль, железо аргументов. Про первую любовь начальник кинул тему, танцуя карамболь, балы в ночную темень. Так, ну и вот у нас тут работа, уважаемый Михаил, Павел Рахшмир, Санта-Моника, Калифорния, первая любовь, единственная о мелодии, значит, о мелодии, мелодия любимая, по всей видимости, и к ней любимая, любимые стихи, написанные, написанные, вот как написал Павел Рахшмир. Спасибо, Павел. Единственной бывает первая любовь, она как спутница всей жизни, полна надежд, поступков или слов, к тому же неожиданно, сюрпризно, она не каждому Она не каждому дана, не всем подвластно это чувство. Лишь кто познал ее сполна, о ней расскажет музыке и искусством. Мой одногодок Владимир Косма, талантливый французский сочинитель, сумел в души проникнуть за крома и обнаружил там любви обитель. Извлек Косма мелодии и любовь, она живет в чудесных звуках, напоминая вновь и вновь о встречах в жизни и разлуках. Любовь — это радость и светлые дни, любовь — это счастье на многие годы, любовь — это тусклые грусти, огни, любовь — это память и прочные своды. Об этом в мелодии говорят с мажора к минору шаги и переходов, и звуки царят, и звуки парят над человеком, над вечной природой. Спасибо, спасибо, это было здорово. Тогда уже и первую любовь неземную добавим от того же автора. Любовь бывает первой ранней, как сладкий юности капкан. Причина сердца замираний, ошеломляющий дурман. Она бывает беззаветной, где эгоизму места нет. Ей не дано быть безответной от юности до склона лет. Любовь бывает безоглядной, в сегодняшнем и в будущем она. Она охрана в деле ратном и в мирные крутые времена. Любовь бывает безграничной, когда для сердца нет преград, где забываешь ты о личном не брать, а отдавать ты рад. И романтическая она бывает, где эрос вносит свой весомый вклад, от одиночества нас избавляет, настроив на мажорный лад. Когда сойдутся все определения, любви обещан долгий век, настанут неземной любви мгновения, в которых счастлив человек. Замечательно. Запоминайте еще одно имя. Это Павел Рахшмир, Санта-Моника, Калифорния, участник нашей программы. Вот с такими замечательными стихами. И еще коротенечко от Юлия Веледницкого. «В крови бурлит тестостерон. Пришла весна под капель звон. В крови бурлит тестостерон. И так влечет к другому полу, что мы прогуливаем школу. Любовь приходит к нам на день, на месяц или год, а может, на всю жизнь, кому как повезет». К Степану как-то раз соседка Нюра послала с луками стрелой амура. Тот подстрелил случайно не Степана, а черного свирепого барана. И вот баран, влюбленный больше года, несчастной Нюре не дает прохода. Встречает, провожает вновь и вновь, надеясь на взаимную любовь. И еще одно последнее, когда приходит первая любовь. То, на что я намекал в начале. Приходит первая любовь, когда еще гормонов нет. В 12 лет, в 15 лет. Не говорите ерунду. Она приходит в детсаду. И первая любовь приходит в детсаду. И в этом есть действительно даже какая-то, честно говоря, правда. Дорогие друзья, у нас есть еще одна, на мой взгляд, весьма симпатичная песня. Если бы Павел помог, может быть, мне ее поставить. Пашенька, напиши, если ты можешь ее поставить в эфир, потому что что-то она у меня пока не скачивается. Но если есть время, я бы хотел, чтобы она прозвучала, потому что она написана на известную... Она написана на известную мелодию, на мелодию песни, которую вы все очень хорошо знаете в исполнении Адриана Челентано. Вот. Но там русские слова. И как раз тема про первую любовь. Давайте ее и послушаем в качестве подарка от меня с Павлом.

Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа заканчивается. Она, по мне, так была достаточно веселой, немножко трогательной. Она была чуть-чуть со слезой. Спасибо Ирочке Шахмуровой за такую трогательную работу. Спасибо всем, всем-всем-всем, кто принимал участие в этой программе. Напомню, что мой адрес bratem@davidzinradio.com. Мы можем общаться. Вот я не отвечаю на почту, но обязательно реагирую в эфире на все, что вы мне пишете. Иногда отвечаю и на ваши письма, если они личные и обращены и требуют какого-то ответа. Тема нашей следующей встречи – август на дворе. Август – последний месяц лета, но это еще не конец лета, потому что еще у нас есть с вами золотой сентябрь. Поэтому сделайте что-то доброе, веселое и, конечно же, как всегда, смешное. Спасибо Павлу Куклину. До встречи в эфире. Оставайтесь с нами. Михаил Брославский. Пока. Пока-пока.

0: четверки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые и медики активно переходят от универсальных лекарств к индивидуальной генной терапии. С помощью технологии CRISPR проводятся успешные испытания персонализированных препаратов для лечения редких генетических заболеваний у детей. Такие методы позволяют точечно исправлять уникальные мутации в ДНК конкретного пациента. Искусственный интеллект совершает прорыв в онкологии. Алгоритмы машинного обучения научились находить скрытые биомаркеры в опухолях. Это позволяет с высокой точностью предсказывать, ответит ли организм пациента на иммунотерапию еще до начала курса лечения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Днем в понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вооруженная конфронтация между США и Ираном вызвала раскол среди арабских государств Персидского залива, отмечают наши газеты. Операция под названием «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего в Соединенные Штаты Америки. Украинская оборонная компания U-Force и американский производитель катеров Recon Craft подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства Магура в Соединенных Штатах Америки. Министерство обороны США заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до 7 миллиардов долларов. Инновационное подразделение Министерства обороны DIU объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые и недорогие высокоточные дальнобойные системы. Два человека были убиты, пятеро получили огнестрельные ранения на территории комплекса Seattle Center в центре Сиэтла. Шесть человек получили огнестрельные ранения в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго. Главной особенностью Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028 года, летние Олимпийские игры 2028 года, станет отказ от строительства новых спортивных объектов. Копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которая без разрешения правообладателей была размещена в сети, посмотрели более 2 миллионов человек. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
8: Днем понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вылет был задержан на несколько часов без объяснения причин, причем самолет вылетел с базы Неватим, а не из Бен-Гуриона. Точное расписание не было опубликовано. Канцелярия премьера заранее не сообщила время и место вылета из Израиля или ожидаемую дату приземления в США. Вместе с премьер-министром отправилась делегация, в которую не вошли журналисты. Нетаньяху не делал заявлений перед вылетом, но его офис опубликовал текст заявления премьера. Я привожу несколько цитат. Нетаньяху сказал: «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Трампом. Это будет моя 8-я встреча с ним после его избрания на 2-й президентский срок, больше, чем у любого другого иностранного лидера. Это большая честь, но также и большая ответственность. Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас». Нетаньяху подчеркнул, что отправляется в поездку с одной ясной целью – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего дорогого государства Израиль. Конец цитаты. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Нетаньяху пишет: «Я отправляюсь с другой целью – отдать последние почести нашему другу, моему верному другу и другу государства Израиль Линдси Грэму, одному из величайших друзей Израиля всех времен. Я уверен, что в этом я представляю и вас, граждане Израиля», сказал Нетаньяху. Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду, 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено. Во вторник, сегодня, 28 июля, Нетаньяху встретится с президентом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля этого года. Перед поездкой Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом все вопросы, стоящие на повестке дня, как он сказал, включая ситуацию в Иране. Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном. Боевые действия, как вы знаете, пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. Другой центральной темой станет сектор Газы. Накануне поездки военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем Цахаля. Предполагается, что первоначально в состав контингента войдут около 200 военнослужащих, в том числе из Уганды и Марокко. Причем участие каждой страны должно получить отдельное одобрение Израиля. Сроки развертывания сил пока не определены. Как пишет издание «Политико», вооруженная конфронтация между Соединенным Штатом и Ираном вызвала раскол среди арабских государств Персидского залива. Их общей целью остается обеспечение свободы судоходства, но единства достижения этой цели нет. Среди причин противоречий – наличие альтернативных путей экспорта, зависимость инфраструктуры от Ирана и степень нанесенного иранскими ударами ущерба. Они взаимодействуют в Конгрессе и Госдепартаменте, но реального единства между ними нет, так сообщил изданию иракский дипломат. Одним из проявлений кризиса стал выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. По словам собеседников издания, это вызвало в Саудовской Аравии ярость, а Совет сотрудничества арабских государств залива оказался практически парализованным. Это осложняет координацию ответов на удары Ирана и его сателлитов. Цитирую: «Оман готов принять иранскую позицию, катарцы не настолько, но все равно участвуют в диалоге и выступают посредниками. Объединенные Арабские Эмираты наиболее готовы к силовому решению. Саудовская Аравия находится где-то посередине», так отмечает бывший американский посол в Саудовской Аравии Майкл Ратни. Оман рассматривал возможность согласиться на введение пошлин на проход через пролив, отказавшись от этого только под жестким давлением США. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, согласно СМИ, принимали участие в ударах по Ирану, а израильская армия помогала Объединенным Арабским Эмиратам в отражении иранских ударов. Еще одна причина разногласий среди стран залива в том, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Оман могут продолжать экспорт энергоносителей, даже если пролив останется закрытым. У Катара, Кувейта и Бахрейна такой возможности нет. Среди арабских стран существует опасение, что их соседи решат урегулировать свои разногласия с Ираном, что называется, втихую, согласившись платить режиму аятолл за безопасность своей территории и торговли. Согласно публикациям СМИ, этот путь избрали Объединенные Арабские Эмираты, хотя власти Эмиратов опровергли такие сообщения. Существует и такой внешний фактор, как позиция Соединенных Штатов Америки. В то время как администрация Трампа говорит о расширении сотрудничества с регионом в рамках соглашений Авраама, в Пентагоне опасаются быть втянутыми в перманентную войну, считая, что надо сократить потери и предоставить странам региона решать свои проблемы. Общее недовольство американской политикой также может стать для арабских государств консолидирующим фактором. На саммите государ залива Бахрейне, участвовавшему в нем госсекретарю Марко Рубио, сказали, что любые соглашения с Соединенными Штатами должны включать гарантии безопасности их региональных союзников. Для обхода Ормузского залива заключаются новые объекты инфраструктуры и заключаются новые соглашения. Но без урегулирования ситуации с Ираном это не принесет безопасности. Попытка Саудовской Аравии начать экспорт через Красное море была заблокирована хуситами. Ключи к решению проблемы, утверждается в публикации, находятся у президента Дональда Трампа. Операция «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего в Соединенные Штаты Америки, и об этом пишет «Вашингтон-Пост», который удалось ознакомиться с ранее не публиковавшейся оценкой Управления по борьбе с наркотиками DEA и данными закрытого брифинга в Конгрессе. По данным «Вашингтон-Пост», за последний год американские военные атаковали по меньшей мере 67 судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября 2025-го в результате этих атак погиб как минимум 221 человек. Однако удары никак не отразились ни на предложении, ни на цене кокаина в США. Недавний анализ конфискованного кокаина показал высокую степень чистоты наркотика. Это свидетельствует о стабильном уровне поставок. Во Флориде цена за килограмм наркотика сейчас примерно в два раза ниже, чем была 5 лет назад. Возможно, в стране сейчас циркулирует даже больше кокаина, чем до операции, отметил высокопоставленный сотрудник DEA. Эти оценки противоречат утверждениям Трампа об успехе операции. В апреле президент США заявил, что, цитирую, 98,2% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты по океану или морем, были остановлены. Аналитики DEA отмечают, что через два месяца после первых ударов, нарушивших устоявшиеся маршруты контрабанды, кокаин действительно подорожал. Но наркоторговцы довольно быстро изменили свою стратегию перевозки наркотиков. Они отказываются от скоростных лодок и реже выходят в международные воды. Вместо этого они используют более крупные суда и держатся ближе к береговой линии, где военные с меньшей вероятностью откроют огонь. Кроме того, они стали часто использовать самолеты. Все это негативно влияет на традиционные методы расследования, которые используют в управлении DEA. С сентября 2025 года США начали, напомню, наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждалось, перевозят наркотики. В ноябре того же года глава Пентагона Пит Хексет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. И 3 января США провели военную операцию в Венесуэле. Американский спецназ вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и доставил их в Нью-Йорк. Им предъявлено обвинение по различным статьям, в том числе в наркотерроризме. Украинская оборонная компания U-Force и американский производитель катеров Recon Craft подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства Магура в США. Соглашение было заключено 21 июля на церемонии в посольстве Украины в Вашингтоне. Recon Craft выпускает пилотируемые беспилотные катера для американских сил специальных операций вооруженных сил стран-партнеров. Пока речь идет не о заказе военно-морских сил США, а о локализации производства и подготовке к возможным американским закупкам. Стоимость соглашения и сроки начала серийного выпуска не раскрываются. Компании рассчитывают производить сотни, а в перспективе тысячи аппаратов в год на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. U-Force и Recon Craft также намерены участвовать в американской программе Drone Dominance и других конкурсах Пентагона. U-Force утверждает, что беспилотники Магура участвовали в уничтожении или повреждении более 10 российских военных кораблей в Черном море. Различные модификации морских дронов Магура использовались как плавучие зенитные платформы. По утверждению украинской военной разведки, аппараты Магура V-5 с адаптированными ракетами P-73 сбили два российских самолета Ми-8, а Магура Ви-7 с ракетами AIM-9, Sidewinder, два истребителя Су-30. В апреле 2026 года аппараты «Магура» прошли испытания в Индо-Тихоокеанском регионе и, по данным производителя, во время американо-филиппинских учений «Баликатан» беспилотники атаковали и потопили списанный корабль-мишень возле острова Ит-Баят на севере Филиппин. Согласно опубликованным характеристикам, «Магура V7» имеет длину более 7 метров, развивает скорость около 39 узлов, способен нести до 650 килограмм полезной нагрузки, а его заявленная дальность достигает примерно 800 морских миль. Платформа может использоваться как ударный аппарат, разведчик, носитель ракет и беспилотных летательных аппаратов или как база для дистанционно управляемого боевого модуля. Партнерство предусматривает продвижение на американском рынке не только морских платформ, но и украинских воздушных и наземных беспилотников, программ автономного управления, средств командования. Соглашение отражает изменение роли Украины на западном рынке вооружений, то есть страна становится не только получателем американского оружия, но и поставщиком технологий, испытанных в ходе боевых действий. Американское министерство обороны заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до 6 миллиардов 990 миллионов долларов. Контракт может действовать до 10 лет. В первые 5 лет объем соглашения составит около 3 миллиардов 310 миллионов долларов. Оно предусматривает объединение многочисленных действующих контрактов и лицензий Oracle в единый механизм закупок для Пентагона, береговой охраны США и американского разведсообщества. Соглашение подготовило Министерство военно-морских сил. Пентагоне рассчитывает, что централизация закупок позволит устранить дублирование лицензий, получить более полное представление об использовании программного обеспечения и снизить расходы как минимум на 441 миллион долларов за время действия контракта. Ожидается также улучшение совместимости информационных систем и снижение рисков в сфере кибербезопасности. Речь идет не о выделении Oracle 7 миллиардов долларов новых средств, а о предельной стоимости объединенных закупок программного обеспечения, технической поддержки и сопутствующих услуг. Ранее, отмечают в прессе, Пентагон заключил аналогичное соглашение на 9 миллиардов 690 миллионов долларов для консолидации закупок продуктов Microsoft. Инновационное подразделение Министерства обороны США DIU объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые, недорогие, высокоточные дальнобойные системы. Главное требование – низкая цена и легкость производства. Необходимо продемонстрировать систему в течение нескольких месяцев и запустить серийное производство в течение 12-18 месяцев, от года до полутора лет.

Не 35 фунтов, около 16 килограмм, предпочтительно более 100 фунтов, около 45 килограмм. Стоимостью единицы менее 250 тысяч долларов при серийном производстве и общей стоимостью поражения цели менее 500 тысяч долларов. Также требуется производственная мощность более 100 систем в месяц или надежный план по ее достижению. К второстепенным характеристикам относятся автоматическое распознавание цели, автономное конечное наведение, альтернативная навигация в условиях отсутствия GPS и возможность перепрограммирования после запуска. Два человека были убиты, пятеро получили огнестрельные ранения на территории комплекса Seattle Center в центре Сиэтла, рядом с башней Space Needle. Момент происшествия, где там проходил крупный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. Первые сообщения о стрельбе поступили вскоре после 6 вечера по местному времени. Значительные силы полиции и экстренных служб были направлены в район пересечения Seabird Court и Thomas Street. Посетители начали эвакуировать, входы на территорию комплекса перекрыли. Полиция призвала жителей и туристов не приближаться к месту происшествия. Представители медицинского центра Harbor View заявили, что больница принимает пострадавших. Ну а корреспондент Coma News сообщил, что слышал переговоры полицейских, из которых следовало, что подозреваемый в стрельбе оставался на свободе. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Полиция не сообщала, был ли открыт огонь непосредственно по посетителям фестиваля, предшествовал ли происшествию конфликт и действовал ли один стрелок или несколько. Информация о задержаниях, найденном оружии и возможном мотиве там также пока нет. Никаких сообщений. В комплексе Seattle Center в эти выходные проходил, в прошедшие выходные, собственно, проходил ежегодный фестиваль еды и напитков Bite of Seattle. В мероприятии участвовали сотни ресторанов, торговых точек и местных производителей. На нескольких площадках проводились концерты и развлекательные программы. Вход на фестиваль был свободным. Организаторы рассчитывали принять большое число посетителей. Обычно мероприятие за 3 дня собирает около 350 тысяч человек. Seattle Center представляет собой крупный культурно-развлекательный комплекс, на территории которого расположены Space Needle, арена Climate Pledge Arena и музеи, театры, выставочные площадки. После стрельбы территория была эвакуирована, расследование продолжается. 6 человек получили огнестрельные ранения в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго. Стрельба произошла возле жилых домов в квартале 900 по North Central Park Avenue, где на уличной вечеринке собрались более 100 человек. Очевидцы сообщили полиции примерно о 30 выстрелах. В критическом состоянии госпитализированы мужчины 35 и 36 лет, получившие ножевые ранения, множественные ранения. Не ножевые только, и стрельба. Еще 2 мужчин 33 и 39 лет и женщины 34 и 46 лет ранены в руку, ногу, спину и бедро. Их состояние оценивается как стабильное. Один из пострадавших самостоятельно добрался до больницы. По данным полиции, неизвестный открыл огонь по находившимся на улице людям и скрылся. По словам свидетелей, стреляли из проезжавшего автомобиля. Задержанных нет, расследование продолжается. Организаторы летних Олимпийских игр 2028 года продолжают подготовку к соревнованиям. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Это летние Олимпийские игры. Лос-Анджелес станет 3-м в истории городом, принявшим Олимпиаду 3-жды. После Лондона 1908, 1948 и 2012 года и Парижа 1900, 1924 и 2024 года. Глобальной особенностью игр станет отказ от строительства новых спортивных объектов. Соревнования планируется провести более чем на 40 существующих аренах и площадках, большинство из которых уже принимали крупнейшие международные турниры. По замыслу организаторов, это позволит существенно сократить расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Церемонии открытия пройдут сразу на 2 аренах. Историческом Лос-Анджелес Мемориал Колизеум, который станет первым стадионом
стадионом, трижды принимавшим Олимпийские игры в 1932, 1984 и в 2028 годах. И современно SoFi Stadium в Инглвуде. Церемония закрытия состоится в Колизее. В программу Олимпиады 2028 включены 5 дополнительных видов спорта. Флаг футбол, лакросс в формате сайксик и крикет.

0: Тентвония, а также сквош и бейсбол, софтбол, который возвращается в олимпийскую программу. Организаторы рассчитывают, что эти дисциплины могут привлечь новую аудиторию, прежде всего в Северной Америке и Южной Азии. Одной из главных задач для оргкомитета остается транспортное обеспечение игр. Власти Лос-Анджелеса рассчитывают принять сотни тысяч иностранных гостей и миллионы зрителей. При этом город традиционно испытывает серьезные транспортные проблемы. Для обслуживания Олимпиады планируется расширить сеть общественного транспорта, увеличить число специальных автобусных маршрутов и максимально использовать уже существующую современную инфраструктуру. Копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которая без разрешения правообладателей была размещена в сети, посмотрели более 2 миллионов человек, сообщает издание Variety. Картина появилась в высоком качестве в соцсети X минувшую субботу, 25 июля. Ее разместил один из пользователей. До того, как аккаунт был заблокирован, за 2.5 часа число просмотров превысило 2 миллиона человек. Кто-то слил фильм «Одиссея» в HD-качестве. Я думал, это фейк, но это правда, сказал один из пользователей. Полный фильм «Одиссея» в твите, как и задумывал Нолан, пошутил другой. Издание Hollywood Reporter сообщило, что версия более низкого качества появилась в сети X в воскресенье и была удалена через 2 часа после того, как набрала почти 50 тысяч просмотров. До этого 2 миллиона. Режиссер Кристофер Нолан создал свой 3-часовой фильм, напомню, для показа в IMAX киноэкранах. Это первый фильм, который был полностью снят на 70-миллиметровую пленку на камеры IMAX. Это съемочные аппараты с максимальным разрешением. Они создают невероятно четкое, детализированное и широкое изображение. Киностудия Universal прокомментировала несанкционированную публикацию фильма в сети. «Мы немедленно начали процедуру удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав и будем использовать все соответствующие средства для защиты нашего контента и прав интеллектуальной собственности». Конец цитаты. Утечка копии «Одиссея» вряд ли существенно повлияет на кассовые сборы фильма. За вторые выходные он заработал 215 миллионов долларов по всему миру. Общая сумма кассовых сборов составила 640 миллионов долларов.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В онкологической радиологии набирает популярность препараты на основе альфа-излучающих изотопов, в частности, актиния-225. Радиофармпрепарат связывается исключительно с клетками опухоли и выделяет мощную энергию на сверхкоротком расстоянии, что позволяет разрушать злокачественное образование без вреда для окружающих здоровых тканей. Исследование прероральных форм аналогов GLP-1 класса препаратов, используемых при диабете и ожирении, показали, что они работают не только в желудочно-кишечном тракте и печени, но и напрямую взаимодействуют с центрами вознаграждения в головном мозге. Это помогает снижать эмоциональное и компульсивное переедание, блокируя гиперактивность дофаминовых нейронных цепей.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Сегодня, друзья, я с удовольствием выполняю просьбу нашего постоянного слушателя Владислава и предлагаю вашему вниманию небольшую музыкальную ретроспективу, посвященную творчеству одного из лучших, а может быть даже лучшего вокального ансамбля середины 20-го столетия в составе Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Энни Росса. Это вокальное трио, несмотря на то, что оно уже давно не существует, и по сей день в кругах коллекционеров и любителей джаза заслуженно считается непревзойденным и неповторимым коллективом, короче говоря, настоящей джазовой иконой. Для тех, кто хорошо знаком с их искусством, наверное, не нужно объяснять, почему Ламберт, Хендрикс и Росс были вознесены и суровыми критиками, и миллионами любителей джаза на вершину джазового Олимпа. А для тех, кто слушает их впервые, скажу только, что эта троица произвела в 50-х-60-х годах настоящую революцию в джазовом вокале, исполняя не только популярные мелодии, или, как их называют, стандарты, но и виртуозные импровизации, которые исполняли до них только музыканты-инструменталисты, причем они не ограничивались здесь джазовой манерой пения, известной под названием скет, но и сочинив к ним стихи. Этим в основном занимался Джон Хендрикс. Потрясали слушатели феноменальными темпами и ритмами. Об этих замечательных музыкантах можно говорить долго, но пусть вместо рассказов звучит их музыка, которая лучше всего представит вам этих талантливых, веселых и уникальных певцов. Перейдем к музыкальной части нашей передачи. Мы, а точнее Ламберт, Хендрикс и Росс, начнут с исполнения своей версии популярного джазового стандарта пианиста Бобби Тиммонса, который называется «Morning», слова Джона Хендрикса.

прежде чем перейти к следующей песне, я назову имена музыкантов, помогающим вокалистам. Это Джилл Домахоне со фортепиано, Айк Айзекс контрабас, Уолтер Белден барабаны и специальный гость-трубач Гарри Суитс Эдисон. И вот сейчас прозвучит одна из композиций Эдисона, опять же на стихи Хендрикса, и которая называется «Centerpiece».

Один из организаторов и музыкальный лидер этой команды Джон Хендрикс не только пел и сочинял тексты к джазовым пьесам и импровизациям, он пробовал себя и как композитор, сочиняя мелодии, не уступающие по своим музыкальным качествам лучшим пьесам музыкантов-инструменталистов. Послушайте сейчас одну из его юморесок, которая называется «Gimme That Wine». Уверен, что те из вас, кто владеет английским, вполне оценят юмор стихов Хендрикса и будут долго улыбаться, вспоминая рассказ любителя приложиться к бутылке, а потом еще раз послушать эту забавную миниатюру. My wife got tired of me running around, so she tried to keep me.

Лерой Кёркланд, известный композитор-аранжировщик, и Джон Хендрикс всегда были неразлучными друзьями. И вот, работая над альбомом The Hottest New Group in Jazz, Джон попросил Лероя написать какую-нибудь мелодию для этого проекта. Напоминать Кёркланду об этом не было никакой нужды. Уже на следующий день он вручил своему другу свой новый опус, а тот за какой-нибудь час написал к нему стихи, и в результате получилось то, что вы сейчас услышите. Итак, Лерой Кёркланд и Джон Хендрикс, композиция под названием «Cloudburst», что в переводе на русский означает «ливень».

1960 году Ламберт, Хендрикс и Росс записали альбом со своими версиями композиции Дюка Эллингтона. Этот долгоиграющий диск был буквально сметен с прилавков музыкальных магазинов за пару часов. И по сей день он считается одним из лучших в дискографии этого трио и по праву занимает почетное место в золотой библиотеке лучших джазовых альбомов всех времен. Я предлагаю сейчас послушать из него одну из лучших, на мой взгляд, мелодий Дюка, которая называется «Cotton Tail», что в вольном переводе с американского сленга означает «кроличья лапка». Baby.

Можно только предполагать, сколько времени потратили певцы, отбирая из огромного собрания сочинений Эллингтона вещи для своего альбома. Однако уверен, что включение в него одной из пьес Дюка не вызывало никаких разногласий. Что за пьеса, спросите вы? Да, конечно, это «Бессмертный караван». И вы сейчас его услышите в исполнении Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
16: В Нью-Йорке 4 часа дня.
17: WSNR, Jersey City.
18: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. Личные вещи основателя сети ресторанов KFC Харланда Сандерса, более известного как полковник Сандерс, выставили на торги. Среди лотов его знаменитая черная бабочка, скороварка, часы, столовые приборы и другие предметы, пишет Huffington Post. На продажу также выставлены бывший дом Сандерсона и ресторан. Особый интерес представляет личный ежедневник Сандерса за 64-й год. В нем от руки записан рецепт смеси трав и специй, который в начале 2000-х даже стал причиной судебного разбирательства. KFC пыталась не допустить публикации его содержимого. Позже компания отказалась от претензий, заявив, что записанные ингредиенты не совпадают со знаменитым секретным рецептом из 11 трав и специй. Группа BTS отказалась от участия в Грэмми из-за появления отдельной категории для азиатской поп-группы. Ранее южнокорейская группа несколько раз становилась номинантом премии Академии звукозаписи. В Италии мужчина получил тюремный срок за поддельный римский амфитеатр. Он позиционировал комплекс как уникальное археологическое открытие и продавал билеты за 40 евро. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Военные США перехватили несколько баллистических ракет, выпущенных Ираном во время внезапной атаки на американские силы на Ближнем Востоке, прямо в день встречи Трампа с Нетаньяху. Белый дом выстроил новую стратегию для сделки с Тегераном через нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. 84-летний сенатор из Кентукки Митч МакКоннелл опубликовал новое фото из больницы. Предприниматели Нью-Йорка пытаются заблокировать открытие муниципальных магазинов. Это создаст нечестную конкуренцию. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди. Относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
9: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
10: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
11: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
21: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
22: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
18: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
18: Дэвидсон Радио.
24: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе не только. В основном последние несколько месяцев мы говорим о том, вернее, я говорю, а вы слушаете меня, о том, что можно очень много вещей сделать для себя самому, никуда не ходя, не платя деньги, чуть-чуть приложив сил, и за это себя зауважав гораздо больше. Потому что, когда вы что-то начинаете делать для себя, и это получается, вы пробуете. Да, не все вещи, о которых я говорю, наверное, с первого раза получаются, но когда хоть что-то начинает двигаться, вы начинаете уважать себя, вы говорите, я сделал это, особенно если взрослые люди, которые давно не учились, которые забыли уже, что такое колледж, что такое университет, и тут вы начинаете что-то именно делать для себя, чему-то себя учить, очень несложным вещам, которых каждый может их освоить, каждый может их достичь. И из-за этого избавиться от многих проблем или хотя бы разгрузить эти проблемы и почувствовать себя гораздо лучше. Вы можете позвонить мне после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И мы начинаем. Сегодня я хотел бы рассказать вам о проблемах, с которыми очень часто в разных странах обращаются люди. И эта проблема, это даже несколько проблем, но которые сводятся все к одному знаменателю. И можно сказать так, как это звучит: я существую, но как будто я не живу. То есть человек просыпается утром, встает, работает, общается, решает какие-то проблемы. И со стороны кажется, что да, все нормально, все хорошо. Но внутри человек чувствует себя так, как будто у него выключили свет. Нет радости, нет интереса, нет ощущений, что вы по-настоящему живете. И даже человек, он просыпается уже уставшим. Ну, бывают крайности, которые человек говорит: мне снилось, что я всю ночь работал, и я проснулся, и как будто я действительно всю ночь там копал канаву или что-то грузил, или что-то делал. И я сначала думал, что это люди так, ну, пытаются свалить свою просто лень оправдать и свалить с больной головы на здоровую. Но оказалось, вернее, со здоровой головы на наши больные головы. Но оказалось, что да, на самом деле есть такая проблема. И она тоже входит сюда, потому что корни, в принципе, везде корни одни, знаменатель везде один. И эти люди еще часто говорят, что там, я существую, но как будто я не живу. Если вам знакомо это состояние, вы можете дослушать до конца. И я в конце дам очень простые, вот сегодня реально очень простые, несколько таких инструкций, выполняя которые, вы можете очень сильно помочь себе и просто свое качество жизни или коренным образом поменять, или хотя бы его можете облегчить. Какова же причина? И очень часто причина намного глубже, чем она кажется человеку в данный момент времени. Ну вот конкретно тому, кто просыпается, и он разбит, он уставший, и он, ну, просто он не готов к рабочему дню, он хочет просто закрыть голову одеялом, как в детстве, и это в детстве и формируется, и просто целый день там где-то в кровати пролежать. И на самом деле это такие вещи, которые сформировались в детстве, и они продолжают управлять, к сожалению, жизнью взрослого человека. И поскольку они сидят, эти программы, которые нами управляют, всеми нами в мире нет, если только, ну, человек психически болен, да, мы там даже не знаем, даже доктора не всегда знают, что им управляет. Но человек не может, он не может осознать, что то, что ему плохо, то, что он хочет того или того, что его разрывает, у него такой конфликт внутри, тут хочет есть, там он хочет постройнеть, чтобы начать нравиться девушкам, или если это девушка, начать нравиться мальчиком, а это все внутри сидит. Это конфликт вот наших этих частей сознания, которые программы получили в нашем детстве. И в предыдущих, если видео, я там рассказывал об этих вещах, я говорил, что есть такие программы, там, не добивайся успеха, не будь собой, не будь здоровым и так далее. А вот сейчас мы поговорим, возможно, о самом глубоком из них, о предписании «не живи». Что заставляет многих людей, и сейчас даже, я бы сказал, там, а взрослые там, после 60 или после 50, нет, уже иногда это и после, к сожалению, после 20 это бывает. И в психотерапии существует понятие глубинных жизненных предписаний. Это как раз те самые программы из нашего подсознания. Что это такое? Это те неосознанные решения и неубеждения, которые человек когда-то придумал. Это способы адаптации. Мы таким образом адаптируемся. И эти способы, они появляются очень рано. Когда ребенок еще не умеет объяснять происходящее словами, он еще даже может быть и говорить, когда не умеет. И одно из самых тяжелых и самых глубоких предписаний – не живи. Не живи, вот просто не живи, и все. Что оно означает? Оно не означает, что человек хочет умереть. Нет, вовсе нет. Человек, он как бы хочет жить. Но гораздо чаще оно проявляется просто как отсутствие вкуса к жизни. Это когда вы едите там великолепное мясо или дорогущую рыбу, а она как, я даже хотел сказать, как холодец, но у хорошего холодца есть вкус. Но там нет ни соли, ни перца, ничего. Вы едите как будто мокрую бумагу, вот вы жуете. Вы понимаете, что дорогой продукт, а радости и вкуса он вам не дает никакого. И это проявляется, и возникает ощущение, что жизнь проходит мимо. И вот эта хроническая усталость, это постоянная внутренняя пустота, отсутствие интереса, смысла вообще какого бы то ни было. Человек как трамвайчик упустили по рельсам, и он катится, катится, катится. И возникает чувство, что все происходит как будто не со мной, или не с тобой, или не с тем человеком, который... Слава Богу, что у наших слушателей и у меня все в порядке. Мы смысл жизни и все мы понимаем. Но мы должны знать, как бывает на самом деле. Иногда это доходит до того, я не помню сейчас точно, как называется эта болезнь, что и, к сожалению, очень часто я в Нью-Йорке с этим встречался, когда люди говорили, я живу не своей жизнью, как бы мне по секрету. Я говорю, вы понимаете, это уже, к сожалению, такое состояние для психиатра. Я уже боюсь, что я вам не помогу, потому что это реально, это уже диагноз. То есть вот в человеке копилось, и потом он приходит к выводу, что нет, вот я где-то счастлив, где-то у меня там хорошая жизнь, наполненная там смыслами, наполненная успехами, и красивая жена, и прекрасные дети, а я вот здесь. И, к сожалению, человек очень тяжело с этим жить. Вот представьте, что как будто просто так, знаете, вообразите, представьте себе, что вот вы куда-то попали и понимаете, что вас называют другим именем. Вы живете, делаете не то дело, которое вы хотели бы делать. Вот это очень страшная вещь. Теперь рассмотрим, как это все формируется, как эти запреты формируются. Вот когда ребенок рождается, у него колоссальное количество жизненной энергии. Как это проявляется? Он хочет исследовать мир, он его исследует, он двигается, он играет, он чувствует, он хочет быть рядом с теми людьми, которые его любят. Но иногда обстоятельства складываются и оказываются гораздо сильнее него. Что это может быть? Это могут быть эмоционально холодные родители, постоянное напряжение в семье, отверженность, жестокость, непредсказуемость в любой момент. Это очень важно, я сейчас коснусь этого пункта тоже. Или какие-то возникают постоянные ситуации, в которых ребенок снова и снова сталкивается с переживаниями, что миру нельзя доверять. И я когда работаю с детьми, и мы находим какое-то событие, где ему было там 2-3 года, 5 лет. И я говорю, давай вернемся туда, где тебе было, там, когда произошло то событие, его забыли в магазине. Он там упал, тонул, его вытащили. Ну, что-то, когда что-то произошло. Там, накричали жестко родители, отлупили там. И, ну, все что угодно могло случиться. И я говорю, представь, что ты этот ребенок, подойди, скажи ему, что ты его не предашь, ты его не обманешь, что тебе можно доверять, что ты будешь о нем заботиться. Человек это как бы говорит сам себе. Он внутри себя видит, осознает, иногда чувствует, иногда объемно видит этого малыша, который, я говорю, как он выглядит? Ну, грустный такой. Я говорю, а теперь будь малышом. Малыш, скажи, ты веришь взрослому в то, что он тебе говорит? Нет, я ему не верю. Значит, мы что-то не нашли, значит, мы не доработали, и мы идем копаем дальше. Значит, было какое-то событие, которое произошло гораздо раньше, и которое создает вот этот вот эффект, что ребенок не доверяет, он не доверяет никому рядом, он не доверяет миру, он понимает, а когда он не доверяет самым близким людям, для него это равносильно тому, что он не нужен миру, он, пожалуйста, он может умереть. То есть он не ценит жизнь. Вот неосознанно вот, можно довести, довести можно. Это постоянно доводит. Это происходило, к сожалению, со взрослыми людьми когда-то. И, к сожалению, я думаю, происходит это сейчас, когда маленькие дети уже в себе несут этот негативный заряд. И вот эта жестокость и непредсказуемость, о которой я хотел сказать, вот, важно не как сейчас очень много стали говорить психологи на эту тему, что важно не то, что как родители относятся, мама или папа к ребенку, они его любят, а важна предсказуемость. Потому что 3-4 дня, 5 дней мама там сахар медович, папа там дарит какие-то игрушки, потом срывает у них там голову, как говорится в народе. И они ребенка там могут за какую-нибудь ерунду просто его там и отлупить, и сказать ему там какие-то страшные вещи. И он не знает вот эти эмоциональные качели, вот эта непредсказуемость. Лучше пусть мама и папа чуть-чуть будут холоднее, пусть чуть-чуть будет меньше подарков. Но ребенок знает, что просто так за какую-нибудь ерунду, за разбитую чашку, там, за забытый портфель в школе, его не отлупят, на него не накричат. А когда непредсказуемо, сегодня, да, портфель, ерунда, да, чашку разбил мою любимую, ничего страшного. А завтра за там неправильно положенную тетрадь может ребенок получить так, что это лишний кирпичик на тех весах, где он считает, что он никому не нужен. И когда маленький человек не может изменять происходящее, его психика начинает искать способ, потому что они очень адаптивные дети, который позволяет ему выжить. И очень часто таким способом становится не борьба, а ребенок не может бороться, а становится постепенное снижение чувствительности, как будто он убирает громкость жизни. Он пытается выключиться из жизни, меньше чувствовать, меньше хотеть, меньше ждать, меньше жить. И важно понять, что ни один ребенок не выбирает такой сценарий сознательно. Это не слабость, это не его характер такой какой-то мягкотелый, это не его лень, это мудрая адаптация психики. Он слаб,

проще перестать желать. Если близость ранит, проще перестать нуждаться в людях. Когда-то это действительно помогло ребенку, помогло ему выжить, помогло ему там как-то сформироваться. Но проходит 15, 20, 30, 40 лет. Обстоятельства изменились, все изменилось. Он уже мудрый, взрослый. Но его способ выживания остался прежним, потому что это стало его программой. И человек продолжает жить так, словно опасность до сих пор рядом. Как будто в любой момент может что-то случиться, может прийти папа или мама в плохом настроении, и его там и отругать, и отлупить, и закрыть его там в темный чулан, и как угодно. Как же это проявляется во взрослой жизни? Разберем более подробно. Редко выглядит это очевидно во взрослом возрасте. Чаще человек говорит совсем другое. Что он говорит? То, о чем мы говорили в начале передачи. У меня нет сил. Мне ничего не хочется. Я ничего не чувствую. Меня ничего не радует. Я как будто себя потерял и живу автоматически. Вот как тот трамвайчик, который пустили по рельсам, вот толкнули, и вот он туда под уклон. Пошел, он даже тормозить не может. И рано или поздно где-то он там или с рельса сойдет, или куда-то врежется. Иногда все это называют апатией, иногда эмоциональным выгоранием, иногда хронической усталостью. Но корни здесь одни. И за всеми этими словами скрывается одно и то же состояние. Медленная, постепенная потеря контакта с собственной жизнью. Контракта тоже. Контракта с жизнью нет, все, он не живет. Он просто существует. Самое удивительное – это то, что большинство людей, которые живут по этому сценарию, они не говорят себе «я не хочу жить». Они говорят иначе. Они говорят «я устал, мне ничего не хочется, у меня нет сил, я потерял смысл, я постоянно откладываю жизнь на потом». И причем это люди, вот, с которыми я сталкиваюсь, которые приходят, чтобы от этого избавиться, они финансово состоятельны. Они вроде бы добились какого-то социального положения, они заработали денег, но их ничего не радует. Дождь за окном, солнце за окном, гром гремит или землетрясение, он как будто под таблетками. Его абсолютно ничего его не волнует. Он так привык, он так запрограммирован, он так живет. И если мы возьмем философию, она давно различает два совершенно разных состояния. Как раз мы о них говорили, что можно существовать и можно жить. Что такое существовать? Существовать значит выполнять какие-то функции. Работать, есть, спать, платить счета, решать проблемы, с кем-то там вести дежурные какие-то разговоры, поддакивать или там, я не знаю, подхрюкивать. А что такое жить? Жить – это значит чувствовать, это интересоваться, это любить, это выбирать, это рисковать, ошибаться, исправляться, падать, набивать шишки, вставать, исправлять все, мечтать о будущем, создавать и быть, вот, быть включенным в происходящее, то, что происходит вокруг вас. А там, когда человек существует, это просто такой, знаете, зомби, ходячий зомби. Вот он ходит, у него тусклые глаза, его ничего не интересует. И, к сожалению, это не просто, что вот он существует и существует. К этим состояниям очень липнут всякие болезни, потому что когда у человека не вырабатываются ни дофамины, ни серотонины, никакие там положительные гормоны, гормоны радости, а гормонов радости должно вырабатываться в 7 раз больше, чем гормонов стресса. Вот на один гормон стресса должно вырабатываться 7 гормонов радости. А теперь поймайте себя на мысли, сколько вы радовались сегодня, вчера, позавчера. Одни огорчения. А где радость? Ведь гормонов-то должно в 7 раз больше вырабатываться. Да мы должны жить в одной радости. Кто-то у нас эту радость ее забирает. Я бы посоветовал об этом тоже задуматься. И это, к сожалению, не всегда наши близкие. Иногда близкие тоже страдают. Как-то вокруг, как будто какой-то заговор, чтобы эти 7 гормонов радости у нас забрать и сделать ровно наоборот. На один гормон радости 7 гормонов стресса.

0: только на один гормон радости, я думаю, даже не 7 гормонов стресса и всякой дряни, а там в 10, в 15 раз. Ну, не будем о плохом. Давайте продолжим, как люди живут и как они существуют. И как из положения существовать мы переходим в положение жить. Что мы можем для этого сделать? Дальше. И иногда человек, который много лет существует и перестает жить, ловит себя на мысли, что самое печальное, что он постепенно считает это абсолютно нормально. Существовать это нормально. Да, все так живут. И многие думают, что энергия – это просто количество сил. Но энергия – это еще и показатель контакта с жизнью. И когда человеку интересно, когда он чувствует смысл, когда он вовлечен, сил становится больше. Больше сделали усилия, на каждое усилие, вот точно на одно усилие, 7 гормонов радости. Но когда, если мы существуем, мы все делаем, ну так надо, ну так вот нам. И силы, и они не то что не прибавляются, а остаются в одном количестве. Нет, они катастрофически уменьшаются. Когда жизнь мы превращаем в бесконечную обязанность, энергия просто тает, она постепенно уходит. И происходит это не потому, что организм ленится, а потому что исчезает внутреннее «а ради чего?». И психика здесь не существует отдельно от тела. Тело и психика – это единое целое. И когда внутренний конфликт длится годами, отражается, к сожалению, это не только на настроении. У одних это постоянная усталость, у других это ощущение, что силы заканчиваются. Еще человек не проснулся, у него уже сил нет, все. Он проснулся, он всю ночь копал канал. У третьих трудности восстановления даже после отдыха. То есть вы отдыхаете, даже если куда-то съездили, а радости и сил у вас не прибавилось. Человек возвращается домой, или там полдня он лежал в выходные, а чувствует себя точно так же отвратительно. И здесь важно понимать, что это не значит, что причина любой болезни психологическая. Подобные состояния, они требуют медицинского обследования, но с позиции психосоматических подходов. Потому что длительное истощение может отражать ситуацию, когда значительная часть ресурсов, она годами направлена на адаптацию ко внутренним конфликтам. Но я просто знаю, что когда человек придет к доктору, именно к доктору, не к психологу, не к психоаналитику, не к психотерапевту, не к нам, гипнотерапевтам, никто копаться не будет, в чем причины, где там в 2 года холодная семья, жестокие родители. Да какой доктор, у него на вас там 5 минут, ну я не знаю, ну может, если ваш знакомый там фантастика, 10-15 минут. Никто корнями не занимается, просто выпишут те таблетки, которые восстановят баланс, которые дадут вам гормоны радости. Только гормоны радости, они достаточно тяжело в организме вырабатываются, чтобы вы знали. Вот гормон стресса вот так щелк моментально. А гормон радости, чтобы выработать, и это надо очень напрячь нашему подсознанию, нашим вот этим всем внутренним фабрикам. И я просто знаю, что почему проблема так тяжело людям отказаться от запрещенных веществ, от приема. А потому что, когда эти гормоны приходят снаружи, подсознание говорит, а зачем я буду включать эти фабрики? Я могу вам сказать, что в печени в одну секунду происходит 1 000 000 операций. Вырабатывается там то одно, другое, третье, это одно смешивается со вторым, второе с третьим в правильных пропорциях. Это все до сих пор даже в принципе невозможно ученым создать такую фабрику, такую какой-то макроприбор, который делал бы примерно как печень такую работу. Но вот сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. И после рекламы мы продолжим с вами говорить о том, как нам все-таки научиться жить, а не существовать. Как нам снова почувствовать.
1: Нью-Йорк. Дэвид Зон Радио. I like Нью-Йорк in June. Новости на Дэвид Зон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена. Гришневецкая. Американец выиграл в лотерею Powerball 1 миллион долларов, однако сейчас может не получить свои деньги, сообщает издание News for San Antonio. Розыгрыш прошел еще 2 февраля, но победитель так и не обратился за деньгами. Согласно правилам, срок, до которого можно получить выигрыш, ограничен. С даты проведения розыгрыша может пройти 180 дней, и после этого приз сгорает. У мужчины остался последний шанс забрать деньги. Он может обратиться в Техасский лотерейный центр до 5 вечера 31 июля. Что касается заявок, отправленных по почте, то они обрабатываются до 4 недель. Соответственно, к этому времени выигрыш может сгореть. Основатели награды «Золотой глобус» требуют через суд аннулировать сделку по ее продаже и взыскать 150 миллионов долларов из-за тайного сговора новых владельцев. Истцы обвиняют компанию «Penske Media» и фонд премии в мошенничестве при покупке прав и попытке монополизировать рынок. Это дело связано с тайной схемой мошеннического приобретения престижной награды «Золотой глобус» с 80-летней историей, уничтожения ее основателя и бывшего владельца и осуществления монопольного контроля над голливудскими сделками, наградами и рекламными рынками, что противоречит государственному законодательству, указано в документе. В Италии завершен важный этап реставрационных работ в археологическом парке Помпеи. Специалисты восстановили фрески на потолочных сводах одного из античных домов, изображающие сюжеты из древнегреческой мифологии. Одновременно исследовательские группы сообщили об обнаружении ранее неизвестных текстов проповеди 4 века, найденных в архивных хранилищах европейских библиотек. Эксперты называют находку 1600-летней давности одним из самых значительных открытий в области раннехристианской литературы за последние годы.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
10: She's a girl from New York.
0: И мы продолжаем с вами снова. Я Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». В первой половине передачи я говорил о том, как жить, а не существовать, и сейчас мы продолжим это делать. Длительное истощение, то, о котором мы говорили, когда нас не понимают, когда нас отторгают, когда жизнь кажется, что потеряла всякий смысл, может отражать ситуацию, когда часть огромных ресурсов, которые годами направлены на адаптацию ко внутренним конфликтам, она растрачивается просто впустую. Организм словно продолжает решать задачи выживания даже тогда, когда опасность давно прошла. Но организм адаптирован под то, что плохо, плохо, плохо. Он со всех сторон ждет какой-то гадости, он все время мобилизован, и это забирает колоссальное количество сил. И чем больше сил уходит на внутреннюю борьбу, тем меньше, естественно, этих сил остается для самой жизни. Поэтому простое увеличение отдыха не всегда возвращает энергию. Поэтому мы чувствуем себя разбитыми даже тогда, когда ездили в отпуск или просто отдыхали дома. Если же не меняется сам управляющий сценарий, организм продолжает жить по старым правилам. Многие из нас пытаются решить эту проблему одинаково. Как они ее решают? Они себе говорят, надо собраться, надо заставить себя, надо мотивировать, надо дисциплинировать. Но силой, к сожалению, невозможно вернуть вкус жизни. Сила воли имеет очень ограниченный ресурс. Я говорил, это как будто вот какая-то закись азота, которую впрыскивают спортивные машины перед финишем, когда там надо 500 метров проехать или 300. И вот двигатель форсирует, он там из последних сил, а потом его надо чинить. Только человек — это не машина. И мы на силе воли, а глобальные вещи мы не можем сделать. Вот это просто невозможно. Поэтому нельзя приказать себе радоваться, нельзя заставить себя почувствовать интерес к чему бы это ни было. И никто другой не может включить вас в свою жизнь, включить вас в свою, в вашу жизнь. Жизнь возвращается. Но она возвращается не через давление, она возвращается через постепенное восстановление контакта с собой, со своим телом, со своими чувствами, с людьми, которые вас окружают, со смыслом своей жизни. Как же выкарабкаться из состояния существовать и перейти в состояние жить? Вот настолько это просто, что я советую попробовать. Потому что простота здесь не хуже воровства. Просто это не значит плохо. Достаточно все психологические практики, которые призваны они помогать людям снимать стресс, снимать депрессию, решать какие-то проблемы. Они, настоящие практики, они достаточно все несложные. Первое, что надо делать? Просто несколько раз в течение дня остановитесь. Или замрите, где-то вы там на стуле сидите, в кафе или на работе. Просто себя спросите, я живу или просто я функционирую? Никакой оценки к этому вопросу абсолютно не надо давать. Не оценивайте этот ответ. Просто отметьте сам факт. Например, я пью чай утром. Вот есть, кстати, японская тоже методика, очень похожа. Первые 3 глотка чая или 3 глотка кофе утренних вы должны вот сосредоточиться, вот прям почувствовать, как этот кофе попадает к вам на язык, попадает там в полость рта. Вы просто вот эти первые 3 глотка должны именно насладиться, вы должны почувствовать. Вы должны заметить, я еду на машине, я иду по парку, я иду на работу, идет дождь. Вот просто возьмите и отметьте, что происходит с вами, что чувствует ваше тело. Каждый вечер, это уже второе, вы просто вспоминаете 3 момента, когда вы сегодня почувствовали себя хотя бы немного живым. Что значит почувствовали себя немного живым? Это может быть солнечный свет, это вам улыбнулся там какой-то человек на улице, вам улыбнулся ваш ребенок, вы ощутили запах дождя, вы услышали какую-то хорошую музыку или вспомнили. Вы услышали какой-то разговор. Здесь не важен масштаб событий. Здесь важна степень вашего присутствия именно в этом событии. Вы находитесь в нем. Просто вспоминаете три живых момента каждый день. Что мы делаем третье? Просто спрашивайте себя, если бы сегодня был последний день моей жизни, то что из того, чем я сейчас занимаюсь, действительно имело бы значение? Что было бы действительно важным для меня? И вопрос этот не про смерть, этот вопрос про жизнь. Этот вопрос помогает увидеть, сколько времени мы тратим не на свою жизнь, а на обслуживание чужих ожиданий. Живите для себя. Да, много сейчас говорят, живите для себя. Но жить для своего ребенка вы тоже живете для себя, потому что вы гордитесь этим ребенком, вы любите его. Не надо думать, что я говорю, о, будьте эгоистом, только себе делайте хорошо. Семья голодает, а вы тут кушаете, сидите за закрытой дверью. Нет, нет, нет. Вы просто смотрите, какие вещи действительно важны для вас. Вот последний день, да, просто представьте, покрутите в голове, вообразите. Замечательное упражнение. Что мы делаем в четвертом упражнении? Каждый вечер отвечайте себе на два вопроса. Первый вопрос. Что сегодня дало мне немного больше жизни? А что, наоборот, ее забрало? Что сегодня я заметил и понял, что я перехожу из существования «существую» в состояние «я живу»? Через несколько недель вы заметите, что жизненная энергия подчиняется определенным закономерностям. И эти закономерности можно менять. Вы хозяин своей жизни. Вы начинаете брать под контроль свою жизнь, не глобально развернуть все, все бросить, уйти там, я не знаю, с работы, бросить семью. Нет, нет, нет, нет. Вы просто начинаете замечать, что происходит вокруг вас, что происходит в вашей жизни, что происходит вообще с жизнью, которая рядом. И вы заметите, что вам жизнь дает, а что ее забирает. Что дает вам жизнь? Любовь близких, хорошее настроение, хорошая прогулка. Что ее забирает, вы знаете даже лучше. Пятое упражнение. Закройте глаза и задайте себе вопрос, что во мне еще живет? Не то, что должно быть живым, не то, что правильно, что надо бы ответить, как, чтобы это звучало красиво и выглядело это как-то особенно благородно. Нет, нет, совсем нет. Что действительно живет в вас? Может быть, желание гулять, может быть, желание рисовать, может быть, желание услышать музыку, желание выйти, увидеть море, прогуляться вдоль моря, желание обнять ребенка, желание посадить дерево. Обычные человеческие желания, желания, которые вы можете воплотить в жизнь, вы воплощаете их в жизнь, осознавая, что вы делаете, не на автопилоте. Вы говорите, как у тебя в школе там, своему ребенку, а сами думаете, что на работе. Сидите на работе за компьютером или там, я не знаю, за кассой или за рулем автомобиля, а думаете, что там мой ребенок в школе, как он дошел, он вернулся или назад. Нет, вы на работе работаете, вы когда с ребенком, вы занимаетесь ребенком, если вы разговариваете с близким человеком, вы все в этом разговоре, а не автоматически отвечаете, а думаете там совсем о других вещах. Это те желания, которые и то осознавание, которое возвращает вас в состояние жизни. И даже если ответ, ваш ответ себе кажется совсем маленьким, не надо с ним спорить. Потому что именно через такие маленькие живые импульсы жизнь начинает возвращаться. Потому что энергия — это не только питание, это не только сон или отдых, это еще качество отношений с собственной жизнью. Потому что когда человек постепенно возвращает себе право чувствовать, право выбирать, право решать, право отдыхать, быть собой, часто меняется не только настроение, но и общий уровень жизненных сил. Вы по-настоящему начинаете брать свою жизнь под контроль. Вы контролируете свою жизнь, свои выборы, свои дороги, свои желания. Вы берете свой эмоциональный фон, да, не в один день, может быть, не за два дня, но вы начинаете вот этот маленький контроль, он превращается в большой контроль. И вы начинаете контролировать свои чувства. Какие чувства? Чувство вины. Вы начинаете разбираться, почему вы считаете себя виноватым. Вы начинаете контролировать свой гнев. А из-за чего возник гнев? На кого этот гнев? Какая была ситуация? И вы начинаете потихоньку эти чувства переворачивать. Вы гнев начинаете менять на радость. Вы чувство вины, может быть, меняете на любовь, на какую-то заботу. Вы начинаете это делать. И потратить время, потратить силы и взять по-настоящему свою жизнь под контроль, это, ну, вы, сделав это, вы реально увидите, как меняется ваша жизнь. Вы реально начнете владеть своей жизнью. Вокруг вас обстоятельства начнут меняться. Вы перестанете опаздывать, попадать в аварии, ломать ручки, ножки, обжигаться. Вы заметите, что все как будто вам благоприятно, кто-то там подметает перед вами дорожку, чтобы вы нигде не споткнулись и жили очень комфортно. И не только настроение вы поднимаете себе, ваш общий уровень жизненных сил, он начинает возрастать. А когда вы полны жизненных сил, окружающие люди это чувствуют. А когда это чувствуют окружающие люди, они к вам начинают относиться по-другому. Вы легко можете восстановить свой базовый ресурс. Вы легко можете выйти из этого энергоистощения. Вы можете набраться той энергии, которой вам не хватает для того, чтобы себя чувствовать так, чтобы вы жили той достойной жизнью, которой вы заслуживаете. Потому что мы живем так, как мы этого заслуживаем. И сваливать это на кого-то, ай, родители были такие, ой, это было не то, ой, это очень легко это сваливать. Вот я родился не в той семье, я родился там, не знаю, там 5 братьев забирали всю еду, забирали всю одежду. Нет, легко родиться в хорошей семье, и мы с вами видим очень часто, к сожалению, эти дети, не то что они там мои клиенты, они клиенты, психиатры. Я очень много сталкивался, когда отец приводил там дочь или сына, и я говорил, я не могу помочь. Как? Почему? Потому что все думают, что гипноз загипнотизировал, сказал, все, ты там не употребляешь вещества, ты не употребляешь алкоголь, ты там учишься, хочешь учиться, хочешь работать. Нет, это так не работает. Если человек внутри противится внушению, да он курить никогда не бросит. Если он пришел, да, хочу бросить курить. Это лучший пример того, что в гипнозе вам не надо бояться, что у вас гипнотизер там узнает пин-код на карточке и карточку заберет, заставит вас какие-то глупости делать. Нет, это все делается всегда по желанию, даже на сцене, даже на эстраде. Всегда человек этого хочет. Если человек не хочет погрузиться в гипноз, он не погрузится. Если человек не хочет принимать внушения, он никогда не примет эти внушения. Даже если вы возьмете гвоздь и начнете ему там забивать его в голову. Это шутка. Я никого к этому не призываю. Нет. Легче человеку действительно что-то физически сделать, чем его словами проинструктировать, объяснить ему даже в состоянии глубочайшего гипноза. Он просто может открыть глаза, скажет, да вы какую-то ерунду мне говорите, что сигареты — это плохо. А все, кто курит, живые. А вон, смотрите, видите, там покойника повезли. Он не курит. Вот он не курит, поэтому он мертвый. У них, у этих людей своя логика, у тех, кто живет неправильной жизнью. Поэтому, взяв свою жизнь под контроль, вы качество жизни меняете. У вас появляется энергия. У вас начинают потихонечку исчезать болезни. У вас начинает восстанавливаться гормональный баланс. Баланс всех внутри, всех фабрик, всех там химических всяких лабораторий, которые вырабатывают те вещества, которые нам нужны для жизни. Поэтому можно изменить сценарий жизни своей. Не за один день. Надо это помнить. И не борьбой с собой. Заметьте, я все упражнения, которые я назвал, они не призывали бороться, бороться. Потому что мы, когда с чем-то боремся, это то, с чем мы боремся, оно становится сильнее. Самый такой простой пример – антибиотик, я его приводил уже, и какие-то там бактерии или какие-то там нехорошие клетки, которые там разрушают наше здоровье. Нет, становится сильнее антибиотик, и они тоже становятся сильнее. Это борьба. Нет, нет, вы просто замечаете, это ненасильственное изменение своей жизни. Если сценарий энергоистощения формировался годами, мы должны понимать, что ему требуется время, чтобы постепенно потерять силу, а мы эту силу, чтобы забрали назад. Главное не пытаться стать другим человеком. Надо просто становиться самим собой. Так приятно быть самим собой. Не играть никакую роль. Не выходить там куда-то в какое-то общество. И вы знаете таких людей, которые там им очень нравятся. Вот, наверное, правда, им в детстве не хватило там внимания или чего-то. И у них вот это вот чувство и самооценка такая, наверное, настолько она занижена, что как раз вот их это очень мучит. Это приводит ко всяким нехорошим вещам. Эти люди очень жестокими становятся. Им нравится всех унижать. Унижая других, он думает, что он возвышает себя. Или человек начинает употреблять алкоголь или какие-то вещества, потому что когда он выпил, он чувствует себя таким же крутым, как вот ему хотелось бы быть. Поэтому всегда алкоголь и употребление нехороших веществ – это всегда заниженная самооценка. Это значит, в детстве его недолюбили, недоиграли. Да, вы скажете, а я тоже, меня недолюбили, были там родители холодные. Но разные мы люди, разная нервная система, тип нервной системы разный, разная приспособляемость, разный характер. И если человек не имеет какого-то там такого стержня, он не родился с остальным стержнем внутри, да, он ломается, к сожалению. И стальные стержни ломают. Что такое сломать ребенка? Очень легко сделать его истериком, сделать его там тряпкой. Да все что угодно. Я помню, как один католический священник говорил, дайте мне младенца, который сегодня родился, и я его через 2-3 года, я из него все, что хотите, сделаю. До 5 лет у нас формируются вот эти базовые сценарии, по которым мы потом живем. Те сценарии, которые потом мы не можем их сломать, мы не можем из них вылезти. Но делая вот эти несложные вещи, замечая, как мы живем, я сижу на стуле, я разговариваю с друзьями, я чувствую своей спиной там спинку кресла. Вы начинаете быть в моменте, вы начинаете жить. Я гуляю, такое красивое море. Это, кстати, практики из гештальт-терапии. Есть книга, я не буду ее рекомендовать, даже название не буду говорить, потому что она очень сложно написана. Но эти вещи из этой книги, я когда читаю и смотрю там YouTube, и вот эти ролики «Измените жизнь», там за, не знаю, там за 5 минут, за 10 минут выучите там любой язык и все такое прочее. Очень много вещей, особенно там про просветление и про пробуждение сейчас очень любят говорить. И просветление, и пробуждение. Только я везде нахожу работы 50-х годов, иногда 40-х годов. Очень известных американских гештальтистов и психологов, и психиатров. Это все родилось у людей, которые были в науке, которые занимались именно сознанием, которые, я не говорю, что они там устройством головы, нет. Люди, которые изучали сознание, изучали там наши реакции, изучали, как нам вылезти из этих проблем. Там ПТСР сейчас огромная проблема. Столько в мире конфликтов, там какую страну не возьми, везде есть какой-то конфликт. А есть великолепные книги, которые почему-то они забыты, и наших американских авторов, которые эту проблему изучали там 40-50 лет назад, 30 лет назад, и получали фантастические результаты. Но таблетками, конечно, легче. Что там копать с человеком, там разговаривать часами? Дал таблетку, и все великолепно, все стало хорошо. Поэтому позволяйте себе жить, разрешайте себе жить. И многие люди всю жизнь ищут смысл, но иногда надо начинать не со смысла, а просто с разрешения себе жить. Если вы сегодня узнали себя в том, о чем я рассказывал, можете изменить все, можете маленькими вот этими шажочками сделать так, что ваша жизнь станет гораздо лучше, гораздо веселее. И на этом сегодня я с вами прощаюсь. Я желаю вам мира и добра, покоя в вашей душе. Я желаю, чтобы у вас был мир, покой и радость. С вами был Николай Федоров. А еще я пару слов все-таки я скажу. Почему-то я всегда чуть-чуть раньше хочу закончить. возможно, много лет назад вот те вещи, о которых я говорил, они действительно, они помогали нам. Вот я говорил, что как ребенку выживать? Он, да, он дрогнет, он не отсвечивает, он становится там тенью где-то в уголке. Вот об этом надо забыть. Вот этими маленькими шагами, да, можно сделать это радикально, можно прийти к специалисту, к хорошему психотерапевту или к хорошему гипнотерапевту, и эти вещи решить. У нас есть инструменты, и они есть даже у психологов, которые тоже они пользуются нашими иногда инструментами, только их называют по-другому. Я тоже иногда там в некоторых странах работаю, гипноза люди очень боятся. И я говорю, я мастер сенсомоторного психосинтеза, но я не лгу, потому что был такой Роберто Ассаджиоли, и он в 50-х годах, в принципе, вот эту интеграцию всех наших сильных таких качеств, он умел это все интегрировать и добивался вот фантастических результатов. И тоже сенсомоторный психосинтез, тоже вещь забытая, а она очень хорошо работает, она очень напоминает те техники, которыми пользуемся мы, и я его техниками пользуюсь, и многие, я знаю, гипнотерапевты пользуются, особенно та старая школа, не сегодняшняя. Я просто сегодня видел, как некоторые школы, даже такие очень известные американские школы, которые, ну, создатели этих школ, они, собственно, создали вот эту мировую гипнотерапию, и остались единицы этих людей, таких, тех, кто действительно может помогать, и тот, кто помогает. Их остались единицы, не буду их рекламировать, потому что нельзя этого делать, но они добиваются фантастических результатов. Они возвращают человека в жизнь, не в существование, а в жизнь. Они из мертвых зомби, они делают живых людей. Людей, которые радуются жизни, которые прощаются со своими болезнями, которые улучшают свое состояние, улучшают свое качество жизни. И вы можете тоже это делать, и делать это очень легко. Надо просто приложить к этому чуть-чуть внимания. Времени сколько это займет? Это займет 5-7 минут в день. Ну, может быть, 10 минут. Если все эти практики собрать, включая та вечерняя практика, когда вы замечаете, что вам помогало, а что вам мешало в вашей жизни, что вам мешало себя почувствовать. И вы можете просто изменить жизнь так, как вы даже никогда не подумали бы, что это возможно. Никуда не ходя, еще раз повторю, не платя никому деньги, не покупая чудодейственные какие-то пилюли, не покупая мази. Вы можете все сделать сами. Можете заглянуть, есть куча книг, куча литературы. Сейчас настолько все легко, и эта литература, она буквально там в открытом доступе, те книги, которые раньше за сотни долларов было невозможно купить, эти книги сегодня я нахожу, и я диву даюсь, и я думаю, какое богатство. Вот есть дрянь, реальная дрянь в интернете, ее, конечно, наверное, 99%, но 1% от объема – это просто колоссально то, что можно прочитать, узнать и стать вообще другим человеком. И вот сейчас я с вами прощаюсь и надеюсь, что вы в следующую среду услышите меня, я буду с вами, и мы поговорим о том, как нам лучше жить. С вами был Николай. Всего вам наилучшего.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Центральное командование нашей страны подтвердило отражение ракетной атаки на американскую базу в Иордании. Согласно заявлению военных, баллистические ракеты, выпущенные с территории региона, были успешно перехвачены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений на объекте нет. Власти Саудовской Аравии сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над нефтяными объектами страны. Все цели были перехвачены системами противовоздушной обороны на подлете. США продолжают мониторинг ситуации и координацию действий с союзниками в регионе. Лидер парламентского большинства в Сенате Джон Тьюн и группа законодателей рассматривают возможность изменения сроков августовских каникул для завершения работы над рядом ключевых законопроектов. В первую очередь речь идет об ужесточении правил проверки гражданства при регистрации избирателей. Сенатор Марша Блэкберн и ряд ее коллег заявили о готовности продолжать заседание в выходные дни для голосования по данному документу до ухода на каникулы. В штате Джорджия вынесен приговор по делу о стрельбе в школе Апалачи. Судья высшего суда округа Барроу Николас Прим огласил решение в отношении 16-летнего Кольта Грея. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение. Грей ранее признал себя виновным по обвинениям в убийстве 4 человек в 2024 году. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый тщательно планировал нападение и изучал материалы прошлых подобных преступлений. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Военные США перехватили несколько баллистических ракет, выпущенных Ираном во время внезапной атаки на американские силы на Ближнем Востоке, прямо в день встречи Трампа с Нетаньяху. Белый дом выстроил новую стратегию для сделки с Тегераном через нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. 84-летний сенатор из Кентукки Митч МакКоннелл опубликовал новое фото из больницы. Предприниматели Нью-Йорка пытаются заблокировать открытие муниципальных магазинов. Это создаст нечестную конкуренцию. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди. Относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый день или же предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка», начинаю, как всегда, с рассказа о спонсоре моей программы, это магазин Vision Palace, Дворец Зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Но мы с вами знаем, что цены из-за тарифов повышаются, к сожалению. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Вы знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible аппаратов. Это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Для этого вы можете посетить Vision Palace, адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол East 18 стрит, или позвоните по телефону 717-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Сегодня мы с вами погрузимся в историю, связанную с Крымом. Окей, сегодня Крым, я думаю, события, которые происходят, это нападение путинской России на Украину, это события, которыми интересуются очень многие, ну, во всяком случае, люди, которые покинули в свое время бывший Советский Союз. Американцы, окей, кто-то интересуется, кто-то нет. Но была Крымская война, Крым, когда события были в центре события большинства американцев. Это середина 50-х годов 19 века. Кто-то из вас скажет, какой смысл сегодня, третье десятилетие 21 века, окунаться в такую долгую, глубокую историю? Я и скажу, дамы и господа, из двух причин. Во-первых, я прекрасно знаю, что на Дэвидсон Радио современные события освещаются на полную катушку. Повторяться имеет ли смысл? Это одна сторона. Вторая сторона, я считаю, что не вредно знать американскую историю. Я не говорю, мы обязаны знать. Я вообще не говорю, что кто-то что-то обязан. Мы обязаны следить за своим здоровьем, это мы обязаны. Все остальное на усмотрение каждого. Я предполагаю, что знать американскую историю даже глубоко и очень интересно. Итак, давайте мы обратимся к этой истории, которую я назвал «Американцы в Крымской войне». Но я напомню, что Крымская война, она продолжалась с 1853 по 1856 год. Это единственный глобальный военный конфликт в 19 веке. Я подчеркиваю, глобальный. Потому что боевые действия не были ограничены Крымом. Боевые действия велись на Кавказе, в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, на реке Амур, на Камчатке, на Курильских островах. У непосредственных участников войны, с одной стороны, Россия, с другой ее враги – это Британия, Франция, Оманская империя и Саинское королевство – были союзники, обладающие, соблюдающие дружественный нейтралитет. Я повторяю, союзники, но они соблюдали дружественный нейтралитет. Союзниками врагов России были Австрия, Пруссия и Шведско-Норвежская уния.
Союзником Российской империи были Соединенные Штаты Америки. Русско-американскому союзу есть достаточно много объяснений. Главный в том, что американцы все еще испытывали неприязнь к Англии. Ну, не стерлась в памяти война за независимость, хотя со времени ее окончания прошло уже хороших 6 десятилетий. Но была англо-американская война 1812 года, и многие ее участники все еще не покинули свет. С императорской Россией у Демократической Республики Соединенные Штаты были устойчивые дружеские отношения. Я сейчас вам зачитаю то, что писала газета The Philadelphia Inquirer. Это интереснейшая цитата. Цитирую. Кто не будет радоваться продвижению и успеху России? Вы скажете, она деспотична. А не является ли таковой Турция? А не является ли таковой любая великая держава в Европе? Существует ли больше деспот, чем Англия в Индии? Кто не желает успеха России, когда мы видим, что эти успехи – это и падение британской державы, державы, которая принесла нищету и отчаяние всюду, где бы она ни появлялась. Державы, которая принесла нищету Ирландии и Индии. Державы, которая охватывает земной шар, грабя и высасывая свое существование из запуганных наций. Мы как американцы симпатизируем России, каждому ее шагу, который она делает, чтобы унизить нашего сильнейшего врага. Прекрасная цитата, дамы и господа, газета «Филадельфия Инквайр». Так вот, когда англичанам, французам и туркам удалось нанести несколько поражений России, они высадили десант в Крым и осадили Севастополь. И вот в это время в посольство России в Вашингтоне стали поступать заявки желающих защищать Севастополь. Посол России в Вашингтоне Эдуард фон Стекл, ну, он немецкого происхождения, в правительстве России была масса людей немецкого происхождения. Так вот, посол России, его помощники отклоняли просьбы. Российские дипломаты считали необходимым соблюдать дружественный нейтралитет Соединенных Штатов, то есть никаких американцев с оружием в руках. Но вот американцы со скальпелями в руках получили доступ в госпитали русской армии. Сколько американских врачей, добровольцев участвовало в Крымской войне? Установлены имена 43. Было, конечно, больше, но кто-то из них, имена не были установлены, кто-то скончался из-за тифа, из-за холеры, черной оспы. Один из госпиталей, которым работали американцы, располагался в Севастополе в здании дворянского собрания. В мирное время в этом здании дворянское собрание устраивались балы, отмечались юбилейные даты. Во время войны это здание напоминало преисподнюю. Участник Крымской войны Лев Николаевич Толстой нарисовал жуткую картину в рассказе «Севастополь в декабре месяце». Ну, мы с вами знаем, Толстой написал 3 севастопольских рассказа. Один из них назывался «Севастополь в декабре месяце». Я прочитаю большую цитату из Льва Николаевича Толстого. Читаю. Вы входите в большую залу собрания. Только что вы открыли дверь, и запах пороха и 50 ампутационных и тяжелораненых больных, одних на носилках, большей частью на полу, все это поражает вас. Доктора заняты отвратительным, но благородным делом ампутации. Вы видите ужасные, потрясающие душу зрелище. Вы видите войну
Вы увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и генералами на конях, а вы увидите войну в настоящем ее выражении, в крови, в скитаниях, в смерти. Это Лев Николаевич Толстой. Одним из тех, кто занимался отвратительным, но блистательным делом оккупации, был американский врач Айзек Дайпер. Он вспоминал, я цитирую его, то есть это даже не воспоминание, он писал брату, писал, наша профессиональная работа происходит там, куда первоначально доставляются раненые. Отведенное для этого здание было дворянским собранием. По своему вкусу и красоте оно делает честь и служит украшением всего города. Мистер Дайпер, он уроженец Массачусетса и выпускник университета Брауна. Ну, мы с вами знаем, это университет Брауна в Род-Айленде. Он прибыл в Севастополь летом 1854 года. В числе первых американских врачей, участников Крымской войны. Ему и всем другим требовалось специальное разрешение императора Николая I, прежде чем отправиться на другой конец света. Посол России в Вашингтоне, мистер Стекель, получил из Министерства иностранных дел России инструкцию, кого принимать на службу. Каждому следовало предъявить письменное официальное подтверждение профессиональной квалификации, свидетельство о высоких нравственных качествах и благонадежность. Посол России в Вашингтоне Стекель сообщил в Санкт-Петербург, некоторые условия выполнить невозможно, ибо в Соединенных Штатах университеты и больницы частные и никак не зависят от официальных властей. Интересно, да? Посол предложил, что было достаточно рекомендации авторитетных лиц. Петербургское начальство согласилось. Среди тех, кто дал рекомендации, это интересно, бывший президент Соединенных Штатов Мартин фон Бюрен, действующий военно-морской министр мистер Добин, сенаторы, конгрессмены. Решение Николая I. Разрешение Николая I на службу в России иностранным

после войны, в июне 1856 года, заместителю министра иностранных дел Ивану Толстому. Я цитирую посла России в Соединенных Штатах. «Все врачи, которые служили в нашей армии, только с полной отзывались о блестящем приеме, который был им оказан. Они сообщали детали, эти детали они публиковали в прессе о своем пребывании в России. И то, что они, о чем они писали, произвело здесь, то есть в Америке, наилучший эффект. Участники обороны Севастополя были награждены медалью за защиту Севастополя с орденской лентой Святого Георгия. Один из награжденных, вирджинец Уильям Уххед, изучавший медицину в Париже и Вене, сказал, цитирую, «Мне выпала честь», это он написал послу России, уже вернувшись в Америку, «Мне выпала честь оказать помощь офицерам и солдатам, которые покрыли славой русское оружие и завоевали Севастополю имя бессмертного». Героическая работа американских врачей не была замечена на родине. В последующие за войной годы, да и по сей день, об этом не писалось ни книг, ни пространных журнальных статей, ни даже какой-то диссертации. Я должен сказать, дамы и господа, когда я работал над этим материалом, я вам читаю то, что напечатано в моей книжке «Разделенные океанами». Это книжка по истории американо-российских отношений. Я проверил все, что можно. Я даже обращался к искусственному интеллекту, чтобы он подсказал, где можно найти какие-то сведения. Я находил в газетах той поры, но никаких книг опубликовано не было. Итак, в литературе об американцах в Крымской войне речь шла исключительно о направленном в Крым правительством Соединенных Штатов военной комиссии. Военная комиссия. Комиссия американская прибыла в Крым в сентябре 1855 года, когда боевые действия практически завершились. Чем заслужила известность эта комиссия? То есть о комиссии писали много, о врачах американских в российских госпиталях не писали. Чем заслужила славу эта комиссия? Во-первых, именами. Это интересно. Комиссию сформировал военный министр Джефферсон Дэвис. Он был военным министром, и это будущий президент Конфедерации. В составе комиссии был капитан Джордж Маклеллан, будущий генерал армии Союза и будущий кандидат Демократической партии в президенты в 1864 году. Вот этих двух имен, Дэвиса и Маклеллана, было достаточно, чтобы комиссию, которую возглавил бывший начальник военной академии Вест-Пойнт Ричард Даффилд, чтобы эта комиссия вошла в историю. Это первое. Во-вторых, по возвращению в Америку Маклеллан опубликовал отчет. Отчет так и назывался «Report of Captain George B. Маклеллан». Этот отчет был переведен на немецкий язык, был переведен на русский язык, напечатан в Санкт-Петербурге. И, естественно, он не мог остаться незамеченным. Отчет капитана Маклеллана упоминается в каждой биографии генерала Маклеллана. Я, кстати, замечу в скобках, что президент Авраам Линкольн, он его снял с поста командующего потомской армии. Но потом Маклеллан стал соперником Линкольна на выборах в 1864 году. А в любой книге о военном министре Дэвисе, поскольку он был уже не просто военный министр, а уже бывший президент Конфедерации, так вот в каждой биографии о нем упоминается эта комиссия, я подтверждаю, у меня есть несколько биографий Джефферсона Дэвиса, и в каждой из них упоминается, что он отправил в Россию военную комиссию. Но логичен вопрос. Комиссия прибыла, когда война закончилась. И вопрос логичен. Можно ли не видеть войну и о ней

0: написать. Ну, оказалось, что это можно. Французы и англичане, они не допускали американских военных на свои позиции, но отвечали буквально на все вопросы, ничего не скрывая. Впрочем, скрывать уже было нечего, бои закончились. Но один день провели американцы с русскими офицерами. Не один день, несколько дней провели американцы с русскими офицерами. Громадную услугу оказал им этот подполковник Обресков. Он прекрасно знал, это русский подполковник, знавший английский язык. Ну, не будь его, то и не было бы, наверное, отчета Маклеллана. Американцы, расспрашивая русских офицеров о защите Севастополя, интересовались всякими мелочами. Ну, как, например, доставлялось продовольствие, как пополнялась армия, как обучались рекруты. Американцы восторгались, об этом можно судить по отчету Маклеллана, об оборонительных сооружениях, которые спроектировал Эдуард Тлебен. Опять-таки, это немец, ну, мы знаем его, Тлебен – это Франц Эдуард граф фон Тлебен. Вот что писал Маклеллан, цитирую: «Самый триумфальный и прочный памятник значения оборонительных укреплений, а имя Тотлебена должно быть поставлено в первый ряд военных инженеров». Маклеллан далее заметил: «Гламетил, что Тотлебен воздвиг то, что воздвиг Тотлебен, цитирую это в отчете, оказалось бы полезным боевой артиллерии и героической пехоте, которых они защищали». Маклеллан проанализировал то, что ему говорили англичане и французы, и отмечал достоинства русской армии. Опять-таки, я цитирую то, что он писал, это из его отчета, переведенного на русский язык. Искусство, с которым русские инженеры пользовались свойствами местности, самоотверженность, с которой русские решились предпринять оборону почти беззащитного пункта, постоянный приход поступлений, давший возможность русским пополнять убыль, продвигавшуюся в рядах от союзников, пополнять убыль, проходившую в рядах от союзников от и болезней. Как, через 5 лет после окончания войны газета «Московские новости», она так реагировала на отчет Маклеллана, что этот отчет принадлежит к числу лучших донесений той достопамятной войны и отличается как знанием дела, так и беспристрастием. В отчете Маклеллана американские врачи вообще не упоминаются. Вопрос: знали ли члены комиссии о работе соотечественников в русских госпиталях? Наверное, знали. По рассказам русских офицеров, но майоры Дональд и Маккой и капитан Маклеллан выполняли инструкции военного министра Дэвиса. Следует обращать внимание на военные дела. Медицинские вопросы были не для обсуждения. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор Кэти Хокол и генеральный прокурор штата Летиция Джеймс объявили о публикации финального свода правил к закону Safe for Kids Act. Официальная публикация документов в госреестре проходит сегодня. Для пользователей изменяется ограничение алгоритмов. Платформа обязана отключить алгоритмические ленты рекомендаций и ночные уведомления для несовершеннолетних пользователей до 18 лет без явного согласия родителей. Для лиц старше 17 лет компании должны применять системы верификации возраста, подтверждение через фото, видео или привязанные данные без требования исключительно удостоверения личности. Любая информация, используемая для проверки возраста, подлежит немедленному удалению или обезличиванию. Закон вступает в полную силу через 180 дней 25 января 2027 года. За нарушение предусмотрены штрафы до $5000 за каждый случай. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о назначении новых членов так называемой панели по образовательной политике – ПЭП. Назначение 13 членов комиссии приурочено к первому заседанию панели в новом учебном году, которое проходит сегодня. Обновленный состав ПЭП совместно с канцлером школьной системы Сэмюэлсом займется вопросами прозрачности финансирования, безопасности школьных округов и развитием академических программ. Мэр Мамдани подчеркнул, что приоритетом работы станет учет мнения родительских комитетов при принятии ключевых решений в сфере городского образования. В Нью-Йорке продолжается обсуждение одной из главных инициатив мэра Мамдани – создание сети муниципальных продуктовых магазинов. План предусматривает открытие 5 городских магазинов по одному в каждом бора. На основные продукты, включая овощи, фрукты, мясо и некоторые товары первой необходимости, обещана скидка в размере 30% по сравнению с обычными рыночными ценами. Первый магазин планируют открыть в Бронксе в следующем году. Еще одна площадка предусмотрена в Восточном Гарлеме. Все 5 магазинов предполагается запустить до окончания срока полномочий мэра. Город намерен владеть или арендовать помещение и покрывать часть госрасходов, но повседневным управлением должны заниматься частные операторы. В магазинах не будут продавать алкоголь, сигареты, лотерейные билеты и горячую еду, чтобы уменьшить конкуренцию с небольшими районными магазинами. Сторонники программы считают, что она поможет семьям, страдающим от высокой стоимости продуктов. Критики задают вопросы о расходах бюджета, влиянии субсидированных цен на частные магазины и долгосрочной финансовой устойчивости проекта.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
1: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Окей, окей, прежде чем продолжить рассказ об американских врачах в русской армии, я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» Магазин оптики Vision Palace – это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, негодяй Трамп, повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор. Flexible оправ. Это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться. Если вы побываете 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Итак, в рассказе об американцах в Крымской войне невозможно не воскресить в памяти Николая Ивановича Пирогова. Это выдающийся хирург, создатель топографической анатомии, основоположник военно-полевой хирургии. Пирогов был руководителем американских врачей, которые работали в Севастополе, в госпитале, который находился в дворянском собрании. Пирогов был их учителем. Позднее он вспоминал, я цитирую Пирогова: «Я заметил, что не только наши, но и иностранные врачи, поступившие на нашу службу в Крымскую войну, немцы и американцы, также не твердо знают азбуку хирургии». Пирогов учил их этой азбуке. И лично Пирогов вручил американским врачам памятную серебряную медаль, сделанную по заказу русских врачей специально для американских. На лицевой стороне были выгравированы крест, медицинский знак и слова: «Севастополь, сделано все, что можно». А на обратной стороне было написано: «Американским коллегам от благодарных русских врачей память о совместных трудах и лишениях». И, кстати, дамы и господа, если вы хотите, наберите на гугле, можно на русском языке, медаль, которую подарили русские врачи американским врачам во время Крымской войны, и вы найдите, там есть рисунок, есть фотографии этой медали, обе стороны медали. Главным подарком, конечно, Пирогова американским врачам была введенная им система подвижных госпиталей. Американцы впервые использовали эту систему в гражданской войне. И это было, кстати, замечено самим Пироговым. Вот что он писал: «До Крымской кампании устройство госпитальных бараков не было известно ни во французской, ни в английской армиях, которые построили их у себя по примеру бывших под Севастополем русских бараков. И эта система бараков была введена впоследствии в широком размере в американском междуусобном конфликте, то есть в американской гражданской войне». То, чему научил Пирогов американских врачей, практиковалось в гражданской войне, где происходили сражения между армией Союза и армией федеральных и федеральной армии. Я ставлю точку в монологе, дамы и господа, сейчас будет, ну, вы прекрасно знаете, что сегодня у нас среда. И как всегда по средам, я представляю вам Майкла Брука. Он возглавляет бюро расследований, это прекрасно знаете, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Ну, конечно, по традиции. Я желаю, чтобы никто из вас не стал участником несчастных случаев и не попадал в дорожно-транспортные происшествия. Тем не менее, каждому из вас, каждому из нас неплохо бы иметь при себе в своем телефоне телефон Майкла Брука. Добрый день, Михаил.
8: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, вы получили травму при любых обстоятельствах, или это падение, или это автоавария, большая травма, маленькая травма, даже если это просто синяк, во всех этих случаях самое лучшее позвонить мне немедленно по телефону 718-256-5610. Заведите мой контакт, свой мобильный телефон 718-256-5610, Майкл Брук. Всегда носите с собой. При любой ситуации, при любой травме вы можете мне позвонить в любое время дня и ночи.
0: Майк, нам позвонил радиослушатель и задал вот такой вопрос. Он ехал по узкой дороге, и перед ним перебежал какой-то зверек, то ли это была кошка, то ли енот, кто-то. Он так и не понял, кто перебежал. Он резко затормозил. Машина, которая шла сзади, в него врезалась. И вот его вопрос. Лежит ли на нем какая-то доля вины за то, что он резко затормозил? Вот это его вопрос.
8: В данной ситуации, с одной стороны, это очевидно, что больше всего всегда виновата та машина, которая ехала сзади. Потому что водитель, когда едет сзади, он должен соблюдать необходимую дистанцию из расчета, с какой скоростью он едет. Чем быстрее едет, тем больше должна быть дистанция. Кроме того, если это маленькая улица, там, как правило, скорость 25 миль в час в Нью-Йорке. И, в принципе, затормозить достаточно легко. То есть он, скорее всего, еще и превышал эту скорость. Радиослушатель, который к вам обратился, если он не пострадал, то он должен заполнять все необходимые документы, отвечать на вопросы обеих страховых компаний и своей, и той, что будет предъявлять претензии тот водитель. Чтобы у него меньше поднялась страховка, скорее всего, он будет предъявлять претензии и будет пытаться его в чем-то обвинить. Поэтому, если его здоровье не пострадало, он должен на все это отвечать, все это делать и за всем этим следить. Иногда этот процесс может длиться до 2 лет. А вот если у него здоровье пострадало, даже хотя бы немного, особенно если у него, например, появились какие-то неприятные ощущения, дискомфорт в шейном отделе позвоночника, в пояснице, в средней части спины, то есть в любой части позвоночника, если появился дискомфорт, то это сигнал к тому, чтобы как можно быстрее взять адвоката. Я сразу же дам ему адвоката в любое время дня и ночи, как только он мне позвонит. Дальше все за него будет делать адвокат. То есть ему нельзя после этого разговаривать ни с какими представителями, ни со страховой компанией. Даже с друзьями, с близкими нельзя разговаривать. То есть только все поручить адвокату и ничего самому не делать, только заниматься своим здоровьем. И я просто не сомневаюсь, что мой адвокат выиграет это дело и получит ему деньги. То есть при ударе сзади это практически однозначно. Поэтому тут главный принципиальный момент, пострадало ли его здоровье. То есть если что-то пострадало, начало болеть, то тогда все, я даю адвоката, адвокат его представляет, и он занимается своим здоровьем и своими делами, адвокат всем остальным. И ему делать больше ничего не надо. Запишите мой телефон, создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой, вы мне можете позвонить любой день недели, любое время дня и ночи. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
0: Большое спасибо, Майк, за ответ. Я, кстати, тоже буду думать, что нужно ехать по узким уличкам как можно медленнее. У нас вопрос от Даниила.
9: Майк, я попал в аварию в штате Нью-Джерси, меня ударила машина. Ну, сбоку, которая выехала со знака «Стоп». Могли бы вы дать мне хорошего адвоката в Нью-Джерси? У меня распухла рука, и я не могу ей пошевелить. И спина очень болит. Авария произошла только час назад. Если можно, помогите мне, пожалуйста.
8: Но, разумеется, я немедленно свяжу вас с адвокатом в штате Нью-Джерси. Раз авария произошла в штате Нью-Джерси, то вам необходим адвокат с лицензией штата Нью-Джерси. И желательно с адресом еще в штате Нью-Джерси, потому что ему придется ходить в суд, скорее всего, а это длительное дело, если адвокат далеко находится, то ему будет очень неудобно это делать. Врача мы найдем вам как можно ближе к дому, чтобы вам было удобно. Пока что, если рука распухла, нужно как можно быстрее сделать рентген, потому что это может быть перелом, может быть трещина. Если вы вовремя не покажете это врачу, то потом может быть смещение и, может быть, потребуется делать операцию. Поэтому надо как можно быстрее вызвать скорую помощь. Если вам нужна в этом помощь, что я тоже вам помогу. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась семья. Их ударила машина так же, как и вас, со знака «Стоп». И водитель этой машины еще пытался доказать, что люди, которые ко мне обратились, муж с женой, что они ехали слишком быстро. Все это произошло в штате Нью-Джерси. Когда приехала полиция, начал говорить, ой, они там превышали скорость. Хотя сам въехал в них со знака «Стоп». Я дал им адвоката, которого зовут Сандер Буданицкий. Он работает в штате Нью-Джерси, и он очень сильно именно судебный адвокат, trial lawyer. Этот адвокат получил для них 90 тысяч для мужа, так как оказалось, у него была трещина в руке, и 70 тысяч для жены. У нее не было переломов, но были сильные травмы позвоночника. Так что, если что-то подобное происходит, просто звоните ко мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный, всегда носите с собой. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Майк, я благодарю вас от имени Даниила, от своего имени, от имени радиослушателей. И у нас есть вопрос от Татьяны.
10: Майкл, у нас на потолке было пятно какое-то. Мы жаловались лендлорду, у которого мы снимаем нашу квартиру. Он обещал, что починит, и ничего не починил. В конце концов, отвалился кусок потолка и упал мне на голову. Что в такой ситуации надо делать, и не могли бы вы дать адвоката?
8: В такой ситуации, безусловно, виноват лендлорд. Ну, или там компания, которая владеет этой квартирой, то есть тоже лендлорд. Потому что мало того, что вы его предупреждали, он был обязан контролировать потолок в квартире, который он сдает, и не держать его в аварийном состоянии. Поэтому страховка, которая у него наверняка есть, будет покрывать весь ущерб, который нанесен вашему здоровью. А чтобы определить, насколько серьезен этот ущерб, вам нужно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы врач зафиксировал, что с вами случилось, и поставил вам правильный диагноз. У меня была похожая ситуация. Ко мне тоже обратилась женщина. И тоже там был непорядок с потолком, только не в комнате, а в ванной. И там были потеки на потолке. Они тоже говорили об этом лендлорду. Он обещал, но так ничего и не починил. В конце концов, этот потолок рухнул, когда эта женщина принимала ванну. Упал ей на грудь, на плечи и на голову. У нее были довольно тяжелые травмы. Были очень длительное время головные боли после этого. Кроме этого, она надышалась штукатуркой. У нее образовалась очень сильная аллергическая реакция, как астма. Она задыхаться начала. Когда она обратилась, я сказал, как можно быстрее идите к врачу. Врач ее осмотрел, поставил необходимый диагноз. Потом она проходила довольно длительное лечение. А тем временем адвокат, которого ей дал, получил постепенно все записи от этого врача и долго торговался со страховой компанией. Вначале на них подал в суд, а потом начал с ними уже торговаться. И в конце концов они договорились на на 250 000, 250 тысяч. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-56-10. Создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-56-10. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-56-10, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть у вас мой телефон всегда будет под рукой, как палочка-выручалочка. При любой травме звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели.
0: Большое спасибо, Миша, за ваши подробные ответы нашим радиослушателям, дамы и господа. Мой совет обычный – не попадать в дорожно-транспортные происшествия, но иметь в своем телефоне телефон Майка Брука. Всего хорошего.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Итак, дамы и господа, я поставил точку в рассказе американских врачах в русской армии во время Крымской войны, но я не хочу поставить точку в отношениях между Российской империей и Соединенными Штатами Америки в то достаточно далекое время. Значит, напомню, что Пирогов сказал, что американцы воспользовались опытом в американской междоусобной войне. Ну и речь идет, конечно, о войне Севера-Юга, Союза и Конфедерации, войне с 1861 по 1865 год. Значит, Россия, Российская империя, была едва ли не самым главным союзником Соединенных Штатов в этой войне. Что значит союзником? Во-первых, Александр II отправил в Соединенные Штаты две военно-морские эскадры. Одна была направлена в Нью-Йорк и провела в Нью-Йорке несколько недель. Вторая была направлена в Сан-Франциско и провела тоже в Сан-Франциско несколько недель. Все дело в том, что Авраам Линкольн опасался. Ну, естественно, об этом знал государь-император Александр II. Опасался, что Англия может признать конфедерацию. И если Англия признает конфедерацию, кстати, Франция тоже намечала признать конфедерацию, то если будет признана конфедерация Англии, то это может привести в той или иной степени военной помощи Англии конфедерации Соединенных Штатов, то есть Южным Штатам, которые откололись от Союза. Так вот, как бы для того, чтобы, ну не то, чтобы предотвратить, а на всякий случай, Александр II отправил в Соединенные Штаты две эскадры. Повторю еще раз, одна была пришвартована в Нью-Йорке, вторая в Сан-Франциско. Значит, та, что пришвартовалась в Сан-Франциско, ну, о том, о Нью-Йорке знали все. В то время Калифорния была достаточно далеко от... она и сейчас далеко от Атлантического побережья, но связь другая, телеграфная связь существовала, но почтовая была очень медленная. Калифорнийские газеты вряд ли вообще кто-то читал на восточном побережье, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Чикаго, в Бостоне. Поэтому о российской эскадре в Сан-Франциско известно не так много, как о российской эскадре, которая была пришвартована, швартовалась в Нью-Йорке. Что известно Сан-Франциско? В Сан-Франциско произошел в то время колоссальный пожар, внутригородской пожар. И в тушении пожара участвовали русские моряки. Причем несколько человек, я цифру точно не помню, двое или трое, они погибли на пожаре, и российская бригада, российский флот был награжден Сан-Франциско. В Нью-Йорке другая ситуация. В Нью-Йорке все было спокойно. Высшее офицерство, оно путешествовало в Вашингтон. Их там принимали на уровне Только что не было Авраама Линкольна, но на уровне вице-президента принимали, на уровне министров принимали. Те офицеры, русские офицеры, младшие русские офицеры, которые не поехали в Вашингтон на это на собрание, они путешествовали по Соединенным Штатам. И есть прекрасные воспоминания композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Он был гардемарином, он был выпускником военно-морского училища гардемарином. Есть воспоминания, как они ездили на Ниагарский водопад. Интересно, кстати, во время пребывания вот этой эскадры в Нью-Йорке, она не досчиталась, когда дело дошло до возвращения назад в Кронштадт. Она, эта эскадра, не досчиталась, примерно человек 12 или 15. Значит, в основном, надо учесть, что матросы в то время были из крепостных крестьян. Крепостное право было отменено чуть позже, так сказать, еще. Когда эскадра прибыла в Нью-Йорк, это еще были крепостные. Они решили остаться, эти матросы, в Нью-Йорке. Более того, что армия Союза набирала добровольцев за деньги в армию Союза. И не исключено, что матросы, которые остались, сошли на берег и не вернулись в Нью-Йорке, что они пополнили армию Союза. Сколько их было, имена и фамилии неизвестны. Но нам с вами доподлинно известно, что в армии Союза был генерал Джон Турчин. Джон Турчин – это полковник русской армии Иван Александрович Турчининов. Интереснейшая совершенно личность, потрясающая совершенно личность. Значит, он из донских казаков. У него совершенно блестящее образование. Он заканчивал всякие военные училища в России, военные академии. Когда он после Крымской войны, в которой он участвовал, в Крымской войне, он был приписан в армию в Польше. Польша входила в состав Российской империи. И, оказавшись в Кракове и получив возможность отдыхать, он вместе с женой, они покинули российскую армию, покинули Россию, добрались сначала до Парижа, потом до Лондона, а потом приехали в Соединенные Штаты Америки. У него, кстати, была громадная переписка с Герценом. Причем переписку он с Герценом он еще вел, находясь в российской армии. Если бы вообще это стало известно, так сказать, то ему бы хорошо не пришлось, потому что Герцен, уже проклинавший царскую власть, Николай I уже жил в Лондоне, уже была типография Герцена. И вот Турчин, оказавшись в Соединенных Штатах, он сначала... он и она мекались. Они сначала стали фермерами, у них были какие-то деньжата. Они выучили английский язык. Жена окончила медицинское училище. А он стал инженером и служил в Иллинойсе. Причем он служил в Иллинойсе в той компании, где инженером был Маклеллан, капитан, который ездил в составе делегации русских офицеров в Крым. После войны он демобилизовался, и он служил в той же железнодорожной компании, в которой служил Турчин. Когда началась война между Севером и Югом, между Союзом и Конфедерацией, и Маклеллан, он вступил сразу же в армию, он сразу же получил титул генерала, звание генерала, а Турчин, он начинал простым офицером. Было учтено, разумеется, что у него колоссальный военный опыт. И постепенно из старшего офицера он дорос до генерала. Причем его совершенно возмущало ведение войны армии Союза. Потому что Турчин, нормальный русский офицер, привык, что враг – это враг. С врагом нужно по-вражески. А во время войны, во всяком случае, в первый год-полтора войны, армия Союза, если, например, она захватывала какой-то, городок на юге, то спокойно она просила, чтобы местные фермеры снабжали ее. А если фермеры не снабжали, каким-то образом нужно было покупать продукты. Турчина это совершенно возмущало, он вообще не понимал. Мы зашли в город, который находится на территории врага. О каких вообще переговорах может идти речь? Ни о каких совершенно. Надо захватывать как только можно. И однажды он, когда он захватил его, его отряд, под его командованием захватил город Афины. Этот город находится в штате Джорджия, недалеко от того места, где я сейчас живу. Он там устроил, ну, как бы, так сказать, произвол. И за это был привлечен к суду. Ему грозило вообще, так сказать, грозил полевой суд по большому счету. К счастью, его помиловал Авраам Линкольн, и он вскоре получил звание генерала. Вот такие дела, связанные, так сказать, с участием России в войне Севера и Юга. Кстати, если вас это интересует, у меня есть обо всем этом в моей книжке «Разделенные океанами». Это история американо-российских отношений. Я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Я вернусь к вам, дамы и господа, через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Представители Комитета по вооруженным силам рассмотрели отчет береговой охраны о ходе реализации программы по обновлению ледокольного флота. Укрепление инфраструктуры на Аляске и Заполярье является двухпартийным приоритетом Конгресса на текущий сессионный период. Департамент парков и рекреации подвел промежуточные итоги программы по озеленению жилых районов. С начала этого года в 5 буро города было высажено более 12 тысяч новых деревьев. Основной объем работ пришелся на Южный Бронкс, Восточный Нью-Йорк в Бруклине и район Джамайка в Квинсе, где ранее фиксировался высокий уровень температурного эффекта городского острова тепла. Программа реализуется в рамках городского экологического плана. Дополнительно 15 миллионов долларов было выделено из Федерального фонда грантов по защите окружающей среды. Мэрия запустила волонтерский портал, где горожане могут подать заявку на посадку дерева у своего дома и уход за зелеными насаждениями. Сегодня в Вашингтоне было официально объявлено о запуске федеральной инициативы по внедрению систем искусственного интеллекта в раннюю диагностику онкологических заболеваний. К проекту привлекаются ведущие медицинские центры страны, включая клинику Мэйо и Массачусетский технологический институт. Руководитель FDA подчеркнул, что все алгоритмы пройдут строгую сертификацию для защиты персональных медицинских данных пациентов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Военные США перехватили несколько баллистических ракет, выпущенных Ираном во время внезапной атаки на американские силы на Ближнем Востоке, прямо в день встречи Трампа с Нетаньяху. Белый дом выстроил новую стратегию для сделки с Тегераном через нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. 84-летний сенатор из Кентукки Митч МакКоннелл опубликовал новое фото из больницы. Предприниматели Нью-Йорка пытаются заблокировать открытие муниципальных магазинов. Это создаст нечестную конкуренцию. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди. Относительная влажность воздуха 65%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности, Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
12: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
11: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
12: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
11: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
12: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
11: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
12: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
11: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
12: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
11: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
12: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
11: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
12: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
11: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
12: Спасибо вам большое.
1: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
13: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 29 число, 29 июля. Сегодня на бирже был довольно плохой день. Это случилось после того, как Иран начал военные действия. Наш президент обещал ответить очень сильно. В результате этого нефть поднялась. Нефть поднялась на 5,51. Один баррель стоит $84.77. И биржа была в отрицательном направлении. Индекс Доу Джонса упал на 1153 пункта. Это 2,1%. 2,2%. Это большое падение. 51 594 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял больше, чем 1,5%. 113 пунктов. 7316 была конечная точка. Nasdaq упал на 434 пункта. 1,75%. 24443 был конечный результат. Транспортный индекс потерял почти 2%. Маленькие компании упали на проценты 2/3. Золото плюс 7,84, 1106 долларов 40 центов. Стоит унция золота. Унция серебра стоит 57 долларов 42 цента, минус 10 центов за унцию. 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,403%. За 10 лет можно получить 4,685%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,219%. Интерес поднялся, а это значит, цены на бонды упали. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция минус 0,6%, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей потерял 1,5%, Шанхай плюс 0,4% и Гонконг плюс 2%. Сегодня Федеральный резервный комитет объявил свое решение. Как и ожидалось, банковский интерес не был изменен, он остался без изменений, но 3 человека из комитета проголосовали за то, чтобы изменить банковский интерес. Причем они голосовали за то, чтобы поднять его. Поэтому инвесторы насторожились, биржа после этого упала еще больше. И теперь инвесторы думают, что может быть осенью банковский интерес все-таки будет поднят. У нас продолжается сезон отчетов после закрытия биржи. Microsoft показал свои квартальные отчеты, они были очень хорошие, и Microsoft сегодня в течение дня упал на $2.81, но после закрытия биржи они закрылись на 390.54, сейчас они торгуются 397.48, то есть они сейчас прибавили примерно 2%. Meta показала свои квартальные результаты, они упали на 5%, Qualcomm упал примерно на 5%, но сейчас у Meta будет, Зукерберг будет рассказывать планы, какие у него будут дальше, и в зависимости от того, что он скажет, может быть, к завтрашнему утру цена изменится. Starbucks показал очень хорошие результаты, акции поднялись на 6%, это мы увидим завтра, и Chipotle Mexico Grill тоже прибавил 6%, результаты были хорошие. Сегодня в плюсах были Garmin, GE Healthcare, Cognizant, SBA Communications и Intuit на Standard & Poor's 500. Минусы были Lanax, Vertiv, Masco, KLA, Micron. Technology Micron упал почти на 10%. На Nasdaq GE Healthcare, Intuit, Adobe, Datadog, Workday были в плюсах. Nebius, KLA, Micron, CoWeave и Applied Material были в минусе и на Dow. Salesforce, Chevron, Walmart, Coca-Cola, Alphabet были в плюсах. Caterpillar, Goldman Sachs, Nvidia, JP Morgan и Boeing были в минусе. Nvidia потеряла 3,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Я лишь хочу вам напомнить, что биржа, да, мы потеряли много, но биржа никогда не идет только вверх и только вниз. Биржа идет и вверх, и вниз. Биржа чередуется. Самое главное не паниковать. И самое главное следить за трендом, куда движется. Если взять все верхние точки и нижние точки и соединить, получается коридор. Следить, куда смотрит коридор, вверх или вниз. И это самое главное. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
14: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
15: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
19: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый-предобрый вечер. Мы вступаем во второй час. Вступаем, естественно, с рекламы магазина Vision Plus. Это спонсор моей программы. И я с удовольствием напоминаю вам, дамы и господа, что тем из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, к вашим услугам Vision Plus. Цены за тарифов, повторю в очередной раз, у нас повышаются, но есть прекрасная возможность у каждого из вас приобрести очки еще по старым ценам. Где это сделать? Ну, вы ответ прекрасно знаете. Поспешите в Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Plus. Vision Plus изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. В этом может убедиться каждый из вас, если вы побываете в этом дворце зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. А можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. Повторю еще раз телефон 718-998-8400. Обычно, дамы и господа, в этой части моей программы мы с вами обращаемся к спорту. Ну, так уже повелось, по крайней мере, в последние несколько недель, может быть, в последние полтора-два месяца. Сегодня я изменю этому правилу. И вот по какой причине. Причина вчера, во вторник, вы все прекрасно знаете, состоялась поминальная церемония в честь сенатора Линдси Грэма. И она проходила, скажем так, ну, в редкой для нынешнего Вашингтона атмосфере, потому что политическая атмосфера в Вашингтоне сегодня – это неприкрытая война, так сказать, к сожалению, между республиканцами и демократами, и либо вы на одной стороне, либо на другой. Но вот когда я слушал вчера, слушал и смотрел, во-первых, прощание с Линдси Грэмом сначала в Капитолии, в здании Капитолия, потом в соборе, то у меня на память пришла знаменитая, ну, известная нам мудрость. «Что имеем, не храним, потерявши плачем». Это применимо и к человеку. Значит, как только демократами называли того же Линдси Грэма. Вчера все было совершенно иначе. С ним прощались, напоминали просто, что, во-первых, полный состав Сената пришел, естественно, республиканцы и демократы. Была масса демократов-конгрессменов. Были люди, скажем, абсолютно левых убеждений, но все, кто был, они чествовали Линдси Грэма как человека, во-первых, человека с отличным чувством юмора. И главное, что человека, который находил общий язык как с республиканцами, так и с демократами. Причем всегда был в гуще политических событий. Я процитирую только то, что сказал о нем Дональд Трамп. Было большое, конечно, выступление, все цитировать не имеет смысла. Каждый из вас может посмотреть это на YouTube. В частности, президент сказал, более 30 лет в этой столице не проходило ничего значимого без ведома Линдси Грэма. Ни один законопроект не становился законом, если Линдси Грэм не принимал в нем участие. Линдси Грэм был человеком, который отдавал Америке всего себя, вкладывая

правление президента Билла Клинтона, и на этих выборах демократы потерпели сокрушительное поражение. В частности, впервые с 1952 года республиканцы получили контроль над палатой представителей, но и они выиграли также Сенат. Линдси Грэм вот был молодым конгрессменом из Южной Каролины, в 2002 году он стал сенатором. И он действительно, Трамп прав, принимал участие во всех дискуссиях по всем актуальным вопросам. И важно вот, чтобы, конечно, подчеркнуть, что об этом нельзя забывать. Принципы, которые он отстаивал, прежде всего, это принцип такой: Америка несет миру добро. И этот принцип он отстаивал, я сужу по комментариям, возможно, благодаря опыту службы в военно-воздушных силах, потому что он был убежден, что военную, экономическую и дипломатическую мощь Соединенных Штатов можно использовать для установления свободы во всем мире. Это была его точка зрения. Характерно, что на похороны Линдси Грэма прибыли в Вашингтон специально на похороны президент Украины Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Они были, когда его чествовали, с ним прощались в здании Капитолия, и они были, естественно, в соборе. Ну, опять-таки, понятно, что, прибыв в Вашингтон, и Нетаньяху, и Зеленский, они встречались с президентом Трампом и обсуждали уже вопросы, которые не связаны с жизнью, с прощанием с Линдси Грэма. Но опять-таки характерно, что приезд этих двух людей, руководителя, премьер-министра Израиля и президента Украины, потому что среди 100 сенаторов Линдси Грэм, наверное, был самым главным, так сказать, союзником и Украины, и Израиля. Во-первых, он никогда абсолютно это не скрывал. Он настаивал, он требовал, чтобы Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в борьбе с путинской Россией, с агрессором. Мы с вами прекрасно знаем, он скончался, вернувшись из Киева. Он вернулся из Киева, отчитался по телефону, так сказать, поставил в известность президента Трампа, договорились с ним встретиться на следующий день, но следующего дня не было. И он был безусловным защитником государства Израиль, и он поддерживал всеми возможными, как только он мог, участие Соединенных Штатов и Израиля в разделывании с Ираном. Этого еще, к сожалению, еще не произошло. Но, может быть, администрация Трампа, Дональд Трамп в частности, поймет то, что понимал Линдси Грэм, что вести какие-либо переговоры, то есть договариваться о чем-то с государством, построенным на религиозной идеологии, на мусульманской идеологии, это совершенно пустая трата времени. Так считал Линдси Грэм. Трамп пока что думает, что можно что-то решить переговорами. Линдси Грэм так не считал. И, конечно, отношения с Россией, он был одним из главных агитаторов за поставки Украине необходимого вооружения. Интересная деталь. Вчера, во вторник, было прощание. Вскоре после этого Сенат приступил к обсуждению закона, который назвали именем Линдси Грэма, об увеличении давления на Россию, опять-таки, всякими санкциями. Закон принят, по-моему, принят единогласно. Закон имени Линдси Грэма. Подпишет ли его президент Трамп? Я полагаю, что президент Трамп подпишет. И санкции против России возрастут. Помогут ли санкции? Убедят ли санкции фашиста Путина прекратить войну? Я сомневаюсь. Может быть, да, может быть, нет. Лучший способ прекратить эту войну
На мой взгляд,

0: взгляд, и не только на мой взгляд, я думаю, на взгляд Линдси Грэма, дать Украине все необходимое оружие для атак на дальние просторы России. И имеется в виду, конечно, не жилые комплексы, по жилым комплексам бьют российские фашисты, а по целям, которые рушат российскую военную машину, рушат российскую экономику. Дай бог, чтобы Дональд Трамп прислушался к советам своего покойного друга. Итак, о Линдси Грэме говорили только в положительных тонах. Это то, что касалось... Прекрасное было выступление Хеннети. До слез могло выступление дальней родственницы Линдси Грэма. Замечательное совершенно выступление. Опять-таки, тот из вас, кто не слушал, на YouTube все это есть, вы можете прослушать это дело. Что меня удивило, так сказать? Ну, не столько удивило, сколько убедило в отношении одного человека. Значит, вчера в 6-часовых новостях на Fox News, вы знаете, эти новости на Fox News, Бретта Бэйера, они заканчиваются обсуждением. Там обычно 3 человека обсуждают всякие события уходящего дня. Ну, естественно, вчера обсуждалось прощание с Линдси Грэмом. Выступал человек Хуан Уильямс, вы достаточно хорошо его знаете, этого человека. И он нашел нужным упрекнуть Линдси Грэма в отношении флага Конфедерации. Я напомню, Линдси Грэм, он был сенатором из Южной Каролины. Несколько лет назад, я не боюсь соврать, какой это год, это прошло уже, по-моему, лет 10-12, точно год не помню. Какой-то отморозок, совершенный отморозок, вошел в церковь, черную церковь, церковь афроамериканцев. И он открыл стрельбу, убил нескольких человек, и этот отморозок, он... У него был найден конфедератский флаг. После этого было принято решение заменить флаг Южной Каролины. Все дело в том, что у каждого штата есть свой флаг. В штате Южной Каролины были элементы конфедератского флага, флага конфедерации. И вот вчера Линдси Грэм был категорически против перемены флага Южной Каролины. Так вот этот вчера Хуан Уильямс упрекнул Грэма в том, что Грэм где выступал за конфедератский флаг. Ну, я хочу сказать следующее. Поскольку я выступаю за конфедератский флаг, я поддерживал бы Грэма, если бы он конкретно говорил о конфедератском флаге. Потому что флаг конфедерации, боевой флаг конфедерации, он не имеет никакого отношения к так называемой борьбе за закрепощение черных, за того, чтобы рабовладение прекратилось. Это был боевой флаг. У конфедерации был свой официальный флаг страны, и о том, как он выглядел, мало кто знает. А боевой флаг конфедерации не относился к тому, что, от чего мы должны в своей истории отказываться. Южная Каролина, кстати, знаменитый штат. Этот штат хотел выйти из состава Союза еще в 1832 году. И этот штат первым вышел из состава Союза в 1860 году. То есть рождение Конфедерации Соединенных Штатов началось с Южной Каролины. Южная Каролина – мой сосед. Я живу в Северной Каролине. Я должен сказать, что по дороге в один из городов Южной Каролины на громадном флагштоке развивается флаг Конфедерации. Мы прощаемся с Линдси Грэмом. Будет небольшой перерыв, дамы и господа. Я вернусь к вам, и мы начнем с вами обмен мнениями. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Рекордные 73% американцев считают, что Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны, пишет CNN. Общий рейтинг одобрения работы Трампа держится на уровне 34%, при этом половина опрошенных категорически не одобряет его деятельность. Самые низкие показатели одобрения Трампа наблюдаются по вопросам ситуации в Иране – 28%, борьбы с инфляцией – 25% и ситуации с ценами на бензин 21%. Бывший главный инфекционист Энтони Фаучи отказывается давать показания во время слушаний в Сенате об эпидемии COVID-19. Фаучи ссылается на свои права, гарантированные 5-й поправкой Конституции. Сенатор Рэнд Пол предупредил, что отказ Фаучи давать показания будет иметь последствия. Стратегический резерв нефти США на конец недели по 24 июля обновил минимум с марта 1983 года, опустившись до 307,7 миллиона баррелей, заявило Министерство энергетики. Во Флориде двух заключенных казнили в один день впервые за 62 года. Один из них стал старейшим преступником, когда-либо казненным в штате. Согласно анализу USA Today, из 66 заключенных, казненных с января 25 года, во Флориде был приведен в исполнение 31 приговор. С начала этого года во Флориде были приведены в исполнение уже 63% от числа всех казней в стране. В апреле Министерство юстиции приняло меры для восстановления применения федеральной смертной казни, включая возобновление протокола смертельных инъекций и увеличение числа способов казни, в том числе введением расстрела.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Итак, дамы и господа, мы выходим на финишную прямую. Через 3-4 минуты я готов начать общаться с вами. Напомню, телефон для связи обычный 718-303-9090. Я напомню свой интернетский адрес, цифра 1. Ставить обязательно number 1. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenco@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com. Кстати, тот из вас, кто хочет купить мои книжки, все они стоят $20, каждая стоит $20, вы можете воспользоваться моим имейльным адресом. Ну и я напомню еще один раз о спонсоре программы «Моя Америка». Это магазин оптики Vision Palace, дворец зрения я его называю. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по добрым старым ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом может убедиться каждый из вас, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. Или, окей, дамы и господа, помните, Vision Palace, ваш взгляд в жизнь, телефон 718-998-8400. Ну, у меня линии открыты, но никто пока что не обращается. Заставляете дядю Лешу работать 2 часа подряд языком? Окей, я постараюсь, дамы и господа, я надеюсь, что кто-то все-таки присоединится. Значит, если говорить о новости сегодняшнего дня, то это, естественно, в Сенат. Обсуждение в Сенате, вызвали в Сенат доктора Фаучи. Кто такой этот доктор, вы прекрасно знаете. Ну и этот доктор, дамы и господа, решил вообще не отвечать ни на какие вопросы. Ну, у него есть на это право. Есть 5-я поправка Конституции. Ну и 5-я поправка Конституции. В ней записано, что человек может не отвечать на вопросы, если его ответы могут быть использованы против него. Ну и Фаучи воспользовался 5-й поправкой Конституции. Он даже не хотел отвечать на вопрос, по-моему, какое сегодня число. Ну вот на такие вопросы. Что его ждет? Я не знаю, дамы и господа. Я не специалист в юриспруденции. Это не мое поле деятельности. Этот человек натворил, я прошу прощения за это слово, натворил столько беды в нашей стране своими приказами, указами в отношении лечения от китайской заразы, не говоря уже о том, что, может быть, он лично виновен в том, что эта китайская зараза у нас распространилась. Дамы и господа, я опасаюсь, честно говоря, что что-то с телефонной связью. Я сейчас постараюсь перезагрузиться, не покидайте наше радио, может быть, что-то с телефонной связью.

0: Окей, я вернулся, все нормально. С телефонной связи, видимо, все. Почему нет звонков, я не знаю. Значит, ну, поскольку нет звонков, у меня есть другая тема. Тема достаточно, на мой взгляд, интересная и заслуживающая, на мой взгляд, обсуждения. Речь идет о правиле филибастера в Сенате. Значит, сейчас Сенат уперся в обсуждение закона, предложенного республиканцами по инициативе Трампа, закона, связанного с голосованием о том, чтобы каждый человек, который принимает участие в голосовании, в любом голосовании, президента, сенатора, конгрессмена, неважно, он имел при себе документ, который бы свидетельствовал, что он является гражданином Соединенных Штатов. Значит, демократы категорически против принятия такого закона. А почему они против? Ну, гадать особенно не нужно, потому что они считают, что чем больше нелегальных иммигрантов, даже не обязательно нелегальных иммигрантов, а людей, не имеющих гражданства, примет участие в голосовании, тем у них больше шансов побеждать на выборах. Это точка зрения демократов, и я ничего нового вам не открываю. Говоря это, я ничего нового абсолютно не открываю об этом. Значит, для того, чтобы принять такой закон, нужно иметь не менее 60 голосов из 60 голосов из 100. Мы с вами знаем, что все законопроекты, связанные с бюджетом, для принятия законов, связанных с бюджетом, достаточно простого большинства. 51 голос. Более того, если 50-50, то решающее слово принадлежит председателю Сената. Председатель Сената – это вице-президент. Если, к примеру, сегодня 50 на 50, то решающее слово принадлежит вице-президенту Венцу, республиканцу. Это законопроекты, связанные с бюджетом. Все остальные законопроекты требуют не менее, для одобрения, не менее 60 голосов. Значит, сегодня в составе Сената 53 республиканца и 47 демократов. Ну, там 45 демократов, 2 независимых, которые голосуют с демократами. Значит, для того, чтобы был принят законопроект о обязательном предъявлении документов, свидетельствующих о гражданстве, для этого должно быть подано 60 голосов, значит, как минимум. 7 демократов должны голосовать вместе с республиканцами, и в нынешнем составе Сената это абсолютно исключено. Этому мешает филибастер. Вот филибастер – это как раз и есть правило, это сенатское правило, правило Сената, что для утверждения резолюции законопроекта нужно 60 голосов. Значит, правило сенатское, Сенат ввел это правило, и Сенат имеет возможность от этого правила отказаться. Президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы республиканцы приняли имеющимся у них большинством, у них 53 голоса, приняли правило, сенатское правило, позволяющее любой законопроект принимать простым большинством голосов, то есть отказаться от филибастера. Лидер фракции республиканцев в Сенате мистер Тьюм, он ставит президента в известность, что в его команде, в команде республиканцев, нету большинства, то есть 51, всего республиканцев 53, нет большинства, чтобы поддержать правило об отмене филибастера. Дональд Трамп давит на этих республиканцев. Ну, во-первых, я должен сразу же сказать, что будь я сенатором-республиканцем, я бы категорически голосовал против отмены правила филибастера. Правило филибастера – замечательное правило. Оно позволяет меньшинству, партия, которая находится в меньшинстве, сегодня это демократы, завтра это могут быть республиканцы, неважно, она позволяет партии меньшинства не соглашаться с... То есть каким-то образом протестовать против навязывания большинством своих правил. Это замечательное, повторю, правило. То, что в сегодняшнем составе Сената есть республиканцы, которые выступают против отмены этого правила, то есть против требования Трампа, я аплодирую этим сенаторам. И я вам объясню, почему есть сенаторы, республиканцы, которые против этого правила. Почему против правила демократы, это легко понять. Почему? Ликвидация этого правила. Мы говорим о республиканцах. Потому что это правило, повторю еще раз, позволяет меньшинству не подчиняться какой-то дикой программе большинства. Представим себе на одну секунду, что в Сенате большинство получает демократическая партия, и правило филибастера отменено. Но это может случиться уже, дамы и господа, это может произойти, ну, после предстоящих в ноябре промежуточных выборов. Если демократы смогут отыграть, по крайней мере, 4 мандата, сейчас у них 47, если отыграют 4, будет 51 мандат. У республиканцев будет, соответственно, 49. И они имеют право, если будет отменено существующее правило, то они смогут навязывать не только республиканцам, но и всей стране предложения, которые, на мой взгляд, нанесут колоссальный ущерб всей нашей стране. Я приведу только, скажем, 2 примера. Значит, правило филибастера, существующее, если оно будет существовать, оно не позволит демократам увеличить состав Верховного суда. Численность состава Верховного суда. Численность Верховного суда не записана в Конституции. В нашей истории было времена, когда суд состоял из 5 человек, Верховный суд. Был когда 10 человек. Установлено сейчас давным-давно 9 человек. Значит, отсутствие правила филибастера, то есть необходимости 60 голосов, оно позволит демократам, если у них будет большинство, а правило филибастера отсутствует, оно позволит им принять правило, согласно которому в составе Верховного суда должны быть не 9 человек, а должно быть, ну скажем, 15 человек. Они пополнят Верховный суд такими же юристами, какие сейчас есть 3 дамы в Верховном суде. Ну и этот Верховный суд, он будет штамповать все, что потребует демократическая партия. Это если мы отменим правила филибастера. Также, если мы отменим правила филибастера, то демократы посчитают возможным, и никто им это не запретит, увеличить состав нашего союза. В нашем союзе сейчас 50 штатов. Увеличить состав нашего союза, но сначала за счет Пуэрто-Рико, чтобы Пуэрто-Рико стало штатом, 51-м штатом. Но потом, если с Пуэрто-Рико все удастся, а почему не удастся, то превратить штат в федеральный округ Колумбия. Федеральный округ Колумбия – это по Конституции, это отдельный округ, в котором находится столица Соединенных Штатов. Его граница, она очень маленькая граница, но этот федеральный округ Колумбия, можно его границы сузить, ну, вообще до размеров, я даже не знаю до каких, но до размеров, чтобы там находились, скажем, только какие-то Белый дом, Капитолий, еще пару, так сказать, министерств. А остаток этого округа Колумбия взять и объявить штатом, каким-то назвать какой-то штат. Значит, новый штат Пуэрто-Рико гарантирует демократам 2 сенатора, Ну и сколько-то, в зависимости от населения штата, увеличение демократов в палате представителей. Если превратить федеральный округ Колумбия в штат, в очередной штат, 52-й, то это добавит демократам еще 2 места в Сенате, ну и, соответственно, 1 место, потому что население небольшое, 1 место в палате представителей. Поэтому филибастер, существование филибастера не позволит этого сделать, потому что любое такое предложение демократов и об увеличении состава Верховного суда, и о принятии Пуэрто-Рико как 51-й штат, это может быть блокировано меньшинством, потому что для принятия таких решений потребуется 60 голосов. Если, повторю еще раз, это отменить филибастер, то мы увеличим состав, демократы увеличат состав Верховного суда, и наш союз пополнится еще как минимум 1 штатом, Пуэрто-Рико, может быть, и 2 штатами. Тот факт, что сегодня во фракции республиканской партии есть здравомыслящие головы, которые не считают нужным штамповать все, что предлагает президент-республиканец, это очень-очень и очень хорошо. Я не знаю, как бы на это дело реагировал Линдси Грэм. У меня нет предположения. Но я, например, знаю, что сенатор Тед Круз, юрист по образованию, блестящий совершенно юрист, что сенатор Тед Круз наверняка выступает против ликвидации вот этого правила филибастера. Когда у демократов было большинство в Сенате, это было совсем недавно, они имели возможность, они хотели бы принять правило, ликвидирующее филибастер. Они хотели бы принять такое правило. Но в составе демократов, фракции демократов, было 2 демократа. Это демократ от Западной Вирджинии Мелчин и демократ от Аризоны. Я не помню, сейчас вспомню фамилию этой женщины. Они категорически выступали против увеличения состава Верховного суда и против принятия каких-то штатов, новых штатов в состав нашего союза. В нынешнем составе фракции Демократической партии есть 1, сегодня их там 47, лишь 1 благоразумный сенатор. Это Петерман из штата Пенсильвания. Значит, если демократы получат большинство после предстоящих выборов, то такой сенатор, как из штата Пенсильвания, Петерман, он окажется в явном меньшинстве. Интересный факт сообщила газета Wall Street Journal, имея в виду давёшь президента Трампа на республиканцев в том, чтобы они протащили закон о обязательном предъявлении документов, ликвидировав, для того, чтобы протащить этот закон, ликвидировав правила филибастера. Wall Street Journal, но они выступили, естественно, против ликвидации филибастера. Все-таки в газете Wall Street Journal сидят худо-бедно люди со здравым смыслом. Они приводят прекрасный пример. Ликвидация филибастера им напоминает следующее. Когда человек грабит банк, влез в банковский сейф для того, чтобы взять 20-долларовую купюру. Вот то же самое и с ликвидацией правила филибастера. Да, ликвидировав это правило, республиканцы, да, могут действительно провести через Сенат законопроект, который станет законом, потому что палата представителей там решает все простое большинство, большинство там уже приняло соответствующий биль, соответствующий законопроект о том, чтобы обязательно было предъявление документа, свидетельствующего о том, что вы гражданин Соединенных Штатов. Сенат Вот они примут это правило. Окей. Вполне возможно, что это правило, если оно будет ликвидировано и будет принят этот закон, может быть, в какой-то степени может помочь республиканцам, я не уверен, но, возможно, может помочь республиканцам на предстоящих промежуточных выборах. То есть залез, взломав правила Сената, взломав сейф, вместо того, чтобы вынудить из этого сейфа все, что можно, они довольствовались, вот это правило, 20-долларовой купюрой. Все, что дальше? Что дальше? Дальше нету правила филибастера, и демократы получат право гулять, как они хотят. Дамы и господа, значит, вы прекрасно знаете, сторонник Дональда Трампа. Я голосовал за него в 2016 году, я голосовал в 2020, я голосовал в 2024. Но у меня нет какой-либо обязанности, я независимый журналист, у меня нет какой-либо обязанности поддерживать все, за что ратует Дональд Трамп. Мне нравится большинство за то, что он ратует, мне нравится его то, что было с тарифами, я все это дело поддерживаю, особенно в домашних делах, во внутренних делах я поддерживаю. Но, опять-таки, когда речь идет о том, о правиле филибастера, я категорически против предложения Дональда Трампа. И я аплодирую республиканцам, которые отказываются подчиниться президенту. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами. С любителями спорта я расстаюсь аж до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал Паша. Пашенька, большое спасибо. Ну, а вам, дамы и господа, я не понимаю, почему, что случилось с телефоном. Я должен был работать с полной натугой. Всего хорошего. Будьте здоровы.
1: «Моя Америка». Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире «Ари Каган», в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова